0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В современном мире идет ожесточенная война. Нет, не та старомодная война с бомбами и стрельбой, и даже не трендовая гибридная война. Сегодня мы поговорим о борьбе за наши умы, об информационной войне. В этой бойне участвуют тысячи группировок, каждая из которых отстаивает свои личные интересы. В таких условиях мы обязаны уметь отличать правду от лжи и добрые намерения друга от хитрой манипуляции врага. Например, в начале прошлого века врачи в один голос кричали, что курение полезно для здоровья. Курили все – врачи, больные и здоровые. До тех пор, пока не оказалось, что все эти слова были проплачены табачной индустрией. Так как устоять в этой войне и не остаться в дураках? Наше главное оружие – критическое мышление. Критическое мышление – это способность взять любую мысль и разложить ее по полочкам, после чего честно сказать, соответствует ли она истине. Но есть очень большая проблема. На самом деле мы не хотим знать истину. Мы хотим оказаться правыми. Мы перепутали критическое мышление и удобное мышление. Нет смысла пыхтеть, стараясь критически мыслить о курении, если у вас в зубах сигарета. Поэтому шаг первый. Полностью отвергните на время свою точку зрения. Мы привыкли применять критическое мышление только когда нам это удобно. Например, в детстве нам сказали, что если знать меру, то можно есть любую пищу без вреда для здоровья. Но вдруг какой-то наглец говорит, что тортики и колбаса вызывают рак в любом количестве, и мы резко начинаем смотреть на это скептически. Почему? Только потому, что у нас уже есть удобное нам мнение. Так что первая составляющая критического мышления – это искреннее любопытство. Шаг второй. Соберите информацию со всех сторон. Найдите все факты, приятные вам и неприятные, удобные вам и неудобные. Те, к которым вы привыкли, и новые. Выйдите из зоны комфорта. Например, с теми же продуктами питания. Если бы каждый из нас пытался найти истину, то 99% современных продуктов были бы запрещены. Но мы слишком заняты поиском удобной нам информации. Шаг третий. Сомневайтесь в каждом факте. Манипуляторы часто давят на эмоции и рассказывают то, что вы хотите слышать. А мы любим слушать хорошие новости о наших плохих привычках. Например, производители тортиков и колбасы не стесняются вкладывать миллионы долларов на обман покупателей. И куда только девается наше критическое мышление? Вторая часть критического мышления – это сомнение. Шаг четвертый. Подведите итог и сделайте вывод. Но перед этим ответьте себе на следующий вопрос. Какова цена ошибки? Одна американская поговорка звучит так. «Неважно, что вам говорят неправду». Неважно, о чем вам говорят, речь идет о деньгах. Критическое мышление – это умение быть внимательным к себе, а для современного человека это вопрос жизни и смерти. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.
1: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Корпоративная молодежная политика сегодня сталкивается с заметным разрывом между ожиданиями сотрудников и реальными предложениями работодателей. Согласно опросу ВЦИОМ, о том, что в компании существуют практики работы с молодежью, заявляет каждый пятый работающий россиянин. В компаниях с численностью свыше 500 человек так ответил каждый третий. Наиболее востребованы среди работающих россиян такие меры поддержки, как добровольное медицинское страхование – 49%, гибкий график – 46%, жилищная поддержка – 43%. Однако предложения работодателей и запрос работающих россиян, в том числе и молодых, заметно различаются. Меры социального характера, добровольное медицинское страхование и жилищная поддержка, судя по оценке работников, представляются не так часто. Гибкий график, обучение и поддержка в сложных ситуациях важны обеим сторонам, а праздники и мероприятия оказываются в целом неважными. Запросы молодых работников не статичны. Самые молодые сотрудники 18-24 года сильнее всего заинтересованы в гибком графике, корпоративном обучении и компенсации транспортных расходов. В группе 25-29 лет наиболее значимыми становятся жилищная поддержка, гибкий график и добровольное медицинское страхование. Для сотрудников 30-35 лет приоритетом выступают меры поддержки семей с детьми, а также жилье и добровольное медицинское страхование.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Так, ребята, всем привет. Сегодня у меня в гостях человек, которого вы, поскольку он не так давно вообще начал появляться в медийном пространстве, можете не знать, но я вам гарантирую, что сегодняшний выпуск будет очень ценным и интересным. Сергей Иванов у меня в гостях. Спасибо большое за...
2: Добрый день.
1: Да, добрый. Про компанию, опять же, ребята, помимо того, что они могут не знать тебя лично, они могут и не знать компанию, точнее, они ее знают, но и не знают, потому что они знают конкретные бренды, продукты, которые вы как компания создаете, а саму компанию и людей, которые стоят за этой компанией, не знают. Сегодня вот у нас задача раскрыть и вообще показать, что происходит, так сказать, за ширмой. Давайте чуть про тебя и про компанию, чтобы те, кто, опять же, смотрит первый раз, вот увидели и такие, так, кто это? Исполнительный директор, член совета директоров компании EFCO.
2: И совладелец еще.
1: И совладелец. Что это за компания? Что на сегодняшний день из себя представляет? Что в нее входит? Какие продукты вы делаете? Какие цифры? Что-то вот, чтобы у людей включилось внимание сейчас.
2: В прошлом году сделали 277 миллиардов выручки оборота. Мы производим больше 2 миллионов тонн еды в год. У нас 16 заводов, работает 18 тысяч человек. Мы, ну, где-то 42% в прошлом году как раз сделали продажи на экспорт. То есть мы торгуем активно вовне, в 50 стран продаем. Компания называется EFCO. Родом она из Белгородской области, из Алексеевки. Это ровно почти там, в 1994 году образовалась. А бренды, которые точно в магазинах видны наши, это «Слобода» и «Альтера». Это вот «Слобода» в майонезах, в масле подсолнечном, в кетчупе, в йогуртах. «Альтера» — это подсолнечное масло.
1: Ну вот в этот момент для людей все стало понятнее.
2: Еще, наверное, еще одну цифру важно назвать. Да. Мы за последние 4 года в первой десятке крупнейших производителей продуктов питания самые быстро растущие. У нас такие темпы роста, типа 20%, 56%, 24%. Ну и в этом году мы планируем двухзначно опять повторить. И мы с пятой строчки поднялись в позапрошлом году на вторую. А в прошлом году мы подвинули Пепси и стали крупнейшим производителем продуктов питания в нашей стране. Я родился рядом с этим озером, озеро Байкал, в Забайкале, в Бурятии. Родственники, родители и потомки старообрядцев семейских забайкальских. Это старообрядцы, которые в 18 веке, в начале 19 века были переселены туда. До 16 лет там жил, потом переехал в Академгородок Новосибирский. Закончил. Физмашколу закончил, потом поступил в университет. В университете я попал в команду КВН НГУ. Важная эта точка, потому что через эту тусовку КВНовскую я попал на работу. То есть я приехал в город, никого не знал вообще, вот никаких связей, ничего, нулевой социальный капитал. Вот он как-то так получилось оказаться на Новосибирском жировом комбинате в 97-м году. Я вот в этой отрасли с 97-го года.
1: А как, извиняюсь, КВН связан с
2: просто,
1: комбинатом?
2: Ну, просто я был экономистом. Угу. Заканчивал экономический факультет, и один из старичков нашей команды КВН порекомендовал меня тогда генеральному директору завода, говорит, у нас есть парень такой хороший, и ты там экономистов ищешь, у тебя плановый отдел хочешь создавать. И вот он на меня посмотрел, ну, вроде молодой, вроде какой-то борзый, дерзкий, давай приходи ко мне. То есть вот так я оказался на полусоветском тогда предприятии, ничего не знал.
1: На какой позиции?
2: Сразу начальник плана. Ну, то есть я поработал до этого, у меня была какая-то строительная компания, и туда я пришел начальником планового отдела. Ну, плановый отдел состоял из меня, из бабушки вначале. Ну, у меня должность была такой, начальник уже. И вот моя карьера началась на жиркомбинате новосибирском. И она как-то так очень бурно развивалась. Я через 4 года, в 97-м году пришел, через 4 года меня назначили в кадровый резерв на генерального директора. И когда завод, ну, миноритарные акционеры выкупали завод целиком, они меня назначили, выбрали, в общем, генеральным директором.
1: Насколько я понимаю, это прям ранний возраст.
2: Мне было 25 лет, без 4 месяцев. Да.
1: И вот на этом моменте, я вот слышал, сейчас прерву паузу небольшую, у меня сразу возник вопрос, то есть за счет чего это произошло? Это какие-то выдающиеся личные данные, какие-то супернавыки коммуникации, какие-то связи? Или как так получилось? Просто это особенно, вот если взять ту пару, по крайней мере, то, что я не прожил это вот предпринимательском пути, но я от большого количества знакомых слышал и так далее, что вот школа, та предыдущая, которая как раз управляла тем заводом, предполагаю, они все-таки были такие, да, должен быть человек с возрасте, как бы уже должен там пожить, познать. Конечно, конечно. И тут вдруг как бы 25-летний парень, который оказывается. Как это вообще произошло?
2: Ну, как бы упрощает ситуацию то, что первые два года я был директором, именно, ну, генеральный директор завода, но отвечал за производство и за маркетинг. Финансы были выделенная функция. Торговым домом я тоже не занимался первые два года. И это, ну, условно говоря, такой круг твоей ответственности, оно было более-менее ограничено. Но все равно это взрывоопасное производство, там 1000 человек. Ну, это было... Я сейчас, вот у меня фотографии есть, я недавно ее нашел, смотрю, такой, ну, я бы не назначил. Я не знаю, это какие-то акционеры мои были очень креативные. Мне всегда казалось, и я думаю, что это и так и есть, что просто повезло. Ну, вот как-то вот оказался в нужное время, как-то и вот оно, какая-то карта легла. А недавно вспоминали этот, ну, тот момент. Точнее так, я выложил фотографию в Фейсбуке. С тех времен мне кто-то переслал. И мне написал Дима Лавейко. Такой, Дима, о, типа, я, привет, ды-ды-ды-ды. Кто такой Дмитрий Лавейко? Дмитрий Лавейко был директором по маркетингу тогда. Uh-huh. И он был... Вот нас между мной и Димой выбирали. Uh-huh. Дима... ну, то есть выбрали меня. Дима как-то так... Он очень интеллигентный, очень мягкий такой, очень умный. Взрослее меня. Он из старшей команды КВН-НГУ тоже. Вот из мехматовец универовский. Ну, в общем, потом он уехал в Москву и стал исполнительным продюсером Ани Макора. И все, что мы знаем про Машу и Медведь, это Дима Лавейко. Mm. Вот все, что мы знаем, я, ну, как бы, я наблюдал просто, как он этим занимался. То есть вот что-то... Я думаю, что я просто был наглее и какой-то, ну, более дерзкий, что ли. И я был сын полка, как будто бы. Я уже был свой на этом заводе. То есть mm-hmm. Дима с нами работал год всего, а я там уже всех знал, я через производство прошел, как-то так более-менее меня, в общем... Но я думаю, что, наверное, в большей степени все-таки была удача.
1: Окей. Тут я вот должен задать такой вопрос. Насколько... Вот я просто... Там в то время разделение такое было определенное, да? Были люди, которые шли работать в найм куда-то, на какие-то mm-hmm. вот там небольшие должности и так далее. Были люди, которые пытались в руководство, да, идти там mm-hmm. заводов, производство и так далее. Были люди, которые шли в предпринимательство. Это такая тоже в то время была отдельная, не хочется говорить шайка-лейка, но в то время как раз шайка-лейка такая определенная, да? И вот мне интересно... Как происходил вообще выбор? И были ли какие-то вот там тяжбы выбора, или оно все само вот так вот случалось?
2: Как-то само.
1: Логично, да?
2: Мне хотелось стать производственником. Я не знаю, откуда это пошло. Мне хотелось, то есть я вообще не рассматривал банки. Uh-huh. У нас, ну, с курса много народу пошли в банки или там в аудиторскую компанию. Там в аудиторской, ну, там в Артур Андерсене ребятам платили много. Меня даже не тянуло. Мне хотелось что-то, в общем, руками поделать, чтобы на заводе, вот прям производство. То есть мне прям очень нравилась эта работа. Я предпринимательством тогда не грезил. Uh-huh. А когда у меня начала карьера развиваться достаточно быстро, а эта карьера, она же тебе задачек добавляет, она же тебе вызовы ставит, она тебя развивает, и ты понимаешь, что ты там в какой-то точке, ты, возвращаясь в предпринимательство, ты должен упасть в размере решаемых задач, как-то вот я так себя еще...
1: Да.
2: Вот. Оно как, ну, а на завод-то попал, это уж точно было. Просто мне было, я, ну, мне прям, как, я даже помню эмоции свои, ну, ничего себе, я на заводе буду работать, и круто.
1: Понял. Все, у меня уже прям гора вопросов по поводу как раз вот калибра задач и так далее, но хочу все-таки хронологию довести. Окей, завод, руководитель завода, 25 лет.
2: Да, через два года меня делают уже настоящим директором, uh-huh. завод продают, его покупает Саратовская группа. У меня получилось очень хорошо быть директором завода. Он у меня вырос. Рекордные показатели за 100-летнюю историю. При мне он рекордные показатели показывал. Вот. И меня перевели в Москву. Купил группа, тогда называлась «Букет». Мы ее преобразовали в «Солнечные продукты». Компания купила «Московский жировой комбинат». Вот я в Москву очень не хотел ехать. Я вообще Москву не любил. И семья моя не хотела в Москву переезжать. Но я в какой-то момент понял, что если я, ну, как бы, хватит. А я очень... Я тоже себе позволял много. То есть управляющую компанию критиковал. То есть не трогайте mm-hmm. меня, у меня все хорошо. А он просто себе сказал, если ты хочешь что-то делать, надо переезжать. Вот просто если ты хочешь в этой компании развиваться, а уходить я не хотел, надо переезжать. Ну, как бы зубы сцепил и поехал в этот нелюбимый город.
1: А вот мне интересно по поводу совета директоров и так далее, ведь как бы классически это, наоборот, немножко другую функцию совета директоров, да, выполняет то, что и зачастую совет директоров, он там сформирован из внешних людей и так далее, даже когда компания собирается, условно, там на IPO выходить, да, у нее есть там внешний совет директоров независимый там и так далее. Для чего это делается? Для того, чтобы люди, как раз, которые не соприкасаются с этим, они могли прийти без вот этих шаблонов, без, так или иначе, когда ты занимаешься чем-то, у тебя паттерны такие определенные вырабатываются, и ты смотришь через свою собственную призму, через призму задач, проблем, которые вы внутри компании обсуждаете, то все равно. А потом появляется внешний человек, который говорит: так, ребят, вам проснуться бы вообще, вы тут пьяны, не тем, вы вообще не видите ключевую проблему, и может ее подсветить, да? А здесь получается наоборот, всегда смотрите из своего контекста, и нет вот этого вот свежего дыхания, что ли, какого-то получается, или не совсем?
2: Интересный вопрос. Что больше силы дает, когда акционеру нужен независимый директор для того, чтобы понимать, как его менеджмент работает? Суть совета директоров еще и в этом. Это же прослойка между акционерами и менеджментом операционным. Uh-huh. И в этой картине мира очень важную роль начинают играть консультанты, например, McKinsey, BCG, весь их бизнес строится на вот этом конфликте или ну, вот, на обеспечении вот этой транзакции. Есть акционеры, есть совет директоров, есть менеджмент.
1: Есть
2: верификатор, да, вот нужен какой-то верификатор, он глазами посмотрел со стороны, и вот происходит это сопоставление точек зрения. Так вот, какая система более устойчивая или более сильная, когда акционер вот занимается, чем он хочет, и иногда так поглядывает глазами независимых членов совета директоров или кого-то еще на свой бизнес. Или, как в нашем случае, акционеры работают, акционеры вот на своих кончиках пальцев чувствуют компанию. С 8 утра мы до 7 вечера, суббота у нас рабочий день, мы вообще все вот в этом живем, это наш образ жизни. Компания — это наш образ жизни. И сколько бы мы внутри, вот этот взгляд сторонний, мы немножко по-другому методологически и концептуально разносим. У нас есть концептуальная власть, есть мотивационная власть, есть операционная власть. Есть система управления операционной, есть контур управления изменениями. Вот когда ты это разводишь и ресурсами обеспечиваешь вот то, что смотрит вдалеко, это у нас дирекция по долгосрочному планированию, дирекция по стратегическому менеджменту, и вообще вот там основная часть совета директоров, она должна вот заглядывать туда и пытаться себя перенести в будущее и представить это будущее в трендах социальных, технологических разбираться и понять вообще, куда компания двигается, что нужно сделать для того, чтобы выжить. Ну, мы задачу решаем простую — выжить. И сколько бы мы ни пытались поработать с консультантами, у нас, возможно, мы просто очень плохо, ну, просто не умеем с ними работать. Но у нас ни разу не получалось, ни вопрос не в деньгах, у нас ни разу не получалось, ну, вот компетенцию, ну, привлечь кого-то, кто, в общем, с нами на одном языке бы говорил. Мы слишком требовательны к людям, которые начинают что-то говорить про стратегию, если они не чувствуют детали, если они целостности бизнеса не видят. Да, то есть мы к этому очень относимся. А как это работает? У нас никакого контрольного пакета нет. Максимальный пакет 28%. И у нас, если решение не... Минимально 3%. Если решение не влияет на выживание компании, мы все принимаем единогласно. Поэтому у нас еще есть...
1: То есть это вопрос экспериментов, там, да, попыток каких-то новых, там, запуска продуктов.
2: Это конфликтность создает хорошую. Ну, вот прям такое... И причем для нас внутри компании мы говорим о том, что разумный уровень конфликтности — это признак здоровья социальной системы. И если в коллективе, если в команде там все друг другу нравятся, и все такое благостное состояние, это однозначно начинается уничтожение чего, точнее, кого? Руководителя. Вот они все там ему заглядывают в глазки и великим признают. У нас в этом плане, ну, в споре рождается истина. Мы говорим о том, что Платон, почему единогласно? Платон мне друг, но истина дороже. Это лозунг, легитимизирующий предательство. Если тебе Платон друг, ну сядь тогда с ним, поговори, объясни, что истина твоя истина. Вот. И это рождает вот то, о чем ты говоришь. Это, ну, как бы, у нас сегодня был совет директоров, мы там, ну, спорили прям жестко, там прям эмоции летели. У нас хватает взаимного уважения, очень важно. То есть вот это, чтобы как бы спор закончился, мы успокоились и... там как-то друг руки пожали, там обняли, там виртуально, как, ну, разнесены, как правило, сейчас сюда, у нас мой распределенный офис Москва, Воронеж, Алексеевка. И это дает возможность смотреть. Я думаю, что это не самая жизнь, ну, не самая устойчивая и эффективная, возможно, модель. Но из просто результатов, если смотреть на результаты, у нас получилось, например, сделать тотальный разворот в стратегии. Высшая школа экономики 2 года назад пришли к нам и сказали: объясните, вот вы были традиционной компанией, и вы видимой просто трансформацию произвели, вы стали инновационной компанией. Но мы, правда, мы там в биотех пошли, там мы полностью перелопатили того, как мы представляем того, ну, что такое наш бизнес. И куда двигается вообще вся индустрия глобальной еды?
1: У меня вот такой вопрос, пока мы не ушли в инновации, мне хочется вот прямо на пальцах понять, как работает бизнес, то бишь, как можно продавать на 300 миллиардов продукции, каким образом это выстроено?
2: Давай расскажу.
1: Это своя дистрибьюция или это чужая дистрибьюция? Как это работает?
2: Давай расскажу. Это компания большая, и бизнес-юнитов много. У нас только коммерческих бизнес-юнитов, по-моему, больше 7, наверное. Но если по крупнику, если вот прям основные направления, брендовый бизнес, вот то, что вы видите в магазинах, это всего четверть нашего бизнеса, 25% выручки.
1: Ничего себе.
2: Вот Слободам, Альтера, растительная альтернатива, у нас сейчас появились, Хай. Это 25%. Это традиционный FMCG-бизнес, если ты просто понимаешь, что это.
1: Да,
2: там, конечно, есть сети, там есть дистрибьюторы, там есть регионы, экспорт. Это вот там вы решаете задачу, какую вы должны встать на полку. То есть вся система дистрибьюции в этом бизнесе, вы должны занять свою полку, и вы должны донести коммуникацию до потребителя, чтобы он должен вас заметить. И упаковкой вы эмоцию должны родить: интересно, хочу взять. Или через рекламные сообщения в интернете или в телевизионной рекламе вы должны как бы направить, вот как бы обрати на меня внимание.
1: Тут получается 3 таких юнита, опять же, первое — производственное вы производите, дальше это коммуникация с клиентом посредством маркетинг, разные там различные пиары и так далее. Третье это коммуникация непосредственно с дистрибьютором, которые стоят на полку.
2: Но сети очень важны сейчас. Дистрибьюторы, произошел так разворот.
1: Из большого количества маленьких магазинов до такой, можно сказать, монополии определенной.
2: Монополии далеко, но все равно сети сверхважные. Это первая там шестерка, семерка, восьмерка сетей. И это главная бизнес-модель другая. То есть ты, когда работаешь через дистрибьютора, это немножко другое. Это совсем иная бизнес-модель. Прямой контакт с сетью – это бизнес-процесс по-другому строит. Поэтому, ну, когда внутри компании, если у тебя нет разделения коммерческого твоего подразделения на те, кто работает сетями, key-account у нас называется, и те, кто работает с традиционной розницей, ты теряешь. То есть у тебя вот ты этого не чувствуешь. Четверть бизнеса.
1: 25%, да.
2: Да. Другой бизнес – это B2B, бизнес-то-бизнес. Он делится примерно 30%. Это специализированные жиры, это пищевые ингредиенты для самых разных производителей продуктов питания. От кондитеров до печенюшников, пряничников, конфетников, вафельников там и прочее. Жиры мы видим. Ну, жир нужен везде. И жир – это еще такая штука, которая определяет вкус продукта. Некачественный жир, то есть вы его не ощущаете, он может просто... композицию вкуса всю поломать, переправить. Поэтому это в каких-то технологиях это сверхважный ингредиент. И в этом бизнесе компания сделала, ну, просто нереальное. Потому что, когда я ее узнал, они в этот бизнес пошли. Но Salt Pro тогда были номер 2 в этом, на рынке специализированных жиров, а Эвка была 0. И они полезли на очень... тесный рынок, где их никто не ждал. Когда мы сливались в 2008 году, мы делали условно там типа 14 тысяч, 15 тысяч тонн в месяц, а Эвка делала уже 5 тысяч тонн, 5-6 подошли. И я тогда понял, почему я там настаивал на слиянии, что мы свои причины конкурентоспособности Solpro уже исчерпали, И вот мы свой потолок, да, а это как достигли, а это как будто какой-то бетонный укладчик или вот этот асфальтовый укладчик, колесо такое набрало, и они нас перегонят. Что и произошло. Я ушел из компании, из Solpron UEFK, она, набрав оборот, сейчас, например, вот я цифры называю, да, когда они начинали, нулевая доля рынка, Solpro делал 15 тысяч тонн, это был номер два, и номер, ну, мы вместе с Нижним Новгородом боролись за первую и вторую позиции. Сегодня UEFK делает 65 тысяч тонн в месяц специализированных жиров. А и 55% доли рынка. То есть мы абсолютный, вот в этом сегменте абсолютный лидер.
1: А в чем суть? Это какая-то уникальная технология, почему все захотели? Или это эффективный менеджмент?
2: Это совокупно. Первые стали клиентоориентированные продажи делать. Все продавали балком. Цена там, не знаю, килограмм за коробку или килограмм за вагон. А UEFK стала строить свой центр прикладных исследований. Прям построили пилотки у нас в ЦПИ, в нашем, пилотное оборудование любого потребителя жиров. Вафельников, мороженщиков, конфетников, шоколадников там, и прочим. Все, кто жиры потребляют, они к нам приезжают, и у нас могут экспериментировать. Это технологии, это оборудование дорогое достаточно, и маленький кондитер, например, не может себе позволить. Мы себе поставили задачу, тогда UEFK себе поставила задачу, что в каждой из технологий мы должны быть профессиональнее любого технолога, которому мы продаем. То есть мы приходим к технологу, мы сейчас ровно то же самое делаем, например, в Хорике, вообще в любом бизнесе. То есть мы, если мы приходим в бизнес-то-бизнес модель, мы должны не просто продукт продавать, мы должны продавать технологию, знания. Мы, как, вот, вот смотри, так, у тебя такое-то оборудование, ага, у тебя такая-то сырьевая база, так, и у тебя такие-то клиенты. Слушай, в твоем случае вот эту стандартную рецептуру надо поменять. Вот подстрой здесь, здесь, здесь, и вот как бы эффективность у тебя будет там на 5% ниже, в смысле лучше, и продукт стабильнее. А вот для тебя вот другое. В каждом практически, в любом, точнее, B2B-бизнесе мы начинаем, первое, с чего мы начинаем, мы строим центр прикладных исследований.
1: То есть, по сути, сервис такой дополнительный для ваших клиентов.
2: Да, технологический сервис, причем это не просто бла-бла технологический сервис, у нас есть технологи, которые помогают продавать, это технологи, которые разрабатывают. У нас есть дивизион, открыли его 4 года, 3 года назад, эффективных кормов, корма стали продавать. У нас есть центр молочного животноводства, центр компетенции молочного животноводства. Мы там разбираемся, что такое, как коровки кушают, какие корма им нужны. У нас, например, мы бизнес выделили из когда обратили внимание, что Хорика стала мощным каналом, мы подглядели это, если честно, у одних транснационалов. Мы выделили хоречный бизнес, забрали его у брендового дивизиона, сделали хоречный дивизион. Для Хорики построили центр прикладных исследований здесь, в Москве. Кстати, ну вот лекция, где проходит, это он и есть. Это ЦПИ хоречного бизнеса. У нас там 8 шеф-поваров, у нас есть бренд-шеф. И им задачу мы ставим, что вы должны понимать кухню от стритфуда до Мишлена. И когда мы приходим нашими продуктами вот к шефам или к технологам вот от масс-маркета или от фастфуда какого-то до высокой кухни, вы должны с ними на профессиональном языке разговаривать и быть интересны и полезны. Тогда это рождает... Ну и вот этот прорыв эвковский. Ну, во-первых, все просмотрели какие-то технологию, была такая, ну, она, это долгий разговор, UEFK единственная, кто в нашей стране занимается технологией фракционирования жиров. Никто не, ну, она сложная очень, и никто не дерзал, не пытался. А UEFK такие алексеевские взяли, построили и научились это делать. Это технологически мощнейший прорыв обеспечило. И вот система продаж просто укатала катком. Качество сервиса, технология, продукт и...
1: Вот это вот оставшиеся 75%?
2: Нет, по сути... мы вот 25 разобрали, 30 разобрали, а остаток – это бизнес по переработке масличных. То есть мы первый там, в разные годы. 11% масличных перерабатываем в нашей стране. Это подсолнечник, это соевые бобы, это рапс. У нас то есть это производство подсолнечного масла, производство рапсового масла, производство соевого масла. Вместе с этим производство подсолнечного шрота, соевого шрота и рапсового шрота.
1: Я правильно понимаю, что это не то, что вы продаете под своими брендами, вы B2B, это B2B, опять это же продаете, B2B, да. И люди уже используют это в своих производствах.
2: В этой часть этого бизнеса основная, большая часть, она, мы, конечно, потребляем на внутреннее потребление, но и мы крупнейший экспортер подсолнечного масла, например. У нас построенный порт на Черном море, рядом рядом с Крымским мостом в Тамани. 2 километра эстакада в море уходит. И у нас там крупнотоннажные корабли приходят, и мы оттуда продаем. То есть у нас наше конкурентное преимущество, и это, наверное, один из факторов роста был, ну вот с 2000-го, ну с 2009-го по 2000, наверное, 2020 год однозначно порт нам обеспечивал мощнейший прирост. Единственная частная компания, у кого есть массажировой терминал свой.
1: Вот я слушаю, и я понимаю, что это все очень сложные производственные там какие-то штуки, конструкции, огромное количество людей во всем этом.
2: Ключевая вещь здесь, это, конечно, ну, каждый из бизнес-процессов очень важен, но острейшая часть — это продажи. Это коммерция. И продажников компания «Эвка» научилась готовить

Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Мысли вслух.
1: Жак Фреско. Американский производственный инженер, промышленный дизайнер, футуролог и мыслитель.
2: Почему люди думают только о том, как заработать деньги? Потому что мы построили такой мир, где все зависит от денег. С деньгами люди могут купить еду, машину, дом. Деньги дают людям все, что они захотят. А без денег у людей ничего не будет. С деньгами у вас будет влияние, авторитет, статус. А если же вы будете изучать химию, вы, вероятно, узнаете многое о химических веществах, но не сможете позволить себе хороший дом. Вот поэтому люди и нацелены на деньги. Не потому, что они плохие или жадные, просто без денег у них ничего не будет. А деньги вознаграждают человека. С деньгами люди поднимаются выше остальных, и им это очень нравится, эта игра затягивает. И люди постоянно ставят новые цели — больше и больше денег. Больше вещей, больше влияния, выше статус, и этому нет конца. А если откажетесь от денег и будете спать на улице, побираться, про вас скажут: «Лентяй, иди работать». Я встречал таких лентяев, и некоторые были настолько умны, что не хотели иметь ничего общего с этой системой. Я же считаю политиков лентяями. Люди, которые проектируют бомбардировщики, тоже лентяи. А тех, кто создали ядерные бомбы, я считаю опасными идиотами.

0: потому что они отдали их людям, которые недостаточно разумны, чтобы ими пользоваться. Ученые об этом не думали. Им нравилось попотеть над тяжелой задачей. Даже в Библии сказано: «Не бросайте жемчуг ваш перед свиньями». Знаете, что это значит? Если дать свинье жемчужину, она не скажет: «Ух ты, классно, спасибо большое». Если дать глупому идиоту ядерную бомбу, он будет хотеть взорвать каждого, кто с ним не согласен. Ему все равно, что это навредит многим невинным людям, экологии планеты. Они глупые и не думают о таком. Но вернемся к заработку денег. Представьте, что весь день будет идти дождь из чистого золота. Люди будут опустошать все свои ящики, заполняя этим золотом шкафы, подвалы и чердаки. Но если бы дождь продолжался месяцами, то золото начали бы уже выбрасывать как мусор. Все дело в дефиците. Люди будут запасаться золотом потому, что сейчас оно имеет ценность. Но оно ценно только тогда, когда оно в дефиците. Дефицит является одним из ведущих факторов, который порождает, по большому счету, денежное насилие. Во многих историях, которые связаны с добычей алмазов или золота, можно найти страшные примеры насилия. В будущем людям будет стыдно носить подобные украшения. Вот у моей помощницы Роксаны отец был ювелиром. Он всегда дарил ей украшения, чтобы она их носила. Она не хотела ничего из этой дряни. Но существуют люди, которым кажется, что какой-то бриллиант может стоить 100 тысяч долларов. Они никогда не успокоятся, потому что всегда есть тот, у кого есть бриллиант побольше и подороже, чем у них. Если вы построите самое высокое здание в мире, найдется тот, кто построит здание еще выше вашего на 50 метров. А когда это произойдет, найдутся те, которые начнут строить еще выше. Это больное поведение, и мы наблюдаем его повсеместно. Самому богатому человеку в мире должно быть неловко таким быть, так как он знает, что общество сделало его таковым. Люди зарабатывают за счет других людей. Дефицит всегда будет порождать страх потерять то, что есть. У человека могут быть миллионы долларов, а он все равно ворует, потому что хочет обезопасить себя. Хочет быть уверен, что даже если банки рухнут, его денежки надежно спрятаны под матрасом или закопаны в землю на заднем дворе. Люди чувствуют себя в опасности, потому что уже видели кризисы. Видели, как рушатся банки, и деньги навсегда исчезали с их счетов. Потому что перед этим банкиры позвонили своим дружкам-бизнесменам и сказали: «Слушай, мы будем объявлять банкротство через 3 месяца. Забери свои деньги». Они в первую очередь сообщили об этом своим партнерам по бизнесу, поэтому денег и не осталось. А какой-то человек работал всю свою жизнь, накопил 800 тысяч долларов, чтобы выйти на пенсию, а его банк взял и рухнул. И вот он и такие же пострадавшие собираются перед зданием банка и требуют свои деньги, а им отвечают: «У нас их нет. Некоторые покончили жизнь самоубийством». Вот такая наша денежная система.
1: Жак Фреско. Американский производственный инженер, промышленный дизайнер, футуролог и мыслитель.
2: Мысли вслух.

Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Присутствие хозяина и кошка победит собаку.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: «Диалог ФМ». Все время по делу.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Вы когда-нибудь замечали, что с возрастом истина о человеческих отношениях становится яснее? Многие верят, что семья всегда будет рядом, что дети отплатят родителям за их заботу и что старость станет временем признания и уважения. Но Шопенгауэр предупреждал нас: не все так, как мы себе представляем. Реальность такова, что после 60 лет многие чувствуют себя более одинокими. У детей своей жизни дружба распадается, а общество становится безразличным. Что же остается тогда? Вера в то, что семья является самым надежным основанием для старости, одна из величайших иллюзий жизни. Артур Шопенгауэр, мыслитель, который не обманывался природой человека, напоминает нам, что семейные узы не всегда строятся на искренней любви, а скорее на социальных нормах и наложенных ожиданиях. С детства нас учат, что семья всегда будет рядом, но эта идея редко выдерживает испытания реальностью взрослой жизни. В юности родители воспринимаются как центральные фигуры, необходимые для формирования и защиты детей. Но с течением времени динамика меняется. Дети вырастают, строят свои жизни и неизбежно создают дистанцию. Любовь может остаться, но приоритеты меняются. Им нужно заботиться о своих карьерах, супругах и детях, и часто пожилые родители становятся далеким воспоминанием среди повседневных обязанностей. Шопенгауэр ясно видел эту реальность и предупреждал нас об обычной ошибке – ожидать, что дети отплатят за любовь и заботу с той же интенсивностью, с которой их вырастили. Истина, как бы это ни было болезненно, заключается в том, что семейная привязанность может быть хрупкой и изменчивой. Некоторые отношения выдерживают испытания временем, но многие другие слабеют с расстоянием и отсутствием общих интересов. Старость становится для многих моментом горького размышления. Те, кто всю жизнь верил, что семья обеспечит им компанию и поддержку, оказываются беззащитными, разочарованными и даже обиженными. Но Шопенгауэр учит нас важному уроку. Единственный способ избежать страданий – это принять реальность и мудро подготовиться к ней. Если есть что-то, чему учит старость, так это то, что никто не может полагаться исключительно на других для своего счастья. Люди ожидают, что их дети будут заботиться о их благополучии, но это ожидание не всегда оправдывается. Даже когда есть любовь, не всегда есть доступность. Дети, живущие далеко, внуки, которые едва знают своих бабушек и дедушек, семейные решения, которые исключают пожилых, это обычные сцены, которые повторяются по всему миру. Вместо того, чтобы цепляться за идею, что дети и внуки будут нашим основным источником, мы должны укреплять другие области жизни, которые гарантируют независимость и личное удовлетворение. Не возлагайте свое счастье на возвращение любви от детей. Многие родители проводят жизнь, инвестируя в детей, ожидая благодарности и возмещения. Но Шопенгауэр предупреждает нас: ожидать чего-то от других – это корень разочарования. Любовь, которую дали своим детям, была подарком, а не контрактом с обязательством вернуть. Живите для себя, делайте то, что приносит вам радость, и не связывайте свое счастье с тем, что другие могут или не могут предложить. Ошибка многих пожилых людей заключается в том, что они ограничивают свою социальную жизнь семейным кругом. Инвестируйте в прочные дружбы и участвуйте в группах и мероприятиях, которые обеспечивают вам связь с другими людьми. Шопенгауэр учит нас, что эмоциональная зрелость приходит через принятие мира таким, какой он есть. Старость не обязательно должна быть периодом горечи и разочарования. Напротив, это может быть момент освобождения, при условии, что мы готовы столкнуться с правдой и построить полноценную и независимую жизнь. Многие родители, достигнув старости, замечают, что они больше не являются центром жизни своих детей. У них есть свои семьи, карьеры и заботы. Это не отсутствие любви, а естественное изменение фокуса. Проблема в том, что многие пожилые люди привязываются к этому ожиданию, что дети всегда будут рядом, что они будут навещать и всегда будут иметь время для долгих разговоров. Когда этого не происходит, возникает обида и в некоторых случаях даже окончательное отдаление. В старости те, кто признает и принимает, что человеческие связи меняются со временем, живут гораздо легче. Ключ к спокойной старости не в том, чтобы требовать любви и внимания от других, а в том, чтобы построить жизнь, которая будет поддерживать себя сама. В конце концов, Кто научится быть счастливым с самим собой, никогда не станет заложником отсутствия других.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гасункент. Село расположено в живописном месте в долине рек Чиракчай и Курах в Сулеймансталском районе. Вся местность просто утопает в садах. Основателем села считают горца по имени Касум. Несколько сотен лет назад он на берегу Чиракчая среди высоких деревьев построил себе дом. А за ним последовали и другие горцы из близлежащих аулов. На данный момент это село – один из крупнейших районов центров республики. Здесь есть школы, много культурно-бытовых учреждений, а также широкие и чистые улицы и утопающие в зелени двухэтажные дома. Известно, что здесь жил и творил народный поэт Дагестана Сулеймансталский. Также среди выходцев села – советский актер и режиссер театра Расми Джабраилов, самбист Аслан Курбанов и советский и российский лингвист Унейзат Мейланова. Сулеймансталский район – один из богатейших в Республике Дагестан. Его богатство – яблоки, груши, черешня и персики. Долина Гюлгиры-Чая – это долина-сад, занимающая более 2000 гектаров. Раньше в селе был популярен праздник черешни. Его проведение приурочивалось к началу сбора урожая ягоды. В советскую эпоху праздник был несколько видоизменен. Проводился митинг и демонстрировались различные сорта черешни. Завершался праздник выступлениями участников художественной самодеятельности, скачками, состязаниями песенников и танцоров.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.
5: На прощание учитель подарил мальчику несколько книг. Весь день тому приходилось работать, поэтому почитать удавалось лишь вечером. «Зачем тратить время на книги?» – ворчал отец. Однажды собрался отец на ярмарку зерно продавать. На ярмарку было две дороги – длинная, 2 дня пути, и короткая, 2 часа пути. Но короткая дорога шла через мост, под которым жил страшный великан. «Отец, давайте поедем короткой дорогой. Мы обмотаем колеса и копыта коня тряпками, и великан нас не услышит», – предложил сын. Так они и сделали. Беззвучно въехала телега на мост, но тут отец от страха икнул. Великан проснулся и закричал: «Кто посмел будить меня?» «Мы крестьяне, везем свое зерно на продажу», — смело ответил мальчик. «Хорошо, я пропущу вас, если правильно ответите на мои вопросы», — сказал великан. «Куда падает камень, брошенный вверх?» «Куда я метил, туда и падает», — заявил отец. «Камень, брошенный тобой вверх, упадет на твою же голову», — добавил сын. «Что чаще всего случается?» — снова спросил великан. Крестьянин задумался, а сын сказал: «Чего меньше всего ждешь, то чаще всего и случается». «Ладно, проезжайте. Радуйся, крестьянин, что твой сын ответил правильно», — произнес великан. Обидно стало отцу, что сын умнее оказался, и он рассердился. «Ты, сын, в следующий раз не лезь с ответами вперед старших. Эй, крестьянин, запомни, ученый сын старше неученого отца», — крикнул вдогонку великан.
4: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси, и сегодня я хотел бы поделиться с вами семью составляющими своей формулы достижения финансовой свободы. Общая цель многих из нас — желание зарабатывать больше денег. Однако лишь немногие действительно достигают желанной финансовой свободы. Мы все хотим иметь столько денег, чтобы никогда больше о них не беспокоиться. Вопрос только, лично вы готовы к этому или нет? Хорошая новость в том, что в наши дни финансовой свободы можно добиться гораздо большему количеству людей и быстрее, чем когда-либо в истории. Грамотно обращаясь с финансами и ставя правильные финансовые цели, вы тоже можете преуспеть. Итак, вот формула из 7 пунктов, с помощью которой вы сможете саккумулировать богатство, стать счастливее и достичь финансовой свободы на много лет быстрее, чем вам представляется. Пункт первый. Думайте о деньгах позитивно. Неотъемлемое условие для достижения богатства — это положительное отношение к деньгам. Негативное отношение к деньгам — это эмоциональная преграда, которую необходимо устранить, чтобы достичь финансовой свободы и независимости. Нужно избавиться от избитых стереотипов, что деньги — это зло или «за деньги счастья не купишь». Когда вы начнете позитивно думать о деньгах, вы заметите больше возможностей и откроете больше дверей, чем вам представлялось раньше. Переписывайте свои цели для достижения финансовой свободы. Чтобы достичь успеха, нужно поставить перед собой финансовые цели. Само по себе это не произойдет. Переписывайте и просматривайте свои цели на бумаге каждый день. Размышляйте, как их можно достичь. Каждый день на это будет уходить всего 5-10 минут. Только тот факт, что вы записываете и перечитываете свои цели, размышляете над ними каждое утро, повышает ваши шансы их достичь в 5-10 раз или даже больше. Третье. Планируйте каждый день заранее. Лучше всего это делать накануне вечером. Сам процесс предварительного планирования каждого дня, каждой недели и каждого месяца сделает вас намного эффективнее и точнее во всем, что вы делаете. Следуя пунктам из вашего списка, вы будете меньше отвлекаться, у вас будет чувство контроля и уверенности в своих силах. Заранее планируя каждый день, вы сможете лучше контролировать и свои расходы. У вас будет понимание, сколько вы тратите в неделю, в месяц, в год, и заодно решить, где можно сэкономить. Четвертый пункт. Каждый день и каждый час фокусируйтесь на самом важном. Принцип собранности крайне важен для достижения финансовой свободы. Во всем, что вы делаете для достижения финансовой свободы, необходимо выбрать одну или две наиболее важные задачи, на которых вам нужно сконцентрироваться сильнее всего остального. Привычка фокусироваться на наиболее значимых задачах принесет вам больше пользы для достижения финансовой независимости, чем любой другой навык или умение. То, чем вы занимаетесь большую часть дня и на что тратите больше всего времени, должно быть напрямую связано с вашими финансовыми целями. Тратьте свое время на то, что принесет вам больше денег. Пятое. Инвестируйте в себя. Слушайте аудиокурсы и книги в машине. В среднем люди проводят за рулем от 500 до 1000 часов ежегодно. Превратите свою машину в университет на колесах, в передвижную аудиторию, и вы сможете стать одним из самых компетентных и самых квалифицированных специалистов своей профессии. Изучайте курсы об управлении деньгами, читайте книги о личных финансах, ищите статьи о деньгах в интернете. И очень скоро ваши знания о финансах вырастут настолько, что за советом будут обращаться к вам. Шестое. Задавайте себе два волшебных вопроса после каждой встречи, каждого значимого события в жизни. Первый вопрос. Что я сделал правильно? И второй вопрос. Что бы я сделал по-другому в следующий раз? Анализ ваших действий после каждой встречи, звонка по продажам или презентации поможет вашему развитию больше и быстрее, чем вы можете себе представить. Ответы на оба этих вопроса будут положительными. Фокусируясь на том, что получилось хорошо и что в следующий раз можно сделать еще лучше, вы программируете в своем сознании предустановку к еще большему успеху в следующий раз. Потратьте всего несколько минут сразу после звонка, переговоров или встречи и запишите, что у вас получилось хорошо и что можно сделать по-другому. Это в 2-3 раза ускорит ваш прогресс, обучение и профессиональный рост. Совершенствуя себя и повышая качество работы, вы напрямую влияете на количество зарабатываемых денег. 7. Будьте щедрыми по отношению к другим. Конечная цель — научиться относиться ко всем в жизни так, будто это клиент на миллион. Как дома, так и на работе относитесь к каждому человеку так, будто это самый важный человек в мире. Поскольку каждый считает себя самым важным человеком в мире, когда вы своим отношением подтверждаете эту идею, люди оценят это признание выше, чем вы можете себе представить. Это доказанный факт, что щедрость и признательность к другим притягивает еще больше богатства и делает вас счастливее. Вы часто слышали, что за деньги счастья не купишь. На самом деле, деньги необходимы для счастья. Материальное положение определяет удовлетворенность жизнью, и зачастую, чем выше экономический статус, тем выше удовлетворение от жизни. С ростом доходов увеличивается не только уровень счастья, но и ощущение благополучия и удовольствия от жизни. Итак, концентрируясь на мотивирующих вас финансовых целях, а также развивая позитивное отношение к деньгам, к себе и к жизни в целом, вы сможете стать и богаче, и счастливее. Став богатыми и счастливыми, используйте деньги не скупясь, и это сделает вас еще счастливее и богаче. Это доказанный факт. Перед тем, как мы попрощаемся, попробуйте сами и расскажите о моей идее друзьям и подписчикам. Сформулируйте свое финансовое будущее по всем параметрам, а затем составьте план по его достижению. Буду рад, если вы поделитесь своим мнением в комментариях. И вот мой вопрос. Какое самое большое препятствие сегодня стоит между вами и финансовой свободой? Оставляйте ваши комментарии под видео и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр, и помните, если хотите изменить свое будущее, действуйте, и действуйте, не откладывая.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Руслан Фазлыев, абсолютно невероятный предприниматель с очень интересной историей, который начинал с того, что программировал небольшие программы, затем создал студию по созданию сайтов, которая переросла затем в компанию X-Card, которая создавала возможность интегрировать на ваш сайт интернет-магазин, которая со временем трансформировалась в большую компанию под названием Equit, и, собственно, совсем недавно, ну как недавно, 2 года назад у тебя произошла сделка, и ты продал компанию за 500 миллионов долларов. Спасибо тебе большое, что ты пришел. Очень рад, что у нас с тобой появилась возможность поговорить и записать это для наших зрителей. Очень рад этому.
2: Спасибо, что позвал.
1: У тебя сейчас такой, я читал у тебя блог, твой текстовый блог, где ты пишешь там, и вот я итоги года читал и так далее. Там пару таких интересных постов было. И ты написал, что вот наконец-то сейчас, то есть там у тебя была история, что, соответственно, у вас был процесс интеграции, ты еще 2 года, соответственно, был в компании, и вот сейчас наконец-то ты полностью как бы вышел уже, да?
2: Да.
1: И
2: да,
1: отправился в такое свободное плавание. То есть сейчас ты в статусе человека, у которого нет постоянного места жительства.
2: Да.
1: Ты круизишь по миру, и, я так понимаю, думаешь о жизни и наслаждаешься той свободой, которая у тебя появилась спустя долгое время.
2: Ну, все примерно так, я говорю про себя, affluent homeless.
1: Бомж
2: такой, гламурный.
1: Ну, не гламурный бомж, да-да-да. Ты писал, что вообще в целом невероятно радуешься вот этому ощущению свободы, что у тебя есть возможность свободного расписания, возможность просто сесть с кружкой кофе в кафе, вообще понаблюдать за миром и так далее. Расскажи, насколько это в действительности сильно ощущается, насколько процесс, когда ты на протяжении 15 лет ранишь компанию и вот ждешь вот этого момента, все бежишь вперед, он отличается от обычной жизни, не знаю, предпринимателя, который не играет в капитализацию, который просто строит какую-то небольшую компанию, зарабатывает деньги. В чем разница принципиальная? Почему ты так ощущаешь свободу сейчас?
2: Разница радикальная. Я, наверное, даже если шаг назад взять и говорить не о свободе, выбирать какое-то время, а о предпринимателе в таком органическом, versus предпринимательство с венчурным финансированием, которое там очень глумризировано, да, то есть многие хотят поднять венчурные деньги, строить там быстрорастущие компании в Силиконовой долине, но на самом деле сам вот этот вот образ жизни и образ предпринимательства, он очень плохо совместим с человеческим счастьем, с тем, как вообще мы устроены, как приматы некие определенные, да, вот. У тебя в чем разница? У меня на ранних таких этапах у меня была компания, которая полностью bootstrap с моих собственных денег, она прибыльная, она выплачивает хорошие дивиденды, она растет, она сама развивается. И суть в том, что у тебя есть такое преимущество, как есть, например, у какого-то владельца кофейни, да, которая уже прибыльная. Вот есть одна точка, она тебе что-то зарабатывает. И если это соответствует твоим амбициям, ну, прекрасно, вот ты можешь с нее жить. Если ты хочешь больше, ты можешь открыть 2 точки. 5, 10, 100. Понятно, что у них какие-то свои вызовы есть в этой индустрии, но суть в том, что масштаб ты выбираешь сам, и на любом из масштабов этот бизнес может работать.
1: То есть, грубо говоря, прости, перебить, в любой момент ты открыл 3, можешь поставить на паузу,
2: да,
1: как бы сказать, или отдохнуть, либо вообще на этом закончить, да? То есть, как бы...
2: Абсолютно. Фишка с венчурным финансированием бизнесом в том, что там есть динамика «победитель забирает все», и получается такое, что ты там такая штука, взялся танцевать с дьяволом, держись до конца танца, и ты не знаешь, когда танец закончится. То есть, и если ты в какой-то момент говоришь, там, типа, подождите, можно я сойду, то ты потеряешь все. И поэтому у тебя постоянно, как бы ты как бы, у тебя ставки увеличиваются, как в игре с мошенниками, которые бывают такое, что как бы больше, и ты потом это, может, даже не заберешь. Но если получится, то заберешь. И я почему говорю, что это не очень совместимо со счастьем человеческим? Потому что, ну, у тебя постоянно есть риск, то, что все, что ты делал, на самом деле не стоит ничего. У тебя кнопочки сохраниться нет. Ну, там, с какого-то масштаба, с каких-то, там, не знаю, Series D бывает, как там secondary, когда ты можешь какие-то деньги снять со стола, но такая возможность не всегда. И есть такая фундаментальная разница между интересами инвесторов венчурных и предпринимателем. У венчурного инвестора у него риски хеджированы, то есть, предположим, у венчурного инвестора в портфеле 10 компаний, из них 2 заработают 1 миллиард, остальные разорятся. Венчурный инвестор это устраивает, потому что он зарабатывает в итоге 2 миллиарда. В среднем на компанию 200 миллионов долларов. Но предприниматель на самом-то деле, вот что бы он выбрал, заработать, может быть, 1 миллиард, а может быть, 0, после 10 лет своей работы, либо заработать гарантированно 200 миллионов. Понятно, что предприниматель выбирал бы заработать гарантированно 200, но у него такой возможности нет.
1: Математическое ожидание, да?
2: Да. То есть, как бы у тебя среднее, то есть, мат-ожидание абсолютно то же самое, но есть нюанс.
1: Да. В текущем мире уже достаточно много продуктов на рынке, и если ты пытаешься что-то вот так вась-вась слепить, то вероятность того, что у тебя что-то получится, она какая-то очень маленькая.
2: Ты можешь слепить даже быстро, это прекрасно. Более того, ты в какой-то момент, когда у тебя наоборот получается, прет, ты войдешь в такой драйв, у тебя все будет очень быстро работать. Но когда ты там где-то немножко буксуешь, то люди бывают такое, что решают какие-то обходные проблемы, не настоящие. А про настоящие даже боятся спросить. И в какой-то момент приходит время задать себе вопрос, а что есть вот та страшная правда, которую я избегаю, и страшно себя это спросить. Но когда ты этот страх преодолел и спросил, то часто, признав проблему, на самом деле ее решение оказывается более простым, чем можно подумать. И когда ты берешь, хорошо, как бы не решив вот эту вот страшную вещь, я никуда не двинусь. Это вот реальность. Взаимодействие с реальностью, дальше все начинает получаться.
1: Это хороший ответ на вопрос, почему у кого-то не получается. Я думаю, кстати, это именно в венчурных инвестициях довольно распространенная штука, что люди что-то строят и не могут себе ответить честно на вопрос, например, что у них нет продукта, продолжая рейзить деньги, да, и пытаясь сделать какие-то такие вещи. Давай еще все-таки попробуем закономерности. Просто мне очень интересно именно про венчурный рынок. В целом не так много, на самом деле, людей, до которых можно как-то дотянуться, и которые в действительности смогли закончить венчурную историю успехом каким-то. То есть очень много людей, кто поднимали деньги, но очень мало у кого в конечном итоге получилось сделать. Что еще, на твой взгляд, может быть вот такой вот причиной, почему человек все-таки не может до какого-то идеального конца дойти, до того момента, что компания все-таки стала прибыльной или продалась какому-то стратегу? Знаешь, хотя, может, ему давали деньги.
2: Забавно, ты сказал такую вещь, как бы то, что многие пробуют, не у многих получается. Да. Просто интересное проявление этого хозяйства, то, что когда у меня ребята в моей компании заработали на опционах, реально какие-то хорошие деньги, да, то есть масштабы типа раз в жизни. Они мне приходили и говорили: Руслан, слушай, оказывается, опционы, правда, денег стоит? Я говорю, да. Ну, то есть, это была настоящая штука, на которую правда можно работать. Я говорю, ну да. Ну, я думал, типа, так фигня какая-то. То есть, просто байки.
1: Ну, потому что так и есть. Потому что все стартапы, когда начинаются, всем это первой линии сотрудников раздают опционы, а как бы компания никогда в итоге не продается, и люди не получают эти опционы. Это такая история успеха в своей мере.
2: Как-то да. Ну, то есть, почему получилось, когда в других ситуациях не получается. Ну, я опять же вернусь к тому, что многие люди часто вообще, даже входя в бизнес, они занимаются по неправильной причине. Угу. То есть, вот в Дубае меня такая тема очень трогает. Я просто как-то здесь смотрю местную какую-то тусовку, и так. Много интересных людей, много классных, но одновременно какой-то вайб такой прям успешный успех очень важен здесь. Как бы, то есть, какой-то вот такой вот как-то про деньги. Мне кажется, деньги не могут быть целью. Если цель человека – деньги, это неправильная цель, и, опять же, он их не получит. Вот если твоя цель – просто срубить бабла, это так не работает. Ну, почему? Потому что люди вот не хотят тебе их дать, эти деньги. То есть, и просто думая о деньгах, как раз можно сказать, какие-то легкие пути, и это не настраивает мозг на какой-то путь, который действительно дает возможность заработать. Способ заработать большие деньги очень простой. Ты создаешь большую ценность для людей вокруг. То есть, делаешь для большого количества людей что-то, что им будет очень полезно. И опять же, это может звучать как бы, нет, это как-то сложно. Но нет, это самый простой способ. То есть, самый простой способ – это реально вот создать для большого количества людей что-то хорошее. И когда ты заходишь именно с этой мотивацией и выбираешь нечто хорошее, что действительно будет востребовано, у тебя, я считаю, что половина проблемы уже решено. Дальше, конечно, есть миллион возможностей ошибиться, миллион возможностей неуспеха. Удивительно частая причина развала стартапов – это конфликт основателей, конфликт совета директоров. И я видел, как это происходит в некоторых компаниях изнутри, и это ужасно. То есть, может, совершенно живая компания с вот такой траекторией вдруг просто разлетелся в лохматы, просто из-за того, что люди как-то, ну, наверное, недостаточно были друг другу доверительны и уважительны. Поэтому, ну...
1: Об этом еще немножко поговорим, да, вот про предпринимательство и про цели. Интересная штука. Я тебе не раз слышал такую историю, что как бы, если предприниматель, ну, человек, который называет себя предпринимателем, он там думает о том, как найти идею, которую нужно реализовать, за что вам вообще не стоит идти в предпринимательство, потому что если у вас нет идеи, как бы, ну, это точно не ваше. Как правило, предприниматель – это человек, у которого, наоборот, есть идея, которую он не может не реализовать. Слушай, такая спорная на самом деле тема, смотри, потому что, с одной стороны, я понимаю, о чем ты, потому что у тебя должно быть какое-то жгучее рвение вот что-то реализовать, да, но с другой стороны, как бы множество предпринимателей, они как бы находят свой успех просто перебором каких-то идей, то есть они перебирают, то есть у них как бы нету под рукой вот какой-то проблемы, знаешь, которую они вот единственное, о чем они, чем они горят, они ее решают и вот приходят там к миллиарду долларов. Очень же много кейсов, что люди, наоборот, выдумывают, сидят там, штурмят, рождаются какая-то идея, или там тестируют десятки мобильных приложений, какое-то одно выстреливает. Почему вот ты вот так вот говоришь, что если как бы ты не знаешь, что реализовывать, то вообще не нужно идти в предпринимательство?
2: Ну, я вообще не очень люблю такую обсессию бизнес-идеями, потому что это такая маленькая часть успеха компании. Я просто со многими людьми разговаривал, которые не занимаются стартапами, и они такие, типа, вот да, вот у тебя идея там была, а мне бы идея, я бы тоже стартап. Ну, не в идее дело, на самом-то деле, вот, ну, есть компания Соколов Jewelry, да, то есть
1: да, ювелир. Прекрасно. У меня был Артём Соколов.
2: Вот, замечательный человек. То есть, там в чем гениальная идея ювелирку делать?
1: Ну, нет, я там немножко в другом вижу идею.
2: Ну, то есть, ну, просто суть в том, что ты...
1: А, ну, в смысле, потому что это классическое абсолютно дело.
2: Делай хорошо, делай хорошо, делай очень хорошо, круто, и у тебя будет круто. То есть, и на самом деле твой успех будет обусловлен тем, как ты делал, в гораздо большей степени, чем то, что ты делал. И я поэтому говорю про вот некий такой порог того, что идея стоит того, чтобы на ней работать, тогда, когда она к тебе приходит и просто тебя не отпускает. Почему? Потому что тебе нужна огромная мотивация, чтобы не сдаваться, когда ты заходишь.

0: у тебя от некого успешного такого предпринимателя ограждает очень много итераций, то ты в процессе того, что будешь строить себя как успешного предпринимателя, потеряешь очень много времени, очень много денег, и поэтому, то есть я уверен, что можно любого человека, там, не знаю, может какое-то, не знаю, там шоу сделать, но это шоу было бы на очень много лет, что любого человека можно в итоге сделать предпринимателем, да, то есть вопрос количества усилий. Угу. И кому-то, возможно, гораздо лучше, ну, не быть предпринимателем, и для них это будет более вознаграждающий путь, а для кого-то предпринимательство сработает лучше. И не должно быть такой просто общей адвокатуры, ну, то есть как бы агитации, становитесь, потому что, ну, там медом не намазано, это очень тяжелость. Как бы стезя, то есть много сомнений может быть в процессе, потерь. Пока это не работает идеально, это не оптимальный путь с точки зрения счастья. Да, когда работает, офигенно. То есть я конечно, как, ну, я не могу жаловаться, мне очень много счастливых моментов выпало на моем карьерном пути. Я его люблю, горжусь, радуюсь тем людям, которые со мной были. Когда это офигенно, это офигенно. Ну, просто, ну, это не для всех.
1: Слушай, давай, ладно, немножко вот в твой бизнес хочу углубиться. Смотри, у вас там, на самом деле, достаточно интересная история, как бы такая прям, ну, как бы вы прям системными шагами шли. Вначале там $1.5 миллиона привлекли, потом, по-моему, сумма побольше, там 3 была или там...
0: Полтора, пять,
1: потом там, максимум 42, по-моему, привлекали. Да, да. И у вас там фонды были абсолютно разнообразные, от Айтека, заканчивая Морган Стэнли, то есть у вас там прям такой супер, вот прям, не знаю, идеальный...
0: Руна Капитал была первая.
1: Руна была, да, первая, которая полтора миллиона
0: как раз привлекла. Айтек были вторыми.
1: Да, то есть как бы на самом деле трек абсолютно идеальный. Мне вот, смотри, сейчас...
0: Снаружи он идеальный.
1: Да, вот мне как раз...
0: Потому что туда же какие-то падения не транслируются, то есть как бы транслируется только то, что получается.
1: Это и есть мой вопрос. То есть смотри, сейчас в целом, если посмотреть, я знаю вашу историю, как бы, ну, там, например, с X-картом, да, то, что ты упомянул как раз, то, что появились ребята, которые в целом пользовались вашей платформой, потом они пришли на M, компания называется...
0: Magento.
1: Да-да-да, вот, да. Соответственно, они пришли, получили больше финансирования, начали делать то же самое, что и вы, просто чуть быстрее, чуть больше заливая деньгами, как бы...
0: И гораздо бесплатнее. То есть, когда ты что-то продаешь, а кто-то начинает бесплатно раздавать, ну, да, тяжело конкурировать.
1: Ну, и то есть, имея деньги на, там, на команду и так далее, ты просто заливаешь рынок как бы своим продуктом, забираешь долю рынка и все. То есть, вот этот провал я помню. Но вот если мы возьмем как бы Эквит, то там прям такая очень хорошая трендовая вверх. Расскажи, пожалуйста, были ли какие-то прям реальные сложности и провалы? Не в плане того, чтобы там кто-то там ушел и там у вас были сложности с нами, а реально большая проблема, когда ты сидел и понимал, вот эта вся история может сейчас закончиться.
0: Постоянно. То есть, ну, по-моему, из Черчилля цитата, что середина любого успешного проекта выглядит как катастрофа. Может, не Черчилль. Мне кажется, никому не приписывается столько цитат, как Черчилль.
1: Если не можешь вспомнить, кто, ну, Черчилль точно говорил, да? Ну, расскажи про какой-нибудь пример. Пример, когда вот ты прям помнишь, что были, не знаю, проблемы с финансами, какая-то финансовая яма, или что-то не складывались, вы потеряли продукт, там вообще и понимали, то, что это никому не нужно, или еще что-то.
0: Не, ну, финансовые ямы были, то есть я в 2014 году должен был поднять второй раунд свой, и у меня были очень хорошие там пайплайн инвесторов и Силиконовой долины, самые разные, но в итоге мы остановились в шорт-листе на таком фонде Mangrove, который в России был достаточно активен тоже. Это Mangrove с нами подписал термшит. Они подписали термшит, и этот термшит они не закрыли.
1: Угу. А, то есть, ну, они уже пообещали как бы денег? Да, да.
0: А там как работает? У тебя в термшите эксклюзив,
1: да.
0: И ты с этим эксклюзивом как бы ты всем другим должен отказать. Угу. То есть, ты должен, как другие тебе пишут, ну, Руслан, что, как там, деньги ты будешь привлекать? А ты говоришь, нет, мы уже подписались с другими. Угу. И суть в том, что когда ты всем уже отказал, другим, ты потом не можешь к ним вернуться, ты такая немножко так испорченная невеста, да, в этом отношении. Если к тебе кто-то не закрыл термшит, это тебя очень сильно кидает.
1: Даже, скорее всего, типа, они обнаружили какую-то проблему или еще что-то, да, внутри. Да.
0: Нет, ну они никакой проблемы не обнаружили. То есть, там,
1: я имею в виду, что со стороны это воспринимается какая-то проблема.
0: Там случился 2014 год, вот, и они просто испугались этих всяких крымских событий. Наверное, с этой сейчас как бы моего опыта я понимаю их как-то по-человечески, почему они испугались. Никак не отменяет того, что термшит был подписан, и они его не закрыли. Никак не отменяет того, что по нам это больно ударило. Никак не отменяет того, что они все-таки инвестировали, они бы хорошо заработали. Вот, но то есть в итоге у меня получилось такое, что поскольку мне сказали, что, Руслан, мы в тебя инвестируем, но ты давай типа уже прямо сейчас ускоряйся,

0: тратить больше денег.
1: Угу.
0: Прямо сейчас. А, ну, у меня все-таки такая бизнес-культура российская, и для меня слово и рукопожатие значит больше, чем любой контракт.
1: Угу.
0: И то есть я поэтому, то есть мы договорились, и я начал свою часть договоренности выполнять. И мы из прибыльной компании стали компанией с большим дефицитом, которая очень начала жестко сжечь деньги. Вот эта вот динамика сжигания денег, она такая, что его очень тяжело развернуть. То есть, гораздо проще сделать из прибыльной компании убыточную, чем наоборот. Вот. И, ну, то есть, мы просто начав тратить деньги, потом как бы, ну, уже у нас деньги начали кончаться, раунд не пришел, и была некрасивая ситуация, мы были вынуждены закинуть бридж в компанию со своих денег, нас потом плюс предыдущие инвесторы поддержали, и в срочном порядке закрывать раунд. Тогда как раз нас iTech поддержал тем, что они очень быстро закрыли инвест-раунд. У нас между вообще первым вообще моментом того, что я просто познакомился с Глебом из iTech, и тем, что была полностью закрыта сделка,
1: угу,
0: прошло, вот не соврать, то ли один месяц, то ли два месяца.
1: Ну, это вообще нереально.
0: То есть, это
1: феноменальная
0: то есть,
1: штука.
0: Это когда уже деньги пришли, то есть, да, на счет.
1: Обычно эта история год занимает.
0: Ну, не, ну не год. Не, ну,
1: хорошо. Ну, смотря на какой стадии.
0: Когда-то, может, и год. Ну, полгода, да. Полгода точно. Да, то есть, опять же, ну, полгода у того, кто этим системно, осознанно занимается, зная, что он делает. Наверное, как бы, если кто-то первый раз не вхож в индустрию, год запросто, да.
1: Слушай, а вот когда такие истории происходили, ну, или там какие-то еще похожие проблемы, у тебя не было такой мысли в какой-то момент, ну, свернуть все это дело, я не знаю, продать это по какой-то уже цене, закончить, я не знаю, отдохнуть, выдохнуть, потому что же период-то на самом деле достаточно долгий. Эквидом занимались сколько? 15 лет, да?
0: Ну, 15
1: лет. То есть не было такого момента где-нибудь в середине, когда думал, нет, все это как бы я уже настолько устал, мне настолько уже все это давит на меня и создает какой-то уровень ответственности высокий, что хочется все это побыстрее просто продать уже по какой-то оценке, как бы выйти и там, я не знаю, заняться чем-то другим или просто отдохнуть.
0: Ну, я поэтому не советую вечерний бизнес никому, что...
1: Эта мысль тебя не покидает, да?
0: Хотеться может все что угодно, да, и мысль тебя это не покидает, но компании, они покупаются, они продаются. Ты не можешь ее продать.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: У меня в гостях наш ведущий китаист, переводчик, знающий там с десяток языков, включая древнекитайский, Бронислав Виногородский, с которым меня судьба свела несколько лет, и я очень горжусь нашей дружбой и уважительным, теплым отношением друг к другу. И вот мы с тобой много говорили про восточное и западное мировоззрение, про особенности мышления, про особенности психологии, восприятие этого мира. Мы мыслим в категориях, заложенных когда-то еще древнегреческими объективными идеалистами, Платоном, Сократом, потом Аристотелем. Это мысль, устремленная к образцу. А Восток живет в других категориях, там совершенно другое отношение к движению, к действию. Там вот эти две категории син и ши, конфигурации, потенциал, заложенные конфигурации, и совершенно по-другому воспринимается цель и способ достижения цели. И если европейский человек ориентирован на цель, то восточный человек больше ориентирован на процесс, восприятие себя частью этого мира, а не манипулятором этого мира. И вот эта знаменитая фраза Сунь Цзы: добиться такого состояния вещей, чтобы нужный тебе исход не мог не произойти, в скобках сам.
2: Ну да.
1: И вот скажи, пожалуйста, первый вопрос. Вот мы сейчас находимся в новой фазе там восстановления, возрождения вот этих отношений с Китаем. Действительно, великая империя с великой историей. Ты же увлекся Китаем, когда был совершенно кризисный период в отношениях с Китаем. То есть это было не очень перспективно и не очень модно.
2: Вообще бесперспективно.
1: Согласись, да?
2: Да, да, да.
1: Вот почему тебя заинтересовала китайская культура, китайский язык? Почему ты пошел на китайский язык? Почему ты потом работал там переводчиком, возглавил там ряд проектов, связанных с переводом, первым перевел, вот участвовал в переводах великих, великих произведений китайской философии? Почему? Вот скажи, что тебя заинтересовало?
2: Вот очень интересно, на самом деле. Вот ты пока говорил, я отметил несколько для себя вещей. Во-первых, вообще концепция Востока и Запада как цивилизационных единиц – это западная концепция. Это вот очень интересно, да? И мы оперируем, ну, само собой, колониальный западный взгляд вот это, на колониальный Восток. Но мы привычно оперируем в терминах вот тех, да, по сути дела.
1: Ну, мы воспитаны на древнегреческой и латинской литературе, потому что в университетах преподавание до 19 века было на латыни. Все мировоззрение воспитано.
2: Да, ну и русский язык, он подвергся там огромному влиянию, да, ну, авраамическое в любом случае видение как таковое, да. И много таких вещей, которые, слава богу, что сейчас они стали видны, их стало видно, потому что, с одной стороны, это вещи, которые вроде как тебя приобщают к прогрессу, а с другой стороны, они очень тормозят развитие как таковое.
1: Есть такой термин, что Китай – это наша, это прошлая цивилизация, но это и будущая цивилизация.
2: Ну, да. При этом, однозначно, конечно, взгляд на историю надо менять, а, следовательно, раз меняется взгляд на историю нам самим, да, потому что история была описана таким образом, предыдущая как таковая, то придется историю переписывать. Как это не неприятно обыденному уму всегда, да, значит, который говорит, нет.
1: Да, потому что в нашей истории все-таки центр мира – это Европа.
2: Да. Факты должны быть. Ну, карта у нас такая географическая, где вот все вокруг этого, евроцентрическая, да? А почему я заинтересовался? Я поступил, во-первых, совершенно случайно. У меня не было никакого намерения изучать китайский язык. Так просто сложилось. И покуда я учился, это было с 74 по 79 год, этот самый Китай у меня не вызывал никакого интереса. Было очень плохое преподавание, абсолютно мне это, ну, никуда оно не годилось, я не знаю. То есть меня не сумел заинтересовать там ни один человек. И в 79 году я когда закончил, у меня не было шансов, и ни у кого не было шансов работать с Китаем, потому что Китай абсолютно не присутствовал на территории. Я во Владивостоке заканчивал как раз университет. Китайцев никаких не было, их вообще невозможно было увидеть нигде, кроме там нескольких там репатриантов, да, которые тоже шли изучать китайский язык с тем, чтобы там иметь профессию как таковую. А вот заинтересовался я позже, когда я столкнулся внутри среды, в которой я выращивался, значит, вот этого заката социалистического застоя, или застоя социалистического заката.
1: Да.
2: Я заинтересовался в первую очередь китайской традиции, потому что я столкнулся с вопросами, на которые мне современный дискурс не мог дать никаких ответов. собственно говоря, там сталкивался. Западная философия меня не устраивала. Я туда копнулся, сюда копнулся, значит, потрогал всех, кого только можно потрогать было, значит, в то время. В какой-то момент я осознал, что ответы на мои вопросы к этому бытию как таковому, значит, они лежат в области каких-то древних знаний. Значит, древних знаний. Это была первая часть.
1: И не европейской ментальной культуры.
2: Может быть, и не так. Но, в принципе, я понимал, что они в древних знаниях лежат. И достаточно древних. И с этой точки зрения, там, Греция и Рим никак не попадали в эту обойму древних цивилизаций. Да? Вот они были как бы... Они были частью истории.
1: А вот Веды.
2: Древние знания, в конечном счете, туда попадало по тому моему видению, по той карте моей ментально-интеллектуальной, да, туда попадал древний Китай, туда попадали в какой-то степени шумеры какие-нибудь древние, значит, Египет туда попадал, и Веды, ну, и древнееврейская традиция, конечно же, да. Но при этом, так как это был 80-й год, у меня не было никаких шансов, находясь в городе Хабаровске, изучить что-либо еще, да, потому что просто не было доступа к информации, и поэтому я выбрал древний Китай, с тем, чтобы выучить древний китайский язык, и с тем, чтобы самому иметь доступ к этим текстам, потому что я почувствовал, что туда идет некий такой поток энергоинформационный, назовем его, не люблю это словосочетание, но тем не менее, да, вот какой-то поток, когда ты соприкасаешься. И мне вот на днях, интересно, мне человек где-то написал вопрос, где-то в каких-то соцсетях, вот так вот, как вы считаете, вот что вот исихасская традиция, не более ли она мощная, значит, чем даосская традиция, ну и какие-то там привел аргументы. Я ему ответил следующим образом: вы знаете, вы удивитесь, но меня, может, даосская традиция даже меньше интересует, чем исихасская. Исихасская меня вообще не интересует. Меня интересует то ощущение, да, в этих древних текстах китайских, которые я трогаю, которое я получаю, соприкасаясь с этими какими-то, с этим способом, с этой, что ли, интонацией. Здесь дело даже не в словах. Там понятное дело, что вы учите какие-то схемы ментальные, там учишься как-то мыслить, там берешь какие-то образцы, модели, значит, внутриязыковые какие-то, которые сохраняются в древнем языке, значит, и с помощью этого начинаешь видеть себя в этой реальности, даже не реальность видеть, да, а себя в этой реальности. Значит, и вот я пошел по этому пути, реально выбрав два самых сложных, с моей точки зрения, на тот момент текста древнекитайских. Это был Дао Дудзин и была книга «Перемен». Значит, про Дао Дудзин еще можно было что-то как-то понимать, про книгу «Перемен» непонятно было ничего абсолютно, значит, потому что существующие на тот момент источники, а это был единственный текст, наверное, который был, это перевод Юлиана Щуцкого, значит, который был издан в 60-е годы в начале, значит, Конрадом, китайская классическая книга «Перемен». Он, несомненно, представляет собой научный подвиг, значит, и гениальное какое-то там устремление человеческого духа, но не отражает, он не вскрывает вообще суть и смысл книги «Перемен» от слова «совсем». Совсем. Более того, наверное, он даже куда-то в сторону уводит человека, если ты пытаешься понять, что такое книга «Перемен», то, задав этот вопрос и прочитав этот текст, ты получишь массу ложной информации по этому поводу. И вот я начал изучать. Вот, собственно, я начал изучать, начал пытаться понимать, научиться понимать эти самые древние тексты, значит, а более того, в силу того, что, опять же, аврамическая традиция мне говорит о том, что ткань бытия – это есть текст, потому что слово «текст» переводится понятием «ткань», да, как таковое, и тема мира как текста давно сложилась в моем видении.
1: Слово «текстура».
2: Да, текстура, да, ну, текстура от слова «текста». «Текст» прямо дословно означает «ткань». Ткань – это то, что ткется, да, вот это ТК. И это общий индоевропейский корень какой-то. Ткать, качество и так далее, ткань, текст. Это, то есть покрывало Изиды, да, наброшенные на этот мир. Мне как-то, наверное, повезло в значительной степени, что я не был испорчен вот этим вот классическим образованием китаиста, потому что я отбросил все ответы, которые мне предлагала традиция, и начал искать свои. Вот до настоящего времени я этим и занимаюсь. Но хотя поэтому, по большому счету, я занимаюсь там взаимодействием. Я много читаю на древнекитайском, значит, и, ну, как бы соприкасаюсь с этой историей. В общем, как-то практикую все это, в том числе и в теле. И мне это дает некое другое видение мира. Вот другое видение мира, которое невозможно даже и описать, и объяснить. Да, вот это вот по большому счету, хотя при этом я практикующий работник слова. Да, я там вряд ли я назову себя писателем в прямом смысле этого слова. Меня описательность реальности мало интересует, имеется в виду, особенно внешней реальности. Меня интересует опять писательство как работа с текстом, вообще текстом как технологией управления тканью бытия.
1: Слушай, вот еще вопрос. Мы внимательно наблюдаем за тем, как сейчас развивается Китай, и понятно, что там мы как ресурсно там, технологическая такая империя тянемся к смысловой, другой тип энергии, другой тип мышления. Мы видим, что происходит в китайской экономике, и восхищаемся. Ну, правда, сейчас и индийская тоже удивляет, да, потому что когда у Китая было там 6-8% роста ВВП в год, мы восхищались, сейчас 14% у Индии, мы даже не знаем, как к этому относиться. И мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит. Во-первых, мы видим, как Китай встраивается в остальные цивилизации, как он захватывает Африку, как он захватывает Латинскую Америку, притом ни с кем не воюя, ничего не захватывая войсками, он захватывает социально-экономические, захватывает через системы образования, да, через инвестиции, через то, что китайцы учатся сейчас, половина классов в Англии, в Америке, китайцы, мало того, 3/4 возвращаются обратно. Но кроме этого, когда наш туда уезжает, он тут же вдруг становится там американцем, да, или англичанином, а китайцы остаются китайцем.
2: Это правда, да.
1: Он остается китайцем. Мало того, если там, например, русские за рубежом себя ведут как черный перец, чем отличается черный и красный перец? Черный перец, когда сыпешь на поверхность, каждая перчинка, она гидрофобная, она боится воды, она гидрофильная, она любит воду, и она присоединяет как можно больше воды, и поэтому ей хочется быть одной. Чтобы большим количеством воды себя окружить. И поэтому, когда черным перцем перчишь, этот черный перец равномерно распределяется по всей тарелке. А красный перец, он гидрофобный, он боится воды, поэтому они друг дружки. То есть вода – это чужеродная, и поэтому они друг дружки тянутся, и они сливаются сначала в капли, а потом появляется одна большая капля красного перца. И вот за рубежом русские друг от друга отталкиваются, делают вид, что они не русские, а китайцы объединяются. Появился один китаец, через год уже 100 китайцев, потому что он притягивает себе, зовет своих соотечественников. Кроме того, ни в одной стране мира нет Russian Town, но во всех столицах мира есть Chinatown. И мы наблюдаем за тем, что происходит в китайской там, экономике, социальной жизни, с удивлением и не понимая, что с этим делать. У меня несколько примеров приведу. 2 года назад, да где были китайские автомобили? Прошло 2 года, скоро уже будем думать о том, а где будет Мерседес.
2: Ну да.
1: То есть за 2 года захватили мир. Захватили мир. Европа сейчас не знает, как защититься от китайских автомобилей, потому что они уничтожат европейское машиностроение, на чем держится практически половина европейской экономики. Это раз.
2: Придется смиряться.
1: Дальше. Мы смотрим, что происходит в науке. Например, Китай недавно объявил, 2 новости, меня, их больше было новостей, но 2 меня убили. Китай протестировал 10G. Мы о 5G еще мечтаем, да, чтобы запустить 10G. И второе, Китай недавно заявил, что создал квантовый компьютер, который, внимание, в 10 миллиардов раз быстрее американского. Не в 10, а в 10 миллиардов раз быстрее американского. Это наводит на мысль, что еще следующая итерация, еще в 10 миллиардов лет, уже там столько нулей нет. Дальше. Что происходит в науке? Китайцы разрешили генетические эксперименты над геномом человека. То, что в Европе, в России, в Америке, в Японии запрещено. Китайцы, во-первых, изобрели искусственную матку. И если мы в фантастических фильмах еще несколько лет назад смотрели как на фантастику, когда человеческие зародыши вдруг развиваются до полноценного человека в какой-то капсуле, то сейчас это реальность.
2: Да.
1: Яйцеклетка оплодотворенная кладется, и через 9 месяцев
2: ты
1: забирается ребенок.
2: Да.
1: Второе – это то, что они сейчас делают не из двух клеток, а из трех.
2: Угу.
1: Они сливают три клетки и таким образом практически минимизируют в миллиарды раз вероятность того, что все три аллеля будут рецессивными.
2: Угу.
1: То есть генетические заболевания в этом случае практически не имеют шанса.
2: Угу.
1: Да, какие-нибудь гемофилии и другие там рецессивные болезни. Следующее – это они разрешили встраивать эффективные гены.
2: Угу.
1: Они берут неэффективный ген, вставляют эффективный. А вот уже повышенный иммунитет, вот лучше же интеллект, вот трудолюбие, а вот работоспособность, а вот выносливость и так далее. И мы вот с генетиками, с моими коллегами и одноклассниками, одногруппниками из университета обсуждаем, что хорошо, мы сейчас за этим наблюдаем. Но когда через 20 лет во все университеты мира будут поступать только китайцы,
2: да.
1: Ну просто набрав больше всего баллов, а что мы будем делать? Через 20 лет уже не догоним.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Это единственная формула стать миллиардером и достичь феноменального успеха. Лично мои дети не получат от меня ни единого цента, когда я умру. Ну и кто из нас настоящий лев? Большинство людей начинают меняться только при одном из двух условий. Либо в тот момент, когда у них присутствует вдохновение, либо в момент отчаяния. Но лично я считаю, что чаще всего это происходит в момент отчаяния. Потому что когда у человека присутствует вдохновение, у него все слишком хорошо, чтобы предпринимать какие-то дополнительные усилия. Ему не хочется работать, ему хочется наслаждаться. В моменты наслаждения человека посещает мысль, что он уже достиг того, что хотел. Но поверьте, в вашей жизни нет ничего лучше, чем ваши завышенные амбиции. Вы никогда не должны быть полностью удовлетворены своим результатом. Вы всегда должны быть голодны к новым достижениям, желать больших перемен, желать лучшей жизни, которую вы только можете себе представить. Вы всегда должны знать, к чему стремитесь. Ведь вы никогда не сможете осуществить свою мечту, если у вас ее нет. Постоянно завышайте свои амбиции, потому что вы никогда не достигнете большего, чем ваши высшие устремления. Если вы хотите миллион, то вы получите миллион, но не 1,5 миллиона. Если вы хотите 10 миллионов, то 100 миллионов вы никогда не получите. Если вы хотите миллиард, то измените миллиард жизней. Это единственная формула стать миллиардером, изменить этот мир и достичь феноменального успеха. Знаете, какое одно из главных качеств, определяющее успех в жизни? Самоуважение. Самоуважение – это ключ к вашему успеху. Как часто мне приходится встречаться с людьми, у которых преобладает одна и та же проблема – полное отсутствие какого-либо уважения к самому себе и низкая самооценка. Это самая главная проблема людей, которая не позволяет им в полной мере раскрыть весь свой потенциал. Конечно, вы можете подумать, что вас это точно не касается, и что у вас с самооценкой все в порядке. Но если мы соберем, например, 10 человек и начнем их подробно расспрашивать про их достижения, то в какой-то момент все они начнут сомневаться в себе. У них в голове сразу же начнут возникать вопросы. А может, мне просто повезло? Может, это всего лишь удача? Лично я сотни раз задавал себе подобные вопросы. А не повезло ли мне? Но каждый раз я с уверенностью отвечал, что нет, мне не повезло. Да, возможно, в первый раз это было везение, но 20, 30, 40 раз подряд – это уже не везение. Поймите одну простую вещь, что все достижения в вашей жизни возникли не из-за удачи и везения, а благодаря вашему тяжелому труду. Но часто мы наблюдаем обратную картину. Что мы видим? Большинство людей не хотят прикладывать каких-то усилий. Они ничего не хотят делать, чтобы хоть как-то приблизиться к своей цели. Они просто хотят быстрых и легких денег. Но так не бывает. Люди не хотят тяжело работать 2 года, чтобы заработать миллион. Они хотят получать по $100 в день прямо здесь и сейчас. Сегодня так легко сэкономить время. И мне тяжело наблюдать за тем, как бездарно люди его тратят. Все мы знаем, что нам необходимо делать, чтобы получить желаемое. Но нам лень. Все мы надеемся на какое-то чудо, на удачу, на лотерею, на наследство от богатого родственника. Лично мои дети не получат от меня ни единого цента, когда я умру. Возможно, ваши родители говорили вам, что когда вы вырастете, вы сможете делать все, что только захотите. Но это неправильно. Нужно говорить своим детям, что они могут делать все, что захотят, только в том случае, если им это действительно нравится. Ведь именно это облегчает нашу жизнь. Именно занятие любимым делом, которое приносит вам настоящее удовольствие, может сделать вас успешным. Поэтому не бойтесь пробовать то, что вам нравится, даже если вы не получаете никакой поддержки со стороны других людей. Не бойтесь пробовать. Если вам и нужно чего-то бояться, так это бедности. Бойтесь ничего не оставить после себя в этом мире. Бойтесь прожить никчемную жизнь. Знаете, какая разница между мной и любым из вас? В отличие от других, я ничего не боюсь. Я не боюсь потерпеть неудачу. Я не боюсь мнения окружающих. Я не боюсь хвататься зубами за предоставленные мне возможности. Смотрите, это вы. Вы стоите в стороне и наблюдаете за тем, как все ваши возможности проходят мимо вас. Вы сидите и все чего-то ждете, ждете и ждете. Вы думаете, а может быть сейчас не самый лучший момент? Может быть в следующий раз? Может все-таки в следующий раз? Да, точно, в следующий раз. И вот появляется кто-то вроде меня, тот, кто впивается в эту возможность зубами. Возможно, в следующий раз, да? Ну и кто из нас настоящий лев? Но даже если я схватился за эту возможность и у меня ничего не получилось, я не отчаиваюсь. Я понимаю, что без неудач в нашей жизни невозможно. Но все вокруг хотят только успеха. Никто не хочет испытывать на себе неудачу. Вам нужно понять, что ошибки будут всегда. Любая ваша неудача – это бесценный опыт, который рано или поздно приведет вас к успеху. Поэтому прямо сейчас встаньте и начните что-то делать. Начните предпринимать конкретные шаги. Проанализируйте все стороны своей жизни и выявите то, над чем вам нужно работать. Начните, например, со своего окружения. Покажите мне своих друзей, и я покажу вам ваше будущее. Все мы становимся похожи на тех людей, которые оказывают на нас наибольшее влияние. И совсем не важно, сколько семинаров вы посетили и сколько книг перечитали. Вы всегда будете такими, как те, с кем вы больше всего общаетесь. Вы – это средний тех 5 людей, с которыми вы проводите большую часть своего времени. Поэтому не тратьте свое время на людей и вещи, которые не приносят вам никакой пользы, а только тянут вас постоянно вниз. Концентрируйтесь только на важных для вас вещах, а не раскидывайте свое внимание на все подряд. Ставьте перед собой самые высокие цели и стремитесь их достигнуть. Не бойтесь пробовать что-то новое, хвататься за возможности и идти на риск. Поменяйте свое окружение, если чувствуете, что оно удерживает вас на месте. Поднимите свою самооценку и не бойтесь совершать ошибок, ведь благодаря им вы накопите тот ценный опыт, который сделает из вас по-настоящему успешного человека.

Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбейси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
2: Притчи народов мира.
3: Падишах и нищий. Сидел у дороги нищий, без шапки, без рубахи, без обуви. Жаркое солнце крепко напекло ему голову, мухи облепили лицо и тело. Он стонал от сильных и болезненных укусов. Мимо проезжал в карете важный падишах в сопровождении большого отряда вооруженной стражи. Увидел падишах нищего и остановился возле него, пожалел горемыку. Надменный и суровый он сказал: «Я сегодня в хорошем настроении. Очень я сегодня добрый. Проси у меня все, что твоей душе угодно. Все сделаю, любую просьбу исполню. Все мне на этом свете подвластно. Все меня боятся». Нищий, изнемогая от назойливых мух и жары, согнулся перед падишахом до земли и простонал, умоляя: «Ради Аллаха, спаси меня от мух! Вели им скорее улететь отсюда, погибаю!» Важный падишах пожал плечами: «Нет, мухи мне не подчиняются, мух отогнать я не смогу». Поехал важный падишах со свитой по дороге дальше. А нищий так и остался сидеть у дороги, облепленный стаями мух с ног до головы. Тут же к нищему сбежались со всех сторон люди. «О, счастливец! Наверное, падишах помог тебе стать богатым человеком!» Нищий поморщился и махнул рукой. Я не знал, что падишах такой бессильный. Он даже от мух не смог меня избавить. А ведь слабее мух нет на свете созданий.
2: Притчи народов мира.

0: Мысли вслух.
1: Существует тихий, почти незаметный момент, когда жизнь начинает казаться слишком тяжелой. Не из-за больших трагедий или драматических событий, а из-за постоянного накопления мелочей. Вещи, дела, желания, ожидания – все накладывается слой за слоем, пока в уме уже не остается места, чтобы дышать. Генри Дэвид Торо, уединившись в простой хижине на берегу озера Уолден, не просто бежал от общества. Он исследовал нечто гораздо более глубокое. Что происходит с умом, когда мы перестаем жить среди избытка? Он писал: «Я ушел в лес, потому что хотел жить осознанно, сталкиваться только с самыми важными фактами жизни». И это слово «осознанно» несет в себе огромный смысл. Жить осознанно значит делать выбор, а выбор предполагает отказ. То, что понял Торо и что мы часто игнорируем, каждая вещь, которой мы владеем, занимает не только физическое пространство, она занимает внимание, энергию, мысли. Вещь — это не просто вещь, это тихая ответственность, то, о чем нужно заботиться, что нужно упорядочивать и помнить. А теперь представь это, умноженное на десятки, сотни предметов. Что происходит с твоим умом? Он дробится. Когда всего слишком много, внимание рассеивается. Ум начинает перескакивать с одного на другое, постоянно реагируя и редко созерцая. И незаметно ты теряешь способность по-настоящему углубляться в любой опыт. Все становится поверхностным, быстрым, мимолетным. Торо замечал, что большинство людей живет жизнью тихого отчаяния. И это отчаяние рождается не только из больших проблем, но и из неспособности ясно видеть. Перегруженный ум теряет четкость. Он становится мутным, как озеро, взволнованное постоянным ветром. А теперь представь противоположное. Пространство, в котором меньше вещей, меньше отвлекающих факторов, меньше шума. Сначала это может показаться странным, даже неуютным. Как будто чего-то не хватает. Но постепенно начинает появляться нечто иное. Особый вид тишины не пустой, а наполненной присутствием. Именно в этой тишине ум начинает перестраиваться. Когда ничто лишнее не борется за твое внимание, ты начинаешь замечать детали, которые раньше ускользали. Мысль может развиться до конца. Ощущение можно прожить без прерываний. Возникает внутреннее выравнивание, почти само собой. Торо не считал простоту жертвой. Для него это было освобождение. Он говорил: «Упрощайте, упрощайте». Это был не пустой лозунг, а практическое руководство, как вернуть ясность ума. И эта ясность меняет все. Когда ты сокращаешь количество стимулов, ум перестает работать в режиме реакции и становится более созерцательным. Ты уже не просто отвечаешь на мир, а действительно наблюдаешь его. И что еще важнее, наблюдаешь самого себя. Сколько из того, что ты сегодня несешь с собой, действительно необходимо? А сколько просто автоматические привычки, накопленные со временем без всякого осмысления? И что будет, если постепенно начать убирать все лишнее? Речь не только о том, чтобы навести порядок вокруг. Речь о том, чтобы создать пространство внутри. Торо понимал, что человеческий ум естественно тяготеет к простоте. Когда мы убираем лишнее, проявляется что-то главное. Это не новое. Оно всегда было здесь. Просто было скрыто. Возможно, поэтому его опыт в Уолдене он описывал не как утрату, а как приобретение. У него не стало меньше жизни. У него стало больше жизни в каждом моменте. Каждый момент стал более насыщенным, более значимым. И это приводит к неизбежному вопросу. Может ли быть так, что то, что ты называешь «больше», на самом деле отдаляет тебя от более глубокого переживания жизни? Потому что в итоге жить с меньшим – это не про меньшее количество вещей. это про возвращение способности чувствовать и замечать. И когда меняется восприятие, меняется и ум. А когда меняется ум, начинает перестраиваться вся реальность. Когда ты начинаешь убирать лишнее из своей жизни, происходит любопытная вещь. Сначала это кажется внешним процессом. Меньше предметов, меньше отвлекающих факторов, меньше ненужных обязательств. Но постепенно, почти незаметно, изменения перестают быть материальными и становятся внутренними. Как будто, очищая пространство вокруг, ты одновременно очищаешь свое мышление. Тора понимал это очень ясно. Для него современная жизнь создает искусственные потребности, которые сковывают ум. Он замечал, что люди изнуряют себя работой, чтобы поддерживать образ жизни, который на самом деле они не выбирали осознанно. Как будто они застряли в цикле приобретать, поддерживать, накапливать и снова по кругу. И при этом почти никогда не останавливаются, чтобы спросить себя: «Мне это действительно нужно?» И этот вопрос меняет все. Потому что, когда ты начинаешь задаваться вопросом, что действительно важно, ты неизбежно видишь, насколько большая часть твоей жизни была построена без намерения, сколько решений принималось автоматически, сколько желаний было унаследовано, а не выбрано. Тора писал: «Человек богат настолько, насколько он способен отказаться от лишнего». Эта мысль проста, но глубоко неудобно, потому что она полностью переворачивает привычную логику. Вместо того, чтобы измерять жизнь накоплением, он предлагает измерять ее способностью отпускать. Но что происходит в уме, когда ты начинаешь отпускать? Сначала появляется сопротивление. Ум привык к избытку, он опирается на него. Возникает ложное чувство безопасности, в обладании, в наличии выбора, в постоянной стимуляции. Отказ от этого может вызывать тревогу, странную тишину. Пространство, которое сначала кажется слишком пустым, но эта пустота не проблема, это отправная точка. Со временем это пространство начинает заполняться чем-то другим, ясностью. Без постоянных помех мысли перестают все время прерываться. Ты начинаешь замечать внутренние закономерности. Понимать, что действительно важно для тебя. Не то, что должно быть важным, не то,

0: дает глубокую устойчивость. Оно не зависит от внешних обстоятельств. Оно рождается внутри. А теперь остановись и посмотри. Если убрать избыток не только материальный, но и внутренний, что останется в твоей жизни? Что действительно имеет ценность? И что еще важнее, хватит ли у тебя смелости жить, опираясь на это? Потому что именно в этот момент простота перестает быть идеей и становится реальным выбором.
1: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что вобла – рыба семейства карповых, обитающая в Аральском и Каспийском морях? Годы Великой Отечественной войны и разрухи спасла от голодной смерти тысячи жизней. Вобла была самой массовой в уловах Каспия в 1930-1940-х годах. Ежегодно ее вылавливали по 40-200 тысяч тонн. В годы войны в вяленом или сушеном виде вобла зачастую заменяла дефицитный хлеб. Другая интересная история связана с килькой, которую не назовешь

0: традиционным продуктом дагестанской кухни, но благодаря ей в период Великой Отечественной войны здесь не голодали. В тяжелые годы в республику потянулись вереницы беженцев со всего Союза, узнавшие, что тут можно выжить во времена катастрофического недоедания. Недавно ученые обнаружили в Каспийском море еще большие запасы. Добывать можно около 90 тысяч тонн кильки в год. Вот только пока для этого нет судов, обученных рыбаков и перерабатывающих заводов.
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Каждый день выходят новости. Искусственный интеллект умеет это, искусственный интеллект умеет то. И кажется, что завтра скажешь нейросетке «автоматизируй мой бизнес», сам пойдешь пить кофе, и при этом бизнес автоматизируется. Я работаю с 1С искусственным интеллектом каждый день. И вижу, что реально помогает в работе, а что пока является просто маркетинговыми обещаниями. И поверьте, разница между этим огромная. Какие 4 вещи реально уже работают, их можно применять. И первое, что уже реально работает, это расшифровка созвонов. Достаточно большое количество сейчас современная компания делает созвонов внутри с клиентами, с партнерами, с подрядчиками. Например, мы у себя используем Яндекс.Телемост. Там уже встроена такая функция с ИИ, которая расшифровывает по результатам созвона видео эту конференцию. Во-первых, текст ее можно скачать, кто что говорил. И во-вторых, оно подводит краткие резюме по тем договоренностям, которые были достигнуты на встрече. То есть кто кому что обещал, в какие сроки, кто взял на себя какие задачи. Ты можешь это получить через несколько минут после того, как созвон закончился, уже в таком сжатом виде. Кроме того, если кто-то забыл, что давал какие-то обещания, всегда можно отмотать на конкретный момент, эту информацию поднять, потому что запись встречи тоже сохраняется. Это очень удобно, экономит просто кучу времени. Я рекомендую всем, естественно, все это использовать, потому что это очень удобно. А сейчас давайте расскажу о том, какие фишки нейросетей реально можно применять уже в 1С прямо сейчас. У фирмы 1С есть своя нейросеть, называется 1С-напарник. Они вообще под брендом 1С-напарник объединили на самом деле кучу сервисов. Начиная со своих консультантов по бухгалтерскому учету, это 1С-напарник, помощник для бухгалтеров, заканчивая 1С-напарником для программистов. Сейчас, если ты хочешь напрограммировать какой-то запрос, например, сделать из такого-то регистра накопления продажи взять за последние 2 месяца, то ты можешь написать просто промпт прямо в коде, и нейросеть тебе отдаст готовый кусок кода с запросом и с результатами, которые уже обработались. При этом, если раньше тебе нужно было открыть конструктор запросов, найти этот регистр, выбрать нужные поля из него, потом проверить вообще, что там выбирается, наложить нужные фильтры, что это всего лишь за 2 месяца тебе нужно. Это занимало какое-то время отладить такой код, запустить, проверить, что он работает, то сейчас, используя 1С-напарник, такой код можно написать буквально за 5 минут. Но здесь важно еще отметить следующую вещь, что все эти новые технологии, они используются и применимы с новой версией конфигуратора фирмы 1С, с системой 1С EDT. EDT — это такая среда разработки. Если раньше код для 1С писался в 1С-конфигураторе, то сейчас, чтобы использовать вот эти все нейросети от фирмы 1С, нужно использовать, соответственно, конфигуратор, который называется 1С EDT. Но, к сожалению, пока что, на мой взгляд, где-то только 5-10% рынка работают на системе 1С EDT. Многие до сих пор, особенно в небольших проектах, используют старый добрый конфигуратор, где 1С-напарник, к сожалению, нет. И фирма 1С заявила, что она не будет там развивать, туда его встраивать. Поэтому переходите на 1С EDT. За этим будущее. Следующая вещь, где можно использовать искусственный интеллект, это написание комментариев к программному коду. Дело в том, что программист обычно не любит писать комментарии, в лучшем случае их окажется в файле с проектом, но небольшое количество. И разобраться потом другому программисту, который этот код будет или поддерживать, или дальше развивать, порой какое-то время это занимает. Теперь представьте, если все ключевые моменты в исходном коде, они будут описаны и прокомментированы. Я помню такой случай, когда я только стал программистом 1С, написал свою первую коммерческую разработку. И я помню, когда я там очень много написал комментариев. Приблизительно у меня было 50% кода программного и 50% комментариев к нему. И мой руководитель, который принимал эту задачу, он сказал, код сократить, прокомментировать только основные моменты. Нельзя писать типа 50% кода, а 50% комментариев. Это too much. То сейчас можно прогнать свой код через нейросеть, и она оставит в ключевых местах самостоятельно комментарии необходимые. И следующий разработчик, который этот код будет поддерживать, достаточно легко и просто будет разобраться, собственно, а что вы делаете в этой части кода, в этой и в этой части кода. То есть то место, где раньше программист тратил 4, 5, 6 часов на разработку, используя нейросети, он может решить эти же задачи за меньшее количество времени. Например, за 2-3 часа. А значит, для бизнеса такое решение будет стоить дешевле. Следующая вещь, где используется искусственный интеллект, тоже касается программирования на 1С, это ревью кода и написание пользовательской документации. Программисты не любят писать пользовательскую документацию, и не каждый заказчик готов платить за пользовательскую документацию. Поэтому во многих проектах таким большим пробелом является хорошая пользовательская документация. Ну или вообще наличие поиска документации. Так вот, с помощью ИИ, решая те задачи, которые ставят перед программистом бизнес, есть возможность писать достаточно классную документацию. Буквально сделал несколько промптов, немного дополнил, вставил скриншоты, и у тебя уже есть целый руководство, как пользоваться тем или иным куском той или иной подсистемы, которую ты разработал как программист. Кроме того, во многих проектах используется так называемый ревью кода. Это то, когда один программист, например, писал 8 часов код, а потом 1,5-2 часа другой программист этот код анализировал и указал, а где вообще узкие места, где стоит переписать, где стоит написать немножко по-другому. Это дает возможность обоим программистам прокачиваться, дает возможность обоим программистам писать более качественный код. Так вот, сейчас можно на ревью вместо второго программиста подключить ИИ, отдать код, который ты написал, и получить хороший фидбэк по тем местам, которые можно у тебя в коде улучшить. И это делает уже искусственный интеллект, а не человек. А значит, это стоит дешевле, чем использование человека. Переходим к тем вещам, которые пока что еще не существуют, но вполне возможно в скором будущем и они появятся и станут реальностью. Что еще пока не работает? Во-первых, пока что нет ИИ сотрудников. Да, много различных помощников, помощник программиста, помощник бухгалтера. Но ИИ сотрудник, когда ты вместо логиста садишь, нанимаешь ИИ логиста, и он вместо тебя планирует на завтра все заказы на доставку, или вместо программиста ты нанимаешь ИИ программиста, и он пишет там код полностью за тебя и сам потом его имплементирует, запускает. Пока что виртуальных сотрудников нет, хотя попытки их создать активно идут. Приведу в пример стартап Neva.ai Дэвида Яна. Это тот, который придумал Abby FineReader в свое время. Он сейчас в Кремниевой долине делает свой новый проект, который позволяет по телефонному звонку записаться в ресторан. То есть по факту человек звонит в ресторан, думает, что общается с администратором, причем там эмулируется во время звонка вообще просто фон, как будто реально администратор прям в ресторане взял трубку, там шум, значит, толпы, которая сидит в ресторане, делает запись на нужное время, на нужную дату, и при этом сразу же бронирует в системе необходимые столики, при этом может поинтересоваться вообще, у вас аллергия есть на какие-то продукты или нет, и вообще ведет себя максимально как человек. Большинство посетителей ресторанов не могут просто отличить и сотрудника, и администратора от реально настоящего человека. Я знаю то, что у них уже достигнута точность распознавания того, что говорит человек, и точность вообще работы на 95%, но они ее стараются довести 98-99%. И тогда можно точно говорить о том, что вот теперь это и администратор, который для ресторанов, который стоит не $5000 зарплаты в месяц, как нужно было бы платить ресторану за обычного человека, а такого и сотрудника можно, например, за $1500 нанять себе на 30 дней. При этом он будет работать круглосуточно и днем, и утром, и вечером 24/7. Вторая вещь, которой пока что еще нет. Искусственный интеллект не внедрит вам 1С. То есть нельзя написать запрос такой: хочу внедрить 1С, у меня торговая компания, внедри мне. Так или иначе, автоматизация — это люди, это система, это организация бизнес-процессов. Так или иначе, здесь без человека пока что никуда. И может на отдельных этапах помочь в автоматизации, например, написать код программный или помочь подготовить документацию, но запросы, какая документация, на какой участок, с каким бизнес-процессом должна быть, все равно так или иначе в ИИ генерит человек и проверяет то, что сделала нейросеть, тоже человек. Но третья вещь, которой пока что еще нет, но я думаю, рано или поздно случится, это голосовое создание системы автоматизации под нужды бизнеса. Представим недалекое будущее, когда вы, как предприниматель, заходите в сервис и говорите: слушайте, у меня торговая компания, мне нужно автоматизировать бизнес, мне нужны продажи. И у вас в системе появляется приход товара, остатки по товарам, карточка товаров и возможность, соответственно, сделать отгрузку товара. Вы идете дальше и говорите о том, что вам нужна CRM-система, и у вас прямо внутри системы автоматизации появляется блок работы с клиентами, воронка продаж, сделки. Таким образом, система генерируется искусственным интеллектом под реально ваши потребности. Вы не пишете ни строчки кода, вам не нужен программист 1С. Вы общаетесь с искусственным интеллектом, и система адаптируется под вас, под ваши потребности. У вас на следующий день отдел продаж начинает с этим работать, склад начинает работать с этим функционалом. Через какое-то время вы понимаете, что неплохо было бы добавить в систему такие-то поля или такие-то справочники. Вы также это формулируете на естественном языке. Говорите, что нужно теперь учитывать еще и такие-то виды товаров или что-то еще. И это появляется в системе. То есть таким образом ты голосом конструируешь систему. Не нужно объяснять программисту свои бизнес-процессы. Не нужно проверять, что там программист сделал. По факту ты общаешься с искусственным интеллектом, и система, соответственно, подстраивается под тебя.
0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет. Иван Хохлов у меня снова в гостях. Рад тебя очень видеть.
2: Всем привет, Саша, привет.
1: Да, а для тех, кто не знает, первый выпуск мы записали года полтора назад, он уже, кстати, больше 300 тысяч набрал. Потом мы писали еще раз, буквально спустя несколько месяцев, когда начались все эти военные действия. И вот мы снова здесь спустя год. Как дела?
2: Все хорошо.
1: Ладно, давай более конкретный вопрос. Когда мы с тобой записывались тогда в онлайне, я тебя спрашивал, как у тебя вообще уровень оптимизма? И ты сказал 6-7.
2: Слушай, ну сейчас, наверное, 8.
1: 8. Оптимизма прибавилось.
2: Да.
1: Ну ладно, давай, прежде чем мы тогда дальше в степь пойдем, про 12 Stories. Что вообще сейчас происходит? Потому что, я тебе напомню так немножечко картинку, что мы с тобой обсуждали, что у вас были планы заграничные, там, международный рынок, капитализация миллиард долларов, и вот вы шли туда, и все встало, кредитные линии отзывают, там приходится сокращать производство, про магазины не знаете, что делать, закрывать, не закрывать, все стартапы сворачиваете, людей сокращаете. Прошел год.
2: Слушай, ну сейчас, мне кажется, стратегия плюс-минус во всем мире стала, не только в России такая, она везде сейчас у всех таких средних и крупных компаний одинаковая. Это держать косты, потому что все понимают, что началась или начнется глобальная рецессия. В России понятно, что она уже идет, и уже глубокая рецессия. Поэтому все стараются держать расходы при этом. Ну, то есть такую, держать максимальную поджарую форму, быть эффективными. Не знаю, может быть, давайте что-нибудь поконкретнее ты меня спросишь, я тебе пойду в разные стороны.
1: Давай, да. Глобально, ну, смотри, просто если у вас была там идея, и вообще в целом это вопрос, который меня заботит, и я спрашиваю всех, кто строил какую-то компанию с идеей. То есть вы там 9-й год же компании, да, сейчас?
2: Да, будет 9 лет
1: да,
2: скоро.
1: Да, 9 лет скоро. Вы бежали к определенной идее, к определенной цели. Стать мировым брендом, конкурировать с лучшими, стоить больше миллиарда долларов. И, собственно, там проблема-то, я помню, мы с тобой обсуждали, ключевая проблема заключается в том, что мы можем продолжать расти в России, я так понимаю, что вы выросли в этом году опять, да, ну, в 22-м, да. Но вопрос того, что как бы вся идея, так сказать, подрассыпалась, потому что закрылись те самые возможности, ради которых вы вообще работали. И, соответственно, вот интересно понять, как вы вообще пересобрались и какой теперь вектор, с какой идеей вы теперь идете дальше.
2: Слушай, мы осенью пересобрали все свои планы, то есть если, когда все началось, мы поняли, что от всей международной экспансии нужно отказываться и фокусироваться на России и странах СНГ, то осенью, когда мы делали уже какие-то новые стратегические сессии, планирование, мы поняли, что мы можем все равно ставить себе какие-то амбициозные глобальные планы. Просто, может быть, они случатся не через год, а может быть, не через два, и не через три, а может быть, через пять, может быть, через десять. Неизвестно, когда мы к этому сможем прийти точно. Вот. Но мы точно можем уже тренироваться, мы можем уже пытаться развиваться на тех рынках, которые для нас открыты и доступны, чтобы дальше уже строить какие-то мостики дальше. То есть мы сейчас думаем про таком в активной, продвинутой стадии с открытием и онлайна, и офлайна в Дубае. Мы развиваем активно Казахстан. У нас уже был магазин в Казахстане, мы сейчас увеличиваем площади, открываем новые магазины, договариваемся. Мы думаем про Ташкент, Узбекистан, мы думаем про Баку, мы думаем про Стамбул. То есть мы добавляем на карту города, где мы думаем, что мы могли бы быть успешными в офлайне и в онлайне одновременно. Дальше, если эти гипотезы подтвердятся, то есть мы пока ставим такие цели, которые с большей вероятностью сбудутся. Если мы будем понимать, что бизнес-модель работает, что покупатель есть, сами магазины оборотистые, успешные, онлайн-бизнес-модель работает, у нас нормальный P&L, нормальная оборачиваемость, все хорошо. Мы будем дальше это развивать, дальше строить. За этот год пришло абсолютно точное понимание, что какого-то такого большое долгосрочное планирование бесполезно, потому что ты не знаешь, то есть ни один экономист не может, я недавно смотрел Ицхоки, и такой известный экономист
1: Стэнфорда,
2: там его, ну, неважно, есть интервью в интернете, он Вьюгин и женщина их, и я забыл, как ее зовут. И, значит, вот они очень много строят прогнозов, рассуждают, потом в конце говорит, ну, вы знаете, вообще вот есть определенные политические риски, есть определенные политические вероятности, и они не низкие. То есть там много различных стратегических университетов делают какие-то там ставки на смену режима здесь, смену режима здесь, какие-то еще события, которые могут возникнуть. И все эти вероятности, они достаточно высокие. И рядом с ними все экономические события меркнут. То есть ты все планы, которые ты рисуешь вот в текущей статичной картинке, они все рассыпятся, когда произойдет какое-то очередное геополитическое событие. И ты не знаешь, какое оно будет. Поэтому получается, что такое прям стратегическое планирование сейчас очень сильно отходит на второй план. Сейчас важно быть в форме, в хорошей, и при этом все равно развиваться. Потому что без развития, на мой взгляд, ты либо развиваешься, либо умираешь. Одно из двух. Поэтому нужно думать, как развиваться, с одной стороны, с другой стороны, как при этом сохранять очень хорошую форму.
1: Да, как ректора МГУ зовут, я забыл. Забыл. Ну, он же тоже...
2: Аузан?
1: Да, но абсолютно.
2: Декан экономфака.
1: Декан. Вот, и он... У него тоже недавно интервью вышло на Форбсе, по-моему, или не помню где, но суть там такая была, что тоже идея, что вот они там год назад прогнозировали, предполагали, там что вот... И он сидит сейчас, он спрашивает, ну и вот что сбылось? Он говорит, а вообще все не так произошло. То есть мы много строили прогнозов, а они не лучше, не хуже, они просто по-другому вообще все произошло. Он как раз тоже об этом рассказывал. Ну да, тут согласен. Но у меня есть вопрос, мы с тобой вот уже за обедом сейчас затронули частично. Но, тем не менее, вот у меня лично всегда внутри была дилемма на протяжении последних нескольких лет, что я... У меня, знаешь, такие два демона во мне борются. Один говорит, надо деньги зарабатывать здесь, сейчас. Другой говорит, надо строить что-то, хрен с ним на деньги, на много лет вперед. И у меня всегда такой, знаешь, дисбаланс определенный, потому что меня штормит из одной стороны в другую. И я всегда, смотря там на своих каких-то друзей, знакомых, которые там 10 лет назад начали компании, и сейчас у них большие компании, смотрел с такой, знаешь, завистью определенной. Да, я себя довольно хорошо чувствую, но тем не менее я там не построил какого-то вот гиганта. Но в этом году, точнее в прошлом году, у меня случилось наоборот такое, знаешь, переключение, когда... Многие из этих людей, у которых в этом году должно было быть IPO, например, да, или которые планировали экзиты какие-то успешно сделать, и это все сорвалось, я такой думаю, так, а это вообще правильная модель-то была? То есть, или все-таки моя модель, она более оптимальная? И у меня вот, знаешь, вот эта борьба, конечно, продолжается внутри, но для меня стало, скажем, не то что более очевидным, но подсветило мне, что на картинку можно с другой стороны немножко посмотреть. И ты, по сути, ну, там, я не хочу сказать, что у вас это прям вот вы номер один, на кого это повлияло и задело все. Но тем не менее, я очень много помню, что мы с тобой разговаривали, ты рассказал, что для тебя бизнес – это не только идея про зарабатывание денег, что можно условно на Wildberries продавать и будешь зарабатывать деньги. Тебе нравится сам процесс, тебе хочется конкурировать с мировыми брендами и так далее. То есть идея во главе всего живет. И так или иначе, вот такие вот события, они эту идею немножко как бы подбивают. И то, к чему шел ты на протяжении там многих лет – оно видоизменяется. И вот среди наших общих с тобой знакомых есть те, кого эмоционально это очень сильно затронуло, потому что ты теряешь вот эту путевую звезду, и как бы да, ты зарабатываешь, бизнес растет, вроде есть какие-то планы, но драйв, он очень сильно уходит. Как это у тебя?
2: Мне кажется, это очень сильно зависит еще от темперамента человека. То есть насколько далеко ты каждый день смотришь. То есть мы можем далеко заглядывать, но в целом от темперамента зависит, что тебе больше нравится, чем заниматься. Вот мне, например, очень нравится все равно быть в операционке, быть в процессе. Мне нравится вот что-то, где-то быть рядом с людьми, вместе что-то делать. И для меня такие вещи, они проходят достаточно быстро. То есть ты можешь на день, на два тебя это выбивает, потом ты думаешь, так, надо спасать, надо собраться, надо что-то делать, надо что-то предпринимать. Надо действовать, по-любому вырулим. Вот у меня такой сценарий включается. Поэтому я вот, ты все про что-то сейчас вспоминаешь, но это были, наверное, какие-то там первые дни, недели, когда были большое количество проблем, неизвестно, наверное, может, там первый месяц, наверное, было сильно много неопределенности. Сейчас, конечно, тоже очень много неопределенности, но уже к ней есть такая толерантность. Ты уже понимаешь, что это в нашей задачке дано, ты все время должен ожидать, что тебе кто-нибудь день преподнесет сюрприз, и тебе нужно будет на это реагировать. И зная это, ты просто должен понимать, не знаю, у тебя должна быть хорошо натренированная команда собрана, у вас должны быть хорошие взаимоотношения, чтобы вы в команде могли быстро пересобраться и быстро начинать грести в другую сторону. Ну и, соответственно, у тебя расходная часть должна быть максимально управляемой. Ты об этом должен все время, это должен в уме держать. Бюджет должен быть не такой, не растянутый с жирком, а должен быть максимально стрессовый. Мы тоже вот в этом году его очень сильно сжимали для того, чтобы расходы, продолжаем сейчас сжимать для того, чтобы все время расходы держать под контролем. До этого все 8 лет жизни компании я старался ставить очень стрессовые цели. То есть мы все время жили в таком недостижимых целях. Всегда. То есть мы всегда бежали и всегда не добегали. Когда ты ставишь такие большие недостижимые цели, у тебя точно так же команда планирует расходы. То есть когда у тебя такой стрессовый, амбициозный бюджет продаж, у тебя такой же стрессовый, амбициозный бюджет расходов.
1: Угу.
2: Когда бюджет продаж не случается...
1: С излишком ты имеешь в виду, да?
2: Да, с излишком. Угу. Ну, потому что тебе нужно набирать людей больше.
1: Маркетинг.
2: Быстро.
1: Да.
2: Сжечь деньги на маркетинг. Сжечь деньги на разработку. У тебя качество найма падает, потому что тебе нужно быстро нанимать. И так далее, и так далее. То есть ты делаешь большое количество таких не самых эффективных действий, когда ты пытаешься действовать на такой, на скорости. И получается, что в такие годы тебе это очень сильно бьет по голове, потому что у тебя внезапно эта выручка не случается, а расходы, они уже разогнаны. Ты уже набрал людей, ты не можешь по щелчку...
1: Не, можешь вопрос цены.
2: Но это сразу, то есть это еще больше, это стоит еще больше денег. И большая часть расходов, у тебя продукт заказан уже под другие продажи, у тебя все разогнано совершенно под другие расходы. И вот в этом году, когда мы планировали, я старался максимально первый раз в жизни, я пытался сделать так, чтобы мы максимально консервативно сделали бюджет. Не получилось, он все равно получился амбициозным, потому что у всех уже разогнаны головы.
1: Мышление, да,
2: но
1: уже.
2: Мы хотя бы так подошли к расходам. То есть мы сказали себе, давайте мы себе поставим амбициозные цели по продажам. Мы разогнали там какие-то производства продукта эти расходы связаны с производством. Но все остальные расходы мы очень сильно держим. И мы их держим очень управляемыми. То есть мы не делаем какой-то амбициозный найм, мы стараемся теми же силами все это делать. То есть мы пытаемся быть такими, оставаться такими сухими поджарами. Это первый раз за 9 лет жизни компании мы сделали вот совершенно по-другому подошли к этому году. Плюс мы страхуемся. То есть мы стараемся сделать так, чтобы если что-то произойдет, у нас была какая-то управляемость у всего этого.
1: Относительно себя лично, ты сделал какие-то выводы? Я не знаю, меньше работать, больше работать, меньше денег тратить, больше денег откладывать или еще что-то какие-то. Вот именно не с точки зрения бизнеса, а с точки зрения персонали.
2: Точно сделал выводы, что больше тратить нужно.
1: Наоборот, да?
2: Да, что точно больше нужно, не надо ничего копить, надо жить сегодня.
1: Это почему аргументируй?
2: Слушай, ну вот когда у тебя есть риск красной кнопочки, ты думаешь, вот ты там сидишь, у тебя, не знаю, есть какие-то... накопление, жир, а завтра ты там думаешь, ну, когда-нибудь потом поживу. А может быть, когда-нибудь потом не случится. Почему ты экономишь, не знаю, на каком-то перелете или на отеле, или еще на чем-то, или на каком-то подарке. Лучше делать это здесь, сейчас, в моменте. То есть я стараюсь больше фокусироваться на сегодня, не скажу, что это прям сильно получается, но точно этого стало больше. Так.
1: Я, прости, задам тебе вопрос, а у тебя... нет такой истории, вот у меня, и мне кажется, это с детства, может, с кого-то сформировано еще откуда-то, но у меня есть постоянно такой страх определенный, причем неважно, насколько там стабильная ситуация в работе, еще где-то, я когда трачу деньги, у меня всегда такой, знаешь, вторая мысль в голове, блин, а что если завтра все рухнет, условно, и как бы ты окажешься в стрессовой ситуации, у тебя есть какие-то обязательства, там, семья, дети, родители, еще что-то, вот ты тут как думаешь на этот счет?
2: У меня есть какой-то прям минимальный запас, условно, с которым я понимаю, точно год могу прожить и не работать. Это вот вообще, это единственное, что у меня есть. Это вот прям супер минимальный, несгораемый остаток. И то я могу в него залезать спокойно. А в остальном, я, знаешь, я раньше точно так же думал, до того, как я пошел учиться в бизнес-школу Сколково.
1: Ты третий раз у меня, третий раз пропагандируешь.
2: Слушай, я их фанат, я туда привел, я не знаю, мне кажется, человек 50, мне кажется, туда пришел. Вот у меня каждую неделю кто-нибудь звонит, можно твою рекомендацию указать. Я говорю, конечно, давай, сейчас я тебе там дам контакты, чтобы тебе все там сделали. Я реально фанат, причем мне ничего не платят, у меня есть какая-то даже грамота, что я к ним много людей привел. Мне то, что нравится, я стараюсь про это этим делиться. И я когда пошел туда учиться, мне казалось, ну я такой там средней руки предприниматель из Екатеринбурга, занимаюсь там какой-то фигней, строительный подрядчик, арматурой, строительными материалами торгую. И мне я был в такой позиции не окей. То есть я думал, что там я сейчас приду, и там такие светила,
1: киты.
2: Я там киты, я там буду среди них вот просто... тупой, такой неуспешный. Вот. Мне казалось, что я там просто буду дотягиваться до них. И вот мне сколько дало очень много вещей, потому что я пришел и понял, что да, в принципе-то, ну да, есть ребята сильно успешнее, чем я. Но я смотрел на них, я понимал, что в принципе у меня мозги ничем не хуже. В чем-то даже в каких-то дисциплинах я бы там в топ, не знаю, топ-3, топ-5 где-то был. Где-то, конечно, я был там кого-то хуже, где-то лучше. Но я понимал, что я вообще норм. То есть я нормальный, а где-то даже и вообще и способный. Где-то у меня какие-то есть, наоборот, компетенции, которые сильно выше, чем в среднем у группы. И я понял, что у меня появилась какая-то уверенность после этого. Я понял, что вот как раз, я не знаю, к середине обучения, я понял, что почему я спокойно перешел с одной деятельности в другую, потому что я понял, что сегодня я занимаюсь одним, завтра другим. Неважно. Важно не то, чем я делаю, а важно, кто я, что у меня вот здесь внутри записано, какой у меня здесь опыт и как я подхожу к делам и к вопросам. Поэтому у меня есть абсолютная уверенность, что если завтра что-то случится с компанией, с работой, я обязательно найду, как заработать на хлеб. Я не знаю, я понимаю, как быть суперклассным продавцом. Смогу я продавать хорошо? Да точно смогу. Выявлять потребности или еще. Ну вот пойду завтра, не знаю, работать в какой-нибудь магазин дорогих часов или, не знаю, или еще чего-то, или дорогих машин. Смогу я напродавать, быть лидером по продажам? Думаю, да, думаю, что через несколько месяцев точно смогу. Я раньше занимался продажами. Смогу я зарабатывать хорошие деньги, работая в продажах? Да точно смогу. Потом дальше. А смогу я давать какие-нибудь консультации за деньги, например? Думаю, да мне и так каждый, нет, там плюс-минус каждую неделю пишет несколько человек, просит какие-то консультации, мне просто не до этого. Ну, есть фокус другой. Думаю, ну, наверное, если бы я выставил какую-то цену, наверное, бы ко мне бы приходили бы за консультациями. То есть я понимаю, что у меня вариативность каких-то занятий. Думаю, смогу ли я быть в советах директоров каких-то средних или крупных компаний? Буду ли я им интересен? Я думаю, если я выйду на рынок, скорее всего, вот если я выйду на рынок, скорее всего, ну, какое-то количество людей захочет иметь меня в совете директоров, каким-то независимым советником или еще кем-нибудь, или независимым директором. Я понимаю, что какое-то количество возможностей сразу возникнет. Как только закроется одна дверь, откроется большое количество других дверей. И у меня нет никакого сомнения, что я останусь без куска хлеба. А в принципе-то нам для жизни не так много нужно.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Цирхе расположено во внутреннем Дагестане в 26 километрах к северу от села Тпик, на границе с Дахадаевским районом. К северу и к западу от Цирхе расположены даргинские села Ашты и Амух, к востоку – агульское село Буршак. В 7 километрах к востоку от села также находится горный хребет Джуфудак с одноименной главной вершиной. Это символ Агула и самая высокая гора внутреннего Дагестана. Цирхе расположена в пределах сланцевого Дагестана. Территория села среднеюркского возраста мезозойской эры сформировалась 174 миллиона лет назад. Среди горных пород тут преобладают известняки, мергели, гипсы, глины и песчаники. Промышленного значения они не имеют. Население Цирхе с середины 19 века криволинейно росло до середины 20-го. В середине 19-го в селе насчитывалось 12 хозяйств. По семейных списках 1886 года в селе Цирхе насчитывалось 32 дома, в которых проживало 169 человек. Согласно памятной книжке Дагестанской области 1895 года, в селе насчитывалось 29 домов, в них проживало 172 человека. Основным видом деятельности цирхинцев было сельское хозяйство. Здесь сеяли рожь, ячмень, пшеницу, позднее стали выращивать картофель. Разводили крупный и мелкий рогатый скот. Сельскохозяйственные угодья составляют до 70% всего земельного фонда села. Сенокосы и пастбища занимают более 90% от площади всех сельхозугодий села. Пашня составляет до 10%. А многолетних насаждений, садов и виноградников в ауле нет.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Некоторые люди просят не потому, что им нужна помощь. Они просят, чтобы проверить, сколько от тебя можно взять. Замечал, чем больше ты даешь, тем меньше тебя уважают. Это одна из самых жестких истин. Особенно, если ты добрый, надежный и привык помогать. Марк Аврелий предупреждал: «Если не будешь осторожен, чужие приоритеты тихо заменят твои собственные, не силой, не грубостью, а вежливыми просьбами, эмоциональным давлением и едва заметным чувством вины. Некоторые просьбы – это не просьбы, это проверка твоих границ, твоего самоуважения, твоей внутренней ценности. Никогда не отдавай свое время по первому требованию. Время – это не часы на циферблате. Время – это твоя жизнь в чистом виде. Каждая минута, которую ты отдал – минута, которая не вернется. Никогда. В современном мире, на работе, в семье, в окружении, люди проверяют границы через время. Они не начинают с больших жертв. Они начинают с мелких перебиваний, с привычки считать тебя доступным по умолчанию, с нормализации вторжения в твое расписание. И постепенно твой день перестает быть твоим. Ты становишься реактивным вместо того, чтобы быть целенаправленным. С точки зрения стоицизма, это не вопрос продуктивности, это вопрос самоуважения. Когда ты отдаешь время по первому запросу, ты молча обучаешь других. Твоя жизнь гибкая, а их – фиксированная. Именно так рождается внутреннее истощение. Стоик не путает доброту с доступностью. Дисциплина во времени – это не эгоизм, это суверенитет. Прежде чем ответить «да», остановись. Задай себе один тихий вопрос – это совпадает с тем, как я выбираю прожить этот день. Если ответ «нет», ты не обязан оправдываться. И вот что важно заметить. Люди, которые тебя уважают, подстроятся. Люди, которые пользуются отсутствием твоих границ, будут сопротивляться. Это сопротивление, информация. Когда ты перестаешь быть мгновенно доступным, ты не теряешь хорошие отношения. Ты обнажаешь нездоровые. Когда ты защищаешь свое время, ты возвращаешь себе внимание. Когда возвращаешь внимание, возвращаешь контроль. Когда возвращаешь контроль, перестаешь жить по чужим ожиданиям. Запомни, занятость – это не проблема. Отсутствие границ – вот проблема. Твое время – это не услуга, которую ты должен миру. Это ресурс, который ты вкладываешь в соответствии со своими ценностями. Отдавай его осознанно, или другие потратят его за тебя. Никогда не отдавай эмоциональный труд бесплатно. Не вся усталость приходит от работы. Часть ее – от тяжести чужих эмоций, которые тебе не принадлежат. Эмоциональный труд – одна из самых невидимых вещей, которые у тебя забирают. Нет формального запроса. Нет четкой сделки. Это происходит тихо, через длинные разговоры, бесконечные жалобы и эмоциональную зависимость, замаскированную под близость. Они не говорят: «Можно я сброшу на тебя весь свой эмоциональный груз?» Они говорят: «Можно поговорить минутку? Мне просто нужен кто-то, кто поймет. Ты единственный, кому я могу это рассказать». Поначалу это ощущается как доверие, как близость, как то, что ты нужен. Но со временем проступает паттерн. Они разгружаются, ты впитываешь. А когда приходит твоя очередь, пространства уже нет. Стоицизм проводит здесь четкую линию. Ты отвечаешь за собственное внутреннее состояние. Ты не отвечаешь за управление эмоциональным хаосом других людей. Это не безразличие. Это развлечение. Стоики верили: то, что постоянно входит в твой разум, формирует твой характер. Если ты непрерывно позволяешь чужой тревоге, гневу и смятению затапливать твой внутренний мир, ты постепенно теряешь ясность. Не потому, что ты слаб, а потому, что у тебя нет фильтра. Именно здесь застревают многие сильные и способные люди. Они путают эмоциональную выносливость с добродетелью. Верят, что быть рядом со всеми – это доказательство моральной силы. Но в реальности безграничная эмоциональная доступность – это часто избегание. Избегание слова «нет». Избегание дискомфорта. Избегание страха показаться холодным. Сенека предупреждал: «Мы страдаем больше в воображении, чем в реальности. Но есть и другой смысл. Мы страдаем через близость. Слушая одни и те же нерешенные проблемы снова и снова, ты начинаешь жить внутри чужого ментального цикла. А циклы не двигаются вперед. Обрати внимание на эти знаки. После разговора с ними ты чувствуешь себя опустошенным. Они редко спрашивают «как ты?», а если спрашивают, не задерживаются на ответе. Их проблемы не развиваются, не решаются, не превращаются в действия. Им становится лучше после разговора с тобой. Тебе хуже. Это не связь. Это извлечение. Стоицизм учит контролировать входящее так же, как и реакции. Ты имеешь право ограничить эмоциональный доступ. Можно слушать, не впитывая. Можно заботиться, не взваливая на себя. Стоический ответ – негромкое противостояние. Это точная настройка, более короткие разговоры, четкие рамки, возврат ответственности обратно. Вместо того, чтобы чинить – пауза. Вместо того, чтобы спасать – осмысление. Вместо того, чтобы впитывать – возврат груза. Иногда это значит сказать: «Я сейчас не в том состоянии для такого разговора». Иногда сменить тему. Иногда просто отойти в сторону. И вот правда, которую мало кто озвучивает. Те, кто привык к твоему эмоциональному труду,

больше, когда ты растешь, переживают больше, когда ты меняешься, и советуют больше, когда твой путь не похож на их. Это не помощь, это трение с твоей независимостью. Стоицизм учит: ясность приходит изнутри, через осмысленное размышление, а не через внешний консенсус. Бесконечный поиск одобрения ослабляет суждение. Он приучает сомневаться в себе до действия и оправдываться после. А оправдание – это ловушка. Чем больше объясняешь решение, тем больше приглашаешь споры. Чем больше споров, тем дальше уходит твоя власть. В какой-то момент ты уже не решаешь, ты защищаешься. Это не значит отвергать все советы. Это значит выбирать, кому давать доступ. Есть разница между советом и комментарием. Совет приходит от тех, кто понимает твои ценности, уважает твою свободу и принимает твое последнее слово. Комментарий приходит от тех, кто считает себя вправе высказаться просто потому, что оказался рядом. Одно усиливает тебя, другое размывает. Эпиктет учил: если хочешь расти, будь готов выглядеть глупо в глазах окружающих. Суть проста. Когда ты перестаешь нуждаться в одобрении, ты перестаешь выстраивать жизнь вокруг чужих реакций. Стоический ответ – спокойный, без споров, без убеждения, без лишних деталей. Я обдумал, мне это подходит, я доволен своим выбором, никаких дебатов, никакой защиты. И вот что произойдет. Те, кто уважают тебя, примут границу, даже если не согласны. Те, кто привык влиять, будут давить сильнее. Это давление покажет мотив. Вот правда, которую многие узнают слишком поздно. Когда ты позволяешь другим формировать твои решения, ты позволяешь им формировать твои сожаления. И они не понесут эти сожаления вместе с тобой. Твоя жизнь – не решение комитета. Это личная ответственность. Никогда не давай людям молчания в ответ на неуважение. Молчание может быть силой, но молчание может быть и разрешением. Многие неправильно понимают стоицизм, слышат, что стоики ценят спокойствие, сдержанность и эмоциональный контроль, и переводят это в «терпи все молча». Верят, что молчание делает их зрелыми, неуязвимыми, выше суеты. Иногда да, иногда нет. Разница в выборе. Есть опасный вид молчания, который не имеет отношения к мудрости. Это молчание, рожденное из страха, страха конфликта, страха не понравиться, страха создать неловкость. И когда молчание идет от страха, оно не сохраняет достоинства. Оно его разъедает. Неуважение редко приходит громко. Оно появляется как шутка, зашедшая чуть далеко. Комментарий, который мелко унижает. Сарказм под видом юмора. Пассивная агрессия, после которой ты не уверен, показалось или нет. И потому что это тонко, ты медлишь, говоришь себе: не стоит. Стоицизм не учит покорности. Он учит самообладанию. Марк Аврелий много говорил о внутреннем покое. Но он никогда не призывал позволять, чтобы твой характер разрушали ради комфорта. Вот жесткая правда. Когда ты молчишь в ответ на повторяющееся неуважение, ты не сохраняешь мир. Ты обучаешь людей, как с тобой обращаться. Неуважение питается двусмысленностью. Когда ничего не сказано, другой человек заполняет пустоту сам. Он решает, что ты согласен, или что ты слаб, или что тебе все равно. И когда линия пересечена без последствий, она будет пересечена снова. Именно здесь больше всего мучаются вдумчивые, дисциплинированные люди. Они не реактивны по натуре, не хотят драмы, не хотят опускаться до чужого уровня, поэтому терпят и терпят, пока терпение не превращается в тихую злость. Стоицизм предупреждает: гнев, удерживаемый внутри, не исчезает. Он твердеет, искажает суждение, превращает спокойствие в горечь. Стоическое решение – не взрывная конфронтация. Это точная ясность. Не нужно повышать голос, не нужно оскорблять. Эпиктет учил: мы не можем контролировать, как другие поступают, но мы можем контролировать, что мы терпим. И когда терпение становится привычным ответом на неуважение, оно превращается в пренебрежение к себе. Есть важное различие. Молчание, выбранное из силы, – это стратегия. Молчание, выбранное из страха, – это потеря. Стоик может выбрать молчание, когда вступление в диалог только подпитает хаос, когда другой человек ищет реакцию, внимание или эскалацию.

0: информацию. В эти моменты молчания – это отключение энергии. Но когда молчание позволяет неуважению повторяться, оно перестает быть стратегией. Оно становится сдачей, а сдача всегда имеет цену. Обрати внимание, как люди реагируют, когда ты спокойно обозначаешь границу. Те, кто осознают, подстроятся. Те, кто уважают, извинятся. Те, кто привыкли к твоему молчанию, будут сопротивляться, уходить от темы или насмехаться. Эта реакция расскажет тебе все. Мир, который зависит от твоего самоуничтожения, это не мир, это избегание. Настоящее внутреннее спокойствие приходит от знания, что ты встанешь за себя, когда это будет важно, не теряя контроля, не теряя характера. Не путай терпение с добродетелью, не путай вежливость с самоуважением. Никогда не давай людям бесконечные вторые шансы. Прощение часто называют силой, но безграничное прощение часто путают с добродетелью. Стоицизм проводит здесь тонкую линию, которую многие игнорируют себе во вред. Простить – человечно. Продолжать подставляться под тот же удар – неблагородно. Это халатность. Некоторые люди не меняются, потому что прощены. Они повторяют, потому что им позволено. Поначалу звучит искренне. «Я не хотел». «Обещаю, такого больше не будет. Я просто переживал тяжелое время». И потому что ты разумный, чуткий и справедливый, ты даешь еще один шанс. Потом еще один. Каждый раз веря, вот сейчас все изменится. Но изменения не приходят. Приходит только повторение. Бесконечные вторые шансы тихо разрушают самоуважение. Каждый раз, когда ты прощаешь то же поведение, ты посылаешь сигнал. Не только им, себе. Что твои границы гибкие, что твоя боль – предмет торга. И со временем что-то внутри смещается. Ты становишься осторожным, настороженным. Не потому, что они сильные, а потому, что ты постоянно готовишься к очередному разочарованию. Стоицизм не жесток. Он точен, не требует мести, не требует наказания, требует реализма. Стоик не отсекает людей после первой ошибки, но стоик и не путает милосердие со слепотой. Стоицизм не ожесточает тебя, он оттачивает. Прости один раз. Наблюдай внимательно. И если паттерн продолжается, выбери дистанцию, без вины. Потому что самый достойный ответ иногда самый тихий. А дистанция, выбранная осознанно, это не предательство. Это мудрость.
1: Мысли вслух.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Для детей старше 12 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Общественники предлагают ввести обязательную маркировку с предупреждениями о вреде для ультрапереработанных продуктов питания. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
1: «Копейка рубль бережет».
2: Общественники обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести обязательную маркировку с предупреждениями о вреде для ультрапереработанных продуктов питания, включая колбасы и чипсы. Они также выступают за утверждение обязательных ГОСТов для пищевых продуктов. В российском законодательстве отсутствует термин «ультрапереработанный продукт», что делает его маркировку невозможной. Введение же обязательных ГОСТов может привести к снижению разнообразия и конкурентоспособности в пищевой отрасли, считают эксперты. Из письма следует, что это поможет снизить потребление в России продуктов с высокой степенью промышленной переработки, а также долю фальсификата в молочной продукции. По данным общественников, около 40% граждан регулярно употребляют переработанное мясо.
1: Деньги дороги, как память.
2: На 1 килограмм клубники в середине мая обойдется россиянам 800 рублей. Это на 28% дешевле, чем в апреле. 1100, рассказал РИА Новости председатель ассоциации компаний «Омникальной розничной торговли» Станислав Богданов. Он объяснил снижение цен на клубнику поступление в магазины отечественного урожая и расширением предложения. Доля российских ягод в ассортименте в начале мая составляет около 40%, и эта цифра продолжит расти. К лету российская клубника занимает большую часть ассортимента, а в межсезонье ягоду доставляют из Египта, Йемена и Молдавии. Спрос на ягоды в России растет уже несколько лет, добавил глава Аккорд. Показатель прибавляет 8-12% ежегодно в натуральном выражении. Основная причина – тренд на здоровый образ жизни.
1: Идея на миллион.
2: В январе-марте импорт одежды из Китая в Россию вырос на 60% год к году, до 1 миллиарда 100 тысяч долларов, следует из исследования банка «Точка» и данных Главного таможенного управления Китайской Народной Республики. Российские потребители выбирают одежду из Китая, в том числе из-за цены, поясняет Вздек Шоппинг. Доля заказов продукции из Китая также выросла с 20,5% в 2025 году до 24,8% в нынешнем. Наиболее популярными категориями в первом квартале стали кроссовки, одежда и кеды. Fashion Consulting Group пояснили, что сейчас страна происхождения не имеет существенного значения, а товары из Китайской Народной Республики растут за счет бюджетного сегмента и оптимального сочетания цены и качества. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Джордан Питерсон, канадский клинический психолог, профессор психологии.
2: Если спросить несговорчивого человека, чего он хочет, он сразу скажет. Он знает, чего он хочет и как этого добиться. А сговорчивые, особенно очень сговорчивые люди, часто даже не знают, чего хотят. Они настолько привыкли жить для других. Привыкли определять желания других людей и подстраиваться под них. Поэтому им сложнее понять собственные желания на своем жизненном пути. И иногда это играет им на руку. Но это точно не будет полезно, если попытаться построить карьеру. Так не получится. Итак, хотя в среднем мужчины и женщины не настолько разные в плане сговорчивости, если взглянуть на крайности, то они очень разные. Самые сговорчивые люди — это женщины, а самые несговорчивые люди — мужчины. Суть в том, что крайности чаще важнее, чем средняя величина. Кстати, в обществе это можно увидеть. В тюрьмах намного больше мужчин. А самая очевидная черта, ведущая к тюремному сроку — несговорчивость. Она ведет к безжалостности. Какова противоположность вежливости и состраданию? Вот вам ответ. Если вы сговорчивы, будьте осторожны. Вас могут эксплуатировать. И вы не должны это допускать. Думаю, причина в том, что еще в детстве вас этому научили. В реальном мире это не так хорошо работает. И я учу сговорчивых людей, особенно добросовестных, говорить правду, говорить, что они думают. Сговорчивые люди не прямолинейны, потому что не любят конфликты. Вообще, они все сглаживают. И их легко можно понять согласно гипотезе, которую я выдвигаю. При детях конфликты не нужны. Это слишком опасно. Нельзя ругаться. Никак нельзя нарушать относительное спокойствие. И если ты подвержен физическому вреду и, вероятно, эмоциональному, ты также можешь бояться вступать в напряженные конфликты, чтобы решить краткосрочные проблемы. Чтобы решить проблемы быстро, необходимо идти на серьезные конфликты. И все может так завертеться, что будет даже опасно, если за этим не следить. В краткосрочной перспективе бывает безопаснее не мутить воду и вообще не вступать в конфликтные ситуации. Но в долгосрочной перспективе эта стратегия не сработает, потому что зачастую разногласия нужно обсуждать. Они же не испарятся. Преимущество хорошо социализированного несговорчивого человека в том, что он преодолевает препятствия. Поэтому если социализировать несговорчивого ребенка, он может стать успешным человеком. Потому что несговорчивые люди очень целеустремленные, и их трудно остановить. Но если не получится успешно их одомашнить, укоротить, грубо говоря, к 4 годам их отвергнут сверстники. Это большая проблема. Задача родителя — к 4 годам сделать ребенка социально привлекательным. Вы должны выжечь это на своей подкорке. Мало кто это знает. Это ваша задача. Вот почему. Если хорошо подумать, ответ прост. Представьте, что у вас 3-летний ребенок. Это где-то середина периода первой социализации. Вы с ним в общественном месте. Итак, чего вы хотите для ребенка? На вас наплевать. Чего вы хотите для ребенка? Вы хотите, чтобы он мог общаться с другими детьми и взрослыми. Чтобы дети радовались ему, улыбались и хотели с ним играть. И чтобы взрослые были рады его видеть и хорошо к нему относились. А если ваш ребенок – маленький монстр, потому что вы боитесь или не умеете его воспитывать, тогда ваш ребенок будет видеть от других детей только отторжение, а от других взрослых – фальшивые улыбки. И вы отправите ребенка в мир, где каждый встречный будет либо враждебным, либо лживым. А это вряд ли хорошо повлияет на психическое здоровье и благосостояние ребенка. Если он выучит пару простых правил поведения, к примеру, не перебивать болтливых взрослых, быть внимательней, не бить других детей машинкой по голове чаще, чем это необходимо, а также делиться и играть по правилам, то ребенок будет знакомиться. Он будет играть с другими детьми. И если несколько игр пройдут хорошо, то дети продолжат общаться и дальше. Так и будет. Потому что с 4 лет и далее главная социализация детей происходит среди других детей. И если дети сразу не начнут общаться, их не закрутят по этой спирали развития, и они отстанут. Представляете, как это ужасно? 4-летний ребенок не будет играть с развитым на 2 года. 5-летний ребенок точно не будет играть с развитым на 2 года, потому что пробел становится слишком большим. Если ребенок отстает с самого начала, сверстники оставляют его позади. И затем такие дети становятся изгоями и всю жизнь не общаются со сверстниками. Такие люди становятся антисоциальными. Они уже агрессивны, ниже уже некуда. Поэтому мужчины становятся преступниками с 16 до 25. Кстати, это совпадает с графиком креативности. Креативность среди мужчин взлетает с 16 до 25. Потом спадает. График преступности почти полностью совпадает. Это круто. В общем, из-за уровня тестостерона среди мужчин возрастает средний уровень агрессии. Это доминантность, а не агрессия. Тестостерон не только вредит. В 25-26 его уровень спадает. И обычно мужчины начинают раньше ложиться, перестают столько пить, устраивают себе карьеру и берут на себя груз ответственности, связанный с серьезными отношениями и семьей. Очень полезно изучать точки зрения, противоположные вашим. Благодаря им вы не только узнаете что-то новое, но еще и посмотрите на этот мир с других сторон. Также у них есть навыки, которых у вас нет, но их можно развить. Например, если вы интроверт, вам будет полезно наблюдать за экстравертом, потому что экстраверт умеет общаться так, как не умеете вы. Вы можете развить новый навык. А если вы несговорчивы, для вас полезнее всего было бы, особенно если несговорчивость отдаляет вас от других людей, может, люди считают вас эгоистом, потому что это так и есть. Что же с этим делать? Один из самых многообещающих, скажем, подходов — раз в день помогать другим людям.
1: Джордан Питерсон, канадский клинический психолог, профессор психологии.
0: Мысли вслух.

Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Не было ли ощущения того, что немножко вот крылья все-таки обрезали? То есть появился живой интерес к тому, чтобы в этой системе как бы жить и развиваться, да?
2: Да, да.
1: Классно.
2: Хотите правила, которые сама?
1: Да.
2: Изобрела. Вообще люди любят помогать. И мне кажется, что мы этим пользуемся очень мало. Люди любят помогать, и люди любят тех, кому они помогли. Они любят тех, кому они помогли, гораздо больше, чем тех, кто помог им. Имеет смысл фраза?
1: Да, конечно. Потому что ты, наоборот, когда тебе кто-то помог, зачастую обесцениваешь, да? А когда ты кому-то помог, ты чувствуешь.
2: Он немножко твой протеже в каком-то смысле, и ты хочешь, чтобы у него все получилось.
1: Да.
2: Вот это точно. Ты хочешь, чтобы у него все получилось. И почему-то мы это в жизни понимаем, а в бизнесе почему-то нет. А на самом деле, когда ты сходил кому-то за советом, или ты попросил у кого-то помощи, или ты дал кому-то кусок работы сделать, вместо того, чтобы он просто тебя контролировал, вот ты становишься их протеже. Ты становишься вот частью вашего общего проекта. Попытаться конвертировать того, кто тебя контролирует, или кого ты считаешь, что они тебя только контролируют, что они твой overhead, конвертировать их в кого-то сопричастного, кто приносит кусок сделанной работы, это прямо открытие. Работает великолепно. Все намного лучше идет.
1: Класс. Давайте про ваш переход дальнейший. Виза глобальная, а, соответственно, как бы там все довольно интересно тоже сложилось, да, насколько я понимаю, что вы не искали, да, и, в общем-то, вы там рассказывали пример, что вот вам говорили, что вот вы перешли в российскую визу, да, для того, чтобы потом оказаться в глобальной, но вы, я так понимаю, этого как бы видели этот путь потенциальным, возможным, да, но не прям как-то вожделели его. Как
2: случилось? Я вообще карьеру дальше, чем на 3 года, не планирую.
1: Ну, это в целом имеет смысл в наше время, знаете ли.
2: Да.
1: Да. Как дальше вообще это произошло? Как, опять же, вы решились на то, что нужно просто собрать все свои вещи со всей семьей, переехать в другую страну и оказаться в коллективе людей, которых вы заочно, конечно, как-то, может быть, кого-то и очно уже знали, но, тем не менее, это абсолютно другая команда, с другой культурой, с другим менталитетом. И это вот опять такое, как бы, не то чтобы ва-банк, уже, скажем так, больше почвы под ногами было, чем уехать на MBA, но, тем не менее, все равно огромный риск. Как это вообще произошло?
2: Сильно больше почвы под ногами. Сильно больше почвы под ногами. Вот когда мы говорили о том, когда можно принимать риск, наверное, было вот уже
1: третий
2: как
1: этап,
2: раз третий этап, когда можно было этот риск принять. И если бы что-то не получилось, я бы точно нашла себе в России работу. Нет у меня в этом ни одного, ни малейшего сомнения. Вы знаете, я, наверное, вот я говорю, я больше, чем на 3 года карьеру не планирую, но я стараюсь идти за интересными задачами и правильными людьми. Вот, наверное, весь мой принцип. Иду за интересными задачами и правильными людьми. И мне очень понравился тот лидер, который меня позвал. Он в то время возглавлял Северную Америку. Он меня позвал операционным директором по Северной Америке. Uh-huh. И мне очень хотелось поработать с ним. И мне очень хотелось попробовать себя на другом рынке. Я никогда в жизни не работала вне России. Никогда. Конечно, какая-то там был у меня internship в MBA, но это вообще не все. Там на 3 месяца, на 4 месяца где-то что-то поработала, это ерунда. Но я работала всегда в России. И только когда я переходила в визу, мне тоже было интересно после 10 лет в группе ВТБ, а могу я быть кому-то нужна за пределами группы ВТБ? А могу я быть успешна за пределами группы ВТБ? Так и тут мне хотелось понять, а могу я быть эффективна вне России? А могу я быть кому-то нужна? А могу я быть успешна? Мне было страшно интересно, но такого огромного риска не было. Вернуться назад было можно всегда.
1: А внутренне все равно?
2: Я, может быть, еще и вернусь. Мало ли как жизнь сложится. Больше, чем на три года не планируем.
1: Да. А тем не менее, вот знаете, такое с точки зрения ощущений. Вот вы понимаете, что переезжаете, новая команда, как бы вся работа полностью теперь на английском языке. И вот какие-то такие вещи не смущали, что как бы может быть как бы очень сложно вообще адаптироваться к этим новым условиям, несмотря на то, что это как бы интересные задачи и интересные люди. Все равно, опять же, когда у тебя есть уже какой-то этот фундамент под ногами, как бы же зачастую возникает вопрос, а зачем мне создавать новые риски, если и так все уже очень хорошо? Угу. То есть вот какое-то психологическое это было?
2: Очень сложно переезжать в зрелом возрасте, когда у тебя очень налажен быт.
1: Друзья, не знаю, семья.
2: И когда у тебя, да, когда у тебя очень налажен быт, когда друзья, когда семья. Сложно. Но у меня, наверное, как-то по-другому вопрос изначально ставился. Не зачем делать, если уже хорошо, а если сейчас не сделать, то когда еще сделать? То есть когда мне предлагают внутри компании, в которой я... Ну, уже понимаю отрасль, уже понимаю компанию, уже понимаю и люблю. Человек, которого я уже немножко знаю, и мне он очень интересен и симпатичен, и нравится как лидер. И если я сейчас не попробую, то когда и какие условия должны создаться, чтобы я попробовала? И, наверное, это казалось... Вот, наверное, сейчас мой этап и моя возможность попробовать... поработать на другом рынке, попробовать пожить за рубежом. Опять же, может быть, жизнь сложится по-другому, и, может быть, через 5 лет я окажусь где-то еще. Может быть, здесь, может быть, в России.
1: Про...
2: Это скорее почему бы нет,
1: и какую возможность,
2: а не зачем,
1: я упущу, да еще? Да, то есть, с точки зрения, вот сейчас есть возможность, глупо эту возможность упускать, ее может не быть, да, позже?
2: Какая тогда должна быть еще возможность,
1: за которую чтобы я буду готова, да.
2: Да, чтобы я попробовала. Угу.
1: Какое главное осознание? Получается, прошло уже 6 лет, да, или сколько прошло?
2: 5 почти. Декабрь
1: 5. 5 лет прошло. 5 лет. А вот сейчас, когда вы уже... И у вас там, насколько я понимаю, у вас там несколько было как бы изменений с точки зрения вашей роли в компании, да? Вначале была Северная Америка, потом вам добавили вот кроссборд историю, потом... То есть там много-много-много всего было. Да, там не будем все это сложное перечислять. Но как бы увеличение ответственности, да, которое у вас происходит постоянно. Какое глобальное осознание для вас за эти 5 лет? Что вы поняли такого, опять же, что вау, то есть это вообще другой уровень, абсолютно новый, не знала, что так бывает?
2: Когда наш текущий CEO стал CEO, он до этого был президентом, отвечал за все регионы, там, продукты и так далее, как все равно, что было бы в России, первый зам по бизнесу. Вот он был президентом, потом стал CEO, и он меня оставил в своем прямом подчинении. Я сейчас подчиняюсь CEO глобальной визы с неким там расширенным в очередной раз полномочиями, не будем углубляться. И когда вдруг он показал 11 человек своей команды на первом своем вот all-staff, когда он представлял там себя команде и свою команду, большой команде.
1: И там были вы?
2: И я вдруг увидела там свою фотографию, и я подумала, господи, где, когда и кто перепутал фамилию? Почему? Почему там моя фотография? Мне это не, ну, как бы не верилось. И, наверное, я соприкоснулась с очень высокого калибра людьми. И, наверное, у меня опять есть ощущение шевелящихся мозгов. И мне хочется быть такого же калибра. И у меня все время есть какой-то червячок, который меня спрашивает, а кто и когда перепутал фамилию. Но при этом получается делать какие-то большие вещи и получается делать какие-то большие изменения. Например, вот сейчас уже 2 года, как у нас новый CEO, и был недавно у нас такой глобальный лидершип-митинг, как в начале года мы всегда проводим. И он опросил всех участников, это 300 там топ лидеров компании, а какой самый главный успех был за этот год. И в абсолютном топе, там в топ-3 был там проект, который я веду, трансформация, которую я веду. Это не я сказала, это не мой начальник сказал, даже не правление сказало, это топ-300 лидеров компании сказали, что вот это был главный успех этого года. Гордо. Приятно.
1: А давайте немножко просканируем вот этих людей высокого калибра, с которыми вам приходится общаться. Вы как бы смело, на самом деле, можно относить вас тоже к этим же людям, но тем не менее, вокруг вас еще, опять же, очень много таких людей, и внутри компании, я уверен, что вы взаимодействуете с людьми высокого калибра из компаний, с партнеров, с которыми вы работаете и так далее. Что их всех объединяет? Что позволяет этим людям находиться на тех позициях, на которых они находятся?
2: Угу. Это, кстати, во всех компаниях было. И я, на самом деле, этот опыт очень ценю и в ВТБ, и в ВТБ-24, и в Визе. Когда ты видишь людей, ну, как бы на определенной должности определенного калибра, они как-то туда попали. Они как-то туда попали, их что-то туда привело. И у всех из них можно чему-то поучиться. Меня, кстати, спрашивают часто про начальников. Может быть, запаркуем? У меня есть мысли про начальников.
1: Так.
2: Вот. Ну, запаркуем пока мысли про начальников. И я, наверное, вижу несколько вещей. Во-первых, все-таки есть экспертиза в чем-то. Ну, или это то, что я замечаю, потому что мне это так важно. Я люблю контент. Я люблю экспертизу в чем-то. И вот в людей высокого калибра, которых я замечаю, в них есть вот эта экспертиза. Второе, чего я не очень умею делать, а вижу, что люди умеют делать, они умеют хорошо определять, а в чем лично их персональная добавленная стоимость.
1: Mm-hmm.
2: Не их команды в целом, это я как раз умею, а вот их персональная. Вот на чем я такой-то, такой-то, на чем я, Катя, должна сейчас сконцентрироваться, а остальное отдать команде, потому что они довезут. Вот, вот это, как правило, люди умеют делать очень хорошо. Очень хорошо умеют глядеть, видеть такую общую большую картинку и не закапываться в деталях. Наверное, это сродни второй вещи. Ну, и умеют, как правило, работать с людьми. Умеют работать с людьми, знают, как правильно поставить себя, знают, как правильно добиваться того, что хочется, знают, где, в какой момент правильно уступить. Это тоже великое большое искусство.
1: Давайте с другой стороны посмотрим. Сейчас, пока вы отвечали, я задумался, знаете, на какую тему. А чего все эти люди точно не делают? Вот что для них является таким вот в работе или, я не знаю, там, в жизни, а точно табу такое? Вот это точно нельзя делать, если я хочу вот быть на этой должности.
2: А это, наверное, будет обратное тому, что я сказала, номер два.
1: Угу.
2: Закапываться в мелочах и делать работу самому. Вы знаете же эту историю про пожарников в бизнес-кейсе?
1: А нет, не знаю.
2: История про пожарников прекрасная.
1: Давайте.
2: Я сейчас чего-нибудь навру в деталях, ну, но суть будет верной.
1: Нам главная суть.
2: В какой-то момент как-то сильно перестроили работу пожарных команд. И перестройка работы была связана именно с тем, что оставили начальника пожарной бригады, который сидел в машине и видел общую картинку. И это перестроили потому, что до этого у всех вот этих людей, которые командовали бригадой, у них всегда есть позыв самому бежать, самому тушить. Самому бежать, самому тащить, самому впрыгнуть в здание, самому тушить. Вот у меня он всегда есть. Самой тушить. И было до того, было трудно с этим бороться, потому что нужен был кто-то один, кто будет стоять в стороне, видеть общую картинку и командовать бригадой. Куда надо бежать, а куда уже не надо. И если тушить, то с какой стороны. И кейс был в том, что какого-то человека даже пристегнули чуть не наручниками, наверное, чем-то не наручниками, а чем-то другим, чем было можно, но его пристегнули и заставили смотреть. И только тогда он понял, насколько больше ценности он добавляет, сидя в машине и имея 360 обзор, чем если он сам потащит вот эту балку или огнетушитель, или шланг, и будет сам тушить. И вот это то, что для меня самое сложное, и это то, чего не делают люди высокого калибра.
1: Классно. Да, это такой, мне кажется, позыв, естественный импульс, когда тебе интересно заниматься тем, чем ты занимаешься, да, ты хочешь прыгнуть
2: хочешь
1: в детали.
2: Да, ты хочешь тушить.
1: Вопрос следующий. Вот смотрите, по сути, как бы, когда вас слушаешь, вот... Мне очень понравилось, вы в каком-то интервью рассказали, что я вот думаю про себя, что я такая мягкая, да, и так далее. А потом, когда начала собирать обратную связь, оказалось, что это вовсе не так.
2: Ужас!
1: Вот, собственно, я вас слушаю, и я вижу, что вы вообще не со мной мягкая, и что как бы вы так рассказываете про плавные переходы и так далее. Но вот если так прям совсем честно, да, то я понимаю то, что любой руководитель на высокой должности в большой компании, он все равно имеет... такие твердые, в какой-то мере жесткие амбиции, и без этого, на мой взгляд, ну, невозможно оказаться на топовой позиции, потому что у тебя при всей твоей любви к людям, коммуникации, трудоспособности должна быть определенная жесткость, определенный стержень. И отсюда у меня возникает вопрос. Когда вы сейчас находитесь на той позиции, на которой находитесь, есть ли у вас такая четкая в голове амбиция, например, стать CEO Visa?
2: Нету. За 3 года не случится, больше чем на 3 года не
1: забрали. Вот так вы себе объясняете это, да? Нет смысла.
2: Я на самом деле... Нет, я на самом деле уже немножко шучу. Я на самом деле, правда, иду туда, где я счастлива сейчас. И у меня действительно за те почти 5 лет, которые я была в Визе, у меня уже случилось там 4 промоушена. Это довольно много за 5 лет. Да. И вот совсем недавно, 3 месяца назад, мне дали новую зону ответственности. Это жутко интересная задача, надо на нее совсем по-другому взглянуть. Поэтому мне кажется, что неправильно думать о том, что ты резюме развиваешь только вверх, да, только дополнительной строчкой. А потом я стал этим, а потом я стал этим, а потом я стал Господом Богом. Ты резюме развиваешь тоже вниз. А находясь на этой должности, я сделал вот это, я сделал вот это, я сделал вот это, я сделал вот это. И, на мой взгляд, это ну, не менее важно, чем новый титул, какой-то новый, ну, как бы новая победа за поясом. Mm-hmm. Вот, новый белт, новая победа за поясом, мне кажется, это не менее важно. Жесткость, наверное, и есть. И мне кажется, самое правильное, то, что я пытаюсь сделать, и мне кажется, на самом деле вот это неплохо делаю, это быть жесткой по отношению к задачам и мягкой по отношению к людям. Мне один очень теперь уже друг, да, раньше там сотрудник, подчиненный, мне сказал: я тебя боюсь. Я говорю: почему ты меня боишься? Я в жизни голоса не повысила ни на кого, никогда даже не ругаюсь. Когда я ругаюсь, мне прямо так плохо, я даже не ругаюсь никогда. Он сказал: тебя страшно разочаровать. У меня, наверное, есть ожидание, что работа будет сделана хорошо и в срок. И я сама так делаю. И когда вдруг оказывается нехорошо...
1: Вопросик.
2: Или не в срок. Я очень удивляюсь. А вы читали книжку «Французские дети не плюются едой»?
1: Нет, к сожалению.
2: Есть книжка «Французские дети не плюются едой».
1: Так.
2: Я ее прочитала. И там много, на самом деле, полезного. И одна из там фраз, это там какая-то была воспитательница, там дети совсем не слушались маму, а воспитательницы в детском саду, они слушались как шелковые. И мама их спросила в итоге, не выдержав: что ж вы меня-то никогда не слушаетесь, а эту... будем называть ее Мари, потому что мы не помним, как ее звали. А Мари вы все время слушаетесь. Что она делает? А они ответили: она делает большие глаза. Видимо, это тоже мой метод. Быть очень удивленной. А почему она вдруг не очень хорошо или не в срок? Вот это, кстати, про начальников.
1: Мне очень понравилось по поводу вот жесткости. Вот вы сказали, да, что... Вы где-то рассказывали в интервью, тоже пример такой хороший, что нужно акцентировать свое внимание не на человеке, да, а на проблеме. То, что зачастую, когда происходит какой-то конфликт или еще что-то, там, нерешенная задача, какая-то сложная ситуация, мы в работе начинаем сразу как бы к человеку обращать свою претензию, да, не столько к тому, что проблема не решена, и ее надо решить, сколько направлять на человека.
2: Вот именно я об этом говорю. Жесткий по отношению к проблеме, мягкий по отношению к человеку. Еще по отношению к человеку я сама... соприкоснулась с таким очень большим персональным вызовом последний год. Очень большим. Очень большим. И когда я соприкоснулась с этим, я была про это довольно откровенна. Ну, то есть, условно, там, в компании открыто со здоровьем вещи. В компании открыто об этом всем сказала. И я поняла, сколько людей не говорит. И вот есть человек, у которого... столько всего в жизни происходит. Есть ты, который вот... Нарисуем круг большой, а ты вот эту вот точку или маленький кружочек внутри о нем знаешь. И очень страшно. А вдруг ты жесткий по отношению к человеку, у которого вот такое вот это все происходит.
1: Угу.
2: Поэтому вот это просто очень страшно. Потом будешь очень себя чувствовать плохо. А если ты по отношению к задаче предъявляешь эти требования, то это вроде как естественно.
1: Естественное рабочее требование.
2: Да. И всегда надо давать людям сохранять лицо. И никогда не ругать публично.
1: А как вы действуете, как вы себя ведете, когда вот у вас вот гора проблем, каких-то еще нюансов, а вам нужно в этот момент, от вас все равно ждут перформанса. И вы, как вы, мне понравилось, где-то вы сказали, что еще, по-моему, во времена ВТБ, что замы не уходят в отпуск, или что-то такое была какая-то фраза.
2: Декретный отпуск.
1: Да, замы не уходят в декрет. Во-первых, в основном, потому что они все мужчины, а во-вторых, в целом, у тебя нет опции уйти в декрет. Да.
2: Или сильно взросли.
1: Да. Как вы действуете в этот момент, когда вот, ну, на душе кошки скребут, или какая-то реальная проблема, которую надо решать, а все, ты должен делать свою работу?
2: Хороший вопрос. Во-первых, надо на кого-то положиться. Можно положиться на команду, на подчиненных. И вот в моем случае, ну не прямо, шагнули вперед и взяли на себя. Можно положиться на начальника. Мне спрашивают, почему тебя любят начальники? Я долго думала над ответом. Ответ, знаете, какой? Потому что я сама их люблю. Я их выбираю. Для меня это такой важный критерий, на кого я иду работать. И я не стесняюсь как-то на персональном уровне там что-то о себе говорить. Поэтому вы будете удивлены, насколько они тоже готовы помочь, если какая-то ситуация возникла. Можно положиться на подчиненных, можно положиться на начальников, можно положиться на коллег, можно приоритизировать еще раз. А в чем твой персональный результат, импакт важнее? А где может справиться кто-то другой? Безусловно, опираться на семью. А иногда, когда кошки скребут, то есть делать что-то хорошо на работе, помогает. Как-то я так уже немножко для себя поняла, что если в работу вложить достаточно усилий времени и, не знаю, страсти, всего, то она хорошо получается. Поэтому, когда вдруг какие-то внешние обстоятельства возникают, то у тебя есть что-то, что хорошо получается. Это тоже хорошо.
1: Работа лекарство от всего.
2: Нет, всего.
1: Давайте, я хотел с вами еще поговорить про семью, но давайте, знаете, как сделаем, дабы не превращать наш эфир в четырехчасовой.
2: Меня вообще немножко пугает. Вы что, спрашиваете все время про мою историю? Я очень сомневаюсь, что это кому-то интересно.
1: Это же все переплетено. Тут же, смотрите, каждый этап как бы истории, то есть мы его раскладываем с точки зрения как бы бизнес-опыта, да, и какого-то вашего конкретного опыта. Просто, на мой взгляд, на самом деле, то есть как бы, как это работает, по крайней мере, у меня? Мне очень сложно воспринять от любого другого человека просто сухую информацию о том, как он видит решение какой-то задачи. Как правило, ну, мне так кажется, все воспринимаем через какой-то персональный опыт. Когда у тебя есть в жизни какой-то сложный момент, тебе нужно принять какое-то решение, и ты такой, так вот человек до меня уже находился в похожей ситуации. Как он в этот момент поступил, да, какими принципами он руководствовался, какие решения он принимал. И понятное дело, что ты не берешь это как бы за чистую монету, но, тем не менее, это такая некая производная, от которой ты можешь посмотреть, да, и какие-то составить свои собственные решения.
2: Это, кстати, интересно. Я вот поняла, что я рассказывала когда про штаб-квартиру, да, и как с ней работать. На самом деле, забудьте про штаб-квартиру, если вы даже не в филиале, а где угодно работаете, то, например, с начальниками это работает прекрасно. Они тоже хотят принести пользу.
1: Да.
2: Вот это мы часто очень недооцениваем, как люди хотят принести пользу. И поэтому точно так, как можно попросить штаб-квартиру сделать часть работы, и вдруг у тебя вместо отчетных совещаний станут креативные совещания, как нам достигнуть результата. Точно так же можно делать и с начальством. Меньше всего они любят, когда ты им приносишь отчеты о проделанной работе. Особенно, если ты закапываешься глубоко в детали. Особенно, если тебе, как мне, детали очень интересны. Вот это прямо самый ужас. А самое лучшее, если ты говоришь, вот такая проблема, вот такая предлагаю решение, а вот с этим не знаю, чего делать. Или вот, например, мой там текущий начальник, он просто гений в том, как он умеет структурировать сложные коммерческие контракты. Вот просто гений. И когда я добегу в кроссбодере до вот этой этапа, который мне очень нужен, я точно к нему приду и скажу, я хочу час твоего времени или полтора, чтобы мы посмотрели и придумали правильный фреймворк, правильную структуру для вот такого типа коммерческих контрактов. И он будет счастлив потратить на меня время и принести пользу, помимо того, что компания получит пользу. И вот мы это как-то недооцениваем очень сильно с людьми, что сделать их сопричастными твоему как бы результату, твоему успеху, это на самом деле очень-очень большой и влиятельный рычаг.
1: Финальный блиц.
2: Так.
1: Книга, которая жизнь поменяла.
2: Много любимых книг. Я, наверное, такая, которая прямо потрясла, «Сто лет одиночества» Маркеса. Потрясла, когда прочитала позднее и поняла. Анна Каренина, «Мертвые души». Какая-то русская классика. Нам ее в школе дают читать очень рано, а она написана для взрослых людей.
1: На ваш взгляд, в следующее десятилетие какой самый важный навык для человека, который хочет преуспеть в своей деятельности?
2: Адаптивность.
1: Супер. Финальное. Совет себе 18-летний.
2: Деньги будут, времени нет.
1: Отлично. Спасибо вам большое. У вас невероятно интересный опыт, у вас невероятно классная энергетика. Я прям понимаю, почему, как вы сказали, вас любят ваши начальники, потому что на самом деле...
2: Потому что я их люблю.
1: Это да, но тем не менее с вами очень интересно разговаривать, у вас такая прям... Очень классная манера донесения вообще своих мыслей. Вы очень круто структурируете мысли и с такой определенной точностью и легкостью подмещаете какие-то вещи, что там, например, мне, как слушателю, очень это приятно, и я прямо понимаю, что у меня это записывается какие-то моменты на подкорку, и очень легко через себя пропускать, анализировать. Спасибо вам большое за это. Это очень, очень ценно.
2: Спасибо вам. Если кому-то это будет ценно и полезно, я буду очень рада.
1: Уверен, что так и будет. Спасибо еще раз.
2: Спасибо вам.
1: Всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ментор – это учитель, который добровольно и бесплатно ведет вас в определенном деле. Он может консультировать по жизненным вопросам, бизнесу, обучению или спорту. Для начала необходимо понять, кто вам нужен. Роль наставника. Хороший ментор учит своим примером, но ничего не делает за вас. Значит, наставник для начала должен быть успешен в интересующей вас среде. Хороший наставник легко распознает ваши слабые и сильные стороны. Найдите того, кто будет видеть вас насквозь. И, наконец, хороший ментор мотивирует вас принимать решения. Важно искать того, кто всегда поддержит вас на пути к успеху. Тип ментора. В чем вы сейчас хотите достичь успеха? Что на данный момент для вас является главным приоритетом? Это может быть учеба, в таком случае найдите себе успешного ученика старших курсов или профессора и попросите о помощи и совете. Если это бизнес, найдите успешного бизнесмена, кто понимает всю систему, и создайте с ним менторские отношения. В спорте же всегда есть люди, добившиеся высот, но мнение которых никто не спрашивает. Поверьте, им есть чем поделиться. Если у вас есть трудности в отношениях с людьми, найдите самого приятного человека в окружении и учитесь у него общению, вниманию к миру. Тип обучения. Это может быть общение в интернете, по телефону, по почте. Это могут быть встречи в кафе или прогулки в парке. Любой вариант, устраивающий обе стороны, подойдет. Очень важно иметь четкую картину, чего вы хотите от менторских отношений и как они будут выглядеть. Только тогда вы сможете найти правильного человека. Процесс поиска. Что вы скажете? Недостаточно просто подойти к бизнесмену и сказать: «Вы будете моим ментором». Вас либо не поймут, либо не воспримут всерьез. Важно донести до будущего наставника свою мотивацию, огонь, свой план и цели. Важно донести до человека, для чего вам нужно наставничество, чему вы хотите научиться и почему он вообще должен за вас браться. Составьте список потенциальных учителей и приступайте к знакомству. Следуйте своему списку возможных учителей до тех пор, пока кто-то не согласится. Не торопитесь. Не у всех бизнесменов есть время на вас, поэтому пусть неудачи вас не расстраивают. Найти хорошего учителя – это как найти друга. Невероятная редкость. И процесс поиска стоит отдать случаю. Если вам действительно нужен такой тип отношений, чтобы прогрессировать в жизни, судьба сама сведет вас. Приведу пример, как я нашел одного из своих наставников по бизнесу в условиях российской реальности. Я занимался продвижением сайтов в интернете. Однажды я увидел вакансию SEO-специалиста для работы над продвижением сайтов компании. Я узнал, что это за компания, и меня заинтересовал ее руководитель. У него было множество проектов и бизнесов. Я решил, что он может стать хорошим учителем. Составив список его проектов и сайтов, я разобрал видимые части и выявил то, в чем можно было их улучшить. Я составил список изменений, состоящий из 20 страниц самописного текста с подробными рекомендациями о продвижении сайтов абсолютно без вложений. После этого я нашел контактную почту учредителя этой компании и бесплатно поделился знанием. В ответ я попросил связаться со мной для уточнения нюансов. Да, я обратился прямиком к руководителю, пройдя мимо сотрудников и отдела кадров.

0: Верная такая дерзость удивила бизнесмена, и мы поговорили по скайпу, где я сказал, что меня не интересует работа, но я бы хотел научиться строить бизнес, и что я вижу в нем бизнесмена с хорошим пониманием своего дела. Взамен я предложил услуги, на которые у меня хватало времени. Однако он отказался от них и принял предложение об учительстве на безвозмездной основе. С тех пор раз в две недели мы общаемся в скайпе в течение 1-2 часов, и я задаю все вопросы, что у меня накопились. Надеюсь, моя история вас вдохновит, и вы найдете своего учителя, ведь это дает серьезные преимущества. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Выплаты в связи с утратой имущества из-за стихийного бедствия в Дагестане получили уже более 20 тысяч человек на общую сумму 820 миллионов рублей. Эти суммы объявлены были на совещании у временно исполняющего вице-премьера Дагестана Абдурахмана Махмудова. Единовременную материальную помощь получили более 14 тысяч граждан, а финансовую помощь за утрату имущества первой необходимости более 5 тысяч человек. На совещании выяснилось, что из 20 пострадавших муниципалитетов выплаты до сих пор не начались в Гумбетовском, Тляратинском, Хунзахском, Чародинском и Лакском районах. В Кулинском районе процесс идет медленно. Главной причиной сбоев назвали отсутствие у граждан правоустанавливающих документов на дома. Махмудов раскритиковал муниципалитеты за плохую обратную связь с населением, отметив, что люди из-за неполучения разъяснений вынуждены жаловаться в администрацию президента России. Правительство Дагестана направило в федеральные органы власти сметные расчеты по сотням поврежденных из-за паводков объектов. Об этом сообщил премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов. В перечень входит уже 36 образовательных учреждений, 2 муниципальных клуба, 54 моста и 392 участка автомобильных дорог. На заседании правкомиссии по ликвидации последствий ЧС Рамазанов рассказал, что обращения выделения средств направлены в Минпросвещение, Минкультуры, Минтранс и Минздрав Российской Федерации. Агамонат Гамонатов официально приступил к руководству Гиргибельским районным судом. Торжественная церемония прошла 14 мая. Временно исполняющий председателя Верховного суда Дагестана Александр Гудимов представил коллективу суда нового руководителя, зачитав текст указа президента номер 237. Гамонатов, я напомню, что назначен на 6-летний срок полномочий. Новый председатель родился в 1977 году в Казбековском районе Дагестана. Ну а по данным Минимущества Дагестана, в суды направлено более 100 исков о взыскании задолженности в пользу республики. На текущий момент удовлетворено 10 заявлений на сумму 24 миллиона рублей. Еще 7,5 миллионов рублей поступили в бюджет в добровольном порядке. Об этом временно исполняющему главы региона Федору Щукину доложили вице-премьер по земельным и имущественным отношениям Заур Иминов. В России уже в этом году могут закрыться до 15 микропредприятий. Это возможно при слишком медленном снижении ключевой ставки. Банк России прогнозирует, что среднегодовой показатель по итогам этого года составит примерно 14%. На фоне дорогих кредитов малый бизнес все чаще теряет доступ к оборотным средствам. Об этом пишут «Известия». По данным экспертов, кредитование малого и среднего бизнеса продолжается замедляться. За январь-февраль объем выдачи займов сократился на 15%. Ну и дагестанский полутяж Магомед Тучалов перебирается в лучшую лигу мира UFC. Об этом сообщает журналист-инсайдер Лоретто Виана. Его соперником станет бразилец Брэндон Рибейро. Поединок пройдет 25 июля на турнире в Абу-Даби. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Хронический панкреатит, а это воспаление поджелудочной, можно заработать относительно быстро. Иногда для этого достаточно выпивать ежедневно в течение 2 лет 2-3 стопки крепкого алкоголя, пару бокалов вина или бутылку пива. Если срок регулярного употребления более 10 лет, то это грозит более критическими изменениями, предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Заболевания поджелудочной железы могут давать о себе знать через 1-2 часа после трапезы. Это проявляется болью в поясничной области. Она может ощущаться в районе пупка, отдавать в спину и иметь опоясывающий характер. Причем боль слабеет в положении сидя и усиливается, если человек лежит на спине, рассказал специалист в своей книге. В случае внезапно наступающей закупорки главного выводного протока поджелудочной железы боль становится интенсивной. Она может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Подобные продолжительные и сильные боли наблюдаются и при опухолях поджелудочной железы. При остром воспалении, отметила врач, отмечается снижение аппетита вплоть до отвращения к пище, а также мучительная тошнота. При таких симптомах стоит как можно быстрее записаться на прием к специалисту и обследоваться.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Качхюр. Село в Курахском районе Дагестана. Административный центр муниципального образования сельсовет Качхюрский. Это самое старое село в Курахском районе. Точная дата его возникновения, к сожалению, неизвестна. Расположен аул в крайне трудодоступном месте. Оно представляет собой как бы естественную крепость. Вокруг пастбища, сенокосы, пашни, речки, родники, а на огромных холмах стоит и сам Качхюр. С восточной стороны от любопытных взглядов село закрывает гора Парзу, а с восточно-западной стороны покой и мир качхюрцев охраняет другая гора – Китинкил. В селе до сих пор действует джума-мечеть, построенная в XI веке, и арочный мост на высоте 20 метров. По словам местных жителей, давно еще планировалось переселение жителей из Качхюра, но сельчане передумали и отказались. Но все же после качхюрцы потихоньку начали переселяться на прикутанные земли. А землетрясение 1966 года заставило жителей в массовом порядке переселиться в село Бугдатепе. Качхюр известен своими ашугами, алимами и мастерами. Самый известный из них – классик лезгинской и дагестанской литературы Саид Качхюрский. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло около 160 качхюрцев. Из них 89 человек вернулись к своим семьям, а остальные погибли.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Весной разливом снесло деревянный мост через реку у деревни. Расстроились крестьяне. Теперь до города можно было добраться лишь на лодке. На себе урожай не унесешь. Без моста не сможем ездить в город торговать. Надо новый мост строить. Каменный, решили они. Строить мост получили самым сильным молодым крестьянам. Только они начали стройку, как наступила горячая пора. Надо было пахать поля, сеять зерно, сажать в огородах. Так и осталась деревня без моста. Только один крестьянин не успокоился. Хотел он летом снова за дело взяться, да никто не согласился ему помогать. Попробовал он один строить, но понял, что не справится, и отправился за советом к мудрому старцу. Взял старец чашу с водой, капнул каплю на цветок и сказал: «Одной капли и травинки мало, а множество капель всю землю напоит. Без тучи дождя не будет, без людей дело не сделается. Назначь день и собирай людей». Пошел тогда крестьянин по деревням и везде повторял слова старца. В назначенный день собрались сотни крестьян. Одни из каменоломни камни возили, другие их обтесывали, третьи опоры моста из камней строили, четвертые деревья рубили и по реке сплавляли. Через неделю мост был готов. Опоры каменные, настил из прочных бревен. Все хвалили юношу, а он сказал: «Сами себя хвалите. Без тучи дождя не будет, без людей дело не сделается».
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В иерархии факторов, влияющих на успех, окружающие нас люди занимают особое место. Идеи, эмоции и линии поведения заразительны. Проводя жизнь в компании ленивых и вечно подыскивающих оправдания своей пассивности людей, мы невольно впитываем их жизнебоязненные стратегии. Если же с другой стороны нас окружают мужественные, честные и стремящиеся к мудрости индивидуальности, то наша сущность без сомнения расцветет под их влиянием. Знаменитое фримингемское исследование обнаружило, что риск ожирения человека увеличивается на 57%, если его друг недавно набрал лишний вес. То же самое относится и к семейным парам. Если ваша половинка наела бока, вы последуете ее примеру с вероятностью 37%. Словом, даже самые близкие люди могут делать нас хуже. И я не раз говорил о том, что следует делать в такой ситуации. Изменять свое окружение. Избавляться от влияния людей, с кем вам не по пути, и проводить время с носителями качеств, которые вы бы хотели в себе культивировать. Однако, легче сказать, чем сделать. Конечно, если вашей целью является заработок денег, гонка за социальным статусом, развлечение в веселой компании и комфортная жизнь, скорее всего, вы с легкостью найдете людей, разделяющих ваши цели. Но если вы хотите развить характер, нащупать собственные границы и сформировать жизнь, наполненную смыслом, то встретить даже одного друга с похожими ценностями будет очень трудно. Большую часть времени вы будете вынуждены проводить среди тех, кто вас не понимает. Немногие из нас могут выбирать окружение и свободно назначать исключительно тех людей, кто близок к нашей сущности. Так как сохранить стойкость? Как, будучи в длительном поиске родственной души, несмотря на пагубное влияние своего окружения, не забыть, кем ты являешься? Для начала нужно очень хорошо понять, кем ты, собственно, являешься. К сожалению, нельзя просто однажды проснуться и решить, что ты за человек. Индивидуальность гравируется со временем, личность рождается в действии, поэтому проводите больше времени в творчестве, размышлении и самовыражении. Это значительно укрепит ваше понимание самого себя и даст мощный фундамент, на котором можно стоять, не опасаясь внешнего давления. Чем больше вы фокусируетесь на деле, которое ценно само по себе, и чем лучше вы становитесь в таком деле, тем крепче станет ваша связь с собственной сущностью. Проблема многих людей заключается в том, что они не считают нужным овладевать каким-то ремеслом по-настоящему, становиться в нем мастером, оттачивать свои навыки. Вместо этого они тратят большую часть своего времени, объясняя, что их ситуация уникальна, что плохое государство, экономика, институт, семья и друзья не позволяют им проявлять собственный потенциал. Но несмотря на то, что другие люди действительно могут сделать нашу жизнь более трудной, в конце концов, только наши решения и действия, либо их отсутствие, по-настоящему определяют то, кем мы станем. Если бы вы хотя бы на кусочек дня стали приглушать назойливый шум своего окружения и стали бы посвящать его систематическому развитию собственных навыков, то вскоре заметили бы, что власть окружения ослабляет свою хватку, и что вы со все большей легкостью можете прогрессировать под его давлением. Вместе с новоприобретенной преданностью своему делу, нам следует по-другому начать смотреть на окружающих. Попробуйте воспринимать людей как факты, так словно они являются неодушевленными объектами внешнего мира. Проблема в том, что мы непрерывно осуждаем других людей, хотим, чтобы они стали теми, кем не являются. Нам бы хотелось, чтобы они думали и действовали определенным образом, зачастую так, как мы думаем и действуем. А поскольку этого никогда не происходит, мы находимся в состоянии постоянного напряжения. Вместо этого смотрите на человека как на феномен настолько нейтральный, насколько нейтральна комета или дерево в лесу. Это, однако, не значит, что к ним следует относиться холодно или непонимающе. Наоборот, пробуйте понимать их по-настоящему и принимать такими, какие они есть, с их несовершенствами и недостатками, так словно они работают по объективным законам природы, как ветер или солнечный свет. Не только ваши близкие будут вам благодарны за такое принятие, но и вы освободитесь от грузного бремени, что тащили раньше. Вам больше не придется бесконечно изменять свое окружение. Если вы последуете этим советам, то есть будете систематически посвящать себя своему делу и начнете смотреть людей больше как на факты окружающей реальности, то вскоре в вас образуется целостность и крепость, что сама по себе притягивает нужных людей. Такая трансформация – это процесс преданного внимания к себе, требующий гигантской честности с собой и неубиваемой упрямости. Но оно того стоит. Как писал Чехов в своем письме издательству, напишите, как молодой человек, воспитанный на чиноподчинении, целовании рук, поклонении чужим мыслям и лицемерии, выдавливает из себя по каплям раба, и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая, человеческая. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Личный коуч.
1: Прошлое может погубить ваше будущее. Чтобы помочь вам понять, как прошлое может стать вашим будущим, автор обращается к биологическим и психическим процессам в нашем мозге. Когда вы думаете или вспоминаете что-то, происходит химическая реакция. Хотя мысли нематериальны, они вызывают химическую реакцию, которая превращает нематериальное в материальное. Например, представьте, что вы прямо сейчас встаете, идете к холодильнику, открываете дверь и берете лимон. Затем берете нож и разрезаете лимон пополам. Выбираете одну из половинок и в течение нескольких секунд наблюдаете, как течет сок. А затем откусываете от нее большой кусок. То, что я только что описала, это всего лишь мысль в вашей голове. И вы, конечно, не ели лимон. Но я уверена, что у вас выделилась слюна. Это простой пример, показывающий, как нематериальные мысли создают материальные вещи. Если вы думаете о чем-то радостном, то в этот момент вы переживаете такую эмоцию, как радость. Эта эмоция, в свою очередь, вызывает больше подобных мыслей, которые, в свою очередь, порождают другие эмоции. На протяжении этого процесса в вашем мозгу происходит множество химических реакций, которые приводят к циклу «мысль, эмоция, мысль», который создает то, что автор называет «состоянием бытия». Проблема в том, что мы обычно сосредотачиваемся на нашем плохом опыте, связанном с людьми или ситуациями. Если вы приучите свое тело испытывать одни и те же мысли и, следовательно, одни и те же эмоции снова и снова, вы заставите его жить прошлым. Если вы постоянно думаете о своих проблемах, вы воспроизводите старые чувства грусти, печали, боли и низкой самооценки. Если эти эмоции контролируют ваши мысли, и вы не можете их изменить, то результат предсказуем. Ваша жизнь останется прежней, постоянным повторением вашего прошлого. Куда бы вы ни отправились, эта самая жизнь будет преследовать вас. Вот как ваше прошлое может стать вашим будущим. Личный

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров.
12: Абрикос еще вкусней.
13: Виноградом и граната
14: всех насыщенней вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
18: Сегодня у меня в гостях мой друг.
19: Руку пожми.
18: Да, вот
19: давай.
18: Так очень неудобно. Адиль Тасбулатов. Более известный как предприниматель, основатель Royal Flowers. Адиль я очень сильно люблю, мы с ним вот регулярно общаемся, ему вот даже договорились, что давай представим, что нет микрофонов, нет этих камер, и будем просто общаться, как обычно общаемся.
19: Да, я открою секрет, мы раз в неделю с Арманом гуляем по, я хотел сказать Теренкурово, не Теренкурово, а вот Весновка. Это Весновка, да, по Весновке, и обсуждаем разные мысли.
18: Такой старческий уже чуть-чуть вайб, да?
19: На самом деле кайфовый же.
18: Очень кайфовый.
19: И поэтому я думаю, типа, давай представим, что нет камер,
18: да.
19: Давай, как ты говоришь, там, без штанов просто поговорим о наших друзьях, о наших планах, обо всем, о чем ты хочешь проговорить, без разницы.
18: Короче, я хочу, чтобы мы с тобой исследовали, проговорили про тему денег, потому что я вот во втором сезоне эту тему обсуждал с экспертами с точки зрения психологии, как это работает, какие у нас есть там установки и так далее. А теперь охота поговорить про деньги с человеком, кто практически их зарабатывает. Потому что мне кажется, что тогда мы получим общую картину, да, скажем так.
19: Это лестно слышать, но, бро, ты же знаешь, как предприниматель двигается. Это просто вот такая вот гора денег, которую ты переносишь на гору расходов, и это такая история. К деньгам относишься просто как к возможностям, и, конечно, интересная тема, мне кажется, я бы о ней много поговорил, но больше поговорил бы о, наверное, людях, которые как раз-таки помогают сделать эти деньги.
18: Команде?
19: Команда.
18: Супер.
19: Там, вселенная, да, Бог, да, и да. Так далее. Вообще любую тему.
18: Супер.
19: Ну, то есть, что, да. Во что я верю,
18: да.
19: Во что, как это сказать, отзывается, да, мне. И поэтому я хочу раскрыть тему, наверное, если тема денег, то раскрыть ее со своей стороны, да, как я вижу со своих сторон, да.
18: Все, да, то есть мы сейчас будем со всех сторон исследовать тему денег.
19: Давай.
18: И начнем, давай, наверное, с самого простого, твое определение денег. Вот не какое-то там правильное где-то в словаре, а как ты сам понимаешь, что для тебя деньги?
19: Что для меня деньги — это вот типа параллельно возможности. Но тут проблема оказалась, что я думал, типа, вот заработаю вот столько, и будет нормально все. И всегда происходит нет. Ну, типа, сколько бы мы ни зарабатывали в компании, всегда, кажется, не хватает.
18: Да.
19: И это большая-большая проблема, на которую я нашел ответ на недавней лекции вот в мегакампусе в Дубае, когда Робин Шарма сказал такую легендарную
18: это
19: вещь.
18: Кто?
19: Робин Шарма написал книгу «Монах», который продал Феррари, написал книгу «Клуб 5 утра». Вообще, чувак, я не знаю, он в религии, не в религии, рассказывает по факту ислам, ну, не ислам, а вообще любую религию, по предпринимательски это очень сильно залетает. И мне очень сильно залетела такая его речь, типа, что ему, представляешь, у него есть родной братишка, и им написали на холодильнике, отец такой, типа, письмо или что-то такое, что после зимы наступает опять зима. Потому что мы вот, типа, говорим же, вот скоро будет кочево, скоро деньги будут. И опять происходит, типа, не-не, ну не сейчас, вот скоро точно будет. И мы, живя жизнь, забываем жить жизнь.
18: А, работая, забываем жить жизнь.
19: Ну, или так.
18: Окей, окей.
19: Да, мы забываем жить жизнь или забываем хвалить себя за результаты. Я вообще, мы, представляешь, теплицу замутили. Мы думали, это что-то типа сверхъестественное. Производство коробок и лент сделали. Там много чего делаем.
18: Я забыл один очень важный момент, брат. Чтобы сейчас люди понимали, давай этот фактуру дадим.
19: Давай. Вот
18: чем ты занимаешься, чтобы понимание было?
19: Я занимаюсь цветами. Royal Flowers компания. Мы есть во всех городах Казахстана. Мы есть в Америке, в Чикаго. Очень успешно сейчас стартовали там. Мы есть в Бишкеке, в Кыргызстане. Скоро открываемся в новых странах для нас. Мы такая цветочная компания, которая поняла, что хочется развиваться в экосистему. И мы пошли сейчас в экосистему. Сделали теплицу, которая выращивает тюльпаны здесь, в Алматинской области. Сделали производство коробок и лент. Не покупаем в Китае там коробки и ленты. И много чего делаем в экосистеме. Плюс у нас есть производство тортов, классный проект, крем, который за счет... Мы, представляете, сидели и думали с ребятами. Я вот прям искренне сидел и думал, типа, что еще продавать, когда тебе столько людей хотят купить цветы? Я написал им всем клиентам, типа, лидам, отдел продаж начал писать, а хотите мягкую игрушку в подарок? Никто не брал. Ну, там, малое количество брало, конверсия низкая была. Потом мы предлагали им шарики. Еще придумали проект, так назвали, Санёк, и прикольно, типа, зашарили. Прикольное же название. Прикольно. Я такой думаю, блин, надо легендарный
18: сделать теперь, да, название классное.
19: Да, но шары, зашарили. Кажется, никому не нужны, или я не умею их продавать. Ну, короче, кто покупал цветы, им почему-то не нужны были шары. Почему? У меня в голове было, по-любому ты покупаешь цветы, мягкая игрушка, шары там и так далее. И когда мы начали предлагать тортики, это порвало просто. Шикарные друг другу дополнения. И вот это вот показалось круто, и крем-проект наш показал классный результат.
18: Супер. Вот. Это вот чем ты занимаешься?
19: Чем я занимаюсь?
18: Супер. Теперь возвращаемся назад.
19: И самое прикольное, что это же моя чистая прибыль. Я не тянул инвесторов, я не брал кредитные деньги. Я просто вот за свою чистую прибыль делал что-то еще. И в конце концов у меня в кармане денег не было. И вот это вот всегда происходит... Зима.
18: Вот я сейчас склеиваю с мыслью Турлова, да, у миллиардера, который говорит, что по сути, типа, если кому-то там не хватает 1000 тенге, а кому-то миллиону, то миллиардеру миллиардов, 100%. Да. Это и по 100%. Сути, скорее всего, у них тоже зима за зимой.
19: Да.
18: И это все такая глобальная иллюзия, что ты в один момент такой становишься резко богатым, у тебя нету проблем. Еще вот это у меня была идея изначально. Я вот давай, кстати, поговорим про первые заработанные деньги. Вот этот именно момент, когда ты вот прям почувствовал, как в фильме «Волк Уолл-стрит» себя. И когда это было, и сколько ты заработал?
19: В 2013 году 6 тысяч тенге, кажется. Ну там прикольно, то есть как это происходило. Я поступил в универ, в политех, Сатпаевский, и учусь в университете, и нашел, где продают цветы за 200 тенге. И 31 роза стоила 6200. А я продал их за 9300, ну, типа, по 300 тенге. И 300 заработал за один букет.
18: Ага.
19: Представь, 300 тебе поступает, а у тебя стипендия 15 тысяч в месяц. Ты 5 букетов продаешь, и у тебя 15 тысяч за день.
18: Офигеть.
19: И я думал, Илон Маск, держись. Я уже тут. Тогда Илона Маска не было, конечно, еще в Форбсе, но ты вот это вот просто офигеваешь. Потом мы придумали сердце курьера, знаешь, такой костюм сердце курьера, кто помнит, трамвай-кафе было. Мы в трамвай-кафе сделали гигантское количество предложений руки и сердца.
18: Подожди, трамвай-кафе, который был на Курмангазе, это вы
19: да,
18: делали?
19: Нет, мы не делали.
18: А-а-а.
19: Делал Бауржан парень и еще там ребята. И мы туда всегда заводили сердце курьера и букет. То есть у нас была такая комбо, понимаешь? И мы бронировали последний столик, и там делались предложения. Брат, каждый день в трамвай-кафе делались предложения руки и сердца. И каждый день я в костюме сердца за 5 сверху к букету выходил и дарил это. Брат, это же легендарно. Представь, Ты студент, у тебя сердце курьер, который ты шил за 60 тысяч, он себя купил миллион раз просто. И я тогда почувствовал, типа, блин, вообще легко зарабатывать бабки.
18: Возродят.
19: Но тогда это было прям на суете.
18: Короче, я расскажу теперь свой опыт. А я, получается, работал фотографом, не имея на тоях. Не имея опыта фотографии. И мне, короче, один пацан подтянул в продакшн свой. И мне дают фотик, короче, и мы с утра приезжаем, и вот собираются все, там, невеста одевается, там, вот это, есть же видео знаменитое, где он стоит, так у окна они стоят, что-то загадочно смотрят.
19: А, ты прям такое фото? Да. Я думал, тоское.
18: Да-да-да, нет, и мы, ну, мы весь день, то есть, фоткали. Да, да. И я, короче, вот так подхожу, и вот так вот нажимаю, и у меня экран черный, то есть я не сфоткал. Я, прикинь, тупой, говорю, типа, брат, что-то фоток нету, короче, они напрягаются. А он меня нанял, то есть за пятеру, получается, я весь день фоткал, то есть всех подряд, то есть моя задача была только именно фоткать.
19: Какой примерно год?
18: Это, блин, я не помню, я тогда был, по-моему, это был первый курс, да, это был первый курс. Давай так, когда произошли именно самые, ну, такие, в смысле, ну, уже существенные деньги, первые, когда ты вот прям почувствовал, что я... Кажется, богатею, типа, сейчас что-то происходит в вот этот момент.
19: В этот момент, наверное, опять за счет, представь, я не знаю вообще, ода будет, кажется, нашего подкаста нашим женам, короче, я не знаю, но это правда. Мы сидели, у меня был цветочный магазин на Чубарах в Астане, он нормально так качал, ну, более-менее, короче, дешевые цветы продавал, там, дешевые розы и так далее, и классно, аудитория приходит, покупает. И Санёк работает в этот момент Нуротани, тогда партия, Саясата Нурбека, министра, да, сейчас. И я хожу на лекции там на Нуротан, чтобы поддержать ее. Она приходит вечером ко мне после работы, и она такая говорит, ну давай купим пионы. Типа в магазине поставим пионы в холодильнике. Я говорю, ты что, гонишь, что ли? Пионы 3500 стоят. Никто никогда в жизни не купит за 3500 пион, когда мы тут розы по 500 тенге продаем. Нахрен кому нужны эти пионы? Она такая говорит, ну давай пачку хотя бы. И мы привозим пачку там пионов, и там, чтобы ты понял, 10% пион, 90% розы. И чувак заходит какой-то и говорит, можно мне пионы? Давайте все, типа. Я такой смотрю, сразу думаю, же. Что, ну вообще это же... И тогда мы поняли в какой-то момент, что платежеспособная аудитория покупает больше цветов, и покупает качественный цветок, и мы отказались от некачественного цветка, только начали качественно привозить. И, бро, очень много у них, оказывается, мероприятий. Они дарят, оказывается, не только

0: Веков, да, и мы... Он объяснил, как, типа, делать деньги. И я такой, ни хрена, а что так можно было?
1: Расскажи вот насчет вот этих вот суперподъемов. Окей, даже если не денежных. Ну, допустим, там, коллаба с Бейбутом. Это же был супер, да, момент подъема?
0: Один из, да, рычагов, в котором у нас произошел офигеннейший, потому что многие говорят, мне даже подходят. Вот чтобы ты понимал, ко мне приходят дофига предпринимателей казахстанцев и спрашивают одно и то же. Как замутить вот этот вот движ, как вы сделали с Бибет?
1: Они думают, что дело только в рекламе с
0: Ну, они
1: блогерами.
0: думают, что типа подписав любого блогера, можно сразу заработать миллиарды, да. Конечно, это была классная коллаба. Почему? Потому что там мы не знали слова «исходящий», брат. Мы вообще не знали такого понятия. Это сейчас все знают, что такое «исходящий». Тогда я просто прихожу к Бибету и говорю «го». Он говорит «го, но ты точно нормальный?» Я говорю «отвечай нормальный, поверь мне». Я вот на энергии, да, вот этой вот предприниматель, который Астану там нормально качнул и в Алмату приехал, и говорю «давай». И он такой «ну давай попробуем». И мы это делаем, брат. И он берет как-то неадекватно. Вот если ты понимаешь, с человеком договариваешься, там условно, можете меня один раз в сторис
1: Да,
0: отметить, там рилс сделать, да, и так
1: да,
0: далее. Бац, он говорит «на, лови», короче, да, хрена исходящего, типа, со всеми пацанами знакомит, всем своим друзьям говорит, берите в Royal, ну, короче, и начинается вот это, какой-то круговорот или водоворот вот этого вот движника, я в шоке, сижу, у меня 36 квадратов магазин, 36 квадратов магазин маленький, на Авеню, на Сатпаева Сейфуллина, и я в ахере, бро. Столько заказов я, ну, не получал никогда. Идут заказы, заказы, заказы. Мы, базара нет, не лажаем. Потому что есть, короче, проблема многих предпринимателей, на кого летит вот это вот все.
1: возможность.
0: Ну, не то, что даже заказы, да?
1: Да.
0: Ты должен же отработать. Мы там понимаем, что мы можем облажаться, и поэтому мы сидим толпой. Там с толпой флористов. Сами сидим целыми днями на кассе. Но мы должны по-любому обработать. Не дай бог завтра негативный отзыв. И мы вот это все делаем. И происходит классно. И я такой, бью, это вообще круто. А мы тогда договорились на процент от заработка, и Бибит зарабатывает намного больше, сколько я ему обещал. Я зарабатываю намного больше. И он такой говорит, на, еще исходящий. Я такой, на. И мы такие сидим, он говорит, а давай я буду курьером. И я такой, что? Алибеков курьером? Ну, типа, он говорит, ну давай, поехали. И мы едем первые, помню, вдвоем курьерствуем. Первый букет везем на АФД Плазу, короче, и вручаем там чуваку, и все такие в шоке, и начинается, вот я же говорю, водоворот событий. Дни продаж, какие-то вот просто 3 года эти, без остановки мы творим что-то интересное. Потом присоединился к нам Арчи и дал новую какой-то импульс, да. Сейчас присоединился Жека, да, и там тоже что-то творится. Мы такие заготовки готовим. Я думаю, если наш подкаст выйдет, мы еще это даже вы увидите. Ну, короче, я кайфую от того, что я сейчас делаю. Но понимаю, что результат приходит, если соревноваться в исходящем. Вот это вот мое понимание второго рычага. Потому что с Бибетом мы уже стали давно не партнеры, давно не друзья, да. Мы стали как братья. Он мне говорит, как поступить в иной ситуации, да. Я нахожусь с ним в любые сложные его ситуации, и мы стали как близкие друзья. Как мы с тобой можем
1: Да.
0: встретиться, когда у тебя какие-то, да. И вот это вот искренность, когда ты проявляешь для своего друга, и ты можешь ему подставить плечо в любой момент, оно дороже любых вот этих вот финансовых каких-то ваших
1: Сто
0: обязательств.
1: процентов.
0: И из-за этого, брат, ну, я не могу описать, но горжусь той дружбой, которую я сейчас проживаю с тобой, с Арчи и с Бибетом, с Жекой, я думаю, нам это все предстоит, да? И это кайфово.
1: Да.
0: И это такая классная связка, когда я могу подсказать, что, где я ошибался в предпринимательстве, когда ты можешь мне подсказать, где я могу подтянуться в блогерстве, и это просто, ну, супер круто.
1: Давай вот тему партнерства обсудим. То есть вот опиши свои какие-то критерии, качества, то есть которые вот первое, да, это исходящий. То есть играть в такой теннис, да, скажем так. Я
0: Ну,
1: тебе подал, ты мне бах,
0: да,
1: я тебе
0: вот
1: бах,
0: это
1: короче.
0: прикольно.
1: Вот первое зафиксировали.
0: Это
1: Что
0: исходящий.
1: еще?
0: Ну, до него еще
1: Да.
0: есть. Короче, смотрите, ребят, мы же всегда ресерчим, с кем хотим работать,
1: Да.
0: потому что мы понимаем, что это один из классных таких импульсов продаж. Вне зависимости, сколько у вас подписчиков, и вне зависимости, какие у вас охваты, ну, я блогером, да,
1: Да.
0: обращаюсь, или когда вы смотрите кого-то, мы смотрим все равно.

0: сходятся ли наши ценности. Потому что есть блогеры, которые могут хайповать, но не в нашей, да, там, человеческой вот этой вот логике. И поэтому мы первое смотрим до всего, смотрим на суперчеловечность. И мы много с кем встречались, много с кем чай пили, я просто не могу даже имена говорить, да, но мы понимали, что да, классные ребята, но мы разные. Типа, они свою линию гнут, мы хотим свою, и поэтому на ценностях очень
1: то
0: самое.
1: То есть этап номер ноль, это, можно сказать, ценность. Реальность, да, какая-то
0: одна? Или реальность одна, где мы видим, да, одну.
1: Типа, партию. Мир видим одинаково, да, условно, через одну такую призму какую-то.
0: Да, и мы понимаем, что человек к нам приходит не просто кэш срубить, а он хочет чему-то у нас научиться, мы у него чему-то научимся, и вот это вот тоже такая вот ценность, да.
1: Супер.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студию Узлепата Схабова, здравствуйте. Самые высокие средние зарплаты в сфере туризма в Дагестане – 73 тысячи рублей. Специалисты платформы «ХХРУ» проанализировали рынок труда в сфере туризма, гостиничного бизнеса и общепита в СКФО. Сразу за Дагестаном расположились Карачаево-Черкесия и Чеченская Республика – по 60 тысяч рублей. Северная Осетия, Алания и Ингушетия – по 55 тысяч рублей. Ставропольский край – почти 48 тысяч рублей. Меньше всего предлагают в Кабардино-Балкарии – 40 тысяч рублей. Президент Путин подписал указ, по которому все регионы России обязаны предоставлять участникам спецоперации стандартные меры поддержки. В их числе пособия, льготы на детей, включая путевки, единовременные выплаты до 150 тысяч рублей, приоритетное трудоустройство, внеочередная медицинская помощь, бесплатная юридическая и психологическая поддержка и другие преимущества. С начала года в Россию приехали более 2,7 тысяч граждан США. Это следует из материалов статистики. Почти половина из них приехали с целью туризма. Еще 861 американец приехал в Россию с частной целью. 540 – с деловой. Минпросвещение рассказало о новой схеме мошенничества перед экзаменами. Злоумышленники выдают себя за сотрудников ведомств, школы и экзаменационных комиссий. Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию они пытаются получить код из СМС или побудить перейти по ссылке. Далее они могут получить доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, госуслугам и банковским приложениям. Туристов на Бали обманывают онлайн еще до приезда на остров. Мошеннические сайты предлагают иностранцам помощь в заполнении миграционной анкеты за 100 евро. Анкета бесплатная. Также 100 евро не ускорит процесс получения визы, как обещают аферисты. И за визу надо платить, предупреждают эксперты. Ученые назвали кофе простым и эффективным средством от деменции. Кофеин снижает риск развития деменции на 35%, выяснили зарубежные исследователи. У людей, пьющих 2-3 чашки кофе в день, обнаружилось меньше амилоидных бляшек, характерных для болезни Альцгеймера. Дальнейшее увеличение дозы дополнительной пользы не приносило. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Усиша. Село в Акушинском районе Дагестана. Административный центр сельсовета Усишинский. Расположен аул в 80 километрах к югу от Махачкалы в Нагорном Дагестане. Как считает лингвист Османов Магомед Нури Османович, происхождение названия села заключается в том, что селение находится в конце небольшого ущелья и до входа в ущелье его не видно. Так как в даргинском языке выражение «в ларе» означает «спрятаться, скрыться», то и название селения могло быть такого же рода. В ларе находящееся селение, скрытое в ларе селение или как в ларе скрытое селение. Согласно археологическим раскопкам, человеческая деятельность здесь началась еще в древнекаменном веке. Касательно основания села существуют две версии одного распространенного предания. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Элла-Дубура, где было основано Бекши. По какой-то причине жители покинули его. Выходцы основали Губден и еще 9 горных джаматов. Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сел. Их было решено не дробить, а использовать поочередно. Согласно другой версии, исконное селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибак. Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями. Село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, а остальные – другие 9 крупных сел. Село было разрушено в ходе вторжения Тимура в Дагестан в 1395-1396 годах. Разорив соседние, Тимур двинулся в даргинские земли, в село Укуджа.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Рацион с насыщенными жирами увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, подтвердили исследователи. Они также обратили внимание на сливочное масло. С одной стороны, продукт содержит питательные вещества, витамины А и Д, что полезно для иммунитета, кожи, ногтей, волос и нервной системы. С другой стороны, в продукте достаточно насыщенного жира, который в большом количестве плохо влияет на сосуды и сердце. Об этом пишет ProNews.gr со ссылкой на ученых. Вместо бутербродов с маслом на завтрак они порекомендовали использовать растительные масла. Например, врачи советуют разнообразить рацион, включив в первый прием пищи салат с авокадо и яйцом, заправленный ложкой растительного масла. Допустимая порция сливочного масла в день для взрослого человека, если нет жалоб на здоровье, до 30 граммов. Отметим, что ранее врачи отметили, что от сливочного масла лучше отказаться людям с повышенным уровнем холестерина, пациентам с атеросклерозом, а также при остром панкреатите и избыточном весе.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Черногории включает некоторые особенности, связанные с культурой страны. Важно учитывать эти нормы при общении с коллегами, партнерами или клиентами. Участники делового общения ожидают друг от друга уважительного отношения, грамотности и соблюдения формальностей. При обсуждении задач и результатов проекта черногорцы, как правило, излагают свои мысли ясно и целенаправленно. Если встреча проходит с коллегами или специалистами в одной области, можно использовать технические термины, если с людьми из разных отделов, излагать информацию доступным и понятным языком. Часто используются титулы, и обращение к человеку по его титулу демонстрирует уважение. По мере развития отношений общение может стать более неформальным, но базовый уровень уважения остается важным. Переговоры часто начинаются с того, что стороны узнают друг друга, прежде чем углубляться в детали. Деловые обеды и ужины – обычное явление. Их рассматривают как возможность построить личные отношения. Переговоры могут включать несколько раундов. Не принято давить на собеседника с целью принятия быстрых решений. При встрече с коллегой или партнером принято здороваться крепким рукопожатием, прямым зрительным контактом и теплой улыбкой. Уходящий первым прощается с остающимися, но инициатива пожать руку должна исходить от старшего по статусу. В электронных письмах важно писать четко и корректно, избегать сокращений и грамматических ошибок.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
3: Доброго дня, уважаемые слушатели радио «Диалог». С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни». Тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: Личный коуч.
1: Какой ресурс для компании самый главный в нашем стремительно меняющемся мире? Не капитал, не нефть, даже не биткоин, как на полном серьезе утверждают криптоаналитики. Если хотите преуспеть в бизнесе, вам нужно покупать не биткоины, а таланты. Талантливый ум – источник всех благ, что нас окружают. Талантливые сотрудники видят новые решения и ищут там, где никто не подумал посмотреть. Посредственности же растрачивают и то, что было нажито. И все-таки год за годом HR-менеджеры слишком небрежно подходят к найму самых талантливых сотрудников. Иногда потому, что слишком верят первому впечатлению. Иногда потому, что не верят первому впечатлению. Часто потому, что следуют стереотипам. Разглядеть талант бывает непросто.
2: IQ 140? Мы вам перезвоним.
1: Умные люди должны зарабатывать больше, не так ли? В самом деле, психологи вычислили, что каждый дополнительный балл IQ прибавляет в зарплате около 5%. Дальше, однако, начинаются нюансы. Выдающиеся врачи или шахматисты не всегда обладают высочайшим IQ. Далеко не все блестящие интеллектуалы становятся главами корпораций. И только для одной категории людей высокий IQ оказывается по-настоящему значимой переменой. Это изобретатели. Если вашему заводу нужен свой Эдисон, обратите на IQ в резюме особое внимание. Жизненный успех зависит не от наличия способностей, а от того, как мы ими распоряжаемся. Исключительные способности к рисованию должны подкрепляться пониманием основ рисунка, знанием анатомии, наблюдательностью, еще терпением. Немного амбициозности тоже не помешает, но тут надо соблюдать пропорции. Словом, рецепт успеха состоит из множества ингредиентов. Важно, кого именно и на какую должность нанимаешь. Для рядового сотрудника в отдел продаж устойчивой компании IQ может иметь не такое решающее значение, как для молодого участника прорывного стартапа. А еще, желая непременно заполучить в команду суперумницу, спросите себя, не переплачиваете ли вы за его ум? Существует проклятие победителя. Участие в торгах заставляет повышать ставку, пока цена не станет совсем неоправданной. Есть риск заплатить куда больше, чем заработает для компании этот сотрудник.
2: Лишь бы человек был хороший. Большая пятерка и ее недостатки.
1: А что насчет характера? Талантливые люди порой неуживчивы. Стив Джобс славился сложным нравом. А если таких Джобсов в компании 100 человек, какие качества стоит иметь в виду, какие поощрять, а с какими смириться? Начнем с теории большой пятерки. Вы наверняка про нее слышали. В большую пятерку входят 5 ключевых черт личности. Экстраверсия, или степень открытости людям. Доброжелательность. Добросовестность. Открытость опыту. Невротизм. Что из этого сделает вас лучшим сотрудником? Судя по разным исследованиям, важно быть добросовестным экстравертом. Такие люди зарабатывают больше, чем менее ответственные и более замкнутые коллеги. А вот доброжелательность, напротив, коррелирует с более низкими заработками. Не потому ли, что доброжелательные люди уступчивее? Впрочем, с добросовестностью не все так гладко. Максимально добросовестные сотрудники не всегда самые способные. Они, как правило, не слишком хорошо работают в команде. Они в самом деле зарабатывают побольше, однако богачами не становятся. Психологи давно заметили, что с крупными заработками коррелируют когнитивные навыки, а не личные качества. Совет Коуэна и Гросса. Цените в сотрудниках не столько добросовестность, сколько выносливость. Умение долго не сходить с дистанции очень важно, особенно если у вашей компании грандиозные планы. С большой пятеркой есть еще одна проблема. Откуда мы знаем, в какой степени кандидат на должность обладает некими свойствами? Он сам об этом сказал или мы заметили по его поведению? Люди умеют притворяться. Кто согласится признать себя закоренелым невротиком? Чтобы понять, каковы сотрудники на самом деле, нужно наблюдать за ними очень и очень долго. Поэтому обратим внимание на свойства, которые не входят в большую пятерку, однако важнее каждой из ее составляющих. Это этичность. Цените тех, кто дорожит нормами морали,

0: в решающие моменты именно это окажется самым важным.
1: Посмотрим на это шире.
0: Характер сложно описать пятью чертами. Какое из свойств большой пятерки более всего связано с талантами? Никакое. Все познается в сравнении. Скажем, невротизм – это вроде бы не здорово, но вспомним название мемуаров главы Intel Эндрю Гроува. «Выживают только параноики». Это ведь чистая правда. Для тех, кто одержим идеей колонизировать Марс или просто запустить собственный бизнес, важное значение имеет такое трудноопределимое свойство, как сила характера. Пусть большая пятерка станет лишь частью вашего словаря, помогающего описывать людей. Стремитесь к тому, чтобы подмечать нюансы. Возможно, особую роль в вашем бизнесе сыграют те, кто способен генерировать новые идеи в режиме 24/7, какими бы странными они сначала ни казались. Одержим стремлением к

0: взглядом на мир. Тут главное прислушиваться к этому потоку сознания. В то же время есть черты, которых лучше остерегаться. Таково неприятие требований. Некоторым людям трудно смириться с поручениями, которые кажутся им неадекватными. Порой такие сотрудники правы. Порой дело в их чувствительности. Но день за днем, страдая от несовершенства корпоративной жизни и критикуя ее, они лишь отравляют воздух. Если вы заметили эту черту уже на собеседовании, насторожитесь. Хорошим источником многообразных человеческих типов может служить не только реальная жизнь, но и...
1: Раскидываем сети или зовем рыбаков?
0: Поймать золотую рыбку в озере, где кроме нее водятся караси, пескари, окуни и прочая живность, можно двумя путями. Раскинуть рыболовную сеть как можно шире или рассадить по берегам как можно больше рыбаков с удочками. Первый способ хорош системностью. Именно так в СССР искали талантливых спортсменов. В каждом городе была спортивная школа, куда ходили все сколько-нибудь интересующиеся спортом дети. Спорт был социальным лифтом. Так отбирались лучшие из лучших. Словом, это отличный способ, если у вас есть возможность построить сеть из тысяч школ, и при этом вы заинтересованы в конкретном, легко измеряемом навыке. Но в этом и его недостаток. Поэтому в наши дни популярны рыбаки с удочками. Скаутинг или точечный поиск талантов. В отличие от традиционного найма, это своего рода разведка, обнаружение людей, которые пока, может быть, и не ищут работу, но обладают ценными для компании качествами. Это тоже хороший способ рекрутинга, особенно если конкуренты уже повылавливали большую часть золотых рыбок, но вы точно знаете, что в глубинах озера осталась еще парочка. Хороших скаутов найти непросто. Они должны быть обаятельными, убедительными, привлекать к себе внимание потенциальных звезд. Кстати, сами они не обязательно должны быть бывшими звездами. Хорошо, если скаут владеет разными методами поиска, заглядывает под разные камни. Ведь само понятие таланта усложняется. Современный мир требует комплексных, неочевидных навыков.
1: Вдохновляйте.
0: Мало найти талантливых людей. Надо вдохновить их на дальнейшие свершения. Талантливые люди энергичны. Они хотят внимания и, как правило, его заслуживают. Поддерживайте в них амбициозность и будьте амбициозны сами. Старая пословица про то, что дать человеку удочку лучше, чем накормить его рыбой, авторам этой книги не нравится. Как мелко. Как насчет того, чтобы помочь создать стартап на основе нового экологичного способа разведения креветок? Вот это амбиция. Сводите таланты друг с другом. Дайте своим сотрудникам возможность общаться с выдающимися представителями их профессии. Устраивайте встречи, семинары с лучшими из лучших. Отправляйте сотрудников на конференции в другие города и страны. Напишите книгу, если вам есть что сказать о талантливых людях.
2: Личный коуч.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8.
2: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
3: Вот антун хорочи хабач агукуна. Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив. Вот антун хорочи хабач агукуна.
2: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Когда слышишь фразу Тора о том, что тебе не нужно менять жизнь, а нужно убрать лишнее, сначала кажется, что это просто красивая мысль. Из тех, которые приятно читать, но непонятно, что с ними делать. А потом вдруг ловишь себя на ощущении, что в этих словах есть что-то очень точное, почти болезненно точное. Потому что, если честно посмотреть на свою жизнь, редко проблема в том, что она не та. Чаще проблема в том, что она перегружена. Шумом, ожиданиями, обязанностями, вещами мы привыкли думать, что изменения — это всегда что-то большое. Новая работа, новый город, новая версия себя. Кажется, будто нужно все сломать и построить заново. И на этом этапе многие просто останавливаются, потому что страшно, сложно, нет сил. Тора смотрел на это иначе. Он не призывал становиться кем-то другим. Он предлагал просто отойти в сторону и честно спросить себя, а что из всего этого действительно необходимо? А что я тащу по привычке? Ментальный минимализм начинается не с отказа от мира, а с возвращения к себе. С очень простого, но непривычного действия перестать все время добавлять. Мы постоянно что-то добавляем. Новые цели, новые источники информации, новые требования к себе. Даже когда нам плохо, мы чаще думаем, что нужно еще что-то сделать, еще что-то понять, еще чему-то научиться. И почти никогда, что нужно убрать. Идея упрощения здесь не про аскетизм и не про бегство, она про честность. Про вопрос, если убрать все лишнее, что останется, и достаточно ли этого, чтобы жить. Практическое упрощение часто начинается с очень приземленных вещей. С понимания, что не каждая мысль заслуживает внимания. Что не на каждый внутренний импульс нужно реагировать. Мы привыкли считать, что если мысль появилась, с ней нужно что-то сделать, обдумать, решить, прокрутить еще раз. Но большинство мыслей — это просто шум. Они не требуют действий, они требуют тишины. Тора уехал жить к пруду не потому, что ненавидел людей или цивилизацию. Он хотел увидеть жизнь без лишних слоев, понять, что в ней действительно важно, когда все второстепенное убрано. И в этом есть ключевая идея для нас сегодня. Не обязательно уезжать в лес, но можно начать с внутреннего пространства. Сократить количество дел до тех, без которых действительно нельзя. Сократить количество потребляемой информации до той, которая реально что-то дает. Сократить требования к себе до человеческих. Интересно, что когда начинаешь убирать лишнее, появляется не пустота, а наоборот, пространство. Пространство для внимания, для покоя, для настоящего выбора. Ты вдруг начинаешь лучше чувствовать, что тебе подходит, а что нет. Потому что раньше этот сигнал просто тонул в шуме. Ментальный минимализм — это не про идеальную чистоту в голове. Это про уважение к себе. Про признание, что твоя энергия ограничена, и ты имеешь право не раздавать ее направо и налево. Ты имеешь право не участвовать во всем, что происходит вокруг. И ты имеешь право жить проще, чем от тебя ожидают. Мы часто боимся упрощения, потому что путаем его с потерей. Кажется, что если убрать лишнее, жизнь станет беднее. Но на практике происходит обратное. Она становится яснее, чище, тише. И в этой тишине, наконец, становится слышно, что ты сам думаешь и чего ты на самом деле хочешь. Именно с этого и начинается настоящая перемена, без надрыва и без насилия над собой. Когда начинаешь действительно убирать лишнее, быстро становится ясно. Самое трудное – не отказаться от вещей или дел. Самое трудное – отказаться от образов, к которым ты привык. От представления о том, каким ты должен быть, как должна выглядеть твоя жизнь, с какой скоростью ты обязан двигаться. Именно эти внутренние конструкции создают основной шум, не реальность, а ожидание от нее. Тора писал о том, что человек становится богатым не тогда, когда у него много, а тогда, когда ему мало нужно. Это напрямую относится к психике. Чем меньше тебе нужно внешних подтверждений, одобрения, постоянных стимулов, тем устойчивее ты себя чувствуешь. Тем меньше тебя шатает из стороны в сторону, и тем проще становится жизнь в целом. Упрощение – это еще и про смелость быть неудобным, не соответствовать всем ожиданиям, не участвовать во всех гонках, не объяснять каждый свой выбор. Это может вызывать тревогу, потому что

0: дежавю, потому что даже тип приложений, который появляется, он очень похож. То, что сейчас происходит в Телеграме, не Apps, например, то, что происходило ВКонтакте. Но, тем не менее, ровно то, что происходит сейчас, происходило тогда. На самом деле, мне кажется, для многих ребят будет очень полезно, потому что, по сути, ты можешь те знания применять в сегодняшней ситуации.
1: На 100% так нужно сделать, надо посмотреть. Поспрашивать людей, которые там побывали.
0: Да. Ну, вот поспрашиваем тебя сегодня. Смотри, на тот момент, я прям помню, приложения в какой-то момент просто начали взрывать безумно. Я помню, что я рубился еще в покер потом, там тоже постоянно был покер-шар, или как-то так
2: назывался.
0: И появлялось огромное количество производителей этих игр, но среди них появилось лишь несколько лидеров, у которых реально получилось. И ты стал одним из этих лидеров. А давай попытаемся собрать такую некую формулу. Почему среди множества приложений и среди множества игроков, которые пришли в этот рынок, например, у тебя получилось занять там большие позиции, создать успешные продукты?
1: Вспоминаю вот эту 17-летнюю уже историю. Сложно. Я могу сделать какие-то предположения. Давай так, я вспомню, почему мне казалось, что мои товарищи куда-то, ну, не туда бегут. Вот в те моменты.
0: Давай, супер, это хорошее. Поосуждаем их немножко.
1: Не поосуждаем. Мне просто, да. Мне просто казалось, что, типа, ребят, ну, туда не надо бежать. Как у нас это происходило? Сначала были просто какие-то приложения там на смс-ках, потом был переход на инапные платежи, это все еще мы говорим про социальные сети. Затем был переход в Facebook, если мы говорим про российских разработчиков. Все в какой-то момент ринулись в Facebook, потому что где-то кто-то на каких-то на конференциях рассказывал, что все, теперь, короче, ВКонтакте, там, Одноклассники неинтересно, и вот надо убегать в Facebook. И мы продолжали делать игры для наших социальных сетей. Наверное, так можно охарактеризовать. Я всегда и везде опоздал. То есть я пропустил вообще все пузыри. Не знаю почему. То ли какая-то интуиция, то ли я просто, ну, как медленная черепашка. То есть я прекрасно помню момент, когда все из ВКонтакте начали убегать в Facebook. Это другой рынок. Ну, там должны быть игры на английском языке. Потому что все посчитали, что там теперь круче. Я помню, как полностью, ну, в значительной степени освободилась аудитория, все забили на этот ВКонтакте, Одноклассники, там еще Мой Мир был. Мы потихоньку просто делали, и у нас росли доходы. Мы продолжили делать. Потом мы тихонечко вышли на Facebook, но ребята, которые как бы ничего не доделали, какие-то вещи даже для Фейсбука, мобильные игры появились, там, 2012-2013. Все как рванули. Я прямо такой смотрел, как все убегают.
0: За трендами, да?
1: Да-да-да, все убегают вдаль. Делать теперь игры для мобильных устройств. А я такой, ладно, я что-то не успел. И продолжили делать. И аккуратно начали растить Facebook. Когда все убегают в какую-то другую сторону. Дальше, что произошло с мобилкой? Мы пошли до мобилок. Мы вообще были не первыми. И что-то потихоньку там начали разрабатывать. Там еще был момент, когда нам говорили, ребята, ни в коем случае браузерные игры, это какое-то там загнивающее направление. Вообще этим не занимайтесь. Мы запустили браузерную игру Hero Wars. По-моему, это самая зарабатывающая игра среди браузерных игр. Браузерный рынок небольшой, но когда у тебя продукт первый, и он там смог делать, не знаю, 13-14 миллионов выручки в месяц на рынке, про который тебе все говорят.
0: Долларов.
1: Да, да. На рынке, про который тебе все говорят, типа, не суйся. Что было дальше? В мобилках, собственно, когда мы начали расти, мы выросли с 2018 года по 2020, потому что все побежали у нас, либо там есть такой термин гиперказуальное направление,
0: да, гиперказуальное,
1: когда все вот решили, все, короче, теперь вот там будущее, и рванули туда, и у нас просто освободилось. А это половина туда побежала, а вторая половина побежала делать криптопроекты.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия Узлепата Схапова. Здравствуйте. Власти Махачкалы занялись проблемой стоков, угрожающих железнодорожным путям. Глава города Джамбулат Салавов провел рабочее совещание по данному вопросу. Ключевая тема – сложная ситуация с выбросом бытовых стоков на участке от поворота улицы Мирзабекова на пляж Березка до Махачкалинского вокзала. На совещании детально проработали комплекс превентивных мер для защиты рельсовых магистралей и определили первоочередные задачи по стабилизации инженерной инфраструктуры. Также будет решаться вопрос об объектах, возведенных вблизи магистрали, без правоустанавливающих документов. Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению Си Цзиньпина, сообщила пресс-служба Кремля. По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и еще несколько двусторонних документов. Главы государств примут участие в церемонии открытия годов образования России и Китая 2026-2027 годы. Владимир Путин также встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Они обсудят торгово-экономическое сотрудничество. Россия нарастила закупки яблок из Бразилии до максимума за 5 лет. В апреле их везли на 2,2 миллиона долларов, а в годовом выражении сумма выросла в 3,5 раза. По итогам прошлого месяца Россия стала вторым крупнейшим покупателем бразильских яблок. В тройку основных импортеров также попали Индия и Саудовская Аравия. В Южной Корее закрыли уже 82% ферм, связанных с производством собачьего мяса, сообщили власти страны. Полный запрет на разведение, забой и продажу собак для употребления в пищу вступит в силу в феврале следующего года. С 2024 года прекратили работу более 1200 ферм. Оставшиеся предприятия должны закрыться до конца этого года, иначе власти обещают отзывать лицензии и проводить проверки на незаконное разведение собак. Телефонные номера в России подорожают впервые за 12 лет. С 1 июня пошлина за один номер вырастет с 50 до 100 рублей, а стоимость кода идентификации мобильных сетей – с 3,25 миллиона до 6,5 миллиона рублей. Изменения могут увеличить расходы операторов связи. Искусственный интеллект пока не способен полноценно заменить сотрудников, показало исследование Microsoft. Нейросети неплохо справляются с задачами в 52 профессиях, однако в 25-50% случаев допускают ошибки или упускают критически важные детали. В результате ошибки накапливаются, и сотрудникам приходится тратить время на их исправление. Причем на доработку результатов искусственного интеллекта уходит столько же времени, сколько он изначально экономит, в лучшем случае. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кулар – лезгинское село в Дербентском районе Дагестана. Исторически оно образовано путем переселения в данную местность 30 семей прежних рабов из Дербента. Отсюда и название «Кулар», что в переводе с тюркского означает «рабы». В середине 50-х годов в селе были переселены жители сел Шемихюр и Тетель. Село Кулар расположено в 5 километрах южнее железнодорожной станции Билиджи вдоль дороги Ростов-Баку на границе Дербентского и Магарамкентского районов. Известно, что город Дербент в период раннего феодализма сыграл важную роль в бесконечных войнах между северными и южными завоевателями, а это способствовало впоследствии развитию торговых отношений с Востоком и росту производительных сил в юго-восточной части Дагестана. Иранские завоеватели, отступая от Дербента, стали наносить как можно больше вреда местному населению. Видимо, не обошло это бедствие и село Кулар, которое находилось на пути отступления завоевателей. Переселение куларцев на новое, вероятно, произошло после разрушения старого села персидскими завоевателями. Известно, что население занималось садоводством, огородничеством, скотоводством и торговлей. Плодородные земли вокруг села всегда давали хорошие урожаи. Жители обеспечивали себя хлебом и заготавливали корм для скота. В 1911 году в селе Кулар была построена мечеть на средства Бубы Гаджиева. А до этого, в 1905 году, в селе открылись фельдшерские пункты. Защита Отечества стояла главной задачей для всех народов огромной страны. Из села Кулар, по имеющимся сведениям, на фронт Великой Отечественной войны ушли 19 человек, из которых с полей сражения не вернулись 10.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Рыбак перевозил в лодке одного человека. Пассажир торопил перевозчика: «Быстрее, я на работу опаздываю». И тут он увидел, что на одном весле написано «Молись», а на другом «Трудись». «Зачем это?» — спросил он. «Для напоминания», — ответил рыбак, «чтобы не забыть, что надо молиться и трудиться». «Ну, трудиться всем надо, а вот молиться...» — человек махнул рукой — «это не обязательно. Никому это не нужно. Зачем тратить время на молитву?» «Не нужно?» – переспросил рыбак. Он вытащил из воды весло с надписью «Молись» и стал грести только вторым веслом. Лодка закружилась на месте. «Вот видишь, какой труд без молитвы? На одном месте кружимся, и никакого движения вперед. Отсюда понятно, чтобы успешно плыть по бурному житейскому морю, надо крепко держать в руках два весла – молитву и труд».
1: Притчи народов мира.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Реклама на Диалог.ФМ.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки «Кикуни» из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: За последний год популярность Эндрю Хубермана возросла в десятки раз. И это неспроста. Хуберман – нейробиолог, профессор нейробиологии и офтальмологии Стэнфордского университета. Он просто и доходчиво объясняет сложные процессы в нашем организме с научной точки зрения, доказывая, что именно они влияют на наши возможности. Так Хуберман доказал, что некоторым людям достаточно проводить 20-30 минут на солнце, чтобы взять под контроль свою жизнь, а кому-то достаточно будет употребления жирной кислоты омега-3, то есть простого рыбьего жира. А еще Эндрю поделился своим главным ультра-алгоритмом, который состоит из 9 шагов. Он выводит человеческие возможности на новый уровень благодаря элементарным регулярным действиям. Об этом мы сейчас и поговорим. Переключитесь в режим особой готовности. Активируйте свою нейропластичность, то есть способность мозга изменять свою структуру и функции для адаптации к новому опыту. Чтобы это сделать, необходимо мобилизовать свое сознание, а для этого требуется простимулировать быстрое насыщение крови адреналином. Самый простой способ это сделать – воспользоваться специальной дыхательной техникой. Совершите 20-30 дыхательных циклов, обязательно делая глубокий вдох через нос, а затем выдох через рот. Выдохнув в последний раз, задержите дыхание на 25-60 секунд. Хуберман объясняет, что благодаря недостатку кислорода у вас резко активизируются лобные доли и произойдет выброс адреналина. Затем сделайте вдох и снова задержите дыхание. Используя подобную практику каждый день, вы сможете перенастраивать ваш мозг и тело на быстрое выполнение задач, которые вам встретятся на пути. Сфокусируйтесь. Теперь самое время научиться концентрировать свое внимание на задаче, чтобы быстро и качественно ее выполнить. К примеру, сделать просчеты бюджета, определить цели на ближайший месяц и так далее. Чтобы эффективно сфокусироваться, в буквальном смысле сделайте это на каком-то объекте в течение 30-60 секунд. Это может быть фоторамка или цветок. В момент фокусировки в вашем мозге начинают работать нейронные цепочки, обеспечивающие выброс нейромедиатора ацетилхолина, ускоряющего обмен сигналами между нервными клетками, объясняет Хуберман. Как только отведенное время прошло, приступайте к работе. Возможно, поначалу вам будет сложно сосредоточиться, но попытайтесь пользоваться данной техникой каждый раз, когда начинаете выполнять новое действие. Уже через неделю вы заметите, как четко и быстро вы концентрируетесь на определенных задачах. Обязательно повторяйте. Это относится не только к информации, которую нужно запомнить – доклад на семинаре, подготовка к экзамену и так далее. Но также важно повторять действия, которыми вам необходимо овладеть. В вашей работе важнейшая часть – это переговоры с иностранными партнерами. Разговаривайте на их языке не только во время конкретной встречи, а практикуйтесь и повторяйте эти действия настолько часто, насколько это важно для вашего карьерного роста. По сути, повторение – это все та же тренировка. Хуберман объясняет, что главное определить сферы, где вам необходимо преуспеть. Ошибаться можно. Ошибки – это мини-стресс, который мобилизирует нейронные связи и сознание. Когда их нет, ваш мозг расслаблен. Не зря большинство успешных людей нашей планеты считают, что ошибки – это лучшие события, которые когда-либо случались в их жизни. Благодаря ошибкам мы становимся намного внимательнее, и когда нагрянет новое испытание, мы уже будем знать, что с этим делать. Запускайте собственное дело, не бойтесь провалиться. Даже если это случится, вы извлечете оттуда самые полезные уроки, которые могли бы быть в вашей жизни. И в следующий раз вас наверняка будет ждать успех. Делайте короткие паузы. В любом деле остановиться не помешает, хотя может казаться, что перерывы замедляют любые процессы. Хуберман убежден, что небольшая пауза, наоборот, ускоряет усвоение информации. Согласно исследованиям, во время 10-секундных пауз, в этот момент важно абсолютно ничего не делать, нейроны в гиппокампе и коре мозга воспроизводят те же действия, что и в процессе обучения, но только в 10 раз быстрее. Подобное также происходит с мозгом в фазе глубокого сна. Поэтому поэтому не стесняйтесь делать короткие паузы, советует Хуберман. Они допустимы даже каждые 2 минуты, а лучше останавливаться на мгновение в разнобой. Особо полезно это будет в том случае, если вы получаете знания, которые могут в корне изменить вашу жизнь. Повесьте над рабочим столом записку о важности коротких пауз, так вы наверняка будете выполнять это действие часто и добьетесь блестящих результатов. Награждайте себя за проделанную работу. Механизм вознаграждения влияет на нейронные связи, которые тесно связаны с сетями мозга, влияющими на мотивацию и стремление к цели. Но крайне важно, что награда должна быть непредсказуемой и непостоянной. Подобную технику используют в казино, чтобы люди продолжали играть. На первый взгляд кажется, что наградить себя непредсказуемо невозможно. Однако в этом и состоит вызов, говорит Хуберман. Как только вы научитесь это делать, то приятно удивитесь тому, насколько вырастет ваша мотивация. 90 минут – золотая цифра. Исследование Хубермана и других профессоров показало, что основная масса людей сохраняет максимальную концентрацию усилий и внимания не дольше 1,5 часа. Поэтому Эндрю рекомендует по прошествии 90 минут обязательно сделать перерыв. Время отдыха может быть абсолютно разное. Здесь необходимо довериться своим ощущениям, но важно не переусердствовать. Попасть в ловушку полного расслабления очень легко, после чего вернуться к выполнению работы будет намного труднее и даже практически невозможно. Правильный перерыв. Отдых от работы должен быть правильным. Если вы сидели за компьютером, обязательно встаньте и походите. Возможно, даже выйдите на свежий воздух. Если вы много говорили, побудьте в тишине. Никому не звоните в этот промежуток времени. Или наоборот, отвлеките себя легким разговором с другом, если до этого молчали. Кардинально измените действия, которые вы делали во время обучения или работы. Так вы наполнитесь максимальным количеством энергии и сможете эффективно продолжать выполнять все задачи после отдыха. Например, во время тяжелой работы воспользуйтесь правилом глубокой релаксации без сна. Отодвиньте абсолютно все отвлекающие факторы и погрузитесь в состояние медитации на 15-20 минут. После вы гарантированно почувствуете себя полной сил и энергии. Хорошо выспитесь. И все же, несмотря на ранее рассказанные мною приемы расслабления и отдыха, один из главных – это глубокий и полноценный сон. Хуберман говорит, что основная работа по перестройке нейронных сетей для интеграции новых навыков и знаний идет именно во сне. В этот промежуток времени информация поступает не от органов чувств, как во время рабочего дня, а из памяти. Каждую ночь наш мозг анализирует полученную информацию и структурирует ее. Он отсеивает лишнее и связывает нужное. Поэтому хорошенько высыпайтесь для создания успешной карьеры и заработка миллионов.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
3: Сегодня, как мне кажется, вот как в 90-е был определенный тренд на предпринимательство, ну, даже открылось окно возможностей, и, ну, как бы, мне кажется, такая эпоха зарождения предпринимательства в России, по сути, была. Так и сейчас тоже есть определенное вот такое ощущение, что предпринимательство развивается, несмотря на то, что у нас есть не самые, как бы, благие условия для этого сейчас в моменте, все равно тренд на предпринимательство определенный имеется. И вот вопрос к вам, раз уж мы заговорили про генетический код, вот про предпринимательство, на ваш взгляд, все-таки это человек может как-то понять с рождения? Это как-то врожденное что-то? Или это приобретенное? Потому что вы же изначально занимались научной деятельностью. Нельзя было сказать, что вот вы предприниматель. А в итоге вы построили большую компанию, как бы добились больших результатов.
4: Ну, я ее не один построил.
3: Ну, там много вы вместе было, с партнерами, с командой. Тем не менее, вы стояли у руля. Как бы вот.
4: Я думаю, что... Да, это правда. Но я думаю, что... Это в значительной степени генетически обусловленная история. Ну, опять же, когда я говорю генетически, это не только генетически, это еще и вот внутриутробное развитие и раннее воспитание, раннее, совсем раннее. И люди как бы сразу понимают, они предприниматели или там бизнесмены или нет. Вот... Просто в наше время, в советское, я же как бы продукт советской эпохи, даже если ты предприниматель, ну, кем тебе, как ты мог стать предпринимателем? Это, во-первых, ты не мог понять, что ты предприниматель, потому что не было никакого, так сказать...
3: Чек-листа.
4: Вот у нас есть там Олег Тиньков, вот сразу видно. Это, там,
3: но это сейчас.
4: Да, бизнесмен, да. Вот. Я, кстати, не уверен, что в вашей терминологии, может, он бизнесмен, потому что у него очень много разных бизнесов, и но они отличаются тем, что они все направлены на извлечение прибыли и очень талантливо сделаны, но они очень разные.
3: Но он очень ярко отстаивает, да, предприниматель, не бизнесмен, он же постоянно
4: это
3: говорит.
4: Вопрос терминологии.
3: Ну да.
4: В вашей терминологии, когда важно зарабатывать деньги, неважно как, то, наверное, скорее он, значит... бизнесмен. Ну, это ладно, это такие рассуждения.
3: Но поговорим об этом с Олегом.
4: Да, с Олегом может поговорить об этом, да. Но вот возвращаясь к вашему вопросу.
3: Врожденно или нет?
4: Да, я думаю, что это врожденно. И это сложно изменить. То есть, вот ты не можешь сказать, я хочу стать предпринимателем. Для этого нужен определенный аппетит к риску. Есть огромное количество людей, которые вроде бы и очень умные, и одаренные. Мы с вами тоже в этом чуть говорили до нашей встречи. Консалтеры, да, вот они же все лучше знают, лучше любого предпринимателя. Но они не могут быть предпринимателями, в частности, потому что у них другой аппетит к риску. В частности, потому что у них не хватает социальных и навыков общения, да, они могут какие-то очень сильно там интровертированные. У тебя есть много примеров, когда сильный очень интроверт становится очень сильным бизнесменом. Коротко отвечая, да, я думаю, что это врожденная история, это не то, что в себе можно воспитать.
3: А вот про аппетит к риску, я, например, я вчера разговаривал с Борисом Зарьковым, и мы как раз обсуждали вот эту толерантность к риску, что у предпринимателей толерантность к ошибкам, к рискам, она очень высокая. И он сказал такую мысль, что он говорит, на мой взгляд, это исключительно вопрос привычки, что предприниматели просто гораздо больше других там с детства пробуют, ошибаются, расшибают голову, и вот поэтому как бы на дистанции они просто становятся толерантными, и это, по сути, просто такой вот наработанный навык. А вот ваше мнение, это вот толерантность к риску, например, это тоже как бы врожденный? Или это просто вот таким вот образом происходит, этот навык нарабатывается годами?
4: Ну вот, а что здесь, что здесь первично, что вторично? Ну, да, да, вы видите, что один ребенок на детской площадке все время лезет куда-то там наверх, срывается, падает, да, расшибается, съезжает с этих горок, а второй ребенок стоит и там ковыряется, значит, лопаточкой, да? Можно так сказать, что этот просто пробовал и привык. А можно сказать, что они же сделали выбор. Уже один ковыряется, угу, второй, значит, у них изначально разная толерантность к риску. И это врожденно. Поэтому пример Бориса, он в данном случае для меня ничего не доказывает. Я, честно говоря, хороший вопрос. Мне кажется, что были какие-то исследования про склонность к риску, и мне казалось, что есть какие-то исследования, которые говорят о том, что скорее это врожденное качество.
3: Там много, на самом деле, интересных и книг на эту тему написано, да, там «Гении аутсайдеры», в которой там вот как раз вот этот процесс становления людей описывается, да, что про хоккеистов, про...
4: Другой вопрос, да, что у вас есть эта склонность, задаток, может быть, вы можете его развить в себе, да, можете его, наоборот, там, себе забить, да.
3: Тут очень важно, мне кажется, еще стечение обстоятельств, вот как раз вот то, что если ты попадаешь в детство как раз в атмосферу, где у тебя есть вот этот запрос внутренний, и тебе позволяют падать, расшибать голову и так далее, у тебя начинает получаться опыт, и в итоге он как бы трансформируется.
4: Ну да, что-то, или, да, скажем, родители или учителя в школе поощряют, да, поощряют твои пробы и ошибки и не делают из этого, ну, вселенской катастрофы. Да. Я думаю, ну, это вот как раз к тому, что раннее воспитание тоже, конечно, влияет, да. Ну, изначально думаю, что роль генетического компонента высока. Ну, я вообще такой редукционист, можно сказать.
3: Давайте еще чуть назад вернемся. Вот про переход из банка и вот к созданию там нового, скажем так, да, новотехнологичного банка. Вот вы сказали то, что я прям помню, я читал статьи с вами, ну, говорит, да, то, что не особо все это, лежало сердце к этому всему делу. И... вот у меня такой вопрос возник. Оно, сердце перестало лежать в тот момент, когда просто какое-то количество денег уже заработали, и встал вопрос, что помимо денег я могу получить от этой деятельности, или еще на тот момент не было каких-то весомых денег, и просто захотелось какого-то творчества, реализации.
4: А это какой момент?
3: Ну, это вот как раз, как, вот, по которому мы сейчас обсуждали, что вроде занимались банком, и как-то не лежала душа.
4: А, ну, я, скорее тут вот такая была история. Я мог бы и дальше заниматься банками, да, угу, там, но просто было, ну, стало неинтересно.
3: А деньги уже в тот момент были какие-то?
4: Ну, да, были.
3: То есть мне просто интересно, что... То есть,
4: это нет, было конечно, очень... потом их стало больше, но кто же знал-то, что их станет больше?
3: Нет, я имею в виду к тому, что обычно как вот этот переход, он случается таким образом, что предприниматель, условно, да, или бизнесмен, неважно, он начинает заниматься чем-то, он зарабатывает там себе на хлеб, на машину, на квартиру, на то, чтобы детей обеспечить. И вот он уже сидит, и ему уже не так интересно, и в этот момент он задается вопросом, так, а какие у меня вообще цели и ценности, да, зачем я пришел? Ну, и да, в этот момент появляются как раз настоящие вот эти предприниматели.
4: Базовые потребности, когда были удовлетворены в виде квартиры, там, машины, то, наверное, действительно, ну, это если там следовать первой версии пирамиды Маслоу, что вот как бы считалось, что актуализация более высоких потребностей происходит после того, как низкие более удовлетворены. Но в конце жизни он отошел, кстати, от этого. Он, в конце жизни он считал, что это не пирамида,
3: а горизонтальная.
4: Ну, потребности более, как бы, то, что мы называем более высокого уровня, может быть актуализированы и в на самом деле, когда базовые. Не... Ну, это вот, там, не знаю, много примеров. У Виктора Франкла есть же, да, вот это про жизнь в концлагере, когда если есть смысл какой-то в твоей жизни.
3: Это вот который выживаешь. Писал, да? Да, который, да, писал, да, в, да, концлагере.
4: Да-да, но потом он стал основателем вот такого одного из направлений экзистенциальной психологии или гуманистической психологии. Психологии смысла, да, когда у тебя есть смысл, если, как он говорил, если у тебя есть, значит, во имя чего или зачем, ты можешь выдержать любое как. Ну, это к нашему вопросу, что да, первый вопрос всегда зачем. Вот, и поэтому, наверное, вы правы, человек, когда базовые потребности удовлетворены, и семья вроде довольна, действительно может подумать о душе, условно говоря. А что действительно ты хочешь? Да. А хочешь, наверное, уже удовлетворять финансовые потребности людей, не только себя, да? А, ну, другим способом, более интересным, да, для них. Но это удивительным образом совпадает и с, как бы, с основной целью бизнеса – зарабатывать деньги. Потому что если ты научился, какой-то нашел способ, нашел неудовлетворенную потребность людей, действительно неудовлетворенную, и смог ее удовлетворить, или другим способом ее смог удовлетворить, то ты, конечно, получишь рост в какой-то экспоненциальной пропорции, что и случилось сначала с компанией Eport, которую мы тогда основали, а потом и с компанией Kiwi долгое время. Она росла очень быстро, потому что была неудовлетворенная потребность, которую мы нашли способ удовлетворить более технологичным образом. Удобно.
3: Я, кстати, слышал, вот мы сейчас так несколько раз про деньги заговорили, что в каком-то интервью, я помню, вам начали задавать вопрос про деньги, сколько у вас денег, да, какой у вас капитал, да. Говорит, что же вы все время про деньги спрашиваете? И дальше там как бы мысль так оборвалась, а мне на самом деле довольно интересно поговорить.
4: Это Лиза Осетинская, может.
3: Мне какой-то вот там, да. Пару лет назад это было. Ага. Но не суть. И, в общем-то, мне интересно не столько про количество денег, да, сколько про то, какую качественную функцию деньги выполняют в вашей жизни и вообще про ваши отношения. Потому что здесь оно как раз разнится от предпринимателя к предпринимателю. Для кого-то деньги – это возможность, там, я не знаю, реализовывать свои идеи, для кого-то еще что-то. А у вас я услышал, что так как у вас там первая ценность – это свобода, что слишком много денег тоже, например, да, там не хочется. Вот поделитесь вообще тем, как у вас вырисовывалась концепция денег и, да, отношение к деньгам.
4: Ну, как я сказал, свобода. Я так скажу, что у меня достаточно денег для моей личной свободы, да, но о чем я жалею, да, если бы у меня было больше денег, я мог бы больше помогать людям другим. Да, ну, вот какие-то больше реализовывать какие-то благотворительные истории. Да. Вот для этого денег у меня недостаточно, чтобы их больше, вот сколько бы мне хотелось, да, потому что огромное количество людей страдает, и животных страдает, и всем им хочется помочь немедленно. Вот. Но здесь уже вот такая история, что для моей личной свободы, ну, в том смысле, что я могу встать, полететь, вот, не знаю, мне захотелось, не знаю, какую-то выставку посетить в Лондоне, например. И для меня нет проблемы взять и полететь в Лондон и посетить эту выставку, или сходить там в какой-то ресторан, или купить себе что-то там, да. В этом смысле вот для каких-то вот таких целей инструментально всего хватает. Ну, если бы я захотел открыть свой, не знаю, там, детский приют собственный, да, как вот, не знаю, там, дом с маяком, например, то таких бы денег не хватило. Но, с другой стороны, можно им помогать. А не вот приют, а хоспис, да.
3: Например, как у любого, знаете, как, ну, может, не любого, но у многих там молодых ребят, которые начинают заниматься бизнесом, у них там есть своя яхта, свой самолет, дом 2000 квадратных метров и так далее. Ну, по крайней мере, первично, да, как-то оно так приходит. Были ли у вас какие-то такие, как бы, запросы, тем более, когда вы там выходили на IPO, и там большая оценка, и вот вы понимаете, вот они деньги как-то вот...
4: Нет, яхту никогда не хотел, самолет никогда не хотел. Ну, просто, опять же, зачем, да? Иногда, вот для многих бизнесменов самолет нужен, потому что просто у них действительно столько перелетов деловых, что, ну, важно вот и быть в форме, важно, да, физической просто. Иногда это действительно удобно, иногда как бы это даже необходимо. Но нет никаких, если мне это потребуется для моей жизни, мне проще как бы забронировать самолет, да, то есть, ну, снять его и как бы им пользоваться, да. В наше время вот, а уж яхта – это такое, яхта – это как вот подарок императора слон, потому что ты покупаешь… И дальше ты только тратишь на нее деньги, и ты привязан к ней. То же самое, там, дом за рубежом. Никогда об этом не думал. Сейчас это имеет смысл с точки зрения, ну, не знаю, там, вопросов с гражданством и с видом на жительство. Но как бы дом, вот прям как дом второй, для меня всегда эта идея казалась глупой, потому что я не люблю сидеть на одном месте. Какое место прекрасное не было, ты будешь всегда к нему привязан и будешь думать, вот... Надо опять в Тоскану ехать или там, не знаю, куда-нибудь.
3: Хотя там же дом, да?
4: Там же дом, да. Хотя это прекрасно, но тебе не хочется в Тоскану, тебе хочется в Прованс. И что делать? Поэтому, да, вот там у меня есть недвижимость, которая мне помогает быть счастливым и свободным, но это не какая-то там супердорогая или там супер в разных странах мира. Потому что еще когда огромное количество денег, то это, конечно, еще способ сбережения. Да? Просто ты вложил недвижимость, там, ты думаешь, что она будет расти. Наверное, это с этой точки зрения имеет смысл. Я могу этих людей понять. Но в целом, сколько домов у Маска? Ну,
3: вроде бы у него какой-то там гаражик какой-то.
4: Да, да. Он вам все продал.
3: Да, да.
4: Вот. То есть это... Но я как бы я с уважением отношусь к другой точке зрения, что вот хочется иметь... Как, кому-то хочется иметь дом. Мне нет.
3: А мне, вот, знаете, хочется как-то немножко пофилософствовать, порассуждать, потому что это вообще в целом, там, мы если смотрим там, на американскую экономику, то экономика потребления, она вся завязана на то, чтобы люди потребляли. И тебе гораздо выгоднее купить машину или, там, я не знаю, бриллианты или дом, чем заплатить налоги. И она, как бы, она настолько циклична вот в этом плане, чтобы люди тратили. И в какой-то мере это создает такие определенные образы в глазах там людей, особенно там молодых ребят, которые смотрят и видят то, что там американские звезды, они все там, у них огромные автопарки, огромные особняки и так далее, и так далее. Это создает такие определенные ценности тоже в голове и определенное восприятие, что мне тоже надо. То есть ты, опять же, не задаешься вопросом «зачем?», да?
4: Да.
3: Но, тем не менее, как бы хочешь этого. Просто вот оно такое как бы неосознанное как бы решение. И вот мне интересно ваше мнение узнать на тему того, как бы, вообще, что вот эти вот материальные всякие штуки, они для вас что значат? Я не знаю, дорогая машина, дорогая квартира, дорогие часы, еще что-то. И был ли хоть какой-то момент вообще пристрастия к этому? Или вот вы вообще прошли это незамеченным? Или, может быть, сейчас есть какое-то тайное хобби?
4: Тут надо, мне кажется, опять же, есть два разных вопроса. В потреблении ничего плохого нет. Вот когда мы говорили в советские времена, там, что-то общество потребления, да,
3: да.
4: И левые философы, это все, значит... Но если вы исходите из экономического образа мышления, то потребление – это основной стимул развития экономики. Но если говорить, что развитие экономики, в принципе, как бы нужно, да, но вот как... В принципе же ведь экономический рост – это изобретение нового времени, да, не было такого понятия, как экономический рост. Как бы был довольно стабильный вот этот валовый внутренний продукт у стран в Средневековье, до Средневековья, и он расширялся, сужался в зависимости просто как функция населения. Вот больше населения, потом как чума пришла, значит, экономика сужалась.
3: Угу.
4: А вот это все, это изобретение как бы нового времени, этот экономический рост. И если исходить из того, что экономический рост – это благо, а, в общем-то, я не знаю никого, кто бы говорил, что это плохо, потому что экономический рост – это не просто количественный рост, это еще и качественный рост. Это уровень образования лучше, это уровень медицинского обслуживания, это продолжительность жизни лучше. Вот. То потребление – это основной драйвер. И в этом смысле, безусловно, вы правы, это и культурная определенная парадигма, да, но это делается вообще не случайно. Да, государство заинтересовано в росте потребления. И оно делает это прямыми и непрямыми стимулами. Ну вот через фискальную политику, как вы сказали, да, через культуру, да, внедряя это в мозг, значит, людей, что это вот хорошо. Ну, люди к этому относятся по-разному. Для меня материальные ценности, опять же, никогда не были как-то особенно интересны. Я люблю больше там технические новинки, чем не знаю, какие-то красивые драгоценности или что-то. Но потребление в целом, хороший ресторан, интересное путешествие, мне кажется, ну, или, концерт, там, театр, это же тоже часть потребления, и многие скажут, это роскошь платить, не знаю, 4 тысячи рублей за театр или 15 тысяч рублей за концерт Курендиса, а он меньше не берет. Вот. Мне некоторые называют это демонстративным потреблением, а для меня это необходимое. Тут грань такая довольно тонкая. Вот. Я так скажу, что у меня больше все-таки потребление нематериальных благ, потому что они, в отличие от материальных благ, они, как бы ты в этом смысле не насытен. Ты можешь сколько угодно книг прочитать, а там, сколько угодно драгоценностей навешать, наверное, тяжело.
3: Понял. У меня Еще два вопроса есть к вам, которые вытекают. Первый вопрос. Мы много говорили про ценности, и несколько раз вы как бы упоминали там своих партнеров. Вот у меня возник такой вопрос, что, во-первых, у вас в Киеве было трое партнеров. Да?
4: На самом деле их было гораздо больше. Это были трое на виду и как бы долго. А так-то их было больше.
3: Ну, там были инвесторы, там, я имею в виду...
4: Нет, прям партнеры даже были, которые много очень сделали в основе своей. Ну, просто мы так были такие... как-то больше на виду.
3: Окей, ну да, вот, соответственно, вы, Сергей Солонин, Андрей Романенко. И у меня как бы вопрос на тему человеческих отношений и вообще вот взаимодействия вас между собой. Потому что когда в одном коллективе встречаются три сильные личности, каждый, как мы обсудили, да, один таскает кирпичи, другой строит самое великое там здание или что бы то ни было еще. Вот. Как вообще происходило ваше взаимодействие между собой? Как вам удалось таким образом построить отношения, что, во-первых, вы построили большой бизнес, во-вторых, насколько я понимаю, что, несмотря на там конфликты были, но вы вроде как не переругались там все в хлам, как бы, да, и вот по сути, ваш кейс можно назвать хорошим, успешным партнерством. Что лежало в основе этого партнерства? Какие человеческие качества или, может быть, какие-то договоренности или какие-то разделения обязанностей?
4: Я думаю, что... Я, во-первых, согласен с тем, что это мы... Нельзя сказать, что мы друзья, и мы никогда не были вот, ну, друзьями. Это там с кем ты, не знаю, там, не знаю, проводишь свободное время, хочешь проводить свободное время. В любом случае, у меня так не было ни с Андреем, ни с Сережей. Но у нас действительно были очень хорошие деловые отношения. Они прошли несколько серьезных кризисов, но в целом действительно они сохранились человеческими. То есть это, ну, с Сережей там у нас более близкие отношения, с Андреем менее близкие, но и там, в общем-то, очень, ну, хорошие человеческие отношения, мы точно не переругались там в хлам.

0: И вот это вот эго, может быть, а может быть что-то еще, оно как бы не дает ужиться. И, не знаю, мне даже вот интересно, была ли какая-то там работа над собой, потому что каждый предприниматель, каждый лидер внутри, да, и у каждого есть вот это свое эго, которое хочет, да, доказать всем, что я лучше других. Вот когда вы работали втроем, у вас не было внутреннего такого желания вот натянуть на себя, потянуть на себя одеяло или еще как-то? И что вы делали в этот момент, если такое было?
1: Я лучший, я главный, это все-таки немножко разные вещи. Можно все время, ну, можно считать, что ты лучший, но ты, может быть, в этот момент не главный. Не, ну, были, безусловно, такие конфликты. Особенно они обострились, когда вот в рамках IPO нам нужно было выделить из себя одного генерального директора, потому что невозможно там с тремя общаться, хотя мы там разные направления курировали, вот. И нужно было одного. И вот это вызвало самый такой серьезный, тяжелый кризис в компании. Не в компании, слава богу, ничего там плохого не происходило, но вот это вызвало. Но тем не менее и его мы пережили, еще после IPO прожили в этой конфигурации там. Получается, тут два точно года, наверное, еще побольше, может быть, три. Вот. Ну, у нас было очень много разговоров, да, как вот это, какая будет конфигурация, кто какую там позицию займет. Мне в этом смысле попроще было, поэтому у нас, по сути, Андрей, я занимал тогда позицию председателя директоров, но поскольку мне вот эти как бы титулы были не очень важны, да, я уступил ее Андрею. Андрей стал председателем директоров, а Сергей стал генеральным директором. И это как-то сбалансировало ситуацию, потому что вроде как два главных, значит, действующих лица, это всегда председатель директоров и гендиректор.
0: Классно. Борис, спасибо вам большое. На самом деле, я чувствую, что я мог бы еще разговаривать с вами много-много-много часов. Наверное, постарался, может быть, какие-то темы не до конца раскрыл, но хотелось тем, кто нас слушает, показать вас с разных сторон.
2: Спасибо.
0: Вот, потому что мы обсудили много тех вещей, которые, мне кажется, не доводилось вам обсуждать нигде в других местах. И я очень рад, потому что я прям, честно говоря, вдохновлен. Очень нравятся вообще подходы ваши каким-то вещам, какие-то идеи. Я, разговаривая с вами, чувствую, насколько вы образован, начитан, и насколько у вас большой жизненный опыт за плечами, это всегда вызывает очень большое восхищение у меня. Так что спасибо вам большое.
1: Спасибо вам.
0: Увидимся. Спасибо. Ребята, всем пока.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия Узлепата Схапова, здравствуйте. Власти Махачкалы занялись проблемой стоков, угрожающих железнодорожным путям. Глава города Джамбулат Салавов провел рабочее совещание по данному вопросу. Ключевая тема – сложная ситуация с выбросом бытовых стоков на участке от поворота улицы Мирзабекова на пляж Березка до Махачкалинского вокзала. На совещании детально проработали комплекс превентивных мер для защиты рельсовых магистралей и определили первоочередные задачи по стабилизации инженерной инфраструктуры. Также будет решаться вопрос об объектах, возведенных вблизи магистрали, без правоустанавливающих документов. Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению Си Цзиньпина, сообщила пресс-служба Кремля. По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и еще несколько двусторонних документов. Главы государств примут участие в церемонии открытия годов образования России и Китая 2026-2027 годы. Владимир Путин также встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Они обсудят торгово-экономическое сотрудничество. Россия нарастила закупки яблок из Бразилии до максимума за 5 лет. В апреле их везли на 2,2 миллиона долларов, а в годовом выражении сумма выросла в 3,5 раза. По итогам прошлого месяца Россия стала вторым крупнейшим покупателем бразильских яблок. В тройку основных импортеров также попали Индия и Саудовская Аравия. В Южной Корее закрыли уже 82% ферм, связанных с производством собачьего мяса, сообщили власти страны. Полный запрет на разведение, забой и продажу собак для употребления в пищу вступит в силу в феврале следующего года. С 2024 года прекратили работу более 1200 ферм. Оставшиеся предприятия должны закрыться до конца этого года, иначе власти обещают отзывать лицензии и проводить проверки на незаконное разведение собак. Телефонные номера в России подорожают впервые за 12 лет. С 1 июня пошлина за один номер вырастет с 50 до 100 рублей, а стоимость кода идентификации мобильных сетей – с 3,25 миллиона до 6,5 миллиона рублей. Изменения могут увеличить расходы операторов связи. Искусственный интеллект пока не способен полноценно заменить сотрудников, показало исследование Microsoft. Нейросети неплохо справляются с задачами в 52 профессиях, однако в 25-50% случаев допускают ошибки или упускают критически важные детали. В результате ошибки накапливаются, и сотрудникам приходится тратить время на их исправление. Причем на доработку результатов искусственного интеллекта уходит столько же времени, сколько он изначально экономит, в лучшем случае. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Курение вейпов и сигарет ускоряет истощение запаса яйцеклеток у женщин, что приводит к раннему климаксу. Об этом заявил судебно-медицинский эксперт и ассистент кафедры анатомии человека Пироговского университета Алексей Решетун. По его словам, курение в любом виде в некотором смысле опаснее для женщин, чем для мужчин. Так, мужские половые клетки, сперматозоиды, образуются у мужчины в течение всей взрослой жизни с нуля. А вот половые клетки женщины рождаются вместе с ней и на протяжении всей жизни новых уже не появляется. Вредные привычки действуют на яйцеклетки, способствуют их старению, говорит эксперт. Вейп, например, из-за содержания никотина вызывает длительный сосудистый спазм, который ведет к ишемии, а также гипоксии яйцеклеток. И даже если женщина перестанет употреблять какие-то вещества, яйцеклетки уже могут быть изменены, заключил Решетун.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шири – это село Дахадаевского района Дагестана. Входит в сельское поселение сельсовет Урагинский. Аул расположен в 12 километрах к западу от районного центра села Уркарах. Местные жители называют селение Хири. Это слово на говоре ширинцев означает «север». Село расположено в нижней части северного склона горного массива Варха, тянувшегося с востока на запад, от чего, вероятнее всего, и получило название. Шири – одно из древнейших сел Дагестана. Ему более 1500 лет. В середине 20 века здесь проживало около 70 семей. А сейчас, как и многие другие села, Шири опустело. Там живет всего одна супружеская пара – Магомед со своей женой Малайкат. Также известно, что впервые село упоминается в 1796 году в форме Шере. Самая известная достопримечательность Шири – могила шейха Хасана, который прибыл сюда в 13 веке из Саудовской Аравии. Арабы отправляли своих посланцев во многие аулы горного Дагестана для распространения ислама. Но далеко не все были готовы принять новую религию.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить?
1: Притчи народов мира.
2: Ранним утром мудрый монах прогуливался со своим учеником по саду. К ним подошел молодой человек. Несколько смущаясь, он поприветствовал учителя и его ученика, а затем спросил: «Учитель, я очень сильно люблю одну девушку, и наши родители не против того, чтобы мы поженились, но меня одолевают страхи и сомнения».
3: «О чем ты беспокоишься и чего боишься?» – спросил учитель.
2: «Я боюсь разочароваться в ней, в семейной жизни, ведь я не могу заранее знать, что поступаю верно», — ответил крестьянин.
3: «Возвращайся домой и женись на этой девушке, если ты ее любишь, и ваша любовь взаимна», — ответил учитель.
2: После того, как юноша, поблагодарив мудреца за совет, ушел, ученик спросил: «Скажи, учитель, почему ты посоветовал юноше жениться, если он боится разочарования? Разве не следует ему повременить и отложить женитьбу?»
3: «Рассуждая так, ты забываешь о том, что разочарование – слишком малая плата за возможное счастье», – ответил учитель, улыбаясь.
0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната
17: всех насыщеннее вкусней.
18: Слива с яблоком вкусней.
19: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
20: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
21: Иван Михайлович Сидоренко. Советский снайпер, уничтоживший во время Великой Отечественной войны около 500 солдат и офицеров противника. Герой Советского Союза. Родился 12 сентября 1919 года в деревне Ченцово в семье крестьянина Бедняка. Член ВКБ КПСС с июня 43 года. В 20-х годах вместе с семьей переехал в Донбасс, где учился в начальной школе. С 1932 года жил в городе Липецк, где окончил 10 классов. В 38 году поступил в Пензенское художественное училище. Но со второго курса его призвали в армию и направили в военное училище. В Красной армии с 1939 года. В 41 году окончил Симферопольское военное пехотное училище. Участник Великой Отечественной войны с ноября 41 года. Воевал в составе 4-й ударной армии Калининского фронта. Был минометчиком. В зимнем контрнаступлении 42 года минометная рота лейтенанта Сидоренко прошла с боями со Ставшковского плацдарма до города Вележа Смоленской области. Здесь Сидоренко стал снайпером. В боях с немецкими войсками был 3 тяжело ранен, однако каждый раз возвращался в строй. Помощник начальника штаба 1122-го стрелкового полка капитан Иван Сидоренко отличился как организатор снайперского движения. К 44 году уничтожил из снайперской винтовки около 500 гитлеровцев. Подготовил для фронта более 250 снайперов, большинство из которых были награждены орденами и медалями. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте, борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, капитану Сидоренко Ивану Михайловичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Боевой путь Сидоренко закончил в Эстонии. В конце 44 года командование направило его на подготовительные курсы военной академии. Но учиться ему не пришлось, открылись старые раны, и Сидоренко пришлось ненадолго лечь в госпиталь. С 1946 года майор Сидоренко в запасе, жил в городе Коркино Челябинской области, работал горным мастером на шахте, затем работал в различных городах Советского Союза. С 1974 года жил в городе Кизляр, работал в совхозе «Пролетарий» вместе со своей женой Полиной Ивановной. В 1949 году переехал на Урал, затем в Северную Осетию, а в 70-е вернулся вместе с семьей в Кизляр. С 1975 года трудился в ПМК 283 как художник-оформитель. Скончался 19 февраля 1994 года.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда: соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Виноградом и граната
14: всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
18: Всем привет, друзья! Мы продолжаем цикл наших подкастов, где мы с топовыми предпринимателями разбираем какие-то уникальные бизнесы. И сегодня у нас как раз именно такая история, потому что мы будем говорить о проекте, который нашумел, который уже сумел о себе громко в маркетинговом поле заявить, а именно о Рокетбанке. И поэтому мы пригласили сегодня к себе руководителей Рокетбанка Антона Захарова и Роберта Собирянова.
19: Да, Михаил, привет.
18: Здравствуйте.
19: Спасибо, ребят, за приглашение.
18: Спасибо большое, что пришли. Ну, давайте сразу к делу. Откуда вообще появилась история перезапустить Рокетбанк 5 лет спустя?
19: Знаешь, мы пришли в ту точку, когда все говорят, что финтех в России самый сильный финтех, что мир не дотягивает, что на этом рынке ничего не придумать, не переизобрести. Так как мы пропагандируем с Робертом такую продуктовую культуру в компаниях, мы пошли общаться с аудиторией. Вообще, что происходит, нравятся ли им банки, те, которые ими пользуются, что они ценят, что любят, что не любят. Пообщавшись с ними, кстати, там более 6 тысяч пользователей прошло через наши исследования, мы выявили, что 80% людей ненавидят банки.
18: Это такой вот результат касдева такого.
19: Да, то есть банки не вызывают никаких эмоций и чувств. Это просто какой-то сервис, в который ты заходишь, просто переводить деньги. Ты не понимаешь, что за бренд, что он, какую философию, какие ценности, принципы он несет в массы, что он продвигает, какая миссия, никто не знает. Просто заходит, никаких эмоций и чувств, либо просто отвращение, потому что постоянные проблемы. Анализировали определенную аудиторию, это там современная молодежь, там 25-35, эти люди все являются бывшими клиентами Рокетбанка. Тот Рокетбанк, который был там больше 5 лет назад, привлек к себе внимание нестандартным маркетингом, взглядом на продукт. Они там первые придумали, что можно внутри банка переводить по номеру телефона, еще не было СБП. Они придумали какие-то классные фичи, и тогда они были молодыми ребятами, может, кто-то говорит, хипстерами. Сейчас они подросли, это такая платящая аудитория, которая ценит хорошие сервисы. Мы поняли, что они готовы к каким-то изменениям, к новому взгляду на маркетинг, на продукт, и решили перезапустить Rocket, забрать все лучшее, за что любили тот Рокетбанк, усилить его на сегодняшний лад и сделать лучший продукт на рынке в России на сегодняшний день.
18: Вот смотри, сейчас все-таки ландшафт банковского ритейла такой, что есть большая четверка, Сбер, ВТБ, Тинькофф, Альфа, да, и Тинькофф, наверное, который 10 лет назад был такой очень модный, да, банк, сейчас все-таки, ну, наверное, я так понимаю, все стали уже друг друга копировать, и очень сложно что-то новое придумать. Вот за счет чего в продукте вы видите дифференциацию от банков-лидеров на сегодняшний день?
19: На самом деле тоже наши исследования показали, то есть это все не пустословие или какие-то выдумки. Люди говорят, все банки похожи. Банковское приложение, если открыть там 5 банковских приложений и обесцветить их, ты можешь не узнать, что это за банк, потому что в целом одинаковые интерфейсы. С точки зрения позиционирования продуктов в рынок все банки соревнуются ставками, грейс-периодами, у меня там больше процентная ставка, у меня меньше, никакого четкого позиционирования нету, и мы поняли, что мы соберем такую команду дизрапторов, это люди, кто могут смотреть на разные вещи под другим углом, на банковские продукты, на позиционирование, наверное, этим мы будем выделяться. Те спецпроекты, которые мы будем делать, то есть мы не будем соревноваться с большими гигантами в закупке рекламы и говорить «открой счет бесплатно», то есть мы будем продвигать наш бренд, будем делать бунтарский маркетинг и нестандартно смотреть на продукты, которые уже есть на рынке, где-то их переосмыслять и давать пользователю.
18: Знаешь, я уже оценил ваш бунтарский маркетинг, видел огромный на кинотеатре «Октябрь» такая огромная наружка, там что на ней написано?
19: Да, не дотянули до «Октября», то есть это такое у нас достаточно мощная, я считаю, лучшая команда на рынке креативщиков, которые смотрят на все под другим углом, и да, у нас есть такой ситуативный маркетинг, мы в разных точках города, такой некий слоган, то, что вот есть кинотеатр «Октябрь», мы говорим, не дотянули до «Октября», Рокетбанк перезапустился. Где-то на большом билборде на перекрестке напишем, вот это поворот, Рокетбанк перезапустился. Или там на «Известия» холл напишем, вот это новости, Рокетбанк перезапустился. То есть мы такие ситуативный маркетинг попадаем точечно в головы людям.
18: Я видел еще яркие креативы, там кто-нибудь видел наших бывших клиентов, и как этот номер телефона, такой листочек, как объявление, да, как раньше там номера телефонов отрывали, там был сайт Рокета. Как, кстати, бывшие клиенты начали уже активно подавать заявки Рокета в новый Рокет?
19: Да, слушай, это наша стратегия запуска. Такой мы запустили партизанский маркетинг, и наша, наверное, главная цель это напомнить бывшим клиентам Рокета и фанатам Рокета, что мы возвращаемся. Вот, и таким нестандартным путем, точками контакта, наверное, это уже многие оценили на рынке и разбирают наш кейс там по частям, по всему городу Москва и город Питер, в самых таких скоплениях людей и там нашей аудитории расклеили объявления, где на объявлениях были реально бывшие клиенты Рокетбанка.
18: То их есть, лица.
19: Их лица.
18: То есть вы их попросили подписать разрешение использовать.
19: Да, мы встретились да, с ними, говорим, ребята, они очень вдохновились тем, что Рокет перезапускается и хотели быть частью этого маркетинга, да, мы их разместили на этих объявлениях, и они гордятся, их друзья гордятся, и в целом Рокет... Мы хотели передать, что мы делаем человечный бренд, и по-настоящему мы не стесняемся показать команду, показать наших клиентов и сделать с ним какие-то коллаборации. Также, наверное, из яркого маркетингового хода мы разместились на газете «Метро» на лицевой стороне и тоже написали, кто видел бывших клиентов «Рокета». И это, наверное, разлетелось там по всем пабликам, как люди сидят, читают газету, а там просто во всю газету написано, кто-нибудь видел бывших клиентов.
18: Сколько, кстати, на пике у «Рокета» было клиентов?
19: Я думаю, что где-то 1,5-2 миллиона пользователей.
18: А какая ваша амбиция, скажем, на горизонте 5 лет уже у существующего Рокетбанка, сколько вы видите будет клиентов?
19: Ну, мы хотим привлечь 5 миллионов пользователей.
18: Активных, правильно?
19: Вообще просто 5 миллионов пользователей, и в целом наша модель хорошо бы себя чувствовать, если там 50% эта аудитория будет активна.
18: Супер. Вот давай немножко поговорим про продукт, потому что, ну, все-таки, когда ты говоришь кого-то дисраптить, я всегда представляю себя клиентом какого-нибудь банка, да, пусть, предположим, назовем это Т-банк. Вот что должно произойти, за счет чего я должен выкинуть свою карточку и немедленно заказать карточку Рокетбанка?
19: Ну, во-первых, карта Rocket, мне кажется, сейчас самая красивая на рынке. Мы сделали 4 дизайна. Черный, лиловый, оранжевый. И в целом все наши карты прозрачные. Да, вот, кстати, наша прозрачная карта. Вон можно увидеть мой палец. Почему мы сделали их прозрачными? Потому что, наверное, философия нового Rocket лежит честность и открытость перед клиентами, перед командой. В целом мы делаем такой проект «Банк для людей». Это наши сотрудники и наши клиенты. Поэтому наша философия говорит о том, что мы прозрачные, открытые, у нас нету звездочек в договорах, нету мелкого шрифта, да, мы максимально открыты, мы готовы рассказывать о своих факапах и вместе с пользователями делать лучший проект в России. Во всех продуктах, там, кредитных или некредитных, мы максимально будем открыты с пользователями и давать вот честность в рынок, что банки можно делать по-честному.
18: И когда заказываешь карточку, как-то к тебе приезжает все то же самое, как онлайн-опыт, правильно? Никаких офисов к тебе приезжает?
19: Да, никаких офисов. Да, в целом, наверное, когда многие зрители читали книжку там, «Точки контакта», это все отражается в пользовательском опыте. К нашим клиентам приезжает классный менеджер, не просто курьер, который не знает ничего о продукте, это человек, который живет Рокетом, вдохновлен Рокетом, и он доносит до пользователя вот эту философию, атмосферу и может рассказать классно про продукт. Вот он привозит на встречу welcome pack.
18: То есть, если я закажу сейчас в онлайне карту Rocket, ко мне приедет такой замечательный welcome pack, да?
19: Да. Да, вот наш welcome pack. Нестандартная упаковка для банковской карты. Мы вдохновлялись различными фэшн блогерами, вообще фэшн-брендами, которые привозят свои продукты в вакуумированной упаковке. Вот. Что в этом welcome пак-е? Можем вместе, кстати, с тобой открыть.
18: Если мне понравилось, я заберу содержимое.
19: В нашем welcome пак-е 4 карты. Карта Rocket, как я уже показывал, прозрачная. Зеркальце, на котором написано «Мы открыли банк, а ты выглядишь супер». Карта пахучка. Что там только не отлепляется. Кто-то сильно завакуумировал. Карта пахучка, на которой написано «Мы открыли банк, и он пахнет чем-то новым». Кстати, очень модный запах свободы и моря. Вот. И четвертая карта – это мультитул. Тоже очень полезная карта на каждый случай жизни какой-то.
18: О, слушай, вот это классная штука, это мне очень нравится.
19: Да, в чем мы вдохновлялись, когда создавали этот welcome pack? Вообще наш бренд про удовольствие. Мы хотели показать, что у тебя в кошельке должны быть только полезные карты на каждый случай жизни. Rocket, чтобы оплатить, зеркальце, чтобы в классный какой-то момент посмотреть, как ты супер выглядишь, или что-то поправить, макияж. Вот. Мультитул, если там нужно открыть какую-то бутылочку. Ребята, которые любят кататься на велосипеде, подкрутить что-то на колесах. Вот. И пахучка, чтобы в кармане всегда вкусно пахло свежестью.
18: Пусть и здесь кошелек лежит, и в ходе интервью будет нам напоминать о том, какой мы тут устроили product placement. Вот. Но заодно и продемонстрировали, я бы без преувеличения сказал, некоторые инновационные подходы в партизанском маркетинге. Да?
19: Да, ну так еще можно пару слов сказать о нашем преордеринге и первом запуске. Наш welcome pack отличался от этого. Мы тоже делали отдельную упаковку, в которой была футболка. И тем самым мы хотели показать, на каждой из футболок есть свой отличительный номер. Это мы подарили первым 10 тысячам пользователей, чтобы они чувствовали свою причастность к новому Рокету, свою индивидуальность, эксклюзивность, что они приложили руку к нашему запуску. Поэтому, если вы вдруг увидите в городе человека с кармашком для карты Rocket и с каким-то номером, знаете, что человек поучаствовал в запуске.
18: Давай все-таки попробуем вот так вот четко сформулировать. Вот еще раз. Люди уже каким-то банкам лояльны, правильно? Да. Они ими пользуются много лет. То есть, в принципе, быть дисраптором – это очень сложная задача на рынке, на котором уже люди там несколько раз и не по одному банку поменяли. Все-таки 3-4 вещи, на которых вы фокусируетесь, чтобы клиент поменял текущий банк на Rocket Bank.
19: Да, слушай, мы создаем нестандартный продукт для рынка, не такой, как у всех. То есть это наше банковское приложение. Второе – это клиентский сервис, который мы даем на встречах и создаем поддержку с другим tone of voice, которая является адвокатом клиента, а не просто роботизированной отбивкой. И также у нас есть современные лайфстайл-сервисы, которые помогают получать удовольствие от жизни вместе с Рокетом.
18: То есть, если бы Форду спросили, если бы он делал CastDev, и клиенты, и спросил бы своих клиентов, что они хотят, ну, как бы они бы сказали, что они хотят быструю лошадь, правильно? То есть, он все-таки задисраптил рынок перевозок, придумав автомобиль, да? То есть, вы, с одной стороны, как бы переизобретаете там какие-то продуктовые подходы, переизобретаете подход в клиентском опыте, но все равно, как бы находясь вот внутри банковской индустрии, это сложно делать. То есть, чем вы чем-то есть, вы вдохновляетесь чем-то за периметром вообще банковской индустрии?
19: Слушай, да, но у нас очень универсальная команда, и мы очень разносторонние и смотрим на разные типы бизнеса, и там и на travel, и на какой-то ритейл, покупки, спорт. То есть мы на самом деле вдохновляемся приложениями и продуктами из разных сфер жизни и думаем и смотрим, какие интересные решения ребята применяют и как мы можем это использовать в нашем бизнесе, развивать наш продукт 100%.
18: Супер. А можешь показать, вот как выглядит приложение? Что в нем такого уникального?
19: Да, смотри, это наше приложение. Кстати, главный экран мы создавали тоже благодаря нашим пользователям. 6 тысяч респондентов прошло, и мы создавали его из тех функций, которым им удобны. То есть там вот здесь вот там счета, переводы. Также у нас есть лайфстайл, об этом мы там расскажем чуть позже. Какие-то различные классные удобства, сервисы и функции, которые ты можешь здесь тоже увидеть, когда станешь нашим пользователем.
18: Вот. Супер, очень интересно. Вы верите в то, что продукт, пользовательский опыт в приложении может стать такой причиной, по которой клиенты будут менять банк?
19: Да, 100%. Мы считаем, что вообще пользовательский опыт, эстетичность интерфейсов, классный UX, UI, наверное, это не нужно рассказывать, но это то, как удобно получить ту или иную услугу или сделать то или иное действие, плюс различные лайфстайл-сервисы, которых нет в России, которые помогают тебе сократить время на поиск классного места по настроению или найти какие-то вещи, которые подходят именно тебе по стилю или по философии, а не просто по запросов в поисковике, там, сапоги или джинсы.
18: Знаешь, вот в бизнес-школах часто задают такой вопрос, в каком вы бизнесе? Можно я вас спрошу, чтобы получить такой нетрадиционный ответ? Вот в каком вы бизнесе?
19: Слушай, вот у меня здесь классный ответ. Я считаю, что предприниматель, это вот человек, который предпринимает и как-то меняет мир к лучшему, он может запустить любой бизнес, неважно, IT-бизнес, банковский бизнес, и как раз-таки там часто добавить к Роберту, что часто там советы директоров приглашают людей, которые не имеют никакого отношения к этому бизнесу, потому что у них не замылен взгляд, и они могут по-другому посмотреть и дать какие-то интересные советы. Вот, я бы не стал, я бы просто сказал, что мы в бизнесе, даже больше в предпринимательстве, потому что, вот, наверное, я для себя объясняю это так, что в чем отличие бизнесмена от предпринимателя? И часто люди называют себя предпринимателями, а не бизнесменами в наше время. Потому что бизнесмен – это человек, который зарабатывает деньги. Сегодня он занимается люстрами, завтра у него таксопарки, послезавтра еще какой-то новый бизнес. Предприниматель – это человек, который хочет сделать мир лучше, и он болеет, у него часто деньги в обороте. Если он там производит какую-то коллекцию одежды, каждая новая коллекция, он хочет все эти деньги инвестировать в новые молнии, какие-то новые материалы, чтобы его конечный пользователь кайфовал. И то есть он улучшает и всегда деньги, часто инвестирует в что-то новое, в следующие шаги. Поэтому я отношу нас к касте предпринимателей, которые что-то предпринимают, меняют, делают мир лучше. На сегодняшний день это такой IT-банковский бизнес, и нам нравится в нем находиться.
18: Мне кажется, это очень важная мысль, потому что часто бывает, что, находясь в одном бизнесе, мы немножко замыкаемся, и мы не видим, что вокруг. И то, что я видел, вот по моему опыту, понимание других бизнесов, оно всегда позволяет придумать какие-то новые идеи, продукты, которые ты можешь сделать такой трансфер из одной индустрии в другую. И вот на этом стыке применение каких-то интересных идей из одного бизнеса в другом бизнесе как раз и рождаются инновационные продукты. Поэтому мне кажется, вот это общение между предпринимателями из разных

0: практики друг у друга и обмениваются в первую очередь между индустриями. И вот мне кажется, что в банковском бизнесе еще будут такие случаи, когда кто-то пришел из другой сферы, что-то придумал и сделал. И мне кажется, что, в принципе, вот такое небанковское мышление в банковском бизнесе, оно может как раз помочь сделать какие-то уникальные, реализовать какие-то уникальные продукты или придумать новые подходы.
1: На 100% подписываюсь. Я считаю, что нетворкинг, окружение решает, и люди, которые вокруг тебя, всегда могут направить, дать какой-то правильный совет, или ты можешь найти какого-то ментора и взрастить какие-то качества, которые тебя там западают.
0: Я напомню для нашей аудитории, что изначально Rocket Bank стартовал в 2013 году, но в моем понимании до конца вот экономическую модель не удалось найти, несмотря на то, что банк тогда действительно во многих вещах был инновационным. И вот даже Олег Тиньков высказывал в свое время такое мнение, что Rocket Bank уделял слишком много внимания маркетингу и взаимодействию с клиентами, не уделяя достаточного внимания бизнес-составляющей. Как вы собираетесь зарабатывать? Простой вопрос.
2: Давай выделим три направления. Первое направление – это наш доступ к банкингу, который мы называем Rocket Pass. Но это новое переосмысление в целом банковских тарифов, которые довольно-таки сложные. У нас простой, честный, открытый подход, который мы назвали Rocket Pass. Это раз. Стоимость доступа к нашим крутым, интересным сервисам – это 300 рублей в месяц. Вторая история – это комиссии, но они честные, открытые, без звездочек. Мы от этого с Антоном принципиально отказались, что нигде не будет вот этого мелкого шрифта, который надо додумывать, дочитывать. И третья история – это драйвер любого банковского бизнеса – это кредитные продукты.
0: Ну, то есть смотри, то есть все-таки у вас такой есть некий вызов, да, для того, чтобы эта бизнес-модель работала, вам нужно, чтобы ваш продукт был платный, правильно? И на сегодня никто из банков в лоб так не делает.
2: Все верно. У нас будет только наш Rocket Pass, который открывает двери в наш мир лайфстайла, в нашу историю с рокетсами, с геймификацией, с классной, крутой поддержкой. И да, мы считаем, что за хороший сервис нужно платить.
0: И я так понимаю, что вот вы делали вот такое исследование, так называемый CASDEV, опрашивали сколько?
2: Ну, в целом около 6 тысяч клиентов.
0: 6 тысяч клиентов, да. И вы там эту гипотезу подтвердили, что за хороший сервис банковский люди готовы платить, правильно?
2: Все верно, да. Было прям отдельное исследование по сумме, которые клиенты готовы платить, за что они готовы платить, и что главное они ожидают от банка и от платных цифровых сервисов. Вот все эти моменты мы учли в нашем продукте и готовы на высшем уровне давать нашим клиентам.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии возле Патасхабова. Здравствуйте. В Рио главы Республики Дагестан Федор Щукин посетил поселок Мамедкала Дербенского района, наиболее пострадавший от паводков. В поездке его сопровождает заместитель генерального прокурора России Сергей Бажутов, премьер-министр Магомед Рамазанов и другие официальные лица. Делегация посетила развернутый штаб поддержки пострадавших от паводков жителей. Он разместился в здании местной школы искусств. Ранее в Мамедкале был организован пункт по приему документов для оформления компенсационных выплат. Федор Щукин поблагодарил специалистов за проводимую работу. Коммунальные платежи россиян могут вырасти на 20-30% уже этой осенью, предупреждают эксперты. По их словам, в некоторых регионах повышение тарифов ЖКХ может оказаться заметно выше среднего уровня. На этом фоне звучат предложения отказаться от запланированной индексации. Роскачество до конца года утвердит стандарт для транспортных приложений. Организация рассчитывает, что его примут на уровне ГОСТа, заявил ее руководитель Максим Протасов. По его словам, существует много приложений и ресурсов, которые организуют логистику и помогают водителям ориентироваться и доставлять груз. Однако приложения имеют разные интерфейсы и не просто совместимы друг с другом. Кофе стал популярнее чая у россиян. Перелом произошел в 2016 году, когда объем импорта кофе впервые превысил ввоз чая. Экономисты связывают это с развитием кофейной культуры и изменением потребительских привычек. Ученые впервые массово клонировали животных. Исследователи из китайской провинции Шэньси совершили прорыв в области клонирования и впервые успешно провели серийное клонирование домашних животных. Исследователи получили 6 клонов дойных коз, 4 самцов и 2 самок. Специалистам удалось точно выделить качественные соматические клетки и оптимизировать весь процесс клонирования, благодаря чему технология стала значительно эффективнее. Новый метод позволяет выводить высокопродуктивные породы намного быстрее. Если традиционная селекция занимает до 10 лет, то теперь этот процесс можно серьезно ускорить. Ученые выяснили, что крепкий сон играет более важную роль в борьбе со стрессом от работы, чем спорт и правильное питание. Десятилетнее исследование показало, что тренировки и отказ от вредных привычек почти не снижают тревожность, вызванную токсичной рабочей средой. Лучший способ восстановления организма – это полноценный сон и отдых. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Во херчи чолк холонив холив, герой умирает в седле. Во херчи чолк холонив холив.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в 2016 году американский журнал Time в рамках проекта «100 фото» представил самые значимые фотографии всех времен? В числе прочих вошла фотография, сделанная советским военным корреспондентом Евгением Халдеем «Знамя Победы над Рейхстагом». В иных источниках – «Красное знамя над Рейхстагом». Красноармеец Евгений Халдей прибыл в Берлин, вооружившись только камерой «Лейка» и дальномером, а также массивным советским флагом, который создал его дядя из трех красных скатертей. Героев знаменитого снимка киевлянина Алексея Ковалева, минчанина Леонида Горячева и дагестанца Абдулхакима Исмаилова он нашел случайно. Но Халдею пришлось отснять две кассеты, прежде чем кадр получился таким, каким он вошел в историю. Поверженный Рейхстаг у ног бойцов Красной Армии. Чтобы фотография удалась, одному из солдат пришлось поддерживать знаменосца, иначе тот мог бы сорваться. По словам Халдея, он находился в эйфории, наблюдая, как три его товарища лезут на крышу Рейхстага на закате, воздвигая тот самый символ победы.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Личный коуч. Скорее всего, вы переживали это чувство, ощущение глухого разочарования. Когда ты нанимаешь человека, вкладываешь в него время, силы, надежды, а через пару месяцев понимаешь, что это была ошибка. Ловушка первая. Поиск своего, а не сильного. Это самая частая и самая коварная ловушка, основанная на нашей базовой человеческой потребности. Окружать себя теми, кто нам нравится. Это происходит подсознательно. Мы ищем не того, кто будет безжалостно эффективен и принесет максимальный результат, а того, с кем нам будет просто комфортно. Такого душку, который улыбается, совсем соглашается и не задает каких-то неудобных вопросов. Сильный сотрудник – это не всегда удобный сотрудник. Он может задавать сложные вопросы, оспаривать ваши решения. Он может быть интровертом, с которым вообще не поболтаешь о пустяках, но его главная задача – приносить измеримый результат. Поэтому первое, что нужно сделать – это отделить свою личную симпатию от профессиональной оценки и нанимать не тех, кто вам просто нравится, а тех, кто будет решать задачи вашего бизнеса. Ловушка вторая. Очарование историей, а не фактами. На собеседовании каждый человек по своей сути продавец, и товар, который он продает, это он сам. Он будет рассказывать красивые истории, петь песни о своих прошлых успехах и обещать золотые горы. И наша человеческая природа так устроена, что мы хотим верить в красивые истории. Я сам попадал в эту ловушку, и это стоило мне очень дорого. Однажды я нанимал руководителя по маркетингу. На собеседование пришел парень, который был просто гением самопрезентации. Он рассказывал, что он гуру трафика, работал с миллионными бюджетами, выстраивал воронки, которые меняли там полностью весь рынок. Его история была настолько убедительной и вдохновляющей, что я был просто очарован. Я поверил на слово, я не дал ему тестового задания и не стал глубоко проверять его прошлые кейсы. Что было дальше? Через месяц работы ноль внятных результатов и полностью слитый рекламный бюджет. А этот гуру просто разводил руками и говорил: ну, рынок сейчас сложный. Оказалось, он никогда сам не настраивал компании, а лишь поверхностно управлял подрядчиками. Он умел красиво рассказывать о результатах других людей. Этот урок я запомнил на всю жизнь. Слова ничего не стоят. Верить можно только действиям и фактам, результатам. Не верьте рассказам, проверяйте. Дайте кандидату небольшое, но реальное тестовое задание. Попросите показать конкретные цифры и результаты его работы на прошлом месте. Задавайте глубокие вопросы, например, расскажи не об успехе, а о самом большом провале и что ты из него вынес. Как ты с ним справился? Только так вы отсеете хороших рассказчиков от реальных исполнителей. Ловушка третья. Поиск функции, а не решение проблемы. Это, пожалуй, самая глубокая ловушка, в которую попадают даже опытные руководители. Мы ищем не человека, а функцию. Мы открываем вакансию, менеджер по продажам или маркетолог, потому что так принято. Но мы не задаем себе главный вопрос: какую бизнес-проблему я на самом деле хочу решить с помощью этого человека? Давайте посмотрим на это глубже. Скорее всего, вы говорите: мне нужен маркетолог. Но что это значит на самом деле? Возможно, вам не нужен человек, который будет постить картинки в социальных сетях. Возможно, ваша реальная проблема – у меня нет стабильного потока из 20 квалифицированных заявок в неделю по цене не выше 1000 рублей. Чувствуете разницу? В первом случае вы ищете функцию, во втором – конкретное измеримое решение проблемы. Когда вы ищете маркетолога, вы рискуете нанять хорошего специалиста, который просто не подходит под вашу текущую задачу. Например, он гений в контент-маркетинге, а вам нужен специалист по платному трафику. Он будет не на своем месте, не даст результата и в итоге уйдет. И вы оба потеряете время. Когда вы ищете человека, который обеспечит 20 заявок в неделю, вы начнете мыслить совершенно иначе. Вы оцениваете кандидатов не по их названию должности в резюме, а по их способности решить вашу конкретную измеримую боль. Вы задаете другие вопросы на собеседовании. Вы по-другому формируете тестовое задание. Поэтому, прежде чем открыть любую вакансию, остановитесь и ответьте себе на один вопрос. Какую проблему я пытаюсь решить? И какой конечный измеримый результат покажет мне, что проблема решена? Только после этого вы поймете, кто вам на самом деле нужен. Итак, вот эти три ловушки мышления. Поиск своего, а не сильного. Очарование красивой истории, а не фактами. И поиск функций, а не решения проблемы. Все они следствие отсутствия системы. Когда у вас нет четких критериев, вы начинаете полагаться на интуицию, симпатию и красивые слова. И почти всегда ошибаетесь. Настоящий системный найм – это холодный инженерный процесс. Он основан на цифрах, фактах и четком понимании конечной цели. И только такой подход позволит вам собрать команду из сильных, заряженных, сильных игроков, которые будут двигать ваш бизнес только вперед.
1: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси, и я поделюсь с вами самыми главными выводами из моего мирового бестселлера, изданного в 46 странах тиражом в 10 миллионов экземпляров. «Съешьте лягушку». С помощью правильного тайм-менеджмента вы сможете получать больше удовольствия от жизни, посвящать больше времени близким и заниматься тем, что вам нравится.
2: Марк Твейн once said that if the first thing you do each morning is to eat a live frog,
1: Марк Твен однажды сказал, что если с утра съесть лягушку, остаток дня обещает быть чудесным, поскольку худшее на сегодня уже позади. Ваша лягушка — это самая большая и самая важная задача, та, которую вы, скорее всего, будете откладывать в долгий ящик, если ничего не предпримете и не доведете ее до конца. Иными словами, если перед вами стоят две важные задачи, начните с более масштабной и самой важной. Приучите себя начинать работу сразу, без промедлений, и до тех пор, пока задача не будет доведена до конца, и только потом переходить к следующей. Ключом к достижению высокого уровня работоспособности и продуктивности является выработка пожизненной привычки каждое утро первым делом решать свои основные задачи. Вы должны выработать привычку есть лягушку первым делом и не тратить слишком много времени на размышления об этом. Эта привычка свойственна многим успешным людям. Я считаю, что это важное качество лидерства для любого руководителя или для человека, который намерен стать успешным и совершать великие дела. Следующее правило из «съешьте лягушку» состоит в том, что вы должны действовать, не откладывая. Успешные и продуктивные люди — это те, кто приступает непосредственно к выполнению своих основных задач, а затем дисциплинирует себя работать сосредоточенно и упорно до тех пор, пока эти задачи не будут выполнены. Невыполнение задач — одна из самых больших проблем в современных организациях. Многие люди путают деятельность с результатом. Они постоянно разговаривают, проводят бесконечные совещания и строят замечательные планы. Но в конечном счете никто не выполняет свою работу, и требуемые результаты остаются недостигнутыми. Ваша мечта так и останется лишь мечтой, пока вы не начнете что-то делать для ее достижения, пока вы не поставите цель и не начнете двигаться к ней. Третье правило в моей книге — развивать зависимость от успеха. Вы действительно можете развить зависимость от успеха с помощью гормонов счастья, а также чувства удовлетворения, уверенности и осознанности, которые они вызывают. Когда вы станете зависимы от успешно выполненной работы и от решения самой важной задачи, вы на бессознательном уровне начнете организовывать свою жизнь таким образом, чтобы постоянно начинать и завершать все более важные задачи и проекты. Вы действительно станете зависимы, в положительном смысле, от успеха и достижения результатов. Вы будете хотеть этого все больше и больше, и ничто другое не принесет вам большего удовлетворения. Установка краткосрочных и долгосрочных целей поможет вам испытывать это зацепившее вас чувство удовлетворения от выполнения каждой задачи, потому что мозг запустит систему вознаграждения и удовольствия. Последнее правило заключается в том, что нет коротких путей. Вы должны упражняться, упражняться и упражняться. Упражнение — это ключ к овладению любым навыком. К счастью, ваш разум подобен мышце. Упражняясь, он становится все сильнее и ловчее. Упражняясь, вы сможете приучить себя к чему угодно или выработать любую привычку, которую считаете необходимой для вас. Я хотел бы получить от вас обратную связь, поэтому мой сегодняшний вопрос таков. Какова ваша лягушка? Напишите ту задачу, выполнения которой вы избегаете, или от которой пытаетесь отказаться, или откладываете ее каждое утро. Как только вы определитесь со своей лягушкой, возьмите за привычку просыпаться каждое утро и выполнять эту задачу первым делом, прежде чем что-то другое.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
3: Наш сегодняшний герой – Тимур Ланский, легенда клубной жизни 90-х и владелец ресторанов «Чайхана номер один».
4: Как ты можешь описать свои эмоции, когда появляется первый большой бизнес, первые деньги? Что ты в тот момент чувствовал?
5: Ну, что нужно еще, нужно больше. Потому что, ну, когда денег нет и когда они появляются, ну что, купишь машину, там, решишь какой-то квартирный вопрос с одеждой, но это быстро к этому привыкаешь, а хочется завоевывать все новые и новые горизонты.
4: Я предлагаю двигаться дальше.
3: Все интервью этого сезона мы записываем в электромобиле Voyadream.
4: Тимур, пока мы прогуливались, ты рассказывал, что в один прекрасный момент к вам приехали люди с автоматами в клуб. Сказали, что это последний раз, когда вы заказывали там стол. Можешь немножко рассказать про контекст этого времени? И вообще, как удалось договариваться? Платили бандитам, не платили?
5: Я никогда никому ничего не платил. Другое дело, что там мы старались, такое время было тревожное, старались дружить и как-то оказывать правильные услуги сервиса всем и сильным мира сего, и гостям уважаемым. Вот, наверное, как-то так, с помощью восточной дипломатии, наверное, ну, то есть удалось выжить.
4: У них были столики свои?
5: Ну, по-разному, да. Где-то что-то бесплатно, где-то столики. Ну, плюс у нас как бы партнеры тоже были, ребята такие уважаемые, поэтому все было сложно, но, слава богу, как бы без каких-то критичных моментов.
4: Какая максимальная сумма, которую ты потерял?
5: Еще когда мы вкладывали свои деньги, да, не деньги инвесторов, наверное, это был... По тем временам это было порядка миллиона долларов.
4: А на чем? Что произошло? Это проект прогорел?
5: Проект, да, который... не произошел, скажем так.
4: Не полетел или
5: не
4: открылся,
5: удалось... но не полетел. Да.
4: Угу. Что ты в этот момент испытывал? Какие чувства?
5: Понимаете, на тот момент я находился одновременно еще в 2-3 проектах, и это здесь как такая, как ставки.
4: Где-то выиграл, где-то проиграл.
5: В рулетке, да. Где-то выиграл, где-то проиграл. Сильно я не переживал. Конечно, было обидно, потом это же не происходит в один момент, там, как во время пожара, допустим. Вначале ты все равно продолжаешь верить, что там проект будет набирать обороты, что нужно подождать. И постепенно это происходит. То есть неудачный проект, это не в один день.
4: Ну, вот если говорить с экономической точки зрения, то есть ресторан генерит какое-то количество убытков. Вот в какой момент надо говорить, все, стоп, закрываемся для того, чтобы больше не потерять?
5: Ну, это зависит от прочности твоей, да, то есть сколько ты можешь, да, на себе нести. Но я так считаю, что если порядка там уже цифра больше 30% от того бюджета, который ты изначально вложил в этот проект и на который ты рассчитывал, если ты уже на его поддержание, да, на попытки его в дальнейшей жизни потратил больше, ну, там, 30%, пошло больше 30%.
4: Угу. Чем на весь
5: я считаю, что здесь надо уже прийти в себя и признать ошибки, угу, хладнокровно принять какое-то решение и попытаться минимизировать уже ущерб и на этом остановиться.
4: Как сейчас выглядит франшиза и сколько в среднем, ну, усредненно предприниматель может зарабатывать на ресторане?
5: Ну да, мы, в принципе, уже давным-давно сами не открываем рестораны, то есть это в основном какие-то новые партнеры, новые инвесторы, которые у нас покупают франшизу. В среднем мы, все условия со всеми разные. Вот. Где-то это от 9 миллионов рублей паушальный взнос. За эти деньги мы делаем дизайн-проект, помогаем открыть ресторан, контролируем, ведем авторский надзор за стройкой, обучаем представителей бизнесмена, который покупает у нас франшизу, обучаем технологии производства, все наши секреты открываем, обучаем команду поваров, набираем ее, помогаем набрать. Ну и потом поддерживаем уже после открытия в своих каких-то рекламных
4: сетях,
5: сетях, угу, на сайте, в социальных сетях. И периодически раз в квартал делаем контрольные закупки, делаем какие-то консультации. Это все входит уже в роялти, которое мы получаем. Угу. Роялти колеблется от 3 до 7%. В зависимости от, насколько место перспективно.
4: От, если... от выручки или от оборота?
5: Ну, от, да, от оборота. Как мы себе, ну, рисуем перспективу этого места. Потому что если мы видим изначально, что место, допустим, ну, плохое, да, то есть локация не предполагает простого коммерческого успеха, скажем так, вот, то мы просто отказываемся. Нам этот паушальный взнос абсолютно не нужен, потому что практически весь он тратится на дизайнеров, на просчеты проектной работы.
4: Ну, вы можете сказать предпринимателю, что нет, это место не подходит, и мы не дадим вам франшизу?
5: Я вам могу сказать так, что из трех вариантов, да, из трех обращений к нам, два обычно как раз именно
4: мимо,
5: да, то есть какие-то ущербные места, то есть это люди, которые там имеют какое-то помещение и не знают, что с ним делать, да. Угу. Оно в таком месте расположено, что там ничего не сделаешь. Или ресторан уже открыли, он не пошел, и люди думают, что если там будет висеть вывеска популярного бренда, то это
4: все
5: изменит. Mm-hmm. Иногда, да, иногда, если локация это позволяет, иногда действительно, когда на смену неизвестному какому-то некачественному проекту приходит известный бренд, Чихана номер один, это, наверное, один из таких самых известных у нас и устойчивых брендов, то все меняется. Угу. Но не всегда. То есть локация очень многое значит.
4: Бизнес-класс. Почему Чайханы нет в Дубае, например, или в других странах?
5: Слушайте, ну нет, потому что я... Ну, очень ответственно отношусь к деньгам инвесторов, потому что мне тоже партнеры спрашивают, давай откроем. Я считаю, что как бы я живу в Москве, да, и для того, чтобы мне отвечать за этот бизнес, мне нужен партнер, который живет в Дубае и готов вместе со мной или вместе с моими партнерами рисковать. Или просто так же, как и все остальные рестораны, приобрести нашу франшизу, и мы поможем там открыться. Потому что франшиза на, там, не знаю, какие-то хот-доги, допустим, да, ее легко купить, mm-hmm, легко открыть, легко закрыть. Это не какие-то большие инвестиции, а открыть ресторан на сегодняшний день, тем более за границей, в Дубае, где там достаточно высокие цены на все, это 2-3 миллиона долларов, как минимум. Вот. Это серьезные деньги, серьезная ответственность. И мало того, этот ресторан еще и потом будет генерить новые расходы, да, высокие зарплаты, высокие арендные ставки. Хотя в Москве они, конечно,
4: ну, тоже кажется, Дубай не самое маленькие место. Там нет сервиса, да, нет нормальных кальянов.
5: Нет, там кое-что есть, конечно, но мы в поиске. То есть мы хотим там открываться. Вопрос только в том, чтобы нашелся партнер, и мы их ищем, вот, чтобы открыть чайхану. А так мы с Сашей Аганезовым как раз уже, в принципе, строим один ресторан, но не чайхану. Пока секрет какой.
4: В Дубае.
5: В Дубае, да. Угу. А чайхану, если бы найдется партнер местный, который готов нам помогать и финансово, и административными каким-то ресурсом, своими знаниями в этом регионе, с радостью откроем. Я думаю, что как раз чайхана номер один с алкоголем, без алкоголем в Дубае, в Абу-Даби может выстрелить очень серьезно.
4: Ты говорил о том, что ты занимаешься творчеством в бизнесе в рамках чайханы, или есть какие-то новые проекты, над которыми ты сейчас работаешь?
5: Ну да, мы с Александром Аганезовым, я тоже участвую в его проектах. Мы с ним вместе как раз со времен сада Эрмитаж, со времен Пентхауса. Он тогда уже, если я занимался больше клубом, шоу, рекламой, он тогда уже занимался ресторанами, которые были в клубе. Там было 3 ресторана. Друг другу помогаем. Сейчас последний проект, это на Новом Арбате, в помещении бывшей Метелицы, которое тоже в 90-е было культовым таким клубом, казино.
4: Местом силы еще одним.
5: Местом силы, да. Сейчас там открыли очень большой ресторан. Он был детищем нескольких рестораторов, и Саши в том числе. Сейчас его как бы раскручиваем и пытаемся вот создать такой новый формат.
4: Ну, в рамках другого бренда.
5: Да, «Чудо-Юдо». Угу. Называется «Чудо-Юдо».
4: А скажи, пожалуйста, вот рубль значительно ослаб в последнее время. Количество рабочей силы стало меньше. Как вы вообще испытываете всякие трудности, связанные с этим?
5: Ну, конечно, да. Как и у всех, сейчас есть кризис, особенно то, что касается сотрудников, которые граждане вот, других стран, да, из СНГ, там, со Средней Азии, потому что они-то все равно конвертировали рубли в доллары, в свою валюту. Получается, конечно, вот это вот изменение курса валюты, в первую очередь, по их как бы доходам, по их жизни ударяет. Особенно если они не совсем интегрированы именно в Москву, в Россию, а все равно живут как бы на две страны. Вот. Ну, решения какие? Оптимизируем расходы, где-то, да, повышаем, насколько это возможно, зарплаты, сокращаем людей, сокращаем где-то какие-то издержки. Приходится приспосабливаться. Уже, в принципе, пандемию мы немножко натренированы, потому что тогда тоже такой был кризис рабочей силы. Ищем, находим решение.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Чувство сыновьего долга или долга брата часто толкает людей на такие мысли. Это иррациональные мысли. В этих мыслях ты как бы ставишь себя в доминативную позицию относительно твоего брата. Вот ты, мол, можешь, и ты, мол, знаешь, как вот надо, а он, мол, не знает. Долгое и длительное пребывание в подобных отношениях полностью меняет отношения в семье и ведет к необратимым последствиям иждивенчества. В результате можно обратить внимание на огромное количество семей, где есть такой патриарх, вот, бизнесмен, предприниматель, неважно, там, человек с большими доходами, который вот там раздает по копеечке всем представителям этого большого родового племени. Так люди жили издревле, но это не очень-то современный способ проживания. Почему? Да потому что каждый, кому патриарх или вот этот вот сильный дает копеечку, он как бы становится в неком смысле заложником пребывания вот в этом круге. Он не может пойти своей дорогой. Он будет пожизненно выполнять установки, которые говорит вот этот сильный человек. Он приучен выполнять их. Я помогал не раз. Собственно говоря, все мои вот эти мысли или убеждения, которые я сейчас излагаю, они же не теоретические, они сложились. Я не могу ничего с собой сделать, я помогаю иногда даже там, где не следовало бы помогать. Но когда я был моложе, я не знал об этом. Помогал, и каждый раз потом, по прошествии какого-то времени, когда человек, которому я помогал, говорил мне: «Ты плохо мне помог, мог бы помочь лучше», я испытывал сложные чувства, я не понимал, что происходит. Это потом, много лет спустя, я осознал, что таким образом этот человек, которым я как бы помогал, он выражает мне всю злость того, что я сделал его еще более уязвимым. Но при этом, конечно, существуют, ну, мои воспитательные, что ли, устои. Родственникам надо помогать, поэтому я продолжаю это делать. Каждый раз знаю, что кончится это тем, что родственники с большой вероятностью придут и скажут: «Ты плохо помогал». Я помогаю таким людям, но помогаю так, как я считаю нужным им помогать. То, как они просят сделать, дать денег, это, грубо говоря, облегчить их состояние, чтобы удлинить их страдания, которые им не нравится страдать. Я, как правило, в этом моменте им предлагаю другой сценарий – прекратить страдания, которые им не нравятся, и отправиться в другие страдания, которые принесут им то, что им будет нравиться. Ну, например, если у человека работа, которая не несет ему желаемое количество денег, я предложу ему сменить работу или прийти к начальнику, попросить повышения или… Ну, то есть вот такой вот арсенал. Я ни в коем случае не дам ему денег дожить до, как это называется, до получки. Так помогать вредно. Я ищу формы помощи, которые на единицу моих ресурсов принесут в 100 раз больше результата. И я выбрал такую форму, что каждого сильного, кому я помогаю, я делаю в 10 раз сильнее, но при условии, что он берет вокруг себя 100 людей и начинает им помогать. То есть я избрал такую форму помощи, которая мультиплицирует мою энергию, мои возможности и запускает как бы такую фрактальную сеть помогателей. Таким образом, сеть людей, сеть сильных людей, которых я приглашаю быть рядом со мной и стать помогателями и развить свои хабы помощи, да, это гигантская сеть, которая поможет сотням тысяч людей. Есть люди с очень редкими или там болезнями, которых, ну, нет у них денег самим на лечение. Есть такие моменты. Там я даю денег. Я не могу ничего поделать со своей человеческой природой, когда мне, ну, больно. Хотя я понимаю всю вот это вот все состояние, что в мире очень много больных людей. И таким образом никто из нас не может сделать существенный вклад в излечение всех людей. Конечно, путь в том, чтобы сделать так, чтобы у нас в целом было другое здоровье, как у людей, и мы меньше болели. Это приведет к тому, что миллионы людей не заболеют. Над этим я неустанно работаю. Дающие люди, они попадают иногда на этот наркотик, и они хотят давать. дальше и дальше, потому что в этом состоянии они такие пластилины, доминаторы. Это полное отвлечение от всех проблем, это полное чувственное проживание себя как Богом. Платой за это является то, что человек делает несчастным огромное количество людей. Но что до этого человеку, который ощущает счастье? Он же этого, как правило, не видит. Он не видит, как дальше ухудшается жизнь человека, которому он дал деньги. Он живет фотографией своей памяти, когда он видел, что в момент, когда он передавал деньги, люди плакали, люди благодарили, а он чувствовал себя как властелин мира. И это он помнит. Это эмоциональное проживание селится в человеке. Человек хочет его усиливать. Это наркотик. Так жизнь устроена. Очень интересно, что люди в основном живут в некой идеологических парадигмах, которые они где-то почерпнули, приняли, или когда-то они в них откликнулись, отрезонировали. И люди даже не знают о других системах. Например, система «я доминатор, я помогаю кому-то», она приносит человеку вот это ощущение кайфа, счастья и так далее. Но дело в том, что

0: Людям чувствуют себя сильными. И они своими руками все могут сделать. Восстановить активную, сильную позицию проживания можно только одним способом, оказавшись среди небезразличных к тебе людей. Мировоззренческая позиция людей, которые тебя окружают, в общем-то, определяет всего тебя. Находясь рядом с людьми, у которых есть выгодная для тебя мировоззренческая позиция, вот эта выгодная мировоззренческая позиция в тебя проникает, как диффузия, как смешивающаяся жидкость. Удивительно, вот это и есть магия и волшебство высшего человеческого откровения. Кто знает об этом, кто поставил это себе на службу, у того жизнь идет на лад.
1: Мысли вслух.

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии возле Патас Хабова. Здравствуйте. В Рио главы Республики Дагестан Федор Щукин посетил поселок Мамедкала Дербенского района, наиболее пострадавший от паводков. В поездке его сопровождает заместитель генерального прокурора России.

0: Сергей Бажутов, премьер-министр Магомед Рамазанов и другие официальные лица. Делегация посетила развернутый штаб поддержки пострадавших от паводков жителей. Он разместился в здании местной школы искусств. Ранее в Мамедкале был организован пункт по приему документов для оформления компенсационных выплат. Федор Щукин поблагодарил специалистов за проводимую работу. Коммунальные платежи россиян могут вырасти на 20-30% уже этой осенью, предупреждают эксперты. По их словам, в некоторых регионах повышение тарифов ЖКХ может оказаться заметно выше среднего уровня. На этом фоне звучат предложения отказаться от запланированной индексации. Роскачество до конца года утвердит стандарт для транспортных приложений. Организация рассчитывает, что его примут на уровне ГОСТа, заявил ее руководитель Максим Протасов. По его словам, существует много приложений и ресурсов, которые организуют логистику и помогают водителям ориентироваться и доставлять груз. Однако приложения имеют разные интерфейсы и не просто совместимы друг с другом. Кофе стал популярнее чая у россиян. Перелом произошел в 2016 году, когда объем импорта кофе впервые превысил ввоз чая. Экономисты связывают это с развитием кофейной культуры и изменением потребительских привычек. Ученые впервые массово клонировали животных. Исследователи из китайской провинции Шэньси совершили прорыв в области клонирования и впервые успешно провели серийное клонирование домашних животных. Исследователи получили 6 клонов дойных коз, 4 самцов и 2 самок. Специалистам удалось точно выделить качественные соматические клетки и оптимизировать весь процесс клонирования, благодаря чему технология стала значительно эффективнее. Новый метод позволяет выводить высокопродуктивные породы намного быстрее. Если традиционная селекция занимает до 10 лет, то теперь этот процесс можно серьезно ускорить. Ученые выяснили, что крепкий сон играет более важную роль в борьбе со стрессом от работы, чем спорт и правильное питание. Десятилетнее исследование показало, что тренировки и отказ от вредных привычек почти не снижают тревожность, вызванную токсичной рабочей средой. Лучший способ восстановления организма – это полноценный сон и отдых. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог FM.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Унцукульский район, селение Гимры. Аул расположен в уникальном и красивом ущелье, которое со всех сторон окружают высокие скалы. Внизу течет река Аварская Кайсу, дающая влагу богатым гимринским садам. Гимры, по-аварски «генуб», произошло от слова «гени» – «груша». Говорят, что несколько веков назад здесь был сплошной лес, а начиная от местности, где сейчас находится старая часть аула, тянулась грушевая роща. Археологические данные подтверждают, что на этом месте предки нынешних гимринцев жили еще 1000 лет назад, а современному аулу более 500 лет. Аул Гимры сыграл значительную роль в истории народов Дагестана, Кавказа и всей России. Здесь родились два имама Дагестана – Гази Магомед и Шамиль, первый из которых объединил горцев идеями свободы и равенства, а второй три десятилетия за эти идеи воевал. Аул Гимры несколько лет был столицей государства имамат. На знамени имамов было начертано «Свобода превыше всего».
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Мы часто заменяем обычный сахар на искусственные подсластители, ведь это позволяет не отказываться от десертов, но уменьшить калорийность съедаемой пищи. Однако, как выяснили ученые, низкокалорийные подсластители негативно влияют на работу мозга. Если употреблять их регулярно, снижается память и другие когнитивные функции. Эксперимент провели ученые из Бразилии. Они проанализировали, как влияют низкокалорийные подсластители на когнитивные функции в рамках национального исследования «Здоровье взрослых». Ученые выяснили, что у участников моложе 60 лет, постоянно заменявших сахар подсластителями, быстрее снижалась вербальная беглость, то есть способность быстро подбирать слова на определенную тему. Отметим, что по этому критерию оценивают слаженную работу мозга, его способность к быстрой обработке информации, а также другие когнитивные функции. Причем оказалось, что на память и способность быстро и ясно мыслить, принимать решения влияло потребление практически всех популярных заменителей сахара – аспартама, сахарина, эритрита, сорбита, ксилита, ацесульфама К. У людей с диабетом наблюдалось более выраженное снижение памяти, а у участников без диабета – снижение вербальной беглости и глобальной когнитивной функции. В ходе исследования анализировали данные 12 772 участников в возрасте от 35 лет. Средний возраст составил 51 год 9 месяцев. За ними наблюдали в течение 10 лет с 2008 по 2019 год. И за это время трижды проводили оценку с помощью 6 стандартных тестов, включая тест на память и вербальную беглость. Впрочем, авторы не считают свои выводы окончательными. Они подчеркнули необходимость дальнейших исследований. Но, тем не менее, ученые призвали учесть возможные долгосрочные риски при частом использовании таких добавок.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Муса Манаров. Первый дагестанский космонавт, который летал в космос дважды. Свой первый полет в 1987 году он установил мировой рекорд продолжительности непрерывного пребывания в космосе – 365 суток и 22 часа. С тех пор этот рекорд был побит только один раз. На целый год орбитальная станция «Мир» стала для Мусы Манарова вторым домом. А какой же дом без своих традиций и праздников? Праздники на «Мире» были довольно скучны, особенно для граждан официально атеистического СССР. На Новый год экипажу разрешалось нарядить небольшую елку, которая не слишком поднимала настроение в замкнутом пространстве станции. Чтобы его улучшить, космонавты брали имевшийся на станции пылесос и, оседлав его, объезжали вокруг елки. Быть может, Карл Маркс был против празднования Рождества, но о дне дурака он ничего не говорил. 1 апреля 1988 года один из старейших журналистов, писавших о космонавтике, Владимир Безяев, проводил для слушателей радиостанции «Маяк» прямой эфир с космонавтами. Муса Манаров, который уже пятый месяц подряд скучал на околоземной орбите и решил разыграть радиослушателей. Он сообщил, что к станции пристыковался грузовик, и когда он с Владимиром Титовым открыли переходные люки, выяснилось, что номер на транспортном корабле оказался каким-то странным, не заводским. «Наблюдая неизвестный натуральный ряд чисел», – доложил Манаров. Руководитель Центра управления полетами, видимо, тоже слушал передачу, но не с самого начала. В ЦУПе начался переполох. К станции пристыковался неизвестный объект. Земля тут же потребовала снова выйти в космос и сфотографировать странный номер. В общем, все забыли про дату передачи и приняли сказанное за чистую монету. Об этом курьезе пошли слухи, и теперь имя Мусы Манарова до сих пор не сходит со страниц уфологических изданий. А иностранцы в одно время были всерьез уверены, что космонавта, вошедшего в контакт с инопланетянами, коварные большевики спрятали в Сибири.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
0: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8.
5: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
6: Некоторые особенности делового этикета в Афганистане. Официальные языки – пушту и дари. Многие деловые партнеры владеют английским, но рекомендуется заранее уточнять предпочтения собеседника и при необходимости привлекать переводчика. Важна предварительная договоренность. Встречи необходимо планировать заранее, проявляя гибкость к возможным изменениям расписания. Задержки – обычное явление, которое стоит воспринимать с пониманием и терпением. Стандартное приветствие между мужчинами – рукопожатие. В общении с женщинами рекомендуется дождаться их инициативы в приветствии. Для мужчин стандартом считается деловой костюм, однако предпочтительно избегать слишком дорогой одежды. Женщины должны выбирать одежду, которая полностью покрывает руки и ноги, а также использовать шарф или платок для покрытия головы. Переговоры в Афганистане могут быть длительными и требуют терпения. Начинать беседу лучше с нейтральных тем – здоровья, семьи, погоды. Важно соблюдать иерархию и обращаться к старшим с особым уважением. Афганцы славятся своим гостеприимством. При визите к партнеру уместно преподнести небольшой подарок – сладости или фрукты. При вручении подарка используют правую руку или обе руки, так как левая рука считается нечистой. Следует избегать жестов, принятых в западной культуре. В Афганистане они имеют совершенно иное значение. В частности, оскорбительным считаются жесты «большой палец вверх» или «знак ОК». В деловой среде нежелательно затрагивать темы, которые могут оказаться для афганца чувствительными. Межэтнические отношения или гражданскую войну в стране, религиозные вопросы.
5: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Будьте осторожны, нас ждет жесткая посадка. Так описывает ситуацию Роберт Киосаки, которая сейчас происходит вокруг мировой экономики. По словам предпринимателя, хоть США уже и готовы спасать банковскую систему путем включения печатного станка и создания еще большего количества американских долларов, однако именно данный процесс только ускорит погружение мировой экономики в череду падений и испытаний. Киосаки уже не первый раз выступает с критикой валюты США и считает, что именно она будет способствовать концу американской империи. Но там, где есть проблема, всегда рядом с ней шагает и решение. Бизнесмен поделился 5 фундаментальными советами, которые полностью изменят вашу жизнь. О них поговорим прямо сейчас. Начните с финансового образования. Киосаки является ярым сторонником обучения финансовым знаниям и считает, что они являются ключом к успеху. Роберт призывает людей узнавать о таких финансовых понятиях, как налоги, инвестиции, денежный поток и так далее. И как только вы приступите к их изучению, немедленно начинайте применять эти знания в своих личных финансах. Бизнесмен считает, что традиционные системы не дают людям финансового образования, необходимого для достижения успеха в реальном мире. В конечном счете Киосаки считает, что финансовое образование – это процесс на всю жизнь, и что люди должны постоянно искать новую информацию и стратегии для управления своими деньгами. Поступая таким образом, вы с легкостью сможете взять под контроль свое финансовое будущее и достичь желаемой денежной свободы. Начните изучать самые элементарные понятия сами. Мир интернета и Ютуба открыт для каждого, и нам нужно лишь ввести запрос, чтобы моментально получить ответ. Не ждите, пока вам кто-то принесет что-то на блюдечке. Успех сам себя не сделает. Действуйте немедленно. Окружите себя успешными людьми. Роберт Киосаки уверен, что люди вокруг вас могут оказать существенное влияние на ваш финансовый успех. Ищите наставников и коллег, которые уже добились значительных результатов, и учитесь на их опыте и знаниях. Успешные люди могут обеспечить наставничество, руководство и поддержку, а также могут помочь вам избежать распространенных ошибок и ловушек. Роберт также подчеркивает важность налаживания связей и построения отношений с единомышленниками, разделяющими ваши цели и ценности. Нетворкинг может помочь вам найти возможности для инвестиций, делового партнерства и карьерного роста, а также обеспечить эмоциональную поддержку. В целом, Киосаки считает, что успех – это не одиночный забег. Окружать себя успешными людьми необходимо для достижения финансовой свободы и создания полноценной жизни. Бизнесмен на собственном примере знает, как немотивированные, ленивые люди тянут на дно. Вполне вероятно, один из ваших близких друзей может, к сожалению, оказаться именно таким. Подумайте о том, как за годы вашего общения он повлиял своим отношением к жизни на ваше мировоззрение. Возможно, общение стоит ограничить. Используйте кредитное плечо разумно. Это еще один ключевой фактор философии Роберта Киосаки. Он говорит, что использование кредитного плеча, или же по-другому заимствование денег для инвестирования, может быть мощным инструментом для создания богатства. Однако Роберт подчеркивает важность разумного использования кредитного плеча и избегания чрезмерного долга. Киосаки рекомендует людям стратегически использовать долг для приобретения активов, приносящих доход, а не для покупки потребительских товаров. Проводите исследования и проявляйте должную осмотрительность, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, а также диверсифицируйте портфель для управления рисками. Используя долг для приобретения активов, которые будут приносить доход, и управляя рисками, люди могут значительно ускорить свой путь к достижению богатства и получению финансовой свободы. Создавайте источники пассивного дохода. Пассивный доход – это доход, полученный без активного участия человека, например, доход от аренды имущества или дивиденды от акций. Киосаки рекомендует сосредоточиться на создании источников пассивного дохода за счет инвестиций в недвижимость, акции и бизнес. Роберт также подчеркивает важность создания нескольких источников пассивного дохода для диверсификации и управления рисками. Имея сразу несколько опций, люди потенциально могут пережить экономический спад или другие неожиданные события. Создание источников пассивного дохода – это долгосрочный процесс, требующий терпения, настойчивости и стратегического планирования. Однако его преимуществами является большая финансовая безопасность и гибкость. Поэтому затраченные усилия на создание пассивного дохода стоят того, чтобы внимательно изучить данный вопрос и приступить к действиям. Для начала определите, когда вам понадобится дополнительный доход – через год, 5 или 10 лет. Решите, сколько денег вам нужно, как часто и насколько долго вы хотите получать выплаты. К примеру, раз в месяц и до конца жизни или раз в год. Подумайте, как вы начнете откладывать для своих целей – ежемесячно, ежеквартально или в случае получения премий. Все цифры должны быть реалистичными. Как только вы наметите планы, начинайте подбирать подходящие варианты. Однако и это еще не все. Через секунду я расскажу о том, что же советует делать Роберт Киосаки немедленно, исходя из ситуации, которая прямо сейчас разворачивается вокруг мировой экономики. Сфокусируйтесь на приобретении активов. Вместе с поиском и созданием пассивного дохода не менее важную роль в жизни каждого человека, идущего к финансовой свободе, отыгрывают активы. Создание богатства – это приобретение активов, которые генерируют денежный поток. Киосаки предсказывает серьезные проблемы, которые ожидают совсем скоро США. По мнению Роберта, Америку ждет небывалый кризис, который впоследствии охватит весь мир. Чтобы защитить себя, он советует уже сейчас обращать внимание на три главных актива. Прежде всего, драгоценные металлы. Золото и серебро являются популярной защитой от инфляции и волатильности, ведь их нельзя напечатать из ничего, как бумажные деньги, и на их стоимость практически не влияют экономические события в мире. Плюс Киосаки рекомендует взглянуть на биткоин. Помимо золота и серебра, в ближайшие месяцы и годы в зоне роста окажется и ведущая цифровая валюта. Турбулентность на американские и глобальные рынки может перейти в любой момент, и к ней нужно готовиться, подчеркивает Роберт Киосаки.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда: соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
16: Вас послушав, поняла, теперь точно знаю я, выпью все, любого вкуса, кикуни сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
17: Ребята, всем привет. Сегодня у меня в гостях Андрей Кривенко, основатель компании «Вкусвилл». Андрей, спасибо большое, что пришел. Я знаю, что ты очень редко даешь какие-либо интервью, куда-либо ходишь, поэтому это вдвойне ценно. И у тебя было несколько интервью, которые были посвящены тому, как создавалась компания, собственно, с чего начинал, как ты пришел из корпоративного мира в бизнес. Но я сегодня хочу поговорить немножко о другом, потому что компании 14 лет, да, на текущий момент. 13 лет на текущий момент. Порядка
18: 4, будет 14.
17: Порядка полутора тысяч магазинов, это не считая дарксторов. Около 30 тысяч человек работает в компании. И выручка компании около 3 миллиардов долларов в год. И, соответственно, вот здесь вот 14 лет, и эти показатели, они немножко как будто бы не стыкуются. И есть очень четкая уверенность, что был какой-то применен лайфхак и какие-то новые вещи, которые вы создали в компании для того, чтобы такими темпами расти, для того, чтобы сделать то, что, по сути, кажется в какой-то мере невозможно. И я знаю, что то, что вы сделали, называется новая технология, по сути, управления, Beyond Taylor. Я слышал от многих ребят с вашей компании. Сегодня хочу поговорить об этом. Насколько вообще тебе эта тема самому близка, потому что для меня это самое важное.
18: Тема близка, и, наверное, главная проблема, да, почему я в том числе не отказываюсь от интервью и вообще от таких публичных выступлений, часто бывало, что это, я даю вредные советы.
17: Ну, это то есть, тонкий момент.
18: Да, и то есть, достаточно сложно мне пытаться объяснить эту всю историю, да, ну, грубо говоря, там, да, за час, да, и даже сейчас вот с тобой это вот, наверное, как бы нереальная цель, да, чтобы кто-то смог понять, вообще говоря, про что это.
17: Я думаю, знаешь, нужно поставить, мне нравится история, поставить какую-то определенную задачу. То есть я понимаю, что любую технологию за 2 часа невозможно, да даже за 5 часов, просто абсолютно невозможно объяснить. Да. И я предлагаю обозначить тогда цель. То есть у нас ребята, которые занимаются бизнесом или какой-то деятельностью, наша задача — дать им пищу для размышления, какое-то зерно, посадить какое-то зерно, чтобы они могли задуматься. И с точки зрения вредных советов мы все-таки предполагаем, что ребята склонны к рефлексии, к самоанализу, и никто не будет воспринимать каждую мелочь за чистую монету и делать. Каждый примет так, как он должен это понять. Поэтому я думаю, что...
18: Поэтому прямо я каждый раз такой дисклеймер, да, все, что я не скажу, нельзя в чистом виде применять. Вот, и это... Очень много случаев у нас было, когда было прям вредно.
17: Ну, я думаю, все-таки, опять же, тот, знаешь, тот, кто ищет пользу, всегда найдет пользу, тот, кто пытается найти во всем вред, тот в любом случае найдет вред. Давай начнем с такого вопроса. В какой момент вы, как компания, поняли, что нужно что-то концептуально менять и начали строить абсолютно новые модели управления и вообще развития компании? Как это произошло?
18: По сути, наверное, примерно как и у всех произошло, да, то есть когда компания начинает расти, когда она маленькая, да, то, в общем-то, можно легко со всеми договориться, ну, и как бы все понятно, что происходит, вот, и достаточно все прозрачно, да, и можно совместно принимать решения. Как только компания стала побольше, да, и появляются люди, которых ты там не знаешь, да, там новые люди, особенно новые с каким-то другим опытом работы в других компаниях, то вот такая происходит ситуация, да, ну, что типа перестает что-то получаться, да, и вот как люди говорят, это вот такое как бы отсутствие, ну, не знаю, как там, контроля, да, и существует единственная методика, да, которая читается в разных бизнес-школах, да, ну, это вот, типа, давайте вводить, там, не знаю, то, что называется бюрократию, да, то есть давайте определять должностные инструкции, формировать отделы, вводить KPI, бюджеты, да, и про это написаны, там, не знаю, миллионы книжек, да, это преподается вообще во всех университетах, да, и считается, что, ну, как бы такой, типа, бизнес — это вот как бы про это, да, и вот, и мы, естественно, как все тоже это стали делать, ну, потому что других же, в общем, нет методик, вот, при этом я до этого работал в корпоративном бизнесе именно как в финансах, да, и, в общем-то, как бы наблюдал, насколько бюджеты, ну, так скажем, вредные, вот, ну, там, бесполезные, и там сколько много на них ресурсов тратится, и за них там неправильные решения принимаются, да, но, ну, по сути, я так скажем, то, чего уходил, да, пытался, да, вот создать компанию без вот этих корпоративной как бы истории, да, ну, не было альтернативы, да, и было ясно, что, похоже, надо возвращаться к бюджетам, да, и мы стали внедрять, ну, скажем, более, наверное, продвинутые бюджеты, это то, что называется система сбалансированных показателей. Uh-huh. Вот, и у нас прямо было все описано, прямо по методике. Валера, да, который сейчас у нас один из основных вот лидеров, да, по там, Beyond Teller, да, вот он прямо занимался системой сбалансированных показателей, формировал их, вот, и в какой-то момент, да, нам вы сказали, вау, круто, действительно, мы смотрим на эти показатели, они улучшаются, да, там все, как бы, вроде все стало намного стабильнее, да, и вот так произошло, да, и через месяц мы вдруг узнаем, что поставщики уже планируют переставать нам отгружать, да, потому что мы им давно не платим. Uh-huh. И мы такие системы благосостояния показателей открываем, и говорим, там же все офигенно. Uh-huh. Как бы все же там и бонусы получают, да, все растет, да. А поставщики уже все как бы на грани, да. И вот и у нас, конечно, это произошел прям совсем как бы отвал, да, ну что типа, блин, ну все же идет по, как бы по плану, там все по бюджетам, да, там по всем показателям, но при этом как бы все недовольны, да, и целиком как бы точно так нельзя, да, и это, вот, но где-то за полгода до этого мы прочитали статью, которая называлась Гарри Хэммела, да, такого, в общем-то, известного, одного из самых, по-моему, публикующийся Гарвард Бизнес Ревью, именно эксперт по системе менеджмента. Uh-huh. Вот, и он там, одна из первых статей вышла, да, таких известных, да, сначала «Увольте начальников», и там было описание компаний голландских, там американский Morningstar, по-моему, на Morningstar, это вот помидорная компания, как-то, да, вот такая известная, вот, которая достаточно давно внедрила у себя принципы, да, что у них до сих пор, помню, что у их основатель, главное, сказал, да, что а давайте построим бизнес, в котором не будет насилия. Вот у него прям главное, давайте вот как бы каждый раз выяснять, что если тут насилие предлагается, давайте его устранять, да. Ну, конечно, наверное, какой-то, ну, это какое-то безумное сечение обстоятельств, что решили эту статью перевести на русский, да, то есть мы на русском читали, да, вот. Конечно, наверное, у большинства людей она вызывала, ну, как бы такое сильное удивление, это что это такое вообще, да, вот. И, ну, а как-то нам она очень, ну, как бы зашла. Uh-huh. Да, то есть, по сути, мы потом, то есть мы, прочитав ее весной, осенью про нее вспомнили. И вот с тех пор у нас пошло, ну, так скажем, сильная, так скажем, трансформация. То есть мы достаточно много подчеркнули, да, вот из описания этого как бы мендорной компании. Мы потом к ней ездили, там изучали, там вот это автора книги, там еще не только Гарри Хэммел, да, у них там от компании Morningstar появилась собственная консалтинговая компания, которая эту методику внедряет в дальнейшее, там, другие компании.
17: Я слушал Олег, не помню фамилию, который People AI компания, и они рассказывали, что они понимают, что у них есть денег вот настолько. И дальше все. То есть, да, и его спрашивают, а что дальше? Он говорит, дальше мы каким-то образом, мы вот сейчас делаем все, чтобы найти инвесторов. Если нет, то все, крах компании. Давай для того, чтобы люди, которые нас слушают, и мы вот какие-то, ты набрасываешь уже части, конкретизируем, что вообще вы сделали, что представляет эта организация и управление. Давай я расскажу, как я это сейчас представляю, вижу, а ты меня поправишь и детализируешь. Насколько я понимаю, у вас в главном офисе около 800 человек на текущий момент.
18: Ну, да.
17: Да.
18: Может быть, чуть побольше.
17: Да, плюс-минус. Соответственно, и все эти люди, они условно самоуправляемы. То есть у вас нет вот этой пирамидальной структуры, где есть иерархия какая-то, а это команды, не знаю, как сказать, предпринимательские, которые, каждая из которых сама отвечает за процесс и за результат, и за клиента, и за весь путь компании на основании каких-то вот принципов, идей и ценностей. Правильно?
18: Не совсем так. У нас в компании есть три уровня иерархии. Да, и в этом смысле мы всегда, как раз у меня был опыт знакомства с компаниями, которые вот пытались избежать иерархии, прям полной. Uh-huh. Вот, и это могут быть только очень маленькие компании, и говорю, как я смеюсь, да, что и год слез, чтобы к этому перейти. Вот поэтому мы эту идею как утопическую отбросили. Вот поэтому у нас
17: тотальное вообще, да, отсутствие, то есть вот эта иерархия.
18: Тотальное, да. Да. Это прямо, вот не знаю, я это, не, грубо говоря, вот не считаю, что это правильно, да, всегда есть лидеры, вот, и вот эта иерархия, она такая как бы лидерская, да, но формально она совпадающая, в общем-то, да, то есть в компании, мы еще говорим Beyond Teller, у нас есть вот организационная структура, называется клиентократия.
17: Да,
18: вот,
17: клиентократия,
18: то есть,
17: да.
18: Beyond Teller – это вот именно система подхода, да, вот, к менеджменту, вот, но внедрение организационной структуры клиентократия, да, она трехуровневая, да, то есть верхний уровень это те команды, которые дают непосредственно ценность клиенту, ну, то есть вообще сверху у нас клиент, да.
17: А, то есть наоборот, не снизу, да, да спускают,
18: сверху у нас клиент,
17: а сверху,
18: да,
17: у вас сверху у нас клиент.
18: Да.
17: Ага.
18: Клиент – это наш босс, да, это он сверху. Поэтому первый уровень, который ниже клиента, да, это те команды, которые дают непосредственно ценность клиенту, да. Условно, у нас это и есть топ-менеджмент, то, что мы называем совет управляющих. Да? Условно, финансовый директор, да, он никакой ценности не дает клиенту, его нет в топ-менеджерах компании. Да? HR-директор, да, никакой ценности не дает клиентам. Да? Он как бы их никогда не видит и ничего не дает. Да? То есть ценность клиентам дают те, кто занимается, например, качеством товара, те, кто называется сервисом товара, да, те, кто даже, как бы такое вот удивление большое, да, айтишники, да, они, по сути, обещают клиентам, что там приложение не будет висеть.
17: Угу, что все,
18: то есть... Это нужно как бы ни в коем случае не гендиректор. То есть вот мы всегда рассказываем, никогда никакому гендиректору не нужно, чтобы приложение все время работало.
17: Да, ему нужно выручка момент... до прибыли, ебеда. Да.
18: Конечно, да. Приложение нафиг не нужно. Да. Да. И в этом смысле ему нужно, когда он сам идет в магазин, да, чтобы да. приложение не висело. Да. А клиент – это тот, кому нужно конкретно, чтобы все время, там, ночью, когда он захотел, днем, да, чтобы приложение... И в этом смысле IT, там, не знаю, команда, да, она должна работать на клиента, да, и она входит в совет управляющих. В этом смысле это самый важный, один из самых важных, да. И таким образом собран верхний уровень. Дальше есть у нас поддерживающие подразделения, да. Это те подразделения, которые не дают никакой ценности клиенту напрямую, но без них не могут работать вот эти ключевые подразделения, uh-huh. да. И вот интересно получилось, например, отдел даже по горячей линии, например, внутренних багов, да. То есть, условно говоря, вроде бы кажется, что он общается, например, с пользователями, вот, но на самом деле они делают поддерживающую функцию для IT, да, потому что IT-команда пообещала, что там, условно говоря, система работает, да. Но для того, чтобы, условно говоря, они как бы быстро исправлялись, если вдруг что-то не так, им нужна поддержка, да, и поддержка получилась, вот прям поддерживающее подразделение. И третий уровень есть обеспечивающие, такие как финансы, кадры, там, HR и тому подобное, да, то есть это службы, которые работают, ну, в смысле, их работа очень важна, действительно, у них очень важные как бы, функции, без них тоже невозможно, да, но у них это такой максимальный как бы аутсорсинг. Да, это то, что, ну, так скажем, нужно для сотрудников компании, но не для клиентов. Ну, секретари, например, да, ну, то есть там какие в офисе, да, там девушки, вот.
17: А кто, прости, задам вопрос, да. Мне вот интересно, например, ты рассказал про IT, который напрямую с клиентом взаимодействует, есть поддержка, которая, по сути, поддерживает IT-отдел.
18: Да.
17: А кто перед кем и как между ними отвечает? То есть...
18: IT-отдел формирует, ну, по сути, требования к поддержке.
17: А, все, то есть они это отвечают за результат.
18: Это и есть иерархия. Вот в этом все. Иерархия выстраивается, да, потому что IT-отдел, да, говорит, что, ну, на самом деле, мы, естественно, что мы там айтишники, да, мы как бы разговариваем с людьми-то вообще обычно не очень любим, угу. да, вот, но для нашей работы очень вообще важно, да, чтобы кто-то с ними общался, да, и там, ну, получалась ли обратная связь и тому подобное, да. И в этом смысле это как раз хорошо выстроенная, как бы, связь, да, что мы все время получаем обратную, ну, то есть для IT, да, понятно, да, что происходит с пользователями, если вдруг они что-то там сделали, там, те же самые, ну, настолько сложно там вообще, в принципе, сейчас IT-системы, да, что часто надо, ну, не так просто найти, вообще говоря, да, вот этот кейс, да, как говорится, да, который, да, произошел, да. Вот, поэтому иерархия есть, вот, и, скажем, трансформация текущего топ-менеджмента, да, компании, работающей в бюрократии, именно в сайт-управляющих, это вот у нас прям шаг номер один.
17: А, соответственно, у этих отделов, то есть классическая организация как? У тебя есть, условно, там, возьмем IT, у тебя есть CTO, да, технический директор, под которым есть там тимлиды, допустим, и под ним есть уже разработка и так далее, и так далее. Я так понимаю, что здесь в этих командах по-другому тоже эта иерархия устроена.
18: Они максимально горизонтальные. Угу. Ну, то есть в этом смысле они, да, есть лидер в IT, вот, и, грубо говоря, все команды плоские, ну, то есть в этом смысле плоская структура, и можно так сказать, что лидер этих команд — это тоже своя команда внутри IT.
17: Понял. И здесь в этот момент происходит магия, о которой я узнал, что, условно, все эти команды, они работают без какого-либо плана, то есть у вас нету каких-то целей, планов на год финансовых и так далее, вот таких-то вот таких вещей. Они сами их для себя формируют, и у них есть система мотивации, из-за которой они, собственно, это делают.
18: Да,
17: и вот тут абсолютно магическая история. То есть я когда об этом узнал, я такой, в смысле, подождите, как это у компании такого размера может не быть какого-то планирования? И вот давайте сюда углубимся немножко. Насколько я понимаю, что все люди, почти все люди в компании, они привязаны к тому, сколько компания зарабатывает денег. И они все зарабатывают вместе с компанией. И именно это является...
18: Не совсем так.
17: Не совсем, но вот сейчас тебя попрошу.
18: Не совсем так.
17: Давай, ну, тебя поправляй.
18: В первую очередь к прибыли компании завязан это вот то, что ты сказал на первом уровне, совет управляющих.
17: Ага, то, что... У них, кто с клиентом напрямую?
18: Ну, это лидеры команд, да, лидер, которые работают с клиентом напрямую, но вот именно с точки зрения напрямую, прямую ценность дает. Угу.

0: В Дагестане 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Гарибулаева. Здравствуйте. В Хасавюртовском районе при пожаре пострадало четверо, включая двоих детей. Отметим, что сегодня загорелись гаражи и две легковые машины в селении Батаюрт. Огонь охватил 66 квадратов, пожарные оперативно справились, сообщили в МЧС. Пострадавших с ожогами доставили в больницу Хасавюрта. Причину выясняют дознаватели. 9-летний ребенок погиб в результате наезда в Кизилюрте. По имеющейся информации, 15 мая этого года в 19:30 по Москве на улице Малогусейного в Кизилюрте 35-летняя жительница Ханты-Мансийского автономного округа, управляя автомобилем Mercedes-Benz, допустила наезд на 9-летнего мальчика, который проезжал через пешеходный переход на средстве индивидуальной мобильности. В результате наезда мальчик от полученных травм скончался в больнице. Об этом сообщает МВД по Республике Дагестан. Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Федор Щукин проверил ход ликвидации последствий подтопления в поселке Мамедкала. Вода из домов откачана, ведется восстановление инфраструктуры. Глава района Ильман Аллахвердиев доложил о готовности списков граждан для переселения. Для этих целей выделен участок площадью 10 гектаров. Федор Щукин взял на контроль просьбы жителей, чтобы ни один из пострадавших не остался без компенсации, заявил временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин. Министерством природы Республики Дагестан продолжаются руслоочистительные работы на реке Тарнаирка. Специалисты проводят углубление и расширение русла, удаляют донные отложения и мусор, чтобы обеспечить беспрепятственный пропуск воды. Отметим, что мероприятия направлены на предотвращение повторных подтоплений. Крепкий сон лучше спорта и правильного питания. Он справляется в борьбе со стрессом от работы, выяснили ученые. 10-летнее исследование доказало, что тренировки, отказ от алкоголя, сигареты и фастфуда почти не помогают справиться с тревогой из-за токсичной работы. Лучше всего организм восстанавливает полноценный сон и отдых. Сегодня в Каспийске стартовал 56-й международный турнир по вольной борьбе памяти Али Алиева. Ссылки на прямую трансляцию доступны на странице Минспорта Дагестана ВКонтакте. Отметим, что турнир проходит во Дворце спорта имени Али Алиева. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Болгарии включает некоторые особенности, связанные с приветствием, обращением, общением и дресс-кодом. Основная форма приветствия в деловых ситуациях – крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. Мужчина должен дождаться инициативы от женщины, которая первой протянет руку. Формальные обращения. Господин к мужчине, госпожа к женщине, плюс фамилия. В частном бизнесе и международных компаниях все чаще практикуют обращение по имени, но важно дождаться, когда партнер сам предложит называть его по имени. Обмен визитками происходит во время первой встречи с потенциальным партнером или коллегой. Визитка содержит стандартный набор данных – фамилию владельца, его должность, название компании, почтовые и электронные адреса, номера телефонов. Текст на визитке должен быть на двух языках – болгарском и английском. Стиль общения зависит от ситуации. На первых встречах с коллегами болгары ведут себя сдержанно, но по мере развития отношений общение становится более эмоциональным. Ценится красноречие и юмор, но шутки не должны быть направлены на какую-либо категорию людей. Важен контекст и фоновая информация, краткость и четкость не оцениваются собеседником. В дискуссиях болгары активно жестикулируют, отстаивая свою позицию. Деловая одежда для мужчин – костюм и галстук, для женщин – юбки, блузки, свитера, обувь на каблуках. Полностью формальная протокольная одежда не принята. Знакомство с партнером. Перед обсуждением деловых вопросов принято уделить время неформальной беседе, например, обсудить общие темы или местные события. Переговоры с группой людей. Если собеседник разговаривает с группой, важно обратить внимание на лидера и направить основные аргументы к нему. Обсуждение решений. Болгары часто принимают решения неторопливо, поэтому не стоит навязывать свои сроки.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Акуша. Административный центр Акушинского района. Расположен на берегу притока реки Акушинки. Высота над уровнем моря около 2000 метров. Название Акуша по преданию произошло от слова «аку» – «высокий» и «иш» – «место селения». Некогда в Бутри жил Талкан с четырьмя братьями. Они никак не могли ужиться с бутринцами, постоянно ущемляли их во всем. Наконец, бутринцы не вытерпели и изгнали братьев из аула. Один из них бежал и поселился на территории нынешнего села Акуша. Самым ярким выражением общности Акуша-Даргинских Хуреба были собрания представителей всех селений данной земли, происходившие в 3-4 километрах от села Акуша, рядом с селом Бурги-Макмахи. По преданию, представители Акуша-Дарго, а также некоторых прилегающих сел Каба-Дарго, заполняли равнину, а на холме восседал акушинский кадий. При таком стечении народа на этой равнине открывались прения и тут же принимались решения, касающиеся внутренних отношений даргинских обществ и внешнеполитических акций. Авторитет и влияние акушинского кадия в Дагестане делали его власть в Акуша-Дарго еще сильнее, а столицу федерации аул Акуша – одним из политических центров Дагестана. Таким практически и оставалось селение Акуша и после присоединения Дагестана к России, и в годы гражданской войны, и в период советской власти. Любопытен обычай, связанный с этой местностью. Каждый даргинец старался пройти мимо нее так, чтобы ни в коем случае не взглянуть на расположенный на ней холм. Считалось, что если на холм хотя бы случайно взглянет идущий на базар, то ему не видать удачи и не избежать убытков. Также среди жителей соседних селений до ныне живут легенды, что в холме скрыты сокровища.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: У внезапного ухода из жизни из-за отрыва тромба, когда человек вроде бы был здоров и вдруг умер, всегда есть предпосылки. Легкая хромота, если при этом увеличен размер голени, повод как можно быстрее обратиться к сосудистому хирургу. Об этом рассказал кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джана Лидзе Константин Крулев. Когда голень выглядит отечной и болезненной, рекомендуется оценить состояние венозного русла с помощью дуплекса, то есть УЗИ сосудов. В любом случае, решение после осмотра пациента примет врач. Как объяснил кардиолог, человеку, у которого обнаруживается огромный тромб в вене, а такие образования могут вызвать тромбоэмболию, в том числе с летальным исходом, и он продолжает жить, как ни в чем не бывало, можно сказать, повезло. Тромб постепенно организовался, прирос к стенкам сосуда. Случись по-другому, окружающие бы сказали, что надо же, ни с того ни с сего, отметил Константин Крулев в своем блоге. Напомним, что тромбоз бывает венозным и артериальным. В первом случае иногда наблюдается посинение конечности, а во втором она бледнеет и становится холодной. К тромбозу может привести в том числе травма конечности или хирургическое вмешательство. Известны случаи, когда толчком к тромбозу становилась операция на коленном суставе.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
6: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог.ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья! Давайте сегодня поговорим о том, почему для большинства из нас успех является неприступной крепостью. Почему кто-то из нас остается там, где он есть, а кто-то, несмотря на все препятствия, радостно растет, как на дрожжах. Дело в том, что вместо решения реальных задач, мы впустую тратим время на жалобы, злость и причитания. Ежедневно мы сокрушаемся о том, насколько неудачны внешние обстоятельства, обдумываем, как так получилось, назначаем виновников, из-за которых весь мир катится в бездну, и представляем все ужасные сценарии будущего. Но насколько полезно так проводить свое время? Для того, чтобы это понять, давайте заглянем в историю и познакомимся с философией стоицизма. Эпиктет был рабом, жившим в Римской империи, но несмотря на его рабство, он считал себя свободным и счастливым человеком. Он с большой радостью выполнял свои рабские обязательства, находя в этом свои плюсы, тогда как другие рабы бесконечно жаловались на свою судьбу, тратя энергию впустую и лишая себя развития и душевного роста. Он считал, что единственный способ преуспеть в жизни – это акцентировать внимание на том, что ты можешь контролировать. Однажды он сказал: «Главная задача в жизни – это определить, что ты можешь изменить, а чего ты изменить не можешь». В детстве у нас это получалось хорошо. Я, например, когда-то хотел научиться летать, но вскоре мне стало ясно, что есть некое всемирное притяжение, которое я, к сожалению, не могу контролировать. А значит, полетать у меня не получится. Я пожал плечами и пошел учиться другим вещам. С тех пор и до настоящего времени я ни разу не жаловался, что не могу взлететь. Так почему у нас столько проблем с принятием других объективных законов жизни? Почему, например, мы до старости ругаем судьбу за ту внешность, что нам дана с детства? Некоторые из нас, например, каждый день расстраиваются из-за своего слишком длинного носа или недостаточно мощного торса. Не пора ли принять это как объективную реальность и тратить свои усилия на что-то более продуктивное? Если вы спешите на встречу, но у вас сломался автомобиль, только вы решаете, удачное это обстоятельство или неудачное. Негатив – это контрпродуктивно, вы попросту тратите огромное количество сил и энергии на совершенно пустое занятие. Оно не принесет пользы, не исправит ситуацию и не сделает вашу жизнь проще. Как раз наоборот, жалуясь на судьбу, вы просто ухудшаете себе настроение. Вы можете поступить наоборот, отреагировать так, чтобы поломка принесла вам пользу. Это ведь отличная возможность, чтобы послушать аудиокнигу или позвонить любимой бабушке, которая наверняка соскучилась. Вот что такое настоящая свобода – управлять собой. Ограничения перестают быть ограничениями, когда ты сам выбираешь, как на них реагировать. Последователь стоицизма разделяет, где заканчивается его личное влияние и принимает все, что ему не подвластно. Например, ты можешь работать над своей харизмой, развивать интеллект, приводить тело в порядок. Это под твоим контролем. Но как бы хорош ты ни был, ты никогда не понравишься всем, поэтому не стоит переживать, если какая-то девушка тебя отвергла. У вас нет контроля над другими людьми, нет контроля над своим прошлым, над погодой, над ужасами, которые происходят в другой стране во время войны. Вы не контролируете генетику, с которой родились, образование, которое вам дали или не дали. Словом, у вас нет никакой власти над внешними обстоятельствами. Вы можете влиять только на свои собственные действия и реакцию. Так вот, большинство людей никогда не становятся счастливыми и успешными по одной причине. Они тратят все силы на то, чего никогда не изменят. Жалуются о своей внешности, ругаются на жадных людей, карьерные возможности, сетуют о погоде и злятся на светофор. Но плохие события в любом случае будут происходить, неважно, как ты к этому относишься. В твоих руках только то, как ты на это отреагируешь. Будешь топать ножками, тратя кучу сил, или продолжишь развиваться в новых условиях. Молитва одного немецкого богослова очень хорошо отражает этот принцип. Звучит она так: «Дай мне спокойствие принять то, на чем я не имею власти, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить, и дай мне мудрость отличить одно от другого». Вам я желаю того же. Когда что-то происходит, спрашивайте себя, могу ли я это контролировать. Если нет, контролируйте свою реакцию. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров.
12: Абрикос еще вкусней.
13: Виноградом и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
16: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог-ФМ.
1: Какие ты считаешь топ-3 ошибки, которые допускают компании в мире моды, которые вот могут даже привести к таким радикальным вещам, как банкротство?
2: Есть компании, которые очень сильно зависят от креативных директоров. И люди имеют свойство выгорать. То есть когда-то бывает такое, что человек долго находится на острие, долго хорошо чувствует. Но для того, чтобы чувствовать хорошо мир, чем он живет, чем он дышит, это очень большой труд. Там Ирина, Марина тоже, сама сестра Иры, они в Инстаграме, в каких-то таких вот в поиске чего-то креативного находятся по несколько часов в день. И вот находиться в этом состоянии на протяжении многих лет или десятилетий крайне трудно. И быть, оставаться актуальным, не уставать от этого. Поэтому рано или поздно креативные люди начинают где-то запаздывать, где-то совершать какие-то ошибки. При смене креативных директоров часто бывает такое, что принимается решение какой-то радикальной смены, слишком радикальной, и клиенты бренда просто не понимают, что случилось, что произошло, поменялись размерные линейки, поменялась одежда, и непонятно, почему нужно по-прежнему любить это сочетание букв, потому что оно уже значит что-то совершенно другое. Бывает такое, что в компании начинают, то есть вот в нашей индустрии очень важно, чтобы в компании финансисты, аналитика была на хорошем уровне, с одной стороны, но важно, чтобы аналитика не была во главе угла. Потому что как только начинает аналитика быть во главе угла и при принятии решения, когда компания полагается только на данные о продажах и на ретроспективных данных, компания начинает строить будущее, глядя в зеркало заднего вида, и она очень быстро начинает устаревать. Вот в любой компании, где финансовый подход, потому что финансист начинает обрезать все неэффективное, сокращать количество ассортимента, делать все так, пытаться настроить, сделать все эффективно, и пропадает душа, пропадает новизна, пропадает то, что зачастую вот такой прагматичный цифровой мозг даже не чувствует. Часто бывают с этим связаны провалы. Бывает связано с какими-то скандалами. Бывает, что кто-то что-то в компании сделал такое, что компания сейчас в России, наверное, в меньшей степени.
1: Ну, такие же есть кейсы, например, как Victoria's Secret, из-за того, что она использовала много лет только красивых таких, да, моделей с определенным типажом. И вот сейчас Victoria's Secret, не знаю, развлекается таким бодипозитивом, да? Ну, то есть кому-то это нравится, кому-то наоборот, но получается... начинают хейтить за то, что ты используешь типа только красивых моделей в съемках.
2: Да, при этом сейчас из интересного, недавно рассказывал друг, сейчас несколько супермоделей вот таких из 90-х или из нулевых, они наоборот сейчас запускают бренд, где как раз будет суперкрасивые тела, суперкрасивые белье хорошего качества. То есть, это, знаешь, это такое, это все циклы.
1: И когда перекашивают... То стало мейнстримом, да, да. А они уже, получается, да. Как нишевой такой бренд с красивыми моделями. Да,
2: да, это такой old money style, когда это вот как по-старому.
1: По-старому, как это было.
2: И это снова становится модным. Очень много, кстати, вдохновляется креативных дизайнеров, директоров, очень много вдохновляется какими-то блошиными рынками, какими-то секонд-хендами, когда ты там что-нибудь ищешь, что-то из суперстарых вещей, суперстарых коллекций, и как-то это переизобретаешь по-новому.
1: Ты говорил, что Nike одни из пионеров такого селебрити-маркетинга, когда снимают у себя в рекламе какую-то знаменитость известных спортсменов и так далее. Вот я сейчас вижу, что российские компании тоже начинают это активно применять. Например, Gloria Jeans сняла Ирину Шейк в своей рекламе. Я видел в вашей рекламе Наташу Водянову. Я видел Даниилу Козловского. Кстати, мне кажется, классные получились рекламы. То есть расскажи, пожалуйста, как вы подходы селебрити-маркетинга у себя применяете?
2: Слушай, ну, мне кажется, ничего в мире не меняется. Люди доверяют людям. И какие-то узнаваемые лица... они, конечно же, позволяют с большим доверием относиться к тому или иному бренду. Особенно, когда это какое-то первое знакомство, первое касание. И это в целом заложено, опять же, в нашем поведении, еще не знаю, 100 тысяч лет назад, я думаю, что было точно так же, условно говоря, если у тебя соплеменник пришел и принес что-то, или человек из другого племени, я думаю, что абсолютно разная реакция. Просто раньше мы были маленькими, могли себе... Ну, мы всегда работали. Мы, в принципе, Ира с Мариной были микроблогерами, когда мы начинали, у них было по 2-2,5 тысячи подписчиков. И мы с них этот рост начинали. И мы всегда с кем-то сотрудничали, кого-то привлекали, каких-то знакомых. Поэтому просто сейчас растет масштаб компании и растет масштаб сотрудничества.
1: У вас какие-то есть еще вот идеи интересные коллаборации?
2: Ты знаешь, мы так... К коллаборациям относимся, то есть их действительно стало очень много, и, на мой взгляд, уже покупателю очень трудно все их отследить, то есть как будто бы это стало таким чем-то супер-супер быстрым и заезженным, и мы в этом плане хотим, мы пока пытаемся определить, а что мы хотим, а что нет, и мы здесь тоже пытаемся, так же как партнеров, выбирать подолгу, и здесь мы тоже, то есть мы хотим... Если делать какие-то большие, значимые для себя коллаборации, то делать с теми компаниями, людьми, где мы будем точно понимать, что нам эти люди близки, нам эта компания близка, и мы понимаем, что эти люди какую-то свою задачу и потребность закрывают с помощью этого партнерства, и мы закрываем, чтобы это было, с одной стороны, взаимовыгодно, с другой стороны, чтобы у этого был потенциал развития какой-то.
1: Ну, то есть не для галочки, а да. какой-то действительно, чтобы это был эффективный, долгосрочный инструмент маркетинга, правильно?
2: Да.
1: А расскажи, вот поскольку так получилось, что я достаточно давно за вами внимательно слежу, и то, безусловно, в онлайне вы были одними из первых, кто начал активно продвигать свой бренд через инфлюенсеров. Вот какие-то еще интересные инструменты маркетинга у вас есть на сегодня? Или по-прежнему инфлюенсер – это такой для вас основной канал продвижения?
2: Ну, точно не основной. Знаешь, вот куда бы мне хотелось прийти, я расскажу. Вот это то, что мы сейчас пробуем, тестируем. Вот я верю, что классный маркетинг будущего – это маркетинг смыслов. Когда ты... То, что близко тебе самому, твоей команде, твоему, твоей компании, вот ты в это вкладываешь не просто какие-то деньги, в эти смыслы вкладываешь деньги, вкладываешь частичку себя и рождаешь какие-то проекты, которые могут как-то влиять на жизни других людей. Вот я вот в такой маркетинг верю.
1: Супер. Мне, кстати, очень понравилась ваша вот последняя реклама с Данилой Козловским. Я его немножко знаю, мы играем вместе в пляжный волейбол. И мне кажется, действительно, это больше про... Это не просто про моду, да, это, не знаю, про какие-то ценности, которые вы транслируете для аудитории, которую считаете своей целевой. Правильно я понял?
2: Да, да, да. Хочется, с одной стороны, чтобы людей такие ролики трогали, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы действительно побуждало к каким-то добрым поступкам. Не знаю, даже если там после ролика человек там позвонит лишний раз маме, папе или брату, это уже какое-то хорошее дело, которое ты сделал, и благодаря тебе вот ты какой-то лучик добра посеял в мире. Вот я считаю, что хороший маркетинг будущего, он такой. И это не важно, про соцсети это или про магазины, или в целом про компанию.
1: Но при этом, кстати, сама креативная идея, это Данила в том числе участвовала, или это вы сами придумали просто...
2: Ты знаешь, мы делали это, с одной стороны, у нас есть внутренняя команда, с другой стороны, была команда, которая внешняя, которая снимала, режиссировала этот фильм. А с другой стороны, это реальная история из жизни Данила. То есть мы как бы... Это очень классно еще, когда эти истории настоящие. Когда это не просто что-то выдуманное, а когда за этим что-то стоит действительно настоящее, в этом намного больше силы и энергии.
1: А почему вот именно он? Вы провели какое-то исследование, вы там опрашивали аудиторию, не знаю, как-то вот почему вы поняли, что вот именно он?
2: Ты знаешь, мы с ним познакомились вместе в ноудоме. В какой-то момент у нас ребята из команды маркетинга узнали, что есть такая, в принципе, возможность посотрудничать. Потом мы с ним встретились, поговорили в личной беседе, пообсуждали, насколько, значит, мы совпадаем по духу, поняли, что совпадаем. Поэтому решили попробовать, сделали год назад первый ролик, увидели, что это хорошо работает, и продолжили просто это сотрудничество. Примерно так. То есть у нас нет такого каких-то больших исследований, что мы вот долго исследуем, выбираем, будет ли вот этот работать или нет. Мы больше, наверное,
1: так по интуиции так, просто.
2: Да, больше
1: интуитивно. Поняли, что вот есть выход на дружбу условно с такой знаменитостью, и так уже по ощущениям поняли, что это близко и вам, и вашей целевой аудитории,
2: да,
1: что человек, который разделяет ваши ценности, поэтому, собственно говоря, вот с ним такая вышла, да, замечательная реклама.
2: Да, дальше пробуем, смотрим, что из этого получается.
1: Супер, супер, очень понятно. Смотри, в Силиконовой долине есть исследование такое, что самые устойчивые стартапы, это в которых 3,2 основателя. Ну, вот такая статистика некая. У вас 3 основателя. Как вообще роли распределяются в бизнесе?
2: Ну, есть то, как было в начале, первые годы, есть то, как сейчас. В начале у нас были... Я такой был предприниматель и стратег, не знаю, такой искатель и подноситель ресурсов, наверное. Человек, который искал ресурсы, идеи, ресурсы. А Ирина в большей степени отвечала за продукт, Марина за маркетинг, за продажи прямые вначале отвечала. Ну и так плюс-минус много лет продолжалось. А Марина в какой-то момент ушла в декрет, и она присоединилась после этого к стартапу своего супруга. Они делают бренд Белью, называется. И сейчас она просто помогает иногда какими-то идеями в маркетинге, плюс, ну, участвует в каких-то наших маркетинговых интеграций, но является акционером компании. Такой наш маркетинговый консультант и лицо компании, и акционер. А Ирина по-прежнему отвечает за продукт, наш креативный директор. Я отвечаю за управление компанией, я директор компании.
1: Ты CEO компании, правильно? Да. То есть Ирина подчиняется тебе. То есть, с одной стороны, у вас отношения как у акционеров, но с другой стороны, как бы...
2: Знаешь, как часто шучу так, что у нас есть SEO, есть SEO-SEO, потому что я зачастую, наверное, вот много каких-то таких стратегических решений я принимаю, исходя из того видения Ирины, которое она мне там разными сигналами посылает, и потом я их пытаюсь как-то проанализировать, отсеять, там где-то мы с ней по магазинам ходим, она мне говорит, что не нравится, я пытаюсь это переложить на язык бизнеса, на язык цифр, на язык каких-то бизнесовых решений, вот, наверное, как-то так. Поэтому я бы не сказал, что, наверное, в орг-структуре она мой подчиненный, но вот так вот, что у нас прям взаимоотношения, что я ей говорю, что делать, и она идет делает, или она говорит мне, что делать, такого у нас нет, то есть мы больше в диалоге решаем.
1: Что сложнее, партнерство с женой или партнерство с бывшей женой?
2: Да ты знаешь, мне кажется, это абсолютно без разницы вопрос качества коммуникации и насколько вы в одну сторону смотрите. Мы, наверное, всегда смотрели в одну сторону, но были моменты, когда у нас ломались коммуникации. Сейчас у нас коммуникации прекрасны, поэтому ничего сложного нет.
1: Ну, то есть вопрос, когда ты делаешь бизнес с близким человеком, здесь главное – это степень вашей коммуникации.
2: Не только. Еще важна степень компетенции. Вот я часто говорю, что меня спрашивают про работу с какими-то родственниками, с друзьями. Да, я вот очень люблю работать и с родственниками, и с друзьями. Почему? Потому что многие считают, что многие идут в бизнес с родственниками, с друзьями или берут на работу, потому что есть фактор доверия. И ключевой фактор – это доверие в принятии решения о совместной работе. Вот я всегда говорю, что доверие – это то, что можно очень быстро друг с другом построить. Если вы идете вместе, вы друг с другом как-то взаимодействуете, и это просто человек какой-то новый с улицы, очень быстро можно понять, насколько вы похожи ценностно, с одной стороны, насколько вы друг друга дополняете, насколько человек компетентен. Если ты видишь, что все, о чем вы договариваетесь, человек делает, доверие возникает очень быстро. Можно за несколько месяцев построить очень близкие взаимоотношения. Можно за несколько дней построить переживания близкие взаимоотношения, доверительные. Поэтому доверие – важный фактор, но не ключевой. В работе с родственниками важно, чтобы были еще и компетенции такие же. И я всегда считаю, что когда работаешь с близкими, с близких еще и такой двойной спрос, потому что у них есть такой доступ в компанию, такой с черного хода, то есть он приоткрыт для них, и поэтому с них должен быть двойной спрос.
1: Правильно, чтобы не внимания. Было кумовства какого-то, да. Вот этой византийщины и так, да, далее.
2: У меня часто бывает такое, что кто-то какие-то знакомые просят кого-то устроить, дочь, сына, сестру, кого-то. Я всегда говорю, я дверь помогу приоткрыть, познакомлю, дальше, если зацепится, сможет себя продать, может себя показать, будет работать. Если что-то будет не так, я даже не буду смотреть и проверять, как там вылетит, как пробка, и я ничего с этим делать не буду, потому что у нас компания так, у нас принцип меритократии, я считаю, что все должны быть в этом плане равны.
1: Это важно. Готов резюме просто HR своему показать, и все. Да. А там подойдет, не подойдет, уже да. Типа пусть решает команда. Это очень важно, кстати, это очень важно. Скажи, пожалуйста, что нужно маленькому бренду, чтобы конкурировать с большими игроками вот фэшн-рынка?
2: Я думаю, что в первую очередь не нужно конкурировать, нужно вообще в принципе не играть в конкуренцию. Кстати, в фэшн-индустрии, вот, особенно маленькие бренды, очень любят играть в конкуренцию и ревностно относиться, кто у кого что подсмотрел, кто первый, кто второй, кто третий. И вот про это, про все думать. Я считаю, что это абсолютно вообще неважные вещи. Я считаю, что самое важное – это клиент. Надо любить клиента и думать, как можно лучше его удовлетворить. Вот все. И если фокусироваться на клиенте, то не нужно конкурировать ни с большими, ни с маленькими фэшн-игроками. Нужно конкурировать с собой, по большому счету. Каждый день делать что-то лучше, лучше, лучше и лучше.
1: Супер. Ну, то есть фокус такой, что сделать что-то, что от тебя будет отличать, на, ну, наоборот, не пытаться быть как все, да, что-то такое отличительное, какой-то продукт.
2: Что, да, да. Почему тебя будут выбирать.
1: Да. И, соответственно, у маленьких компаний все-таки есть шансы, потому что они могут в каком-то смысле быть ближе к клиенту, правильно? Как-то лучше немножко понимать какой-то сегмент, разобраться и что-то сделать для какого-то узкого сегмента.
2: 100%. Я, знаешь, я вот у нас есть много всевозможных партнеров, подрядчиков, и я, ты знаешь, я когда вот начинаю общаться с нашими подрядчиками и спрашивать, а что есть, какие сложности, и вот они мне рассказывают, что какой у нас там процесс согласования, uh-huh. сколько взаимодействия, сколько людей, они не понимают до конца, кто что решает, иногда непонятно вообще, кто что решает. И, то есть, когда структура разрастается, начинает теряться ответственность, она начинает расползаться, и этого много становится.

0: И это была компания, которую все считали, что она уже давно прошла, и просто не справились с управлением или что там. Но в целом, когда спрос пошел чуть-чуть вниз, их косты догнали и не смогли. И потом, естественно, это вот вся история вокруг Юкс, Нет-а-Портер. Тоже и Юкс была большая компания, тоже в лакшери сегменте, и Нет-а-Портер были один, и вот этот весь Юкс, Нет-а-Портер, сейчас вообще они аукцион проводили, кто дешевле купит, тот заберет. Удивительно. Самых два больших онлайн игрока в лакшери, в фэшн.
1: Ну, я так понимаю, что у Золанда дела не очень в Германии,
0: Но
1: хотя
0: они
1: они.
0: все-таки такой, ну,
1: Ну,
0: средний сегмент, у них средний чек
1: да,
0: там
1: но у
0: 100
1: них
0: евро.
1: дела тоже пошли хуже, чем были. Очень сильно ковид им помогал, когда люди не ходили в магазины. Сейчас открылись магазины, и все-таки офлайн-розница, она бессмертна.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Дагестане 18 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Фатима Гарибулаева. Здравствуйте. Мэр Махачкалы Джамбулат Салавов поставил задачу завершить подворовые обходы, оценку ущерба и формирование реестра пострадавших в кратчайшие сроки. По его словам, работа идет в ежедневном режиме без выходных. На текущий момент рабочие группы из числа структурных подразделений администрации города обследовали 4635 домовладений. По итогам осмотров составлено около 12 тысяч заявлений. Из 759 пострадавших улиц неосмотренными остаются 51. При нынешних темпах оценка ущерба от паводков в Дагестане займет год. Об этом сообщает МЧС. Оценочным комиссиям может потребоваться год для определения размера ущерба от паводка в Дагестане, если не нарастить темпы работы. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков, передает ТАСС. Выплаты разного рода уже получили почти 29 тысяч пострадавших. По состоянию на май этого года в Дагестане и Чечне подлежат ремонту и восстановлению 14 объектов культуры. Кроме того, в Дагестане пострадали 130 школ и детских садов, а в Чечне – 44. Министерство образования и науки Республики Дагестан информирует о старте приема заявок на вторую школу по актуальным проблемам физики конденсированного состояния перспективные квантовые материалы. С 20 по 26 сентября Махачкала

0: Кала станет ключевой экспертной площадкой для обсуждения передовых направлений современной науки. К участию приглашаются молодые ученые, аспиранты, магистранты и студенты старших курсов бакалавриата, чьи научные интересы лежат в области физики, конденсированных сред, квантовых материалов и компьютерного моделирования. Программа школы разработана для интеграции молодых исследователей в академическое сообщество и включает интенсивный лекционный курс от ведущих российских и мировых ученых, презентацию докладов молодых исследователей и круглые столы по самым дискуссионным вопросам индустрии. Регистрация, условия отбора и программа на официальном сайте школы schoolquantmed.ru. Компании малого и среднего бизнеса за последние 3 года активнее всего открывались в новых регионах, а также в Дагестане, Калмыкии и Чечне, выяснила РИА Новости. Такие фирмы активнее всего занимаются розничной и оптовой торговлей, а также транспортом. Более 36 миллиардов рублей россияне потратили на аналоги Оземпика в прошлом году. Рынок препаратов для снижения веса за год вырос более чем втрое, став самым быстро растущим сегментом фармацевтического рынка. Только за первый квартал этого года объем продаж достиг 17,1 миллиарда рублей. Владельцы китайских автомобилей все чаще становятся жертвами мошенников, размещающих фальшивые объявления о продаже запчастей. После получения предоплаты злоумышленники удаляют объявления и перестают отвечать. На фоне дефицита комплектующих для китайских машин подобная схема активно распространяется. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Иордании. Начало разговора. Принято расспрашивать собеседника о его успехах, здоровье, семье. Эти вопросы не предполагают подробных ответов. Интерес скорее ритуальный, чем искренний. Иорданцы держат слово и ждут того же от своих партнеров. Если договоренность есть, ее надо выполнять. Перед тем, как сообщить свое мнение по тому или иному вопросу, иорданцы предпочитают посоветоваться и высказать коллективную точку зрения. Иорданцы предпочитают предварительную проработку деталей обсуждаемых вопросов. Иорданцы стремятся избегать категоричного «нет», даже если в корне не согласны со своим собеседником. Иордания – не та страна, где уместны длительные монологи. Местным жителям больше импонирует живой диалог. Одежда мужчины – стандартный деловой костюм. Одежда женщины – платье или юбка не выше колен. Лучше обойтись без глубокого выреза или слишком ярких или прозрачных тканей. Не рекомендуется надевать слишком много броских украшений, женщина должна быть скромной.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Гоор. Верхнее селение Гоор когда-то давно состояло из 7 башен и жилых строений, примыкающих к ним. Сейчас от домов остались одни руины, но кое-что все-таки сохранилось. В первую очередь это 3 высокие каменные башни без перегородок. Высота этих строений составляет примерно 15-20 метров. Однако наиболее впечатляющая башня, которая на данный момент разрушена, возвышалась над селением на 25 метров. Стоит отметить, что над разрушением зданий старого Гоора потрудилось не только время, но и сами люди. Многие из них, когда переселялись вниз на более пологий склон, в качестве стройматериалов брали древние камни башен. Описание селения Гоор также стоит дополнить одной интересной деталью. Все башни кверху сужаются. Это не архитектурная прихоть. Подобное было сделано намеренно. Дело в том, что если бросить с высоты башни камень, то он отлично отскакивает от стены, расположенной под углом, и поражает врагов на большом расстоянии. Но как древним архитекторам удалось этого достичь, по сей день не знает никто. Помимо башен, в селе есть множество других интересных локаций. Одни из таких – так называемые языки тролля. Первый язык находится на высоте около 1,5 километра, и именно возле него останавливаются большинство людей. Также можно увидеть еще несколько утесов. Один из них очень схож с человеческим профилем, а если быть точнее, с женским, будто в отчаянии вызывающим кому-то. Но даже горное эхо не в состоянии воспроизвести этот немой призыв. Глядя на утонченный скорбный профиль, вполне верится в легенду, что раньше с этих каменных выступов прыгали юные девушки, не дождавшиеся взаимности в любви. Именно поэтому гора Гоор по-другому называется «Девичья скала». Это место особенно сильно привлекает туристов и в каждом сердце оставляет свой отпечаток.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Ксай Мисик и Сита Джаридач. Лежа в постели, халву не найдешь. Ксай Мисик и Сита Джаридач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары – кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
8: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
9: Лучший сок душистых яблок.
10: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
11: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
12: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
13: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
14: А я свекольный сок довольный. Что меня оно возьмет?
15: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
16: Персик слаще из нектаров.
17: Абрикос еще вкусней.
18: Винограда и граната
19: всех насыщеннее вкусней.
20: Слива с яблоком вкусней.
21: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
22: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Существует три типа доходов. Когда вам говорят «ходи в школу и найди работу», то это трудовой доход. И первая строка расходов в этом доходе будут высокие налоги, потому что вы работаете за деньги. А как вы, должно быть, уже знаете, по мнению Роберта Киосаки, богатые не работают за деньги. Второй тип дохода – это портфельный доход. Он также называется прирост капитала. Например, если вы приобрели дом за 100 тысяч, а продали его за 200, то разница в 100 тысяч и называется приростом капитала. Если вы покупаете акцию за $10, а продаете за 20, то ваш прирост капитала составляет $10. И третий тип дохода является доход, ради которого и работают богатые люди. Это пассивный доход. К пассивному доходу относятся бизнес, недвижимость, сырьевые товары и другое. Большинство людей имеют первый тип дохода – трудовой. А вот богатые люди работают для пассивного дохода. Миллионер говорит, что для того, чтобы получать третий вид дохода, прежде всего нужно правильное образование. Нужно уметь читать финансовую отчетность, а для этого нужно иметь финансовое образование. Такому не учат в школе, для этого потребуются годы. Человек не сможет сразу же получать пассивный доход. Важно получить финансовое образование. Благодаря опыту и упорному труду Роберт добился своего успеха. И так же сможет каждый, считает предприниматель, если все будет делать правильно. Киосаки напомнил историю о успехе Рэя Крока. Это один из первых владельцев Макдональдса. Как говорит Роберт, все считают, что бизнес Макдональдса – это гамбургеры. Но это не так. Причина в том, что они получают пассивный доход, пользуются долгами и не платят налогов. Поэтому богатые не работают за деньги, но они работают для разных видов доходов. А государство хочет сделать так, чтобы бедные оставались бедными и направляют всех к первому типу доходов – трудовому. Главный посыл этого урока от Роберта состоит в том, что нужно работать для правильного типа доходов, но не для денег. И важно направить себя на получение именно третьего типа – пассивный доход.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Личный коуч.
1: Если кто-то пригласил вас на ужин, то вам непременно захочется отблагодарить этого человека и угостить его в следующий раз. В ответ на чью-то помощь вы тоже хотите помочь. А в ответ на подарок вам также хочется сделать человеку приятный сюрприз. Принцип взаимности побуждает нас возвращать долги. Когда официантка вкладывала в счет мятную конфетку, посетители оставляли на 3% больше чаевых. Если она вкладывала две конфетки, то размер чаевых повышался до 14%. Но это еще не все. Если она приносила счет с одной конфеткой, а потом вдруг оборачивалась и говорила: «Вы мне особенно понравились, поэтому вот вам еще одна конфетка», размер чаевых составлял в среднем на 20% больше. Покупатели чувствовали себя особенными и хотели отплатить официантке тем же, поэтому оставляли высокие чаевые. На самом деле принцип взаимности заложен в наших генах, и нам просто необходимо отплатить другому человеку. Услуга за услугу. Иногда мы получаем гораздо больше, чем отдаем. В ответ на комплимент или небольшой подарок благодарность возвращается с тройной отдачей. Принцип взаимности состоит из трех ключевых элементов. Первый. Получатель должен быть действительно заинтересован в подарке или услуге. Часто компании раздают покупателям подарки с брендовым логотипом и названием организации. Такие мелочи приятны, но не произведут особого впечатления. Ручка с гравировкой компании вряд ли произведет большое впечатление. Другое дело, если ручка будет именная. Она обретает новую ценность, и обладатель будет беречь ее, показывать другим и вспоминать компанию добрым словом. Понимаете? Но ведь если говорить об организации, то изготовить индивидуальные подарки для сотни, тысячи покупателей будет весьма затруднительно. В этом случае можно сделать персональные подарки самым значимым клиентам. Составьте список VIP-покупателей. Для авиакомпаний — это пассажиры бизнес-класса, для ресторанов — постоянные посетители, для отелей — постояльцы самых дорогих номеров. Окажите VIP-обслуживание вашим VIP-клиентам. Подготовьте для них приятные сюрпризы. Наверняка таких клиентов немного, однако они приносят большую прибыль. Второй элемент. Пусть ваш презент будет неожиданным. Например, посетители ресторана не ожидали получить от официантки комплимент и вторую конфетку. Третий элемент. Подарок должен быть значимым для получателя. Допустим, ваш клиент всегда оплачивает счета с опозданием. Со следующим счетом постарайтесь приложить какой-нибудь небольшой, но значимый подарок. Может, клиент увлекается искусством, тогда отправьте ему соответствующий сувенир, не обязательно дорогой. Принцип взаимности очень помогает в развитии бизнеса. На начальных этапах, неважно, в какой сфере вы работаете, вам потребуется помощь опытных специалистов. Однако, когда человек уже поднаторел и добился успеха, до него трудно достучаться. Да из чего бы вообще помогать новичку? Чтобы создавать себе конкуренцию? Попробуйте составить список 10 подходящих специалистов. Возможно, кто-то из них согласится вам помочь по доброте душевной, но в большинстве случаев это так не работает. Особенно если у человека выше статус, выше доход, а с ними репутация и аудитория. Как же достучаться до такого человека? Здесь поможет принцип взаимности. Во-первых, подумайте, как вы можете помочь этому человеку. Как мы уже знаем, за услугу свойственно платить услугой. Поэтому, глядя на список, не спрашивайте себя, кто из этих людей сможет помочь вам. Спрашивайте, кому из них можете помочь вы. Что вы можете сделать, чтобы человек захотел вас отблагодарить? Попробуйте определить слабые места и подумать, какую помощь вы можете предложить. Если попадете в точку, то шансы на то, что принцип взаимности сработает, очень высоки.
0: Личный коуч.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната
14: всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
18: Теперь, значит, берем большую, значит, судьбоносную сделку. Вот, вот этот вот паблик ВКонтакте, насколько я понимаю, там была сделка.
19: Написал ему, да.
18: Да, там была какая-то сделка. Типа, давай куплю за сколько-то.
19: Да, и это все создал 20-летний студент, его зовут Саша Павлов.
18: Ага.
19: Вот. Я ему написал, давай мы у тебя этот паблик выкупим и потом сделаем из него мобильное приложение. Он сам не айтишник, он бы сам это сделать не смог. И уже тогда начали запускаться какие-то похожие мобильные приложения, которые еще из его вот этого паблика высасывали данные. И был риск, что вообще сейчас кто-то это все перехватит. Так что он согласился, мы у него этот паблик выкупили за 10 тысяч долларов. Вот.
18: 10 тысяч долларов. Судьбоносная сделка.
19: Да.
18: Ну, отлично. Он доволен этой сделкой?
19: Я думаю, да. Потому что потом я его через полгода случайно увидел.
18: Ага.
19: И он тогда уже университет закончил, начал работать монтажером систем видеонаблюдения. Я ему сказал, не твое дело, иди к нам.
18: Ага.
19: И он с тех пор с нами. Сейчас он один из ключевых топов акционеров, и, ну, надо сказать, что все у него отлично.
18: А,
19: мультимиллионер.
18: Он...
19: Да.
18: А, то есть он в компании.
19: Он в компании, да.
18: Круто. Вот это...
19: Я посчитал, что это не его дело, вот то, что он делал, да.
18: Да.
19: Плюс я не видел, что у него, ну, явно есть способности, и еще это было бы, ну, чисто по-человечески, мне кажется, справедливо.
18: Я, главное, говоришь, Саша Павлов, я думаю, мне кажется, где-то видел. Он в фильме же был, да?
19: Он в фильме был,
18: я,
19: да.
18: Я думаю, откуда... Я читал, да, имя, я думаю, откуда... Почему-то у меня в голове Саша Павлов, как будто вот только сейчас я это смотрел. Я, собственно, это только и смотрел, да, недавно. Классно, ничего себе. Вот эта история, по сути, такая жизнеменяющая. Круто. А, значит, теперь мне хочется погрузиться как бы во всю вот эту вот культуру и в то, как этот бизнес образовался, потому что, на самом деле, честно сказать, первый раз, когда я услышал про Endrive, это было не так давно, мне кажется, это было года, наверное, 2-3 назад, и я вообще не понял, как это произошло, что стартап из Якутска, у которого сейчас, насколько я понимаю, самый крупный рынок – это Латинская Америка, по-моему, Мексика номер один, да, номер один у вас, вы очень активно завоевываете мир в разных вообще его точках. А, плюс я смотрел, например, что в Азии, да, там у вас огромное количество разных сервисов, там на мопедах, там и так далее. И для меня это абсолютно феноменально. Я не понимаю, как это произошло. И начнем все-таки мы вот с как раз с фундамента, который является, я так понимаю, в Endrive все-таки именно вот ключевым. Это как раз видение, ценности и то, с чего все отталкивается. Значит, первое. построить большую компанию, большую международную компанию. Откуда вообще это появилось? Я понимаю, что там свобода, ни от кого не зависеть и так далее. Но когда ты большая компания, ты все равно от многих людей зависишь, и от многих других компаний, и от государств каждой страны, в которой ты работаешь, от регуляторики там и так далее. То есть как сформировалась вот эта вот ценность, как вот эта вот цель про то, чтобы сделать большую компанию и от никого, ни от кого не зависеть?
19: Ну, как я сказал, долго у нас было целью это в Якутии заложить основу сильного IT.
18: Угу.
19: И мы, кстати, вот там у нас в Якутске есть еще одна большая IT-компания, ну, точнее, до релокации, да. Она работает в сфере геймдев, да, называется Майтона. И мы как-то сели и думали, что нам сделать, чтобы поддержать якутский IT. И думали, там, может, фонд создать, там, какой-то акселератор, может, еще что-то в таком стиле, да.
18: Угу.
19: Но потом решили, что лучше всего, что мы станем сделать, это сами создать большие, очень успешные международные компании. И мы так и сделали. И это очень сильно всех в Якутске вдохновило. Вот 15-летние, 20-летние, 25-летние ребята, они увидели, что это абсолютно реалистично. Если, например, 2012 год в Якутске было там не больше 5 IT-стартапов, то к 2019 уже было свыше 100.
18: Uh-huh.
19: Вот, это, ну, как бы бум просто, да? Вот. И для того, чтобы создать такую для 20-летних ребята в Якутске ролевую модель, это не нужно было создать эту большую компанию, это одно. И второе, если ты это делаешь, то ты, соответственно, и как компания, я сам лично получаем доступ к значительным ресурсам, не только финансовым, но и всем остальным, нетворкинг, там, интеллектуальные ресурсы и все остальное, и это можно тоже использовать для того, чтобы заложить основу для сильного IT, еще найти интеллектуальные ответы вот на эти большие вызовы.
18: Угу.
19: Это даже не потому, что как бы я такой большой патриот Якутии, да? Это я всегда использовал тоже как некие смыслы. То есть если я оттуда, то, соответственно, мне для меня имеет значение, что там, да? И, соответственно, это надо использовать как некий источник смыслов и силы снова, да? И делая вот эти вещи, ты еще сам становишься счастливее.
18: Uh-huh.
19: А вообще, как бы, почти все мы хотим быть счастливее. Ну, то есть, если вот так сжать, то я создавал большую международную компанию, чтобы быть счастливее.
18: А это произошло, вот это желание построить большую компанию, оно появилось по хронологии позже, чем осознание вот этого смысла про то, что я развиватор?
19: Это случилось до этого. Uh-huh. Это случилось после того, как я сказал, нам не дали создать IT-парк.
18: Ага.
19: И мы начали системно искать, что сделать.
18: Понял. Каким образом вообще все это получилось? Вот если сейчас, как бы, вначале широкими мазками хочется. Вот если сейчас заглянуть назад, значит, паблик, ну вот, значит, решение, окей, сделаем из этого приложение для такси и так далее. Вот все это было запущено там в Якутске, и это начало работать. И доросло до феноменальных масштабов. Компания стоит там больше миллиарда долларов, и то, я так понимаю, что это как бы старая оценка, там, 4 года назад уже, по-моему, да, или что-то такое.
19: 3 года назад,
18: да, была сделка, там, 1,3 миллиарда долларов, соответственно, да, по-моему, что-то в этом деле было.
19: Начале 21 года, да.
18: Да, начале 21 года. Сейчас, соответственно, там, скорее всего, там, 2-2,5, я не знаю, в 3 раза, может быть, стоит еще больше.
19: Компания стала больше по доходам в 6 раз сейчас.
18: В 6 раз. Ну, учитывая рынки, оценка...
19: оценка
18: там,
19: не в 6 раз,
18: да. Оценка там в 2-3 раза, скорее всего, выросла, да. То есть вот если попытаться широкими мазками, мы сейчас в детали тоже обязательно окунемся, но тем не менее, вот если спросят, и нужно за минуту ответить, как это вообще получилось? Почему это стало возможным, и почему компания из паблика ВКонтакте стала большой?
19: Это смыслы, во-первых, да. То есть то, что компания делает, это не ради денег. А здесь мы смогли найти вот сильную нематериалистическую платформу, и она нас всех сильно вдохновляет. Не всех, потому что компания, она уже несколько тысяч человек. Невозможно, чтобы она одинаково влияла на всех.
18: Угу.
19: Но значительную часть, и что немаловажно, лично меня. Номер два – это вектор на постоянное развитие. Вот то, что ты сказала, мы развиваторы. Это казалось суперсильно. В жизни вообще стоит выяснить, кто ты такой. Я верю, что мы живем в какой-то сложной деистической... идет какой-то сложный деистический эксперимент. Кто-то сделал вот это все, да? И в чем цель, мы не знаем. Но будто бы это похоже на какую-то очень сложную компьютерную симуляцию. И, соответственно, у нас у всех есть какая-то роль. То есть кто-то воин, там, кто-то крестьянин и так далее. Многие вообще на эту тему не думают и не знают, кто они такие. Я специально этому уделил год и выяснил, кто я такой. Я развиватор, и потом вышло удачно, что это мы смогли распространить на всю нашу команду. Это подталкивает не только развивать то, что-то вовне, но и ты сам не можешь остановиться в своем личностном и профессиональном развитии. Это очень сильная штука. Потом мы долго были лишены доступа к внешним ресурсам, к любой внешней поддержке. Из-за этого нужно было делать все нестандартно, не как все. Ну все это что значит? Это есть, как ты как-то пытаешься найти этот PMF, ты находишь деньги какие-то, да, внешние, пытаешься потом масштабировать. Для нас это не работало, потому что мы не имели доступа к внешним ресурсам, включая и деньги, и экспертизу. И надо было делать совершенно нестандартно. Я вообще всегда считал, что нужно всячески избегать стереотипов. Не делать, как все. Нужно эти стереотипы ломать. Нужно не взять из того, что остальные накопили, и взять оттуда что-то, что именно к тебе подходит, но делать все не так, как все. И, соответственно, мы сделали ставку на то, чтобы стартовать. Делать старты с максимально высоким темпом, не пытаться в каждом отдельно взятом городе бороться за долю, не пытаться обеспечить идеальный сервис. Например, не делать так, чтобы обязательно надо было оплачивать с помощью карт. Да? Но всегда уделяю внимание, чтобы сервис был максимально безопасным. Да? И старты. То есть вот сделали старт, идем дальше. И мы всегда делали по вот нашей схеме, где люди сами устанавливают все условия сделок. Это сильно, на самом деле, нашу модель отличает. Небольшая деталь, но делает ее намного более свободной. И из-за этого люди начинали активно сами использовать. Еще звали знакомых, но у нас возникал сильный сарафан. И это до сих пор остается основной источник притока у нас новых клиентов. И делаем старт, взлетает или не взлетает. Для нас не имеет значения. Идем дальше. И как бы вот так вот за эти 11 лет мы сделали эту сеть. Где-то года два уже мы сдвигаем фокус с этих стартов на то, чтобы уделять внимание там, где мы уже есть, попытаться выяснять, как бы, что нам сделать, чтобы там увеличить долю, улучшаем все. Вот, и еще сейчас выходим в те сферы, где мы до сих пор не работали. Да? То есть это вне сферы такси. Вот такой был подход. Ну, если сжато, то, наверное, это внимание культуре и какая-то верно выбранная стратегии.
18: Угу. А немножечко вот по поводу бизнес-модели хочу разобраться. Значит, ключевое отличие с точки зрения такси, именно, да, если мы возьмем, оно заключается в том, что у компании, которая работает вот по модели Uber, там, значит, идея какая? Есть установленный прайс, который идет от головной компании в приложение, соответственно, человек на него соглашается, оплачивает, дальше компания забирает комиссию, часть идет, соответственно, водителю, и вот происходит сделка. Как я понимаю, у вас это работает следующим образом. Водитель, который с вами работает, покупает некий абонемент.
19: Нет.
18: У вас.
19: Нет.
18: Нет, не покупает абонемент.
19: Не так, да.
18: Сейчас, в чем ошибка? Просто я вот, как бы, насколько я понял, сейчас я договорю тогда, вы меня поправите, что у вас, как бы, он не платит вам комиссии с каждой поездки, это все идет
19: он
18: ему.
19: Он платит, да.
18: Вот, соответственно, а как бы, то есть там модель не в том, что как бы вы даете цену, и он закладывает комиссию, а что я вот читал, что была модель, что он заплатил за условный абонемент, а дальше он уже все, что заработал, кладет себе в карман.
19: Не так.
18: Не так, так поправь меня, в чем модель?
19: Значит, как действуют остальные большие ride-hailing компании?
18: Так.
19: Они где-то стартуют, да, вот отдельно взятый город. Они выходят и делают так, чтобы держать как можно дольше, как можно ниже цены.
18: Угу.
19: Делают они за счет того, что заливают все дотациями.
18: Своими деньгами.
19: Да.
18: Да.
19: То есть водители выполняют очень дешевые заказы, но им еще дополнительно платит компания.
18: То есть компания условно работает в минус для того, чтобы долго. Долю рынка свою заполучить, да?
19: Даже не то, что долю, а как бы постараться всех оттуда
18: задемпинговать, в общем.
19: Выжечь.
18: Да, да? В общем, демпингует жестко рынок.
19: И потом она достигает там максимально монопольной ситуации, и тогда начинает постепенно снижать дотации и увеличивать цены. Также начинает поднимать свой take rate, это вот комиссия, да. Начинается где-то 5-10, и потом постепенно становится 15-20-25. И самая старая компания, это Uber, она достигла уже в некоторых штатах США 60%. Да? Яндекс, насколько я знаю, в Санкт-Петербурге, Москве уже 34 где-то так. Угу. Да? То есть постепенно они начинают высасывать все больше и больше, чтобы водители соглашались работать при ценах при такой высокой комиссии, они завышают цены для пассажиров, а им уже деваться некуда, да? Потому что это монополия. И это такое выжимание лимона идет, да? И особенно они могут взвинчивать цены в час пик еще. Может быть, скажем, там, не знаю, 2,5 раз, да, это выше стоит, чем это стоит вне час пик. И никто не знает, из-за чего 2,5, а не 2,2, например. И тут легко может быть так, потому что эти компании заточены на то, чтобы выжимать лимон, как я сказал, что они этим всем манипулируют, то есть они завышают. И, кстати, ловили на том, что если у тебя скоро, например, сядет телефон, они делают тебе выше цены, например. Uh-huh. Да. Или компания Uber, она запатентовала технологию, которая помогает выявить, что пассажир находится в состоянии алкогольного опьянения. Они объясняют это вопросами безопасности. Но кто не знает, может быть, на самом деле это можно использовать для того, чтобы сделать выше цены. Да? Это все потому, что SEO там заточено на то, чтобы выжимать лимон, ему надо делать деньги. Больше, больше, больше, иначе этого SEO сменят.
18: Uh-huh.
19: Вот. И они еще из... Водители пытаются постепенно сделать полуавтоматов. Они часто не видят точку Б, например. Они видят только точку А, где вот нужно забрать пассажира. И они не видят цену. И если они не едут, и не взяли заказ, то у них постепенно снижается балл, им система начинает, их начинает система деприоритизировать,
18: uh-huh.
19: и постепенно они могут вообще быть из этой системы исключены. То есть это не свободная система. У нас мы делаем не так. У нас и пассажиры, и водители все видят. Они сами делают выбор. Если, например, водитель считает, что цена недостаточна, он может сделать торг. Да?
18: Uh-huh.
19: И это его делать из некого полуавтомата, делают небольшого предпринимателя.
18: Uh-huh.
19: То есть система абсолютно иная. И аналогично пассажир защищен от любых ценовых манипуляций. Система намного более свободная. И мы еще также держим намного ниже вот take rate. У нас типичная ставка – это 10. Вот, 10. И мы до всех доводим, что мы действуем намного более честно и справедливо. Вот. И люди это видят. И они это ценят, и они начинают нас активнее использовать и звать знакомых еще своих. Вот.
18: С точки зрения модели, на чем, где, то есть, смотрите, вот в модели Uber там они сами задают прайс, сами берут комиссию и так далее. У вас водитель тоже платит комиссию?
19: Да, они нам платят, вот как я сказал, 10%.
18: А, то есть,
19: от суммы сделки.
18: Они сами зафиксировали сумму сделки с пассажиром?
19: Сами, да.
18: И сами заплатили вам комиссию?
19: Да.
18: Угу, понял. Класс. Спасибо большое.
19: Спасибо.
18: Невероятно интересно. Невероятно интересный опыт. И я очень рад, что наша встреча наконец-то состоялась. Для меня это на самом деле очень важно, потому что я вижу то, что вы с командой делаете, и это на самом деле не укладывается даже в голове. И я буду очень рад, что посмотрят ребята, многие из которых наверняка знают OnDrive, многие из которых не знают и узнают

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Гарибулаева. Здравствуйте. Аграрии Каикенского района столкнулись с проблемами после стихийных бедствий. Порча корней, появление сорняков и невозможность плановой обработки. И это лишь малая часть. Многие аграрии решили восстановить виноградники своими силами. На помощь пришел Минсельхоз России. Заместитель министра аграрного ведомства Андрей Разин поручил обеспечить фермеров добавками для защиты и химической обработки растений. Все нормы расходов препаратов были рассчитаны в специальной таблице. Именно по ней каждый аграрий и получил средства защиты. Появилась информация, что выпускники получают звонки с информацией, что им нужно пройти регистрацию на экзамен. Обращаем ваше внимание, что это мошенники. Они звонят или рассылают сообщения от лица сотрудников ведомств, школ и экзаменационных комиссий. Под предлогом регистрации пытаются получить код из СМС или побудить перейти по ссылке. Это дает злоумышленникам доступ в том числе к личным кабинетам, госуслугам и банковским приложениям. Министерство образования и науки Республики Дагестан вновь напоминает выпускникам и их родителям. Заявление на участие в ЕГЭ подается у нас в республике только в своей общеобразовательной организации – школе в письменном виде на специальном распечатанном бланке заявления. Объем внешней торговли Приморья с Китаем в прошлом году вырос на 15% до 8 миллиардов долларов. Кроме этого, инвесторы из Китайской Народной Республики с начала этого года вложили в проекты Приморского края 6,5 миллиарда рублей. Об этом рассказал губернатор Кожемяка. Объединенные Арабские Эмираты планируют с 2027 года запустить новый нефтепровод, который позволит обходить Ормузский пролив и направлять экспорт нефти к порту Эль-Фуджайра. Проект должен увеличить объемы поставок, так как действующая инфраструктура уже перегружена.

0: На очаги хантавируса в России. Инфекция сконцентрирована в Краснодарском крае, на Урале и в Западной Сибири, Приморском крае и других регионах Дальнего Востока. Об этом рассказала врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского государственного университета Юлия Ермолаева. По ее словам, резонансная вспышка хантавируса, случившаяся в этом году на круизном лайнере, а также случаи завоза за инфекцией в Таиланд из Южной Америки указывают на то, что вирусы циркулируют по всему миру, и путешественники могут столкнуться с разными серотипами. Отметим, что ранее в Роспотребнадзоре пояснили, что в российских природных очагах циркулируют только серотипы хантавирусов, вызывающие геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, а в Северной и Южной Америке встречается хантавирус Андес, который способен вызывать у людей хантавирусный кардиопульмональный синдром. Отметим, что основным источником хантавирусной инфекции для человека являются грызуны. Известны финалисты первого дня 56-го международного турнира памяти Али Алиева. Ими стали Шамсидин Бабаев, Абубакар Муталиев, Абазгаджи Магомедов, Рамазан Ферзалиев, Иналбек Шириев, Мухаммад Башир Ханиев, Малик Шаваев, Рамазан Булатов, а также Алан Багаев и Шамиль Имам Гаджалиев. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашты – одно из старинных селений. Население говорит на кубачинском диалекте даргинского языка. Первое упоминание Ашты в источниках относится к 1227 году. В 1318 году в Ашты переселились жители аула Анчепчи, располагавшегося возле Кубачи, о чем гласит надпись на восточной стене аштынской джума-мечети. Однако можно утверждать о существовании Ашты в еще более ранний период, в эпоху раннего средневековья. В средние века Ашты входил в состав небольшого феодального владения Зирих-Геран в бассейне реки Улучай со столицей в Кубачи. В переводе с персидского Зирих-Геран означает «изготовители бронекольчуг», так как основным занятием его жителей являлось производство оружия и защитного воинского снаряжения. В новое время Ашты являлся политическим центром вольного общества Буркун-Дарго, старая Даргиния, куда также входили аулы Кунки, Худуц, Анклук, Амух, Чирак, Цирхе. После завершения Кавказской войны и окончательного утверждения Российской империи на Восточном Кавказе, Ашты был включен в состав Ашты-Кулинского наибства Казикумухского округа Дагестанской области. В 1921 году в Ашты была установлена советская власть, после чего был образован Аштынский сельский совет в составе Уркарахского участка Кайтага-Табасаранского округа. В марте 1930 года был создан Аштынский колхоз, который в советское время считался одним из лучших в Дагестане.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Принц был умен, образован и горд. Друзей у него не было, ведь он не дружил с теми, кто был ниже по происхождению. Королева боялась, что гордость помешает сыну. Король же, наоборот, считал, что гордость украшает его. Однажды принц со свитой отправился на рыцарский турнир. По дороге на них напала банда разбойников. Никто не уцелел, кроме принца, который сражался как лев. Его связали, приковали в пещере железной цепью и почти не кормили. Выжил он лишь благодаря одному бродяге, тоже пленнику, который тайком приносил ему еду. Однажды ночью бродяга прошептал ему на ухо: «Я вижу, что ты благородный юноша, и хочу тебе рассказать о своем плане». Высокомерный принц пробормотал сквозь зубы: «Я не разговариваю с бродягами». Вскоре армия короля разгромила разбойников и спасла принца. «Сын, мы узнали о тебе от бедняка, который от них сбежал. Он хотел бежать вместе с тобой, но ты отказался с ним говорить», — поведал отец. «Разговаривать с бедняками ниже моего достоинства», — ответил принц. «Глупость и гордость растут на одном дереве», — вздохнув, заметила королева. «На вершине гордости не держится вода мудрости», — согласился с ней король.
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки «Кикуни» из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. «Кикуни» и «Курага». Вкусно, союз!
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Салихова Асиат Темирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода «Кикуни» – натуральном ананасовом соке под брендом «Сильбеси». Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующие. И интересный факт. Именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С. Стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы. Марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, рефлюксом-эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод «Кикуни» поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Все мы с вами не понаслышке знаем сайт AliExpress. Этот интернет-магазин находится под управлением китайской публичной компании Alibaba Group. Ее основателем и президентом является небезызвестный Джек Ма. Стало известно, что Джек ушел с поста главы компании, но это не мешает нам с вами узнать, о чем важном говорит миллиардер. Сегодня предлагаем вашему вниманию вдохновляющие мысли и слова этого человека. «Не переживайте», — успокаивает Джек Ма. «Любые ошибки — это доход, это замечательное поступление для вас. Поэтому вот что предприниматель говорит себе и всем молодым людям. До 20 лет будьте хорошими учениками. Изучайте опыт на пути к тому, чтобы стать предпринимателем. До 30 лет следуйте за кем-то. Начните работать в маленькой компании. Обычно в большой компании хорошо учиться последовательному процессу. Вы являетесь частью большой машины. Но когда вы в маленькой компании, вы обучаетесь страсти, вы обучаетесь мечтам. Вы можете научиться тому, как делать множество вещей одновременно». Поэтому, когда вы будете в возрасте до 30 лет, говорит Джек, важно не то, в какой компании вы работаете, а то, за каким руководителем вы следуете. Это очень важно. Хороший начальник будет учить разным вещам. А между 30 и 40 годами вы должны ясно подумать о том, готовы ли вы работать на себя, если вы действительно хотите быть предпринимателем. Когда вы будете находиться в возрасте между 40 и 50 годами, вы должны делать все те вещи, которые хорошо умеете делать. Не пытайтесь работать в новой области, ведь это слишком поздно, советует предприниматель. Возможно, вы добьетесь успеха, но ставка слишком велика. Поэтому в возрасте между 40 и 50 годами думайте о том, как сконцентрироваться на вещах, в которых разбираетесь. Когда ваш возраст от 50 до 60 лет, работайте для молодых людей, потому что молодые люди могут больше и лучше, чем вы. Поэтому полагайтесь на них, инвестируйте в них, будьте уверены, что у них все хорошо. После того, когда вам настанет 60 лет, проведите это время для себя, на пляже, под солнцем, ведь обычно слишком поздно что-то менять. Вот такие советы дает Джек Ма для людей всех возрастов. Вам 25? Совершайте ошибки, не переживайте. Падайте и поднимайтесь. Делайте это снова. Наслаждайтесь этим. Наслаждайтесь шоу. На вопрос о том, доводилось ли Джеку Ма плакать когда-нибудь, он отвечает с юмором, что обычно он делает так, чтобы люди плакали. Он сожалеет о многих вещах. Джек сожалеет о том, что общается с медиа, с публикой. Потому что если бы этого не происходило, у него было бы больше частной жизни, говорит миллиардер. Он жалеет о том, что слишком много работает и проводит мало времени с семьей. А также он признается, что если у него была бы другая жизнь, он бы не делал то, что делает сейчас. «Моя жена недавно сказала, ты в отношениях не со мной, ты в отношениях со своей компанией Alibaba. Но знаете, жизнь очень коротка. Вся наша жизнь — это опыт. У людей могут быть разные мнения. Они могут говорить, что ты богат, успешен, но ведь это может быть не так. И наоборот, кто-то может говорить, у этого парня недостаточно денег, он ужасный человек. Поэтому каждый выбирает свою жизнь. Я плачу. У нас есть много проблем, о которых даже не могут подумать люди. На самом деле сложно управлять компанией, когда в ней работает 31 тысяча молодых людей. Сложно управлять компанией, где работает 500 миллионов человек. И если 1% в этой компании будет состоять из плохих парней, тогда у вас будет 5 миллионов плохих парней в команде. Это сложно. Но слишком поздно о чем-то сожалеть. Забудьте об этом. Подумайте о том, что у вас есть следующие 10-20 лет, чтобы действовать. Наслаждайтесь шоу, наслаждайтесь происходящим. Джек Ма считает, что мир меняется очень быстро. Большинство людей не понимают, что такое информационные технологии, что такое интернет. «Мы очень быстро переходим к технологиям данных», — говорит миллиардер. IT-технологии и технологии передачи данных – это не разница в технологии, это разница в том, как люди думают, как человечество взаимодействует с миром. Предприниматель говорит, что на самом деле не знает, как будет выглядеть мир через 30 лет, и не знает, как будут выглядеть данные. Но он уверен, что в последующие 30 лет мир изменится. Если первая и вторая инновационная и технологическая революции снимают или освобождают человеческую силу, физическую силу, эта революция освобождает силу человеческого мозга. Она принесет инновации. Джек Ма и команда считают, что будущий мир будет связан не с нефтью, не с другими подобными вещами, а с данными. Модель будущего мира, бизнеса, по мнению Джека Ма, это C2B, а не B2C. Потребитель для бизнеса, а не бизнес для потребителя. Именно из-за множества данных производитель должен будет производить индивидуальные продукты, в противном случае производство будет затруднено. В будущем все производители, которые создают машины, должны сделать так, чтобы машины могли не только производить продукты, машины должны говорить, машины должны думать. И машина не будет работать на нефти или электричестве. Машина будет поддерживаться данными. В будущем бизнес будет фокусироваться не на размере, бизнес не будет ориентироваться на стандартизацию и мощь. А он сосредоточится на гибкости, ловкости, настройке и удобстве для пользователей. Также Джек сильно верит, что в будущем мире мы увидим большое количество женщин-лидеров, потому что в будущем люди будут сосредоточены не только на мускулах и силе, они будут сосредоточены на мудрости, заботе и ответственности. Он считает, что интернет должен найти недостающую часть. И это то, как бизнес может работать и в онлайне, и в офлайне. И мы должны убедиться, что в последующие 30 лет интернета онлайн и офлайн могут работать вместе. Только существуя и в онлайне, и в офлайне, компании смогут выжить. Они смогут работать успешно в следующие 30 лет, считает миллиардер. Такой должна быть экономика будущего. Это не цифровая экономика, это экономика данных. Все изменится. Я также верю в то, что мир будет прекрасным. Но в мире большое количество вызовов. Apple может и не стать будущим, но они показывают нам, как может выглядеть будущее. Они показывают, что в машинах что-то двигается, а это и есть данные. Мы живем во время великой эпохи инноваций, вдохновений, изобретений и креативности, говорит известный предприниматель. Все упорно работают для того, чтобы осуществить свою мечту. Сегодня, благодаря данным, все мечты могут стать реальностью. Предприниматель глубоко уверен в том, что не технологии изменят мир. Мечты, которые находятся за технологиями, изменят мир. Если бы технологии меняли мир, меня бы здесь никогда не было. Я не обучен технологиям, я ничего не знаю о компьютерах, я знаю очень мало про интернет. Но у меня есть сильная мечта помогать малому бизнесу. 14 лет назад мы пришли сюда, чтобы продавать китайские товары в Европе. Это получилось у нас. 14 лет спустя мы пытаемся помочь европейскому малому бизнесу в Китае и в мире с помощью интернета. Мир заставляет двигаться мечтам, а не только технологиям. Леди и джентльмены, давайте усердно работать. Это фантастический мир. Этот мир принадлежит молодым людям. Этот мир принадлежит будущему. Огромное спасибо за внимание.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Друзья, всем привет! Арсен Томский, основатель компании InDrive. Для тех, кто не знает, хочу представить. Значит, компания InDrive – это абсолютный феномен рынка, на мой взгляд, из того, что я изучил. Мы сейчас об этом обязательно еще поговорим. На текущий момент вы работаете в 46 странах, последняя информация, и 779 городов.
4: Верно.
3: Похожие цифры.
4: Да.
3: И, собственно, дальше, что как бы интересно, то, поправь меня, если где-то ошибаюсь, пришел работать в банк, соответственно, построил там систему, которая помогала каким-то образом там оптимизировать, да, искать какие-то ошибки и, собственно, экономить деньги, грубо говоря, и понял то, что, в общем-то, этот софт может быть полезен для других банков. И, собственно, так началась вот как раз вот эта вот коммерческая деятельность. Вопрос следующий. Значит, сейчас вообще в целом программирование и ребята-программисты – это одна из самых востребованных профессий, мне кажется. Но далеко не все осознают, что они могут, помимо того, что работают в компании, они могут создать что-то еще сами. Почему на тот момент, когда ты внутри компании сделал какой-то продукт, и вот можно было бы просто остаться работать в той же компании и делать там что-то, ты решил, что, оказывается, я вот могу еще и другим этот продукт предлагать и пойти именно в предпринимательскую деятельность и становиться именно человеком, который сам создает свой собственный продукт? Где был этот переломный момент?
4: Дело в том, что я решил это делать для того, чтобы быть свободным, чтобы ни от кого не зависеть. Вот эта свобода тоже одна из наших важных жизненных ценностей. И для меня всегда имела это высокое значение. И я решил, что это путь, чтобы быть свободным и делать то, что мне самому в кайф.
3: Угу.
4: Вот. И я стал делать это не из-за денег, не из-за чего-то еще. Но несмотря на это, то я стал, наверное, самым богатым студентом в Якутске. Потому что система была очень такой эффективной, и у меня ее активно покупали.
3: А что помогло создать это? Это какое-то, опять же, какая-то гениальная жилка? Или как получилось так, что в действительности вот родился этот самый первый продукт, который, такой, я так понимаю, достаточно значимую ценность для банков того времени нес?
4: Тогда у меня был наставник. Это человек, который решил себе найти специалистов. И еще, когда я был в школе, он в школу нашу пришел и сказал, что ему нужны сильные ребята, что он готов их взять к себе на стажировки и все остальное. И постепенно вот он стал как бы мой наставник, и он начал работать вот в этом банке. И это, собственно, вот он мне дал эту систему делать. Я, если начинаю что-то делать, то я вникаю во все детали и делаю обычно все отлично. Я в тот раз это и сделал, и потом увидел, что здесь как бы уже для этого банка я уже все сделал, и, соответственно, начал думать, что я бы мог эту систему дать и всем остальным там в Якутске. Тогда на небольшой Якутск было 28 банков.
3: Угу.
4: Вот. Сейчас их там, я не знаю, два, может, осталось, да? Вот. Это был такой самый начальный бум. Вот.
3: Это 96-й год?
4: Да? 93-95 годы.
3: Угу.
4: Начало вот самое.
3: По поводу вот наставника. Многие же ребята, предприниматели молодые, интересуются, да? Что, как, где найти того самого человека, который тебе подскажет вообще в самом начале пути, чем ты можешь делать. Чем вы на тот момент, не знаю, привлекли, заинтересовали вот этого самого наставника своего, которого вам подсветил, что вот есть такое вот дело, и это можно сделать? Что, почему именно вы? Почему не кто-то из ваших коллег?
4: Сложно сказать, но я думаю, что, может быть, дело в том, что вот он в школе сказал, чтобы дайте мне тех, кто вот силен именно в программировании.
3: Угу. Понял. Давайте немножко еще про Якутск. Якутск, я так понимаю, тех времен это специальное место, скажем так.
4: Это очень опасное место было.
3: Да. Я бы это имел в виду. То есть это, это были еще те времена, когда было много всего интересного, произвол разный, и в целом начинать что-то делать в тот момент, какой-то бизнес, было, такой, на грани, скажем так. Вы в тот момент, я так понимаю, собственно, был вот этот вот софт, который вы сделали, потом, я так понимаю, это все довольно неплохо развивалось, вы продавали, кто-то покупал, кто-то не покупал, потом случился, собственно, дефолт, и, собственно, банки все эти начали банкротиться, система перестала быть нужной, и в тот момент появился ykt.ru, да, ваш портал, и, соответственно, он стал, по сути же, таким, немножко провокационным даже для того времени, да, то есть это стало как такое независимое СМИ, которое вот появилось в Якутске. Как это произошло? Как у вас появилась эта идея на стыке того, что вот есть Якутск, и вот мы должны вот сделать какой-то вот такой вот портал здесь? Это же как бы, как будто бы, знаете, немножко не очевидно, не нативно для того времени и для того места. Почему именно эта бизнес-сфера?
4: Да, я всегда делал то, что мне доставляет настоящее удовольствие.
3: Угу.
4: И когда вот мой первый бизнес, вот из-за того, что случился дефолт, я его был вынужден остановить, я начал думать, что делать, и долго не мог понять, что делать, но потом я увидел сон, вот, и в этом сне я увидел наш будущий портал, сайт. И это еще совпало с тем, что тогда я уже начал активно использовать интернет, и это, соответственно, совпало с тем, что мне доставляет удовольствие. Я решил, что вот точно вот это стоит нам делать, и мы весной 99-го года стартовали наш небольшой сайт, но он долго не был СМИ. То есть мы сделали попытку сделать СМИ его, да? То есть у нас летом, по-моему, 2001-го мы запустили первый новостной сайт, но тогда в Якутске в интернет заходило, наверное, около 1-2% населения,
3: uh-huh.
4: и этот сайт был абсолютно неокупаемый. И мы его быстро остановили и сделали ставку на контент, который создают сами те, кто заходит на этот сайт, да, и UGC. И всерьез новостной сайт мы запустили где-то только вот лет через 7, наверное, 8, и постепенно уже где-то к 2010-м он стал действительно ведущим СМИ у нас. И тогда начались всякие вот эти стычки там с какими-то влиятельными людьми, так что это все было намного позже.
3: А UGC в плане, это был формат форума?
4: Форумы.
3: То есть как доски объявлений?
4: Да. Доски, блоги, соцсеть. Мы там сделали много того, что еще не существовало. Uh-huh. Да? Вот скажем, мы запустили соцсеть свою еще до того, как это сделали там какие-то там ВКонтакте. Или запустили, я помню, что-то типа ICQ, например, да? И все это шло наверх. Если бы мы тогда, у нас было желание выйти в мир, мы бы, наверное, что-то сделали, но тогда вообще это не вызывало никакого у меня лично интереса.
3: Uh-huh.
4: Мы сидели, как типичные айтишники, делали то, что нам в кайф, все в Якутске.
3: А вот в первые эти годы, с момента появления, да, собственно, вы попробовали сделать смену, не пошло, превратились в такую UGC-площадку, да, где пользователи сами генерируют какой-то контент.
4: Mm.
3: В чем вообще была модель монетизации? То есть вам-то как бы эти годы нужно было развиваться, расти, на что-то жить, на чем зарабатывали тогда?
4: Долго это не давало никакого существенного дохода.
3: Mm-hmm.
4: И, соответственно, мы стали веб-студией. Mm-hmm. Мы делали сайты просто долго. Потом мы еще запустили в 2004-м, по-моему, два достаточно больших интернет-кафе. Да? И тогда вот у нас наконец-то появился стабильный доход. До этого это было супер нестабильно, и у меня дважды было так, что не хватало денег, чтобы выдать зарплату, и я был вынужден продавать свой автомобиль, например.
3: Uh-huh.
4: Да? Вот. И доход постепенно от самого сайта начал в более-менее существенном виде начал появляться только в конце 2000-х. Вот. И постепенно это все стало самоокупаемым. Но это было долго. Я думал, что это случится за год-два. На самом деле, на все это ушло лет там 7, наверное. Вот. Но все, что мы делали, всегда нам доставляло большое удовольствие. Так что я ни о чем не жалею.
3: То есть правильно ли я понял, что вы создавали другие бизнесы для того, чтобы фондировать, собственно, свой YKT?
4: Да.
3: А как бы у меня, знаете, сразу возникает как бы вопрос. То есть, чисто предпринимательский подход. Значит, я запускаю какую-то штуку, я тестирую гипотезу, назовем ее так. Значит, эта гипотеза не заходит полгода, год не заходит, полтора. Ну, то есть, там что-то происходит, какая-то жизнь, какой-то трекшн есть, но денег это не приносит. Соответственно, как бы разум предпринимателя говорит, так, кажется, бизнес-модель нерабочая, видимо, нужно тебе все-таки сменить вектор. Вы же, не бросая это, создаете какие-то другие бизнесы, вкладываете туда силу, время, энергию, чтобы зарабатывать там деньги и вкладывать их в то, что, по сути, как бы не работает. Почему вы так делали? У вас была как бы такая стопроцентная вера, что это в какой-то момент начнет работать, что это станет чем-то большим, или как? Или вы воспринимали это просто как хобби? Ну, делаем там что-то и делаем, мы на хобби тратим свои деньги.
4: Здесь, наверное, нужно отметить, что я всегда старался действовать не по стереотипам.
3: Угу.
4: То есть это вот нету вот такого, раз это не идет, то значит, не стоит делать. Я всегда делал то, что имеет высокое значение и доставляет нам всем удовольствие, делать нас счастливее. И вот это то, что мы делали, нам было очень интересно. И еще мы знали, что постепенно это начнет давать значительные доходы и станет самоокупаемым, потому что было очевидно, что мы работаем там, где постепенно становится больше, больше движения, больше людей и всего остального, только нужно было ждать.
3: По поводу интереса. Вот это, мне кажется, вот опять же, философия, главное заниматься тем, что интересно, она вот сейчас и в Эндрайве очень активна, и я прям слышу, что это такое, постоянно на языке. Да, и тем не менее, ну, как бы, в моей картине мира для предпринимателя интересно то, что у него получается. Да? Когда у тебя получается, тебе очень это нравится. Если у тебя не получается, тебе это не нравится, потому что ты не можешь как бы обратной связи, скажем так, от мира получить. Да? То есть у тебя, как бы, у предпринимателя объективная обратная связь – это ты что-то сделал, у тебя что-то получилось, соответственно, и как бы у тебя показатель просто твоей эффективности в бизнесе – это, например, деньги, которые ты зарабатываешь. Да? Или количество довольных клиентов, или, там, я не знаю, количество построенных чего-то. То есть что-то, что ты можешь объективно померить. Потому что если нет, то ты можешь просто заниматься огромное количество времени какой-то бильбердой и даже не поймешь, что ты куда-то не туда идешь. Вот смотрите, давайте попытаемся вот этот интерес как-то отцифровать немножко, да, чтобы понять, потому что мне это как бы очень резонирует, потому что в целом, когда тебе что-то интересно, это как хобби, да, это как, я не знаю, там, для кого-то пазлы собирать, в компьютерную игру играть или на велосипеде кататься. Тебя часы летят незаметно, ты можешь сколько хочешь времени этим заниматься, посвящать этому все свое свободное время, силы и так далее. Вот как вы оцифровываете интерес? Какой у вас показатель? Я не знаю, что вы с утра встаете, вам весело, классно, или что вы занимаетесь этим, не задумываясь о том, какой доход это принесет, или что такое интерес?
4: Ну, если вспомнить, как мы это делали на старте, вот если мы сейчас говорим о Катеру, да, то это, наверное, было DAO. Сколько человек к нам заходит в день.
3: Угу.
4: И это было видно, что идет постепенно... Наверх идет. И, соответственно, мы видели, что то, что мы делаем, это людям доставляет, ну, какую-то существенную пользу, и они начинают нас использовать с большим удовольствием, и их становится все больше. И там было видно, что мы, например, ну, людям помогаем найти какую-то дополнительную работу, например, да. Или у нас они буквально на сайте создавали семьи, например, и в этих семьях появлялись дети. Это же вообще супер.
3: Знакомство? Как продолжили знакомство, использовали?
4: Да.
3: Вот где, оказывается, зародилось все это.
4: Или там у нас, скажем, шли активные обсуждения на тему там коррупции, например, да, и это как-то помогало ее снизить, может быть, да. Или еще что-то. Мы видели, что наша работа доставляет реальную ценность. И это как бы самый сильный кайф был. Да? Вот. И сейчас, я думаю, это примерно то же. То есть мы сейчас ставим целью уменьшать несправедливость, и мы ставим целью через 5 лет влиять на жизнь не менее 1 миллиарда человек. Вот. Вот это, наверное, наш самый основной KPI сейчас. Вот. Тогда это было не так системно все, но как-то мы все равно видели, что люди все чаще нас используйте, мы доставляем им все большую ценность.
3: В какой момент это

0: начало эффективно работать с точки зрения финансов? То есть что, какой, это был какой-то накопленный эффект вот огромного количества пользователей, что, я не знаю, начали размещать рекламу, или что произошло, где вот бизнес, как бы платформа стала бизнесом все-таки уже?
1: Ну, нам надо было дойти где-то до 10-20 тысяч человек в день.
0: Ага.
1: Вот. Тогда это начало давать хоть какие-то доходы.
0: 10-20 тысяч человек на тот момент в день, это было как бы высокий
1: это
0: показатель,
1: много
0: да?
1: Было, да?
0: Я уже просто не помню.
1: Потом уже постепенно, когда мы дошли до 100 тысяч, например, 200 тысяч, да, это уже стало для Якутска давать очень существенные суммы. Ну, как бы, если сейчас посчитать, может быть, это не такие высокие значения, но это позволяло уже как бы содержать команду человек 150.
0: Угу.
1: Вот. И каждый год эти значения становились у нас все выше и выше. Ну, вот так вот. Но я долго не ставил целью создавать какой-то по-настоящему большой международный бизнес.
0: Угу.
1: Вот. Мы как бы, нам все было окей и так, да, в Якутске.
0: Еще до момента создания InDrive, то есть, насколько я помню, InDrive, он появился, как бы вытек, по сути, оттуда, да, я знаю эту историю, мы сейчас все обязательно обсудим, но вот момент, как бы в IKT, он в целом, там уже была достаточно большая команда, там в пике там 100 человек условно работало, да, насколько я понимаю, или даже еще больше.
1: До 200 человек.
0: До 200 человек. Mm. При этом, смотрите, там, как бы, путь какой был интересный, значит, школа, университет, уже в университете первый бизнес, потом, соответственно, сразу в IKT и так далее. Каким образом, и большая команда сразу, то есть это рост, платформа, какие-то вот эта философия, ценности команды, откуда навык управления? Каким образом вообще на тот момент, я не знаю, ты или там вы с коллегами каким-то образом находили этих людей, организовывали их? Потому что одно дело управлять командой из 5 человек, это можно вот со всеми в одной комнате сесть, поговорить. Другое дело 100 человек, это может быть со всеми поговорить еще и можно, но если у тебя не будет как бы правильного менеджмента, то ты только и будешь делать, что со всеми по кругу разговаривать. Это то есть нужно где-то этому научиться. В тот момент, прям, я не знаю, насколько там, MBA еще как бы в России не особо, скажем так, развит был, да, и каких-то бизнес-школ или еще чего-то тоже не было. Как это получалось? Какая-то бизнес-литература или по наитию просто само как-то происходило? Как менеджмент строился?
1: Да, здесь дело в том, я думаю, что во мне обнаружилась некая необычная способность, это создавать какие-то сильные смыслы. То есть я знаю, вот чтобы людей вокруг себя объединить и их вдохновить, нужно давать им смыслы. Я смог это делать. И мы с самого начала делали то, что для нас супер важно. И это действует еще как некий фильтр. То есть те, кому это не заходит, их не цепляет, они потихоньку оттекают. И постепенно остаются только те, для кого это по-настоящему имеет значение. И ты начинаешь работать с настоящими ценностными единомышленниками. Это супер вообще на самом деле, супер. Вот. И я думаю, что вот это самый сильный скилл, что вот мне помог это сделать. Ну и плюс еще, наверное, вот эта сила, вот то, что мы уже с тобой успели, да, обсудить. И ну, я считаю, что еще нужно иметь достаточно сильный интеллект. И все это даже вот несмотря на то, что у меня всегда был слабый скилл вот к коммуникабельность.
0: Uh-huh.
1: Я такой был социофобный. Еще с детства достаточно сильно заикаюсь. Вот. И это мне не помешало, в общем-то. Ну, может быть так. То есть это смысл.
0: Это просто про формирование смыслов. То есть, как бы, когда есть, допустим, компания сейчас, и в ней сколько, 3000 человек работает на текущем
1: уровне? Ну
0: момент?
1: Да.
0: Примерно.
1: Почти, да.
0: Да, порядка 3000 человек. Я немножко представляю, как в этой конструкции формируется вот эта картинка смыслов, да, когда есть какой-то некий топ-менеджмент, вот топ-менеджмент и фаундеры, и акционеры обсуждают эти смыслы, и дальше это начинает через разные каналы коммуникации как-то вот потихонечку прошиваться, и это пронизывает. Другое дело, на своем собственном опыте знаю, когда у тебя там 50-100 человек в команде, и у тебя, как у малого бизнеса, у тебя всегда все горит, у тебя много процессов, у тебя нету как таковой системы, да, которая вот как в корпорации условно большой или как в большой компании в целом, где у тебя есть топ-менеджмент, SEO, SEO-1, SEO-2 и так далее, и так далее, и так далее. Хотя уже какая-то нормальная бюрократия, скажем так. В компании, где, когда у тебя 50-100 человек, у тебя такой немножко контролируемый хаос происходит. И вот по своему опыту знаю, заниматься формированием вот этой культуры, культуры смыслов, как правило, времени нет. И у тебя всегда встает приоритет. Либо мы сейчас вот тушим пожар, где у нас вот там, я не знаю, клиенты или что-то нужно, какой-то релиз продукта или еще что-то. Либо мы садимся

0: и вот обсуждаем смыслы. И всегда вот здесь вот такая некая конкуренция. Каким образом это организовать? То есть для того, чтобы компания выросла наполненной смыслами, и для того, чтобы люди могли вот какую-то нематериальную мотивацию ставить, эти смыслы должны быть с самого начала. Каким образом, когда у тебя все горит, и у тебя 50-100 человек в команде, наполнить людей вот этими смыслами? Как это пронизывать их? Как им это доносить? Как вообще повысить приоритет этого всего относительно горящих задач?
1: Это же легче, если у тебя там все лишь там 50-100 человек. Это в 100 раз легче, чем если у тебя там 2000 человек, 5000 человек.
0: Но у тебя все горит, у тебя всегда есть что-то более
1: важное. Ты же их видишь, ты с ними там можешь выехать, не знаю, на пикник, например, да? И вы там можете разжечь костер, сесть и там как бы все вместе помечтать, например, да? И как-то увидеть, что вас ждет, вот, да? И здесь очевидно, что если ты будешь только пытаться заниматься тем кучкой, только пытаться делать деньги, это неэффективно будет. То есть люди, кто имеют смыслы, они начинают по-настоящему работать. Они начинают работать по 15-17 часов в день. Вот. Неважно, где они, то ли на работе, то ли вне ее, да. Вот. Они начинают постоянно думать, как сделать лучше. А если люди не знают, как бы, в чем смысл всего, что они делают, или это делают за деньги, то они могут сидеть, делать вид, что они что-то делают. Например, вот как ты сказал, что-то тушат. Но они на самом деле ни черта не делают. То есть сидят и ни черта не делают. Там сидят в этом ТикТоке, например, да, или еще что-то такое. Да. Из-за этого надо начать с того, чтобы создать смыслы.
0: Угу. Смыслы создаются фаундером или смыслы создаются лидером?
1: Лидером. Лидером.
0: Смысл создается...
1: Это или фаундер, или CEO, ну и...
0: То есть это или создает то. Один человек, и от него это исходит? Или это команда, ключевая команда создает?
1: Топ-даун. Один человек.
0: Один человек.
1: Ну или там двоих, может быть, да, там. Сколько их?
0: Два партнера сели, обсудили.
1: Да.
0: Ключевой вопрос. Когда ты, значит, как бы, когда ты строишь компанию, то есть когда компания, как бы, насколько я понимаю, когда компания из 3000 человек, если у тебя нет смыслов, то это просто держаться не будет. Это такой важнейший клей, да, для того, чтобы это все держалось. Но на старте, опять же, как бы очень сложно увидеть себя где-то далеко. Очень сложно понять, куда ты идешь. То есть тебя тут математика чуть не сходится, тут тебе нужно людей, тут нужно еще что-то. Каким образом сесть, вот нужны лайфхаки, каким образом сесть, и зафиксироваться вообще, куда ты идешь, как вот понять все-таки, вот какая вот какой вектор, где, какими смыслами он должен быть сопровожден, в какой момент это получилось сделать и с помощью чего?
1: Здесь суть в том, чтобы найти то, что тебя заставляет буквально внутри начать закипать буквально. Что-то такое, что тебя сильно цепляет и очень сильно заводит. И если ты это ощущаешь, что в этом может быть смыслы, в этом может быть большой источник сил. И потом надо оценить, насколько это стабильно, насколько это совместимо с тем, что вы в целом это делаете, и насколько это может подойти всем остальным, кто с тобой работает. Потому что если это цепляет только тебя, то это не будет работать. Вот. И если вам это надо делать системно, то я не знаю, может быть, вам стоит взять и записать на доске, то есть что вас в жизни сильно цепляло, и потом попытаться осознать, в чем дело было, да. И у нас в начале долги это было спасение нашей родины. Я кути, потому что мы считали и считаем сейчас, что где-то лет через 20-40 это может быть очень тяжелая ситуация, потому что она сильно зависит от того, что вы капывается из земли.
0: Природные ресурсы.
1: Да. Также на нее может очень сильно повлиять вот это всемирное потепление. Там у нас тонкий слой вот, земли, а там уже гигантский слой льда, и он потихоньку начинает таять, и это может вызвать очень серьезные проблемы. И на это нужно найти какой-то ответ. Там ничего нету больше. Там очень сложно, например, развивать сельское хозяйство, это север. Там нету никаких заводов, нету там. И, соответственно, я думаю, что он должен быть ответ какой-то интеллектуальный. И мы поставили цель создать там сильный IT. И чтобы это сделать, нам нужно было создать какую-то большую успешную IT-компанию, которая на тот момент отсутствовали. Вот. И это нас сильно всех, на самом деле, заводило. Но потом, когда компания стала шире, там многие

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Гарибулаева. Здравствуйте. Мэр Махачкалы Джамбулат Салавов поставил задачу завершить подворовые обходы, оценку ущерба и формирование реестра пострадавших в кратчайшие сроки. По его словам, работа идет в ежедневном режиме без выходных. На текущий момент рабочие группы из числа структурных подразделений администрации города обследовали 4635 домовладений. По итогам осмотров составлено около 12 тысяч заявлений. Из 759 пострадавших улиц неосмотренными остаются 51. При нынешних темпах оценка ущерба от паводков в Дагестане займет год. Об этом сообщает МЧС. Оценочным комиссиям может потребоваться год для определения размера ущерба от паводка в Дагестане, если не нарастить темпы работы. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков, передает ТАСС. Выплаты разного рода уже получили почти 29 тысяч пострадавших. По состоянию на май этого года в Дагестане и Чечне подлежат ремонту и восстановлению 14 объектов культуры. Кроме того, в Дагестане пострадали 130 школ и детских садов, а в Чечне – 44. Министерство образования и науки Республики Дагестан информирует о старте приема заявок на вторую школу по актуальным проблемам физики конденсированного состояния перспективные квантовые материалы. С 20 по 26 сентября Махачкала станет ключевой экспертной площадкой для обсуждения передовых направлений современной науки. К участию приглашаются молодые ученые, аспиранты, магистранты и студенты старших курсов бакалавриата, чьи научные интересы лежат в области физики, конденсированных сред, квантовых материалов и компьютерного моделирования. Программа школы разработана для интеграции молодых исследователей в академическое сообщество и включает интенсивный лекционный курс от ведущих российских и мировых ученых, презентацию докладов молодых исследователей и круглые столы по самым дискуссионным вопросам индустрии. Регистрация, условия отбора и программа на официальном сайте школы schoolquantmed.ru. Компании малого и среднего бизнеса за последние три года активнее всего открывались в новых регионах, а также в Дагестане, Калмыкии и Чечне, выяснила РИА Новости. Такие фирмы активнее всего занимаются розничной и оптовой торговлей, а также транспортом. Более 36 миллиардов рублей россияне потратили на аналоги Оземпика в прошлом году. Рынок препаратов для снижения веса за год вырос более чем втрое, став самым быстро растущим сегментом фармацевтического рынка. Только за первый квартал этого года объем продаж достиг 17,1 миллиарда рублей. Владельцы китайских автомобилей все чаще становятся жертвами мошенников, размещающих фальшивые объявления о продаже запчастей. После получения предоплаты злоумышленники удаляют объявления и перестают отвечать. На фоне дефицита комплектующих для китайских машин подобная схема активно распространяется. На этом все. В студии была Фатима Гарибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врач-диетолог бренда Madol назвала три неожиданных продукта, которые помогут улучшить сон, снизить стресс и наладить работу кишечника. Считается, что еда на ночь вызывает набор лишнего веса, однако все зависит от типа пищи и ее количества. Если не нарушать простые правила, потребляя в вечернее время вредные жиры с углеводами, отдавать предпочтение легким и при этом питательным продуктам, то можно избавиться от лишнего веса. По словам Madol, есть пища, которая содержит соединения, естественным образом способствующие выработке мелатонина и серотонина, гормонов, отвечающих за регуляцию цикла сна и бодрствования в организме. Диетолог порекомендовала для позднего приема пищи горсть миндаля, небольшую порцию овсянки или киви. Такая пища способствует улучшению засыпания и увеличению продолжительности сна. Напомним, что овсяная крупа долгой варки, порядка 25 минут, содержит большое количество клетчатки, что крайне важно для микробиома человека. Кроме того, она способна выводить лишний холестерин. Киви содержит серотонин, влияющий на глубину сна, голод и эмоции. А миндаль богат полезными жирами, антиоксидантами, витаминами и минералами.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня, разбирая медицинский бизнес, мы обсудим, как вообще устроена экономика клиники, какие самые перспективные направления для инвестирования в медицине, что нужно сделать, чтобы начинающему предпринимателю открыть частную клинику, ну и самое главное, подорожают ли медицинские услуги в следующем году. И сегодня нам всем невероятно повезло, потому что у нас в гостях основной акционер компании EMC Андрей Яновский. Андрей, привет!
2: Приветствую!
1: Очень много вопросов, потому что медицина абсолютно всех интересует. Я думаю, каждый абсолютно из нас просто обязательно обречен на то, чтобы сталкиваться с этим постоянно, хотим мы это или нет. Давай сначала я хотел просто поговорить немножко про твой бизнес вот в цифрах. Что такое EMC, Европейский медицинский центр, сегодня?
2: Давай я сделаю одну единственную оговорочку. Это публичная компания, поэтому у меня есть некоторые рамки. Но для того, чтобы представить размер, это уже значительно больше, чем 25 миллиардов. В этом году выручки, да, рублей, если считать. Это маржинальный бизнес, это 40+%. Я думаю, что да, это...
1: И беды,
2: да, и беда маржин.
1: Я бы сказал, это высокомаржинальный бизнес.
2: Это высокомаржинальный бизнес, а я, в принципе, делаю бенчмаркинг, и это по мировым стандартам хороший бизнес. Ну и, наверное, почему? Потому что работают много врачей, более 650 профессионалов, работает порядка 450 медицинского среднего персонала. Ну и дальше это уже мы, поддерживающие функции. В общем, 2500 сотрудников. А при том, что для того, чтобы поддерживать, естественно, высокую маржинальность, мы внимательно нормируем, считаем и стараемся подходить к медицине, что не всегда традиционно в нашей отрасли, как к бизнесу. Это означает, что это четкие KPI, это обсчет, сколько приносит каждая койка, какой на ней должен быть оборот, сколько покупать оборудование, какое оборудование, ну и так далее. В общем, ничем не отличаясь, как это делается в обычном бизнесе.
1: Сколько клиентов у вас ежегодно?
2: В этом году и так же, как в прошлом, мы в районе 100 тысяч клиентов увидим, обслужим. У них, естественно, разный характер, разная частота посещения, но, тем не менее, это хорошая сформированная база.
1: Вот это очень интересная история, потому что мы здесь уже неоднократно разбирали, что для того, чтобы построить большой многомиллиардный бизнес, и причем с капитализацией, я так понимаю, тоже десятки миллиардов, я даже хочу уточнить, мы специально посмотрели, на сегодня у тебя капитализация 64 миллиарда. С чем я тебя действительно поздравляю, это блестящий результат.
2: Спасибо.
1: Так вот, для того, чтобы построить такой многомиллиардный бизнес, оказывается, не нужны миллионы клиентов. Достаточно иметь 100 тысяч клиентов, как в твоем случае, но при этом очень лояльных и тех, кто действительно ценит твои услуги. Вот расскажи, чем вы отличаетесь, вообще немножко про свое позиционирование, как вы отличаетесь от других игроков рынка?
2: Одно маленькое отступление. Любой рынок, как правило, делится по ценовой пирамиде. Когда мы пришли в медицину, а никто из нас, акционеров, в тот момент никогда не был медиком или разбирался в этом глубоко, естественно, мы посмотрели на лучшие аналоги всего, что творится вокруг в мире. И мы сформулировали, что на самом-то деле вся пирамида должна делиться на две части. Это настоящая бескомпромиссная медицина и медицина, в которой появляются различного рода нюансы. Отличаюсь я в первую очередь тем, что моя модель подразумевает лучшие врачи, лучшее оборудование, лучшие самые современные технологии и эффективность управления бизнесом. То есть это то, что позволяет мне всегда находиться на острие. Я объезжаю весь мир, высматриваю все, что рождается в любой точке и комбинирую, что я могу привести, внедрить. Самое главное – внедрить здесь.
1: Это премиум-сегмент, правильно?
2: Это премиального качества медицинская услуга.
1: Премиального качества.
2: Да, при этом, извини, пожалуйста, я договорю, что для меня важно, и я пытаюсь в первую очередь донести это до своих сотрудников. Мы работаем в сервисном бизнесе. И это самое сложное изменение ментальное, которое мне вот как управленцу пришлось вносить. Потому что врачи, как правило, считают, что они оказывают медицинскую помощь, и на этом заканчивается все. А все остальные концы, то есть по пути клиента или, как обычно называют в медицине, пациента, театр начинается с вешалки. И у нас тоже начинается на самом деле все с вешалки. Потому что мы собираем обратную связь и всегда видим, недоработал в любой из точек маршрута, тебе скажут, что медицина была не премиальной.
1: Что самое важное в твоем бизнесе, что помогает тебе завоевывать любовь твоих клиентов?
2: А вот я и думаю, что, опять же повторюсь, из-за обратной связи сейчас самая большая доля всего, о чем говорят люди, это «дайте нам коммуникацию». То есть они уже давно уверены, само понимание бренда сформировано в сознании. Им нужно видеть ценность того, что действительно услуга отличалась, они действительно должны видеть результаты и качество, а это мы доносим только с помощью коммуникации. Поэтому вот все мои усилия последнего там, года, двух и следующих, естественно, 100, я надеюсь, значит, будут посвящены тому, чтобы мы могли донести ценность того, что мы создали. Не просто создали, продали и забыли. У нас это не так. Мы должны быть с клиентом постоянно на связи, он должен жить с нами, а мы жить для него через слово «забота».
1: Ну, все-таки что определяет вот, с точки зрения клиента вот, формирование этого клиентского опыта? Это врачи?
2: Как правило, это, конечно же, врачи. Но еще раз повторюсь, когда вы закончили общение с врачом, вы же еще совершите несколько шагов. И это формирование счета и удобство пользования любыми сервисами, которые мы создаем вокруг. Ну, вплоть до мобильного приложения. Ведь элементы цифровизации, они все больше и больше проникают. Да, и они должны помогать, а не, например, выносить, как сказать, остатки сознания.
1: Да, ну, да, это немножко... Я хотел бы так это заострить нашу дискуссию, потому что, вот, предположим, я думаю, в какое медицинское учреждение мне обратиться. Ну, наверное, да, у меня в голове будет какая-то многофакторная конструкция. Может быть, даже где-то я буду думать, тут удобное приложение, тут менее удобное. Да. Но, наверное, на первом месте, как мне кажется, все-таки это доверие к врачам, доверие к бренду, это... какой-то личный опыт, рекомендации.
2: Вот, только что прозвучало самое важное, то, чем я занимаюсь, доверие к бренду. Вот, что я пытаюсь сформировать. Безусловно, мой основной бизнес-процесс, он единственный, собственно, это оказание медицинской помощи. То есть это врачи, это их поиск, отбор, адаптация, естественно, создание всех условий для того, чтобы они могли себя правильно позиционировать. И потом последняя часть – это проверка качества их работы. Вот это сложило бренд. Но надо честно отдать должное и сказать, что EMC часто стоит либо первым, либо последним в ряду при выборе. Почему? Потому что это стоит денег. И выбирая, естественно, человек пытается рассмотреть разные опции. Но в конце концов за нами всегда закреплена одна характеристика. Если никто не помогает, и даже бывает, что и федеральный центр не помогает, то здесь будут биться до последнего. Вот это одна из характеристик, которую мы пытаемся поддерживать и развивать.
1: Как государство регулирует бизнес медицинский в России?
2: Ой, слушайте, мне кажется, что сильнее не контролируется ничего сейчас. Во-первых, ну, вы знаете, что есть законодательные требования, есть органы, которые следят, Роспотреб, Росздравнадзор, и мы сами, что самое главное, потому что, осуществив медицинский процесс, мы тут же начинаем анализировать с помощью искусственного интеллекта сначала, потом с помощью привлечения комиссии профессионалов, что было сделано так, в соответствии с нашим же протоколом, что было сделано нет. И мы сдаем всю статистику, и мы реагируем на все обращения, которые делает клиент, и мы реагируем на все обращения снаружи. То есть в месяц это обязательно десяток запросов, которые прилетают на проверку того, что написано в карте неправильно, а может быть это нарушение тех клинических рекомендаций, которые есть и так далее. То есть это весьма жесткая как бы, система, и поэтому...
1: То есть эта информация она оцифровывается и как-то контролируется?
2: Электронная правильно? Медицинская да. карта, да. безусловно. И чтобы у вас не было сомнений, государство работает с этим очень плотно. То есть... Если вы обратитесь в государственную поликлинику, то там все абсолютно цифровизовано уже. Частные медицинские организации, Ну, сколько я сейчас сдаю? Наверное, порядка 300 форм статистических, то есть практически всю информацию. И сейчас готовится законодательство, которое подразумевает, что я буду после каждого вашего посещения передавать информацию. Ну, условно, в обезличенном, извините, режиме, но тем не менее. Где обезличенный, там появится и правильный. Ну, смысл в том, что да, супер, понятно, контролируется понятно. Все.
1: Как ваша компания контролирует врачей, которые нас лечат?
2: Все начинается с оценки профессионального уровня подготовки. Это, безусловно, соответствие тому стандарту, который есть. За это отвечает самый главный в специализации, то есть, ну, в нашем случае это там руководитель центра или заведующий отделением. Там, условно, приступив к работе врач, все 100% карт обязательно сдает и их проверяют. Дальше проверяют, если он участвует, например, в хирургических вмешательствах, то все порядок всех действий и результативность этих действий. Это как отче наш. Что еще? В компании есть служба качества, которая тоже разделена на несколько направлений, и она обеспечивает в первую очередь защиту организации, потому что я владелец лицензии. Это означает, что любой материал, который у меня будет запрашивать контролирующий орган, будет соответствовать всему, что необходимо. Служба качества, которая отвечает за клиентский сервис. То есть мы точно выполнили все, что предписано по обслуживанию этого клиента. По выдаче информации, по своевременности выдачи, по полноте выдачи информации и так далее. То есть, когда я формулирую как генеральный директор компании задачу, что такое качество, я говорю, товарищи, это качество медицинской помощи, это качество сервиса и качество коммуникации. Вот три вещи, которые составляют единое целое и оцениваются клиентом.
1: А вот какие KPI существуют у врачей и чем вообще хороший врач вот отличается от среднего, условно?
2: У врача в коммерческой клинике, как правило, KPI состоят из двух частей. Первые могут быть привязаны к коммерческим интересам клиники, вторые, безусловно, должны быть привязаны к качеству. У нас качественные занимают гораздо большую долю, потому что, когда я лучше или глубже разобрался в медицине, я понял, что если выполнить все требования, которые прописаны в стандартах, и выбрать наиболее такой полный, обширный подход к случаю, который есть у клиента, выручки будет сколько хочешь. То есть я иду от обратной части. На стороне KPI, которые коммерческие, я, безусловно, смотрю за тем, чтобы структура себестоимости у меня была постоянно под контролем, там, условно, от систем. Я ничем уже давно не отличаюсь от магазина, где пик-пик на каждый товар, который был отдан клиенту. И формирование себестоимости. То есть для меня это безусловно важно. Особенно в современных условиях. Потому что вот когда вы вначале спросили, а чем же она отличается? Ну, наверное, отличается тем, что если у меня стоит американский робот, значит, у меня будут расходники только американские. Потому что оно должно соответствовать все одному. Если были проблемы с тем, чтобы своевременно доставить какие-то расходные материалы или запчасти, значит, я предпринимал те действия, которые необходимы. Вот так или так, но я взял перед клиентом обязательства. Я свое качество ни в коем случае не могу уронить.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кванхидатль. У села Кванхидатль, что в Ботлевском районе, своя особенная история, не свойственная другим селам Дагестана. Оно является особым украшением в браслете селения Андийского округа. История селения насчитывает несколько сотен лет, чему подтверждением являются находки разных бытовых принадлежностей в погребениях кладбища. Старожилы рассказывают, что основу села Кванхидатль составляли охотники-пришельцы из Южной Азии – братья Баргитой, Кагатай и Цумтарой. Баргитой и Цумтарой уехали обратно, считая местность очень тяжелой для житья. Поэтому многие считают, что название села происходит от имени оставшегося брата Кагатоя. Некоторые ученые утверждают, что название селу дали андийцы. Они говорят «Кахидали Кохидири». Когда шейх Абу-Муслим вторгся в Кванхидатль со своим войском, на его пути встали люди из Тухума Гечолал. Тогда же ими была построена ниже села Застава. И до сегодняшнего дня сохранились полуразрушенные ее стены. Село состояло из трех тухумов. Гечолал – самые первые основоположники села. Чагер-Чилал – миссионеры, пришедшие из Южной Азии с Абу-Муслимом шейхом и оставшиеся здесь распространять религию. И Сунтагилал – пришедшие из разных мест, на сегодняшний день из них никого не осталось. Древняя мечеть Рузман построена на месте, где раньше был лес. В стены ее вставлены разрисованные камни с надписями. Эти надписи в Дагестане были распространены еще до нашей эры. Они дают ученым достаточную информацию для изучения истории и поиска истины. Кванхидатль по сей день известен ручной добычей соли, как и сотни лет назад. Во всем мире только здесь добывают соль, многократно перемывая песок водой из источников. Когда-то квахидатлинская соль славилась далеко за пределами Дагестана. Ее продавали в соседнюю Чечню, Азербайджан и даже Грузию. Часто меняли на одежду, мясо и другие нужные вещи и продукты. Этой же солью квахидатлинцы платили налоги. У каждой семьи был свой участок, который полностью ее обеспечивал. От села Инхела 40 кали соли. Хунзахский хан Умахан собирал налог от Кванхидатля 200 кали, от села Инхела 40 кали соли. Имам Шамиль, когда создал имамат, первым приказал считать себя свободными от военных сборов, Кванхидатли и Инхела заняться исключительно добычей соли. Аулы знали отныне одну повинность – давать имамату по 1500 кали в год. В давние времена проезжая дорога через Кванхидатль называлась Булнух. В те времена Черкаты до Цунты перебирались через реку по единственному деревянному мосту. В 1970 году был построен новый железный мост по идее и под руководством Гаджимурада Газимагомедова и при материальной поддержке близлежащих сел. Раньше в селе было больше медресе, где преподавали известные арабисты Байтулак Дибир, Амач Дибир, Гусейн Дибир и другие. С давних времен кванхидатлинцев считают хорошими пловцами. Они через реку сплавляли дрова с тунтинского леса. Еще в прошлом веке, в 30-е годы, когда в Ботлихе открылся леспромхоз, лесоплавщиками были кванхидатлинцы. В то же время в селе построили соледобывающую артель имени Байдукова. Первым председателем ее стал Курбан Дибир Магомедов. В 1944 году кванхидатлинцев переселили в Веденский район Чечни в село Хатуни, которое назвали Кванхидатль. В 1957 году, когда чеченцам дали право возвращаться на свои земли, кванхидатлинцев вторично переселили в Хасавюртовский район. Однако часть кванхидатлинцев свой родной аул не забросила, занимаясь своим исконным промыслом солеварения и временами работая лесосплавщиками по бурным потокам Кайсу. Кванхидатль, полагают, одно из первых селений, принявших ислам в этой части Дагестана.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Разбогатеть незаметно — это не про скромность и не про отказ от амбиций. Это про выживание. Никколо Макиавелли понимал простую вещь. Внимание — это налог. Чем больше на тебя смотрят, тем больше ты платишь. Деньгами, свободой, безопасностью, маневром. Настоящее богатство начинается там, где заканчивается лишний интерес. Первый секрет молчаливого богатства — никогда не выглядеть как цель. Большинство людей, которые хотят денег, подсознательно хотят, чтобы это было видно. Машины, символы, жесты.
2: Манера говорить. «Все это крики, посмотри на меня». И мир смотрит. Но не так, как им хочется. Внимание притягивает не уважение. Оно притягивает проверку. Зависть, давление, ожидание. Люди начинают считать твои деньги, планировать твои ресурсы, мысленно распределять то, что еще не принадлежит им. Макиавелли бы сказал, тот, кого считают богатым, уже наполовину ограблен. Молчаливое богатство не демонстрирует, оно растворяется в фоне. Оно не вызывает вопросов. Потому что любой вопрос — это начало вторжения. Второй секрет. Никогда не совпадать с чужими ожиданиями. Если от тебя ждут роста, замедлись. Если от тебя ждут скромности, будь эффективным. Если от тебя ждут шума, работай в тишине. Ожидание — это форма контроля. Когда люди думают, что знают, чего от тебя ждать, они чувствуют себя комфортно. А комфорт других редко совпадает с твоей выгодой. Макиавелли писал, что лучший ход — тот, который противоречит прогнозу, потому что прогноз расслабляет.
3: Расслабленный противник не замечает, как меняется баланс.
1: Молчаливое богатство развивается асинхронно. Оно не следует трендам, оно не объясняет логику. Оно просто появляется там, где его не ждали. Третий секрет — разделение уровней жизни. Одна из самых грубых ошибок — жить одним этажом, когда работа, деньги, общение, быт и эмоции перемешаны. В такой структуре любая утечка разрушает все сразу. Молчаливое богатство многоуровневое. Одни люди знают тебя как одного, другие — как другого.
2: Никто полностью.
1: Это не про ложь, это про безопасность. Макиавелли понимал, целостность — это роскошь, которую могут позволить себе только те, у кого нет власти. Чем выше твой уровень, тем больше ролей ты играешь. Суть — внутри, образы — снаружи. Четвертый секрет. Деньги не должны менять твой язык. Как только меняется речь, меняется восприятие. Как только появляются намеки, паузы, снисходительность, ты выделяешься. Бедные мечтают говорить, как богатые.
3: Богатые следят, чтобы говорить, как все.
1: Молчаливое богатство прячется в нейтральности, в простых словах, в отсутствии понтов. Потому что понты — это сигнал, а сигнал всегда читается. Макиавелли бы сказал: «Тот, кто выдал себя речью, сам открыл ворота». Пятый секрет. Никогда не объяснять источник дохода. Как только ты объясняешь, ты оправдываешься. Как только оправдываешься, ты ниже. Люди не хотят знать правду. Они хотят точку давления.
3: Если они понимают, откуда у тебя деньги, они начинают думать, как на это повлиять. Через правила. Через отношения, через шум.
1: Молчаливое богатство не мистифицирует и не раскрывает. Оно оставляет пустоту. А пустота — самая неудобная форма информации. Макиавелли считал неопределенность сильнее любой демонстрации силы, потому что с ней невозможно спорить. Шестой секрет. Не ускоряться, когда можешь. Это контринтуитивно. Когда деньги начинают приходить, хочется ускорить жизнь. Больше сделок,
3: больше контактов, больше видимости. Но ускорение — это ошибка. Чем быстрее ты двигаешься, тем больше следов оставляешь. Чем больше следов, тем легче тебя отследить. Чем легче отследить, тем проще вмешаться. Молчаливое богатство растет медленнее, чем могло бы, но дольше и безопаснее. Макиавелли понимал, тот, кто рвется вперед, первым попадает под удар. Седьмой секрет — не улучшать жизнь резко. Резкий скачок — самый заметный. Он вызывает вопросы даже у тех, кому обычно все равно. Настоящие богатые улучшают жизнь постепенно. Так, чтобы изменения выглядели естественными, почти незаметными. Макиавелли бы сказал, резкие перемены пугают толпу. А испуганная толпа опасна. Восьмой секрет. Не делать деньги центром идентичности. Как только ты начинаешь думать о себе через призму денег, ты становишься уязвим. Любая потеря — удар по личности. Любая угроза — по самооценке. Девятый, финальный секрет. Никогда не думать, что ты умнее системы. Это ловушка всех, у кого получилось. Кажется, что ты понял правила, что ты исключение, что тебе можно больше. Именно в этот момент система начинает готовить ответ. Молчаливое богатство всегда исходит из худшего сценария. Не потому, что оно боится, а потому, что оно готово. И подготовка — лучшая маскировка.
2: Макиавелли бы сказал, «Судьба бьет не по слабым, а по самоуверенным. Сейчас важный момент. Если ты чувствуешь, что часть этих правил идет вразрез с тем, как тебя учили думать о деньгах, это нормально. Значит, ты подошел к границе между показным успехом и реальной устойчивостью. Зафиксируй это. Теперь практика. Та часть, где большинство ломается». Потому что знать правила тихого богатства легче, чем жить по ним. Первое, с чем ты столкнешься, — внутренний конфликт. Желание быть увиденным, признанным, подтвержденным. Это нормально. Социальное одобрение — древний наркотик. Но Макиавелли бы сказал, тот, кто ищет подтверждение вовне, всегда отдает контроль. Поэтому практическое правило номер один — замени демонстрацию на фиксацию. Не показывай прогресс, фиксируй его для себя. Записывай, считай, анализируй. Но не делись. Молчаливое богатство нуждается не в аплодисментах, а в ориентирах. Когда ты перестаешь рассказывать, ты начинаешь видеть. Видеть цифры без искажений, решения без эмоций, ошибки без оправданий. Второе правило. Перестань улучшать то, что и так работает внешне. Большинство людей оптимизируют видимость, стиль, образ, презентацию. Это создает ощущение движения, но редко увеличивает капитал. Настоящий рост происходит там, где никто не смотрит.
4: Если что-то приносит деньги, но выглядит скучно, не трогай. Если что-то выглядит эффектно, но не усиливает позицию, убери.
3: Макиавелли бы сказал, украшения полезны только тогда, когда крепость уже построена. Третье правило. Создай паузы между результатом и реакцией. Когда у тебя получается, не реагируй сразу. Не празднуй, не ускоряйся, не меняй курс. Дай результату осесть. Молчаливое богатство не любит резких эмоциональных пиков, потому что пик всегда требует спада, а спад — это уязвимость.
2: Люди замечают не рост. Они замечают качели. Четвертое правило. Не обсуждай планы, даже когда все ясно. Даже с близкими. Даже просто в общих чертах. Даже без деталей. План, озвученный вслух, теряет силу. Он становится социальным объектом. Его начинают оценивать, корректировать, ожидать. А ожидание — это давление. Макиавелли понимал. Как только другие начинают ждать твоего шага, ты теряешь инициативу. Делай, и только потом позволяй факту существовать.
3: Пятое правило. Создай несколько источников тишины. Это не обязательно доходы. Это пространство, где о тебе ничего не знают. Где ты не объясняешься. Где ты не поддерживаешь образ. Анонимность — это роскошь и одновременно защита. Если у тебя есть хотя бы одна зона жизни без репутации, без ожиданий, без ролей, ты устойчив. Если все завязано на имя, лицо, статус, ты на виду. А на виду не богатеет долго. Шестое правило. Не спорь о деньгах. Ни в комментариях, ни в компаниях, ни в семье. Споры о деньгах никогда не меняют мнение. Они лишь показывают позицию. А позицию умный человек не раскрывает. Молчаливое богатство не доказывает.
4: Оно позволяет другим остаться при своем и идти своей дорогой. Потому что спор — это приглашение к оценке. А оценка — это первый шаг к вмешательству.
3: Седьмое правило. Не исправляй чужие финансовые ошибки. Это особенно сложно. Когда ты видишь, как люди делают глупости, хочется помочь, предупредить, объяснить. Но Макиавелли был жесток в этом пункте. Спасая неготовых, ты делаешь их зависимыми и наживаешь врагов. Чужие ошибки — это чужой путь. Помощь допустима только тогда, когда она не меняет твою позицию и не делает тебя ответственным за чужой результат. Восьмое правило. Контролируй не доход, а уязвимость. Вопрос не в том, сколько ты зарабатываешь. Вопрос, сколько у тебя точек давления.
4: Если завтра исчезнет один источник, что будет? Если изменятся правила, что ты потеряешь? Если о тебе узнают больше, где ударят? Молчаливое богатство — это минимизация уязвимостей, а не максимизация цифр. Потому что большие цифры без защиты — это приманка. Девятое правило. Никогда не считать игру законченной. Самая частая причина падений — расслабление. Кажется, что все выстроено, что система работает, что можно выдохнуть. Именно в этот момент ты становишься заметным. Не потому что хвастаешься, а потому что перестаешь быть внимательным. Молчаливое богатство живет в режиме тихой готовности, без тревоги, без напряжения, но с ясным пониманием все временно, и именно поэтому управляемо. Теперь важная внутренняя точка, та, где происходит незаметный сдвиг. И напоследок мысль, которой Макиавелли бы завершил этот разговор. Настоящее богатство не нуждается в свидетелях, потому что его главная функция — свобода, а не доказательство.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В рамках программы «Деньги для миллениалов» Роберт Киосаки проводит важные уроки финансового образования. И сегодня мы поговорим о том, как богатые не работают за деньги. Мы с вами знаем, что наши учителя ничего не знают про деньги, и это действительно негативно влияет на жизнь людей, поскольку, закончив учебу, люди начинают искать работу, говорит инвестор. В 9 лет, когда Роберт Киосаки жил в Хило на Гавайях, его богатый папа начал его обучать, потому что Роберт спросил у своего учителя 4 класса, что они будут учить по предмету «деньги». Киосаки ответили, что у них нету такого предмета. Тогда инвестор подумал, что это глупо, ведь как можно учиться и найти работу, ничего не зная о деньгах? Метод преподавания Роберта заключается в том, чтобы заставить человека сомневаться, подвергнуть человека сомнению его систему убеждений. Возможно, впоследствии, считает Роберт, человек будет верить во что-то другое. Роберт Киосаки выучил урок его богатого папы о том, что богатые не работают за деньги. Он думал так: у него стабильная работа, он зарабатывает хорошие деньги. Но вопрос, который себе задавал Роберт, был таким: что дальше? В этот момент и требуется образование. Финансовое образование предназначено для того, чтобы не работать за деньги. Один из вопросов, который Роберт задал богатому папе, был такой: когда ему больше не понадобится зарплата? Киосаки не собирался на Луну или лечить рак, ему только нужно было знать, когда ему больше не понадобится зарплата. Поэтому, когда Роберту было около 25 лет, его целью стало то, чтобы зарплата ему больше не понадобилась. Ни от кого, даже от государства. Ему не нужно здравоохранение, социальное обеспечение, пенсия военного пилота. Тогда Роберт сказал: сами получайте пенсию, ему это не нужно. И разница была в том, что он никогда не хотел работать за деньги и получать зарплату. А теперь перейдем непосредственно к уроку. Фундаментальная ошибка, которую совершают люди, такова: все идут учиться, чтобы найти работу. Первый пункт расходов – это налоги. Недавно, заметил Роберт, президент Трамп снизил налоги, но есть маленькое уточнение – налоги были снижены не для обычных людей. Правила пишутся для богатых, правила диктуют богатые. Золотое правило – те, у кого золото, диктуют правила, отметил Киосаки. Поэтому налоги были снижены для таких людей. Вот для чего работает Роберт. Он предприниматель, у него есть различные бизнесы. Далее идет недвижимость. Затем идут бумаги, акции, облигации, паевые и индексные фонды и так далее. Роберт отметил, что у него ничего такого нету. Но это то, что есть у большинства людей, которые отучились и нашли работу. Последнее – это биржевые товары. Активы различных видов. Это золото, серебро, нефть, земля, вода и продукты питания. Вот на что работает Роберт. Когда Киосаки бросил школу, то вместо работы за зарплату и за деньги, ему пришлось учиться больше, чем просто найти работу. У Роберта была хорошая работа, но когда он бросил учебу, первое, на чем он сосредоточился, были биржевые товары. В 1972 году Роберт начал покупать золото, а следующим товаром была нефть. И все это из-за налога, ведь нет никаких налоговых послаблений на владение нефтью на бумаге, но зато существуют огромные налоговые послабления на владение реальной нефтью, отмечает инвестор. Затем Роберт занялся недвижимостью, потому что он мог использовать заемные средства, чтобы покупать ее. А если он использует заем, то он не платит налоги. И, наконец, Роберт открыл свой первый реальный бизнес. Он занялся нейлоновыми кошельками на липучках. Киосаки сразу начал продавать кошельки по всему миру, но проблема была в том, как говорит сам предприниматель, он был идиотом, поскольку бизнес вырос и потерпел крах. Выжить ему позволили недвижимость и биржевые товары. Роберту не нужно то, что называют зарплатой, ему нужен денежный поток. Вот что он имеет в виду, когда говорит, что богатые не работают за деньги. Киосаки нужен денежный поток, с которого платятся очень маленькие налоги, и он может использовать заемные средства в очень больших объемах. Обычный человек, который отучился, говорит инвестор, несет большие обязательства по займам на учебу. Такой займ, считает Роберт, это худший вариант долга, потому что по нему невозможно объявить себя банкротом. Затем можно попытаться купить дом и назвать его активом, но, как мы помним, это пассив, потому что деньги текут в этом направлении. Ваш дом стоит вам денег. То же самое и со съемным домом. А затем вам, например, понадобится хорошая машина. Проблема большинства людей, считает Роберт, в том, что они учатся, затем ищут работу. У многих из них есть займ на учебу, затем они женятся и покупают дом и машину. А затем у них появляется долг по кредитной карте. У них нет шансов перейти в эту сторону. Когда говорят, что богатые не работают за деньги, Киосаки подразумевают то, что они не хотят зависеть от зарплаты. Нет работодателя, нет государства. Они хотят быть свободными людьми. Богатые не работают за деньги, деньги просто работают за них. Поэтому основной посыл этого урока именно такой. Богатые не работают за деньги. Роберт Киосаки никогда не работает за зарплату. Он хочет использовать займы. Он хочет платить минимум налогов.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 23 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Гарибулаева. Здравствуйте. Аграрии Каякенского района столкнулись с проблемами после стихийных бедствий. Порча корней, появление сорняков и невозможность плановой обработки. И это лишь малая часть. Многие аграрии решили восстановить виноградники своими силами. На помощь пришел Минсельхоз России. Заместитель министра аграрного ведомства Андрей Разин поручил обеспечить фермеров добавками для защиты и химической обработки растений. Все нормы расходов препаратов были рассчитаны в специальной таблице. Именно по ней каждый аграрий и получил средства защиты. Появилась информация, что выпускники получают звонки с информацией, что им нужно пройти регистрацию на экзамен. Обращаем ваше внимание, что это мошенники. Они звонят или рассылают сообщения от лица сотрудников ведомств, школ и экзаменационных комиссий. Под предлогом регистрации пытаются получить код из СМС или побудить перейти по ссылке. Это дает злоумышленникам доступ в том числе к личным кабинетам, госуслугам и банковским приложениям. Министерство образования и науки Республики Дагестан вновь напоминает выпускникам и их родителям. Заявление на участие в ЕГЭ подается у нас в республике только в своей общеобразовательной организации – школе в письменном виде на специальном распечатанном бланке заявления. Объем внешней торговли Приморья с Китаем в прошлом году вырос на 15% до 8 миллиардов долларов. Кроме этого, инвесторы из Китайской Народной Республики с начала этого года вложили в проекты Приморского края 6,5 миллиарда рублей. Об этом рассказал губернатор Кожемяка. Объединенные Арабские Эмираты планируют с 2027 года запустить новый нефтепровод, который позволит обходить Ормузский пролив и направлять экспорт нефти к порту Эль-Фуджайра. Проект должен увеличить объемы поставок, так как действующая инфраструктура уже перегружена. Названы очаги хантавируса в России. Инфекция сконцентрирована в Краснодарском крае, на Урале и в Западной Сибири, Приморском крае и других регионах Дальнего Востока. Об этом рассказала врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского государственного университета Юлия Ермолаева. По ее словам, резонансная вспышка хантавируса, случившаяся в этом году на круизном лайнере, а также случаи завоза инфекции в Таиланд из Южной Америки указывают на то, что вирусы циркулируют по всему миру, и путешественники могут столкнуться с разными серотипами. Отметим, что ранее в Роспотребнадзоре пояснили, что в российских природных очагах циркулируют только серотипы хантавирусов, вызывающие геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. А в Северной и Южной Америке встречается хантавирус Андес, который способен вызывать у людей хантавирусный кардиопульмональный синдром. Отметим, что основным источником хантавирусной инфекции для человека являются грызуны. Известны финалисты первого дня 56-го международного турнира памяти Али Алиева. Ими стали Шамсидин Бабаев, Абубакар Муталиев, Абазгаджи Магомедов, Рамазан Ферзалиев, Иналбек Шириев, Мухаммад Башир Ханиев, Малик Шаваев, Рамазан Булатов, а также Алан Багаев и Шамиль Имам Гаджалиев. На этом все. В студии была Фатима Гарибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Налоговая может вычислить ваши скрытые доходы по вашим постам в соцсетях. Нейросеть уже сейчас проверяет всю вашу активность, собирает данные для налоговой проверки и до начисления налогов и штрафов. Сдаете квартиру и не платите налоги? Получаете переводы от клиентов под видом подарков? Налоговая все это видит. Под особым контролем оказываются трудоспособные неработающие граждане, которые не декларируют доходы, но при этом ведут активную финансовую жизнь. То есть люди, у которых официально нет дохода, но они покупают квартиры, машины, путешествуют, живут явно непосредственно. Что конкретно интересует налоговую? Во-первых, люди, которые владеют несколькими объектами недвижимости, но не регистрируются как индивидуальные предприниматели или самозанятые для сдачи в аренду. Во-вторых, те, кто получает регулярные крупные переводы на карты без видимых оснований. В-третьих, граждане, которые продают недвижимость или автомобили, занижая стоимость сделок. Каким образом налоговая вообще узнает о ваших доходах? У ФНС есть несколько источников информации, и система работает автоматически через так называемый АИС налог 3. Первый источник – это банки. Они обязаны сообщать налоговой обо всех открытых и закрытых счетах, изменениях реквизитов, начислении процентов. Но важно понимать, банки не передают автоматически каждую вашу транзакцию в налоговую. Передача данных происходит только по запросу ФНС, когда у них уже есть подозрение. Второй источник – межведомственный обмен. Налоговая получает данные из Росреестра о недвижимости, из ГИБДД о транспортных средствах, из социального фонда о трудоустройстве, пенсиях и выплатах. Система автоматически сопоставляет эти данные. Если человек нигде не работает, но покупает квартиру за 20 миллионов, операция помечается как подозрительная. Третий источник, который многие недооценивают, это социальные сети. Налоговая активно использует открытые данные соцсетей. Если человек официально без работный, но постоянно выкладывает фото из путешествий, показывает дорогие покупки, рекламирует свои услуги – это триггер для проверки. И, наконец, жалобы. Обиженный клиент, недовольный сосед, бывший супруг или супруга – любая жалоба может стать началом проверки. Теперь, что касается банковских переводов. Запомните, переводы личного характера не облагаются НДФЛ. Это подарки, возврат долгов, переводы между родственниками, совместные расходы. Например, друзья скинулись на такси или на подарок. Все это не является доходом и налогом не облагается. А что с подарками? Если мне родители или друзья переводят деньги, должен ли я платить налог? Здесь важно различать две ситуации – подарки от близких родственников и подарки от других людей. Любые подарки от членов семьи или близких родственников полностью освобождены от налогообложения. Это пункт 18.1 статьи 217 Налогового кодекса. К близким родственникам относятся супруги, родители и дети, включая усыновителей и усыновленных, бабушки, дедушки и внуки, братья и сестры, как полнородные, так и неполнородные. Важно, речь идет о любых суммах, хоть миллион, хоть 10 миллионов. Если это подарок от близкого родственника, налога нет. Денежные переводы между близкими родственниками не облагаются НДФЛ. Подарки от других лиц. Если деньги дарит не близкий родственник, налога тоже нет. Денежные подарки не облагаются НДФЛ, от кого бы они ни были получены. Но, внимание, НДФЛ нужно платить, если не близкий родственник дарит вам недвижимость, транспортное средство, акции, доли или паи. Тогда придется заплатить от 13% от стоимости подарка и подать декларацию 3 НДФЛ до 30 апреля. Когда возникают проблемы? Проблемы начинаются, когда подарки на самом деле являются замаскированным доходом. Например, вы оказываете услуги, продаете товары, но деньги приходят как якобы подарки от клиентов. Если переводы регулярные, от разных людей, примерно одинаковые суммы, налоговая расценит это как скрытый доход. Ключевой момент. Если это действительно разовые подарки от друзей и знакомых, проблем не будет. Но если это систематические поступления, которые по факту являются оплатой ваших услуг, это уже уклонение от налогов. Однако есть триггеры, которые привлекают внимание не только налоговой, но и банков. Переводы от 600 тысяч рублей выше банки обязаны сообщать о таких операциях в Росфинмониторинг, который может передать данные ФНС. Но это не означает автоматическую проверку. Это означает, что операция попала в поле зрения. Систематические переводы на меньшие суммы, но в совокупности превышающие 600 тысяч рублей за короткий период, это тоже тревожный сигнал. Дробление платежей выглядит еще подозрительнее, чем один крупный перевод. Переводы от ИП и юрлиц. Если деньги приходят от предпринимателя или компании, налоговая может заподозрить сокрытие доходов. Например, что физлицо получает зарплату или вознаграждение без уплаты НДФЛ. Либо это вывод средств, когда предприниматель переводит деньги другу, чтобы избежать налогов. Что точно вызовет вопросы? Регулярные переводы при отсутствии официального дохода. Характер переводов. За услуги, консультации, перепродажу товаров. Необычная для вас активность, если раньше таких поступлений не было, а теперь регулярно приходят крупные суммы. Поговорим про доход от аренды. Как налоговая отслеживает доход от аренды? Это одна из самых распространенных схем скрытых доходов, и налоговая об этом прекрасно знает. По данным Дома РФ, 95% жилых помещений в России сдается без уплаты налогов. Как налоговая узнает о сдаче квартиры? Первый способ – жалобы соседей. Самый распространенный источник. Шумные жильцы, вечеринки, конфликты, и соседи пишут в налоговую. Второй способ – информация от банков о регулярных крупных переводах от физлиц. Если каждый месяц вам приходит перевод на 30-50 тысяч от одного и того же человека с пометкой «аренда» или вообще без пометки, это очевидный признак того, что вам платят без налогов. Третий способ – сопоставление данных ЕГРН и регистрации. Если у вас 2-3 квартиры, но сами вы живете только в одной, а в остальных зарегистрированы другие люди, возникают вопросы. Четвертый способ – объявления на сайтах. ФНС отслеживает объявления о сдаче квартир на Авито, ЦИАН и других площадках. Если человек регулярно размещает одно и то же жилье, но не зарегистрирован как самозанятый или ИП, для этого уже используется искусственный интеллект. И пятый способ – жалобы бывших квартирантов. Конфликт с арендатором, невозврат залога и недовольный жилец пишет жалобу в налоговую, предоставляя все чеки и переписку. Какие последствия? Если налоговая выяснит, что вы сдаете квартиру без регистрации, вам грозит доначисление НДФЛ от 13% за весь период нелегальной сдачи. Штраф 20% от неуплаченной суммы налога или 40% при умышленном сокрытии. Пени за каждый день просрочки платежа. При крупных суммах от 2,7 миллиона рублей неуплаченного налога за 3 года – уголовная ответственность. Легальный способ – самозанятость. Самый простой и выгодный вариант – зарегистрироваться как самозанятый. Ставка всего 4% при сдаче физическому лицу и 6% при сдаче юридическому лицу. Регистрация занимает несколько минут через приложение «Мой налог». Но не забывайте, что максимальный годовой доход самозанятого – 2,4 миллиона рублей в год. Знаете, когда речь заходит о серьезных проверках, многие предприниматели начинают волноваться не только за налоги, но и за субсидиарную ответственность. Особенно если у вас есть ООО, если вы директор или учредитель. Субсидиарная ответственность – это когда при банкротстве компании директоры и учредители могут привлечь к ответственности личным имуществом. И здесь размеры совсем другие. Средний размер субсидиарки в России составляет 95 миллионов рублей. Что конкретно нужно делать, чтобы не попасть под проверку? Первое правило – если вы получаете доход, легализуйте его. Сдаете квартиру – зарегистрируйтесь как самозанятый. Оказываете услуги, консультации, подработки – тоже самозанятость. Это просто, быстро и дешево. Но помните о годовом лимите дохода для самозанятых – 2,4 миллиона рублей в год. Второе – сохраняйте документы. Если покупаете крупное имущество, недвижимость, машину, земельный участок, заранее подготовьте документы, подтверждающие происхождение средств. Это может быть договор займа, выписка о продаже другой недвижимости, справка 2 НДФЛ от работодателя, выписки из банковских вкладов. И третье. Не игнорируйте письма от ФНС. Если налоговая просит пояснений, лучше их дать. Обратитесь к бухгалтеру или налоговому консультанту. Они подскажут, что именно нужно предоставить, а что давать не обязательно. Потому что вы не обязаны свидетельствовать против себя. Четвертое. Будьте аккуратны с социальными сетями. Если у вас нет официального дохода, не стоит выкладывать фото дорогих покупок, машин, постоянных путешествий. Это прямой сигнал для проверки. И пятое. Если вы переводите или получаете крупные суммы, лучше иметь документальное подтверждение. Даже с родственниками при больших суммах рекомендуем оформить договор дарения. И самое главное, не дробите платежи искусственно. Несколько переводов по 100 тысяч вместо одного на 600 тысяч выглядят подозрительно и привлекут еще больше внимания.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Марокко включает некоторые особенности, связанные с культурой страны, влиянием ислама и влиянием французского этикета. При первом знакомстве принято рукопожатие. Знакомые мужчины могут обменяться поцелуями поочередно в обе щеки. Представители противоположного пола так приветствовать не принято. Если женщина первой не протягивает руку, мужчине достаточно адресовать ей легкий поклон. Для обращения используют вежливые формы. Например, «уважаемый партнер», «уважаемые господа». Если в обращении несколько лиц разного пола, сначала упоминают мужчин, затем женщин. Это норма этикета. Переговоры проходят неспешно и могут занять много времени. Хороший тон – начать разговор с обсуждения нейтральных тем, таких как погода или спорт. Прямолинейность не приветствуется, важно избегать резких формулировок и споров. В Марокко принято назначать встречи заранее и подтверждать их за несколько дней. При заключении сделок важно учитывать, что марокканцы стремятся к долгосрочным отношениям и могут долго торговаться. Перед едой нужно помыть руки, сказать «бисмилля» во имя Бога и пожелать приятного аппетита окружающим. Горячие блюда марокканцы часто едят руками с помощью хлеба из одной общей тарелки. Не принято брать пищу левой рукой, которая считается у мусульман нечистой. В деловой переписке с марокканскими партнерами важно быть кратким и вежливым. Например, использовать фразы «надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество». Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее. В конце письма важно поблагодарить партнера за уделенное время и выразить надежду на продолжение общения. Для международной переписки в Марокко часто используют французский язык, поэтому в деловых письмах адреса часто пишут на нем, указывая «Марокко» в заглавных буквах.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я люблю читать эту книгу «Думай и богатей». Взгляните на нее. Обложка отваливается, книга распадается на части, страницы буквально выпадают из нее. Знаете, это... наверное, одна из лучших книг, которые я когда-либо брал в руки. Это первая книга, которую я взял в руки, и именно она заставила меня полностью изменить свою жизнь. Здесь говорится, воображение — самая удивительная, чудесная и непостижимо могущественная сила, которую когда-либо знал этот мир. Итак, воображение — это умственная способность, где берет свое начало визуализация. Визуализация. Картинки, которые мы создаем в своем уме. Большинство людей не используют свое воображение конструктивно. Большинство людей используют свое воображение деструктивно. Они воображают то, чего не хотят. Мы должны сознательно и обдуманно представлять, чего мы действительно хотим. Если мы возьмем ручку, сядем и спросим себя, чего я действительно хочу? Чего я действительно хочу? И запишем это. А затем сделаем письменное описание нашего желания в настоящем времени. Когда мы пишем, это стимулирует мышление. Мышление создает образ, и вы запускаете эти образы, вы создаете визуализацию в уме. Именно визионеры изменили мир. Знаете ли вы, что все, что у нас есть, одежда, которую вы носите, дом, в котором вы живете, этот микрофон, который стоит передо мной, все это стало результатом чьей-то визуализации. Это не случайность. У нас с вами чудесное воображение. И все начинается с визуализации. Ван Гога однажды спросили, как ему удалось выполнить столь замечательную работу. Он сказал, «Сначала я мечтаю о своей картине, а потом я рисую свою мечту». Чем вы хотите заниматься в своей жизни? Куда вы хотите пойти? О каком событии вы мечтаете? Чего вы хотите достичь в промежуток от настоящего момента и до конца года? Задумайтесь об этом на мгновение. Не думайте о том, почему у вас не получается. Не имеет значения, сколько у вас денег. Не имеет значения, сколько у вас поддержки. Создайте видение того, чего вы хотите достичь. А затем сделайте письменное описание этого представления. Нарисуйте картину словами. Вы можете начать с этого, начать писать картинку, и она появится на экране вашего разума. Или вы можете создать картину, а затем нарисовать ее словами. Визуализация. Визуализация будет направлять вашу жизнь, если вы ей позволите. Используйте ее с умом. Подумайте, чего вы хотите. Не тратьте время на размышления о том, чего вы не хотите. Когда вы получите картинку, сделайте ее большой, сделайте ее красивой. Вы будете довольны тем, что сделали.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: На радио Асса притчи народов мира.
2: Однажды учитель сидел на берегу небольшого живописного озера со своим учеником. Совершенство природы, ее сбалансированность и чистота невольно порождали мысли о гармонии. Поэтому учитель спросил у своего ученика: «Как ты думаешь, когда возникнет гармония в отношениях между людьми?» Юный ученик, часто сопровождавший учителя во время прогулок, задумался и мечтательно произнес: «Мне кажется, гармония в отношениях наступит только тогда, когда все люди придут к единому мнению, будут мыслить одинаково, станут как бы отражением друг друга. Тогда не будет ни разногласий, ни споров». И тут же с грустью добавил: «Но разве такое возможно?» «Нет», — задумчиво ответил учитель, — «это невозможно, да и не нужно. Гармония в человеческих отношениях станет возможна лишь тогда, когда каждый человек будет стремиться не к единению мнения или подражанию другим, но к уважению права другого человека на выражение своей индивидуальности».
3: «Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?»
1: На радио Асса притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Три четверти крупных промышленных предприятий ухудшили финансовое состояние. Следует из анализа ведомости финансового состояния предприятий. В зоне спада оказались крупнейшие налогоплательщики. Предприятия нефтегазовой и угольной промышленности, а также черная металлургия. В расчет брались три показателя. Чистая прибыль убыток, выручка и прибыль до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизация. Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Татнефть и Новатек существенно просели по всем трем показателям. А Лукойл получил более 1 триллиона рублей убытка за прошлый год после прибыли годом ранее. Снижение показателей – прямое следствие ужесточения санкционного давления, дисконтов на сырье и сжатия внешних рынков сбыта, считают аналитики.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Ауырлыкны ер көтерит, кыйынлыкны эл көтерит. Тяжесть земля поднимет, трудности народ. Ауырлыкны ер көтерит, кыйынлыкны эл көтерит. Юламайган яшка эмчек бермес, не плачущему ребенку грудь не дают. Юламайган яшка эмчек бермес. Кепекне аямаган манат этмес. Кто копейку не сберег, тот рубль не сделает. Кепекне аямаган манат этмес. Апуимик ген авузлар тавула, тек капулар авуздан тынч явула. Встречаются рты широкие, как ворота. Однако ворота легче закрываются, чем рты. Апуимик ген авузлар тавула, тек капулар авуздан тынч явула. Артны сөзү, хақыллыны гөзү, слова старца, глаза мудреца. Артны сөзү, хақыллыны гөзү.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Биштинский участок, образованный в 1992 году, является уникальным явлением в административном делении как Республики Дагестан, так и всей Российской Федерации? Его статус был определен не только Конституцией Республики Дагестан, но и законом о статусе и границах муниципальных образований в Республике Дагестан. В статье 39 Закона Республики Дагестан о статусе и границах муниципальных образований в Республике Дагестан наделяет статусом муниципальный участок, муниципальное образование Биштинский участок в составе Цунтинского района Республики Дагестан.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
2: Мы сейчас находимся в глобальном цивилизационном сломе. Это факт. Я сейчас не имею в виду, что на нас валятся там наводнения, землетрясения, вирусы и там прочее. А в целом никогда не шли изменения с такой страшной скоростью. Ты только привык, и прошло 2 недели, уже надо привыкать к другому. Все время идет эта смена. Значит, те, кого мы учим, или мы сами, мы должны быть потенциально готовы к тому, что все время не одно и то же. Вот финны, например, у которых лучшая школа в мире для детей, они сейчас пошли по линии того, что они перестроили школы в смысле архитектурно. Эти школы, они разных цветов. Вот ребенок приходит в класс в понедельник. Этот класс вот такого размера, в нем сидит 5 человек, и он зеленый. А завтра он приходит, этот класс уже желтый, в нем сидит 25. И учительница совсем другая, и делают совсем другое. Это очень мудрый ход, потому что они с самого начала знают, что оно все двигается. Он заранее готов. Кстати, о стрессе. Что делают безумные родители? Обычно ребенку что говорят? Ему говорят, если ты будешь так-то учиться, так-то себя вести, делать все, то потом будет вот что. Потом. А он сейчас черновик живет. У него сейчас это не его жизнь. Понимаете? Установка на то, что ты пока как бы не всерьез, да? А всерьез будет потом, если ты себя будешь хорошо вести. А у тебя будет это потом? Может, его и вообще не будет. Если кто забыл, то сообщаю, что жизнь человеческая начинается с момента, когда материнская и отцовская клетки сошлись воедино. Начинается даже не в момент рождения, а за 9 месяцев до этого. Точка! Уже жизнь идет. Она одна, и она чистовик. Почему мы загоняем детей, студентов в то, что вот ты себе будешь так, потом будет так? Вот. Ты зачем это делаешь? Для того, чтобы что? У него невроз поскорее случился. Посмотрите, сколько больных людей. Не все они на учете у психиатра, но сколько их ходит по улицам, поглядите. Нарушение договоренностей всех есть. Вот, скажем, 2 президента крупных стран собираются сегодня, да, и до чего-то договариваются. После этого на утро просыпается один из них и говорит, я передумал. Понимаете, так жить планета не может. Если в любой момент можно все нарушить и передумать, я считал, что это кликер, а теперь я считаю, что это капуста квашеная. Так, мы так не можем жить. Понимаете, должны быть какие-то договоренности, которые соблюдаются. Они перестали соблюдаться. Посмотрите на мир, что делается. Все время все зыбко. Оно то ли стол, то ли коза. Не, а как вы планируете в этом мире существовать? Эта дорожка далеко идет, я вам хочу сказать. Мы с ней столкнемся. Причем очень быстро. В Мраморном дворце вот несколько лет назад была выставка, и там была такая инсталляция «Серое вещество». Вот здесь игра слов идет, потому что серое вещество – это то, что у нас в голове. Как вы знаете, тут есть белое и есть серое. Вот. А это было буквально серое, то есть вот покрытое пылью такой все это. А в фильме «Blade Runner 2049» там вот есть такие кадры, которые тоже вот это вот все серое, и оно как бы непонятно, что это за мир вообще, есть этот мир, или это все галлюцинации. Я, поскольку очень много лет работала на базе психиатрической клиники, я не врач, я никого не лечила никогда, но насмотрелась до отвала. Только очень плохой врач с нулевыми знаниями и полностью безответственный может начать убеждать пациента, у которого галлюцинации, что так не бывает. Это бесполезное дело. Нейронная сеть работает так, что она стала работать сама. Ей не нужен внешний вход. Вот у нас в наших книжках профессиональных написано, что у нас есть, иногда пишут Windows, иногда пишут Doors to the Brain. Это органы чувств. Через глаза, через уши, через носы, через кожу информация из внешнего мира поступает сюда, и здесь она варится. А нейронная сеть, которая сошла с ума, Ей не нужна информация, которая поступает извне. Она создает сама. Для мозга это одно и то же. Вот в чем ужас. Поэтому, если уж совсем хамить, то я бы вам сказала, у вас какие есть основания считать, что все это не галлюцинация? Вы мне в ответ на это скажете, да, но мы все это видим. Чего вы все видите? Вы все внутри моей галлюцинации. Это у меня в голове все происходит. И это серьезно, это довольно страшно на самом деле. То есть как быть уверенным в том, где ты находишься?
1: Директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию Татьяна Черниговская.
0: Мысли вслух.